0: Информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Эксклюзив.
2: Спецпредставитель президента России Михаил Шевудкой в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в период проведения специальной военной операции необходимо определенные ограничения, однако важно соблюдать баланс и не допускать чрезмерных мер. По словам Шевудкова, общество получает информацию из разных источников, но ключевым фактором остается внутреннее восприятие человека. Он также отметил, что недооценивать мышление россиян ошибочно. В качестве примера спецпредставитель президента привел советский анекдот о человеке, который заглушал иностранные радиоголоса, подчеркнув, что люди способны самостоятельно анализировать поступающую информацию.
1: Об Украине.
2: Жители украинских городов с начала 2026 года не менее 13 раз устраивали массовые беспорядки во время сопротивления мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов и украинских СМИ. По информации агентства, инциденты происходили в Одессе, Харькове, Луцке, Днепропетровске, а также в ряде населенных пунктов на западе Украины. Местные жители отбивали задержанных мужчин, нападали на сотрудников территориальных центров комплектования и разбивали служебные автобусы. В ряде случаев применялось оружие. По данным Нацполиции Украины, с начала года зафиксировано не менее 300 нападений на военкомов. Трое сотрудников ТЦК были убиты.
1: О пожарах.
2: Минздрав Хабаровского края рекомендовал жителям сократить время пребывания на улице из-за сильного задымления от природных пожаров. Хабаровск оказался окутан плотным дымом, в городе ощущается запах гари, в воздухе наблюдается пепел, а видимость на дорогах значительно ухудшилась. В госавтоинспекции региона водители призвали соблюдать повышенную осторожность. Особое внимание врачи советуют уделить людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
1: О школе.
2: В России напомнили минимальные баллы ЕГЭ. Так, для получения школьного аттестата в этом году необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и пройти порог по базовой математике. Также установлены минимальные значения по другим предметам от 22 до 42 балла в зависимости от дисциплины. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня. Предусмотрены резервные дни и возможность пересдачи одного предмета в июле. Доллар США стоит 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. В Москве во вторник пасмурно, ожидается небольшой дождь, плюс 10, плюс 19. В Санкт-Петербурге облачно, от плюс 8 до плюс 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Всем привет! В эфире Радио «Комсомольская правда», популярная программа «Диалоги». И она сегодня, ну, не совсем обычная, потому что главный герой нашего сегодняшнего диалога – это прославленный режиссер, знаменитый не только в России и в странах СНГ, но во всем мире. Это Владимир Владимирович Бортко. А почему Владимир Владимирович к нам сюда, в студию радио «Комсомольская правда» заехал? Потому что мы его уговорили, и мы не могли пройти мимо знаменательной даты. 7 мая этого года легендарному выдающемуся режиссеру исполняется 80 лет. Если кто забыл, хотя я знаю, думаю, таких нет, это тот человек, который подарил нам и «Собачье сердце», и «Мастера и Маргариту», и «Блондинку за углом», и много-много-много еще фильмов. А беседуют с мэтром и с классиком журналиста радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
4: Для меня большая честь. Почему? Потому что я с малых лет читаю «Комсомольскую правду». Сейчас, конечно, уже как-то с этим сложнее, но всю жизнь, простите, я читал «Комсомольскую правду». Почему? Спасибо. Могу объяснить это. Потому что в газете «Правда», как правило, там была, так сказать, информация определенная. В газете «Известия» тоже. А в «Комсомолке» иногда, может, проскальзывало то, что меня интересовало не только меня, а многих людей. Поэтому «Комсомолка» была очень популярна. Тут работали всегда очень хорошие журналисты, и читать это было очень приятно.
3: И все-таки осталось, Владимир Ильич, вот нам в прошлом году...
4: Что хвастаться, потом посмотрим.
2: Правильно.
3: В прошлом году нам 100 лет исполнилось, и вот мы какие были, такие, в общем-то, и остались.
5: Владимир Владимирович, я не случайно начала про график, про ваш рабочий день. Вот, и я знаю, что вы к нам приехали прямо, можно сказать, с рабочего места. Откуда? Можете рассказать?
4: Москино. Это специальная площадка, сделанная здесь, под Москвой, для съемок разного рода кинофильмов и разного времени. Там находятся избушки, там находятся дома. В данном случае нас интересовали развалины. Развалины города, поскольку у нас кино начинается с конца, то есть с посещения главного героя Орла, разрушенного города Орла. Вот этого мы, собственно говоря, и искали, и нашли здесь.
3: А главный герой – это Иосиф Виссарионович Сталин?
4: Это Иосиф Виссарионович Сталин, всего-навсего.
3: А вот все спрашивают, все знают, что Владимир Владимирович снимает Сталина, а кто его играет?
4: Игорь Меркурбанов.
5: Это очень интересный актёр.
4: Игорь Меркурбанов, который, извините, у нас все остальные, это можно придраться к тому, кто похож, кто не похож. Ну, я не знаю, насколько Сухоруков похож на Хрущева, хотя он третий раз будет его играть. Но, тем не менее, что касается Меркурбанова, то он похож сейчас в Риме на Сталина больше, чем сам Сталин на себя. Это действительно очень большое сходство. Посмотрите, будет смотреть кино. Вот единственное безупречное сходство. Это вот...
5: Владимир Владимирович, насколько я знаю, вы этот замысел-то вынашиваете чуть ли не с 2010 года, 2010 года.
4: 11-го,
5: с 11-го, да? И вот, наконец-то, вы начали это снимать. Изменился как-то в чем-то ваш замысел или нет?
4: Запятой не изменился, все осталось, как было.
5: Вы вот в первом варианте, как я смотрела, там было написано, что среди сценаристов огромное количество каких-то людей.
4: Трое.
5: Трое.
4: И всего трое.
5: А сейчас, вот я смотрю справку, там написано «сценарист Бортко».
4: Ну, так кто писал справку, того и спросите.
5: Потому
4: что сценарист я, действительно. Я при участии, называется, при участии одного, второе, третье. Но участие это весьма и весьма существенно. Ибо материала фактического я-то, собственно говоря, не так уж хорошо знаю. А это специалисты. Любой из них очень крупный специалист по жизни и деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому практически я писал, хоть написано я, поскольку я делал от начала до конца, но материалы и всякие идеи, которые они привносили, они вошли в фильм. Я им чрезвычайно благодарен. Так что, в общем, это коллективное творчество.
5: Это очень существенное замечание, потому что, насколько я знаю, все-таки в обществе, во всяком случае, было до определенного времени негативное отношение к Сталину. И вы сказали в свое время, что это наиболее оболганная фигура в нашей истории.
4: Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды и пытаюсь развенчать этот миф, который создан о нем не только у нас с вами здесь, но и при помощи...
3: Мы не создавали.
4: И, ну, да, ну понятно, я имею, но тем не менее, не без, может быть, «Комсомольская правда» в стороне стояла, но тем не менее, достаточно много было гадостей сказано со всех сторон. Я не хочу сказать, что это был светлейшая личность и херувим с крыльями. Это не так. Достаточно того, что мой дед расстрелян в 1937 году. Но в какой степени участвовал в этом Сталин, во-первых, это раз. А во-вторых, мне кажется, что самое главное, что я хочу сказать. Это был человек на своем месте, в свое время. И без этого человека на этом месте, в это время, мы с вами вряд ли бы здесь сидели. Это уж точно совершенно. Ибо время было очень и очень страшное и тяжелое. Я имею в виду, наш фильм начинается с 45-го года «Победа» и кончается 53-м смертью. То есть вот это время мы как раз и хотим сделать. Начинается от атомной бомбы американской, потом наша появляется, после чего ситуация в мире резко изменяется. Мы должны были быть уничтожены еще в 48-м году, в 49-м. Но в 49-м появилась наша собственная бомба, и дальше разговоры шел другим.
3: Мы потом после съемки зайдем в наш голубой зал, у нас там знамя с Лениным и Сталиным, мы обязательно вас...
5: Это знамя...
3: Мы его отреставрировали, Владимир Владимирович, к столетию.
4: Молодцы, что я вам сказал.
5: Владимир Владимирович, ну я вот, может быть, опять как бы свою линию, но мне кажется, что будет очень много критики. Вы к этому готовы?
4: Причем критики с обеих сторон.
5: Вот.
4: Справа и слева. Почему?
3: Мы за вас.
5: Почему?
3: Мы за вас.
5: Почему, Владимир Владимирович?
4: Потому что я делаю фильм о человеке. Не о бронзовом памятнике, ну, например, которым делали его довоенные фильмы, взяли... Падение Берлина, приезжает человек на самолете, садится прямо в белом. Этого нет. Но нет и очернения абсолютного, гадости, которые говорили, которого он имел никакого отношения. Человек работал. Еще раз говорю, я хочу снять фильм о человеке, который был в свое время, на своем месте, и слава богу, он работал.
3: Через
4: и слава богу,
3: дней...
4: что он был на этом месте.
3: Понимаешь, через хорошо. Несколько дней, 80 лет, Владимир Владимирович Бортко. Как вы на площадке его будете встречать или за праздничным
4: столом? В этот
3: столом?
4: День, наверное, нет, а уже следующий, да, конечно, да, без спор.
3: Как это все будет? Вы утром проснетесь.
4: В этот день?
3: Да, вот что будет? Вот.
4: Выпью чай. Потом, значит, я полагаю, что придут родственники, их не так много.
3: Прямо с утра?
4: Ну, не с утра, туда ближе к обеду. Мы пообедаем, а потом ляжем спать, на том все конец.
5: Сейчас по телевидению повторяют много ваших замечательных, великих сериалов. Но я бы хотела напомнить вот сначала о Тарасе Бульбе. Мне кажется, может быть, вы немножечко поторопились с этим фильмом. Может быть, сейчас он был бы гораздо более актуален, чем в том 2003 году.
4: Я не понимаю, как сейчас он будет, что специально, что ли, готовил. Я захотел это снимать и снимал давно. Предложил это каналу «Россия». И чрезвычайно благодарен им за то, что они откликнулись на это. Нашли деньги, и немало. И мы это сняли. А тогда или сейчас? А Гоголь когда писал? Он что, юбилеем, что ли, писал? Мы снимали Гоголя. Только и всего. Это было всегда. Я думаю, что худо-бедно, мне кажется, что не самый плохой кинофильм у нашей, значит, киноэпопеи.
5: Не то, что не самый плохой, но, скажем, «Богдан Ступка» там просто великолепный.
4: «Богдан Ступка» был замечательно великолепен, тем более, что смешно, что он до недавнего времени был министром культуры у Украины. Всего-навсего. Но и когда в финале нужно подняться, я чую, сейчас поднимется, значит, я поднимается новый царь, и не будет силы, которая остановит бы его. Ему было говорить достаточно сложно, но он сказал, потому что он артист. Он большой, я бы сказал, великий актер. И он понимал, что он прикасается не с политикой в данном случае, а с Гоголем.
5: Но, тем не менее, фильм политизировали даже в то время, когда он только что вышел.
4: Так читайте Гоголя, я ничего не прибавил, ни одной строчки не прибавил. Но... ни одной. Вот как есть, так и есть.
5: Владимир Владимирович, у вас репутация человека, который, ну, может быть, лучше всех других читает классические произведения, потому что, ну, можно сказать, что прямо не отходит от текста и в то же время, значит, делает
4: свое кино. Вы знаете, я уже рассказывал несколько раз, будет очень интересно рассказать, вот сейчас вот «Комсомольскую правду» читают и смотрят достаточно много людей. Есть такое впечатление, что, значит, Владимир Владимирович снимает построчных, берет, значит, что тут написано, ага, снимает. Это далеко не так.
5: Не так.
4: Подождите, тут надо сказать, почему не так, а почему не так. Есть два способа снимать кино. Экранизировать. Один из них – это когда режиссер находит в литературном материале что-то, что его задевает. Не обязательно все. Например, что? Яркий совершенно пример. «Солярис» – книга одна, фильм несколько другой. Но и то, и другое отдельно существует. И, кстати, напомните фамилию режиссера, который снимал это.
5: Тарковский.
4: Тарковский, всего-навсего. Так вот, не потому что я отношусь, просто старый стал, склероз. А я волнуюсь, вы меня спрашиваете. Тарковский, вот яркий пример, не только с «Солярисом», и с другими вещами. Плохо это или хорошо? Нет, это замечательно. Я пытаюсь сделать другое. Я пытаюсь рассказать зрителю, что я думаю, что думал писатель, когда писал эту книгу, а это не всегда правда.
3: А откуда вы знаете?
4: Вот он-то и делал, но я так считаю. Я имею право.
3: Ну, наверное.
4: Вот и все. Я вам рассказываю про «Мастера Маргариту», про Тараса Бульму, про все остальное.
3: Про идиота.
4: Как мне, про идиота, кстати. Именно этим я и занимаюсь. Поэтому для меня нужно очень важно в этом случае точно совершенно передать то, что писал писатель от начала до конца. Я ничего не сделал. Ребята, вот это написано. А как я это трактую, это мое дело. Я считаю, что так надо читать.
3: Поэтому вы легендарный режиссер, как говорят по телевизору.
4: Да, в третий еще раз. Кто я такой?
3: Легендарный, выдающийся. Да,
4: приятно слушать, да, хорошо.
3: Это не вычеркиваем и не вырезаем. Да. Владимир Владимирович согласен. Я напоминаю, друзья, сегодня в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» удивительный герой, легендарный режиссер, автор знаменитых, уникальных, великих фильмов. И это и «Мастер и Маргарита», и «Собачье сердце», и «Блондинка за углом», и еще много-много-много. Владимир Владимирович Бортко. А с ним общаются журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что мы к вам сейчас вместе с нашим героем вернемся буквально через несколько минут.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
6: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа, а во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги», популярнейшей программе на радио «Комсомольская правда», знаменитый, великий, выдающийся режиссер Владимир Владимирович Бортко.
2: Кстати, про идиота. Почему не братья Карамазовы? Почему не преступление?
3: А ты странный вопрос задаете, почему идиота? Вы что любите? Мороженое какое любите? Пломбир или какое еще?
1: Я вообще не...
2: Разное.
3: Ну, вот видите, так то же самое. Братья Карамазовы до меня были сняты. И сняты, мягко говоря, очень неплохо. Там умер режиссер в это время, снимали там сами. Но, тем не менее, это удалось. И найти таких исполнителей ролей главных я бы, например, не смог в таком количестве. Это вот фантастика просто какая-то. Это здорово. В то время как «Идиот», которого снимал режиссер, простите, напомните мне.
1: Выдающийся режиссер Пырьев. Владимир Владимирович.
3: Пырьев.
1: Пырьев, да.
3: Ну, это, мягко говоря, спорное произведение. Хотя потому, что самая главная тема – человек, Бог, смертная казнь. Там об этом никак и никогда. И почему закончил-то он? Ну, хорошо, сначала про Настасью Филипповну. А дальше-то что? Настасья Филипповна кончается в первой третьей книге. А дальше что? А дальше разговор с другим, о другом идет. Поэтому здесь было легко и просто, что называется. Я очень уважаю режиссера Пырьева и с удовольствием смотрю «Трактористов».
1: «Свинарка
3: и пастух» прекрасный.
1: Это его же, да?
3: Да, ну да. Вот когда вот доходит дело до «Идиота», то тут, по-моему...
2: Вы заговорили об актерском ансамбле. У вас на роль Мышкина Миронов был изначальный или вы искали?
3: Изначально. Это было очень интересно. Значит, изначально это все было. Потому что если бы не было двух этих исполнителей, что называется...
2: Миронова-Машкова.
3: Я бы дальше не взялся снимать это. По-моему, идеальное попадание. Люди созрели к этому, прям специально родились, чтобы сыграть эти роли. Это вообще очень сложно, потому что, извините, воплотить то, что написал Достоевский, это, мягко говоря, несложно. И мне кажется, что это... Я боюсь быть самонадеянным, но мне кажется, что удалось это и актеру, и мне рассказать про это достаточно точно то, как мне кажется, хотел сказать.
2: Я вас полностью поддерживаю, как и множество наших, думаю, зрителей, потому что, мне кажется, Миронова еще не скоро кто сможет переиграть. Именно в этой роли, потому что он действительно сыграл гениально. Если мы заговорили о подборе актеров, скажем, профессор Преображенский, вы пробовали нескольких актеров. Вот меня интересует не только
3: профессия.
2: То, почему вы выбрали Евстигнеева, а не обижались ли те люди, которых...
3: Обижались.
2: И как они это выражали?
3: Кто у нас Мюллера играл в кино?
2: Броневой
3: очень обижался. Он считал, потому что я еврей, поэтому с ума сошел. Причем есть еврей, не еврей. Что, рехнулся, что ли? Не в этом дело. Почему? Объясняю. Он очень замечательный актер. И, кстати, очень хорошо попробовался. Дело в том, что мне кажется, что профессор Преображенский чем и хорош. Он снизу, он не из графьев. Он сделал сам себя. И в Евстигнееве это было. Там написано, и во время операции его толстые пальцы становились тонкими и гибкими. Изначально это, ну что, у него там отец был священник. Священник – это не из графьев, действительно. Так оно было. Ни маркизы, ни никто. И для меня это было важно. Почему? Совсем не потому, что замечательный артист. Что да, что здесь какие-то национальные вещи. Нет, конечно. Он замечательный актер, я обожаю его, смотрю с удовольствием.
2: Я как-то читала воспоминания, что Евстигнеев поначалу пришел в кадр как Плешнев.
3: Это было. Это моя профессия называется. Спрашивайте, что делает режиссер?
1: И он не читал книжку, да?
3: Книжку он не читал, сценарий читал. И вот здесь начинается режиссура. Режиссура – это вещь серьезная, ну, элементарный уровень. Первая съемка в подворотне сидит собачка, и напротив магазин, сейчас он стал по-другому выглядеть, это центр Петербурга, вот, и оттуда выходит профессор Плешнер. Я говорю, стоп, почему стоп? Вот так не ходит так. А как он ходит? Как Менделеев. Вот после этого вы видели профессора Преображенского. Надо было сказать, что ты, значит, парень, делаешь немножко не то. Может, по-другому. И не только в хождении, это в чтении роли. Моя задача делать то, что я хочу. Это касается «Идиота» тоже. И всего, что я снимал. То, что я снимаю фильм. Актер либо со мной согласен, и тогда он работает, либо нет, тогда мы не работаем вместе. Вот в чем заключается работа режиссера.
2: Ну вот, кстати, актеры жалуются, что вы деспотно.

0: парняга, которую приютила или взяла, или вырастила хозяйка. Он работал в милиции, там что-то такое защищал, ну, по-моему, это легенда. Ничего там не защищал. Но не в этом дело. Была замечательная собака. Единственное, действительно, я не любил дублей. Он как народный артист, он делал максимум 2. Дальше он отказывался делать. Нет, без меня. Он ходил, все, хвост опускал. Нет. Но один он делал гениально. Ну, достаточно, нужно посмотреть. Значит, один кадр, и вы можете посмотреть кино. Значит, сидит собака. Дальше проходит красноармейцы через улицу. Он ждет, пока они пройдут. Потом переходит улицу. Потом стоит дворник. Он садится возле него и ждет, пока дворник будет выгонять метлой. Дворник выгоняет, он и уходит в другую сторону. Это один кадр. Значит, он сразу должен... Так, я перехожу, сажусь, жду, потом ухожу. Неплохо?
1: Конечно, супер.
0: Вот вам собака. Посмотрите, вот перед вами. Гениально. Этот кадр, он не резан, он просто вот от
1: он
0: начала.
1: Он Владимир Владимирович слушался тогда, вот как вы...
0: Он не меня слушал, он хозяйку слушался. А-а-а. Я говорил, хозяйка слушалась меня, такая передача такая была, понимаете. Путин Владимирович тоже не рассказывает сам, он говорит как своим помощникам, они там другим подвожили, и там третьи, потом в результате получается или не получается что-нибудь.
1: То есть с ней было сложнее, чем с Евстигнеевым? А? С ней было сложнее, чем с Евстигнеевым?
0: С ним нет. Нет. Почему же?
1: С псом, с собачкой.
0: Псом нормально. Почему? Я говорю, 2 дубля, пожалуйста, ради бога. Он был готов работать.
2: Владимир Владимирович, мы сейчас вспоминаем вот ваши великие фильмы. Я без, так сказать, совершенно осознанно
0: великие
2: говорю, потому что это великие фильмы.
0: Великие фильмы Тарковского. Они не великие, максимум хорошие.
2: Владимир Владимирович, а мы считаем, что великие.
0: Великие, да.
2: Давайте поспорим.
1: Нет, не будем спорить.
2: Не будем спорить. А вот есть же еще масса ваших фильмов, которые мы... Кстати, и помним, и знаем, начиная, скажем, с «Блондинки за углом». Но вам не обидно, что вспоминают прежде всего вот эти фильмы?
0: Чему обидно? Нет, конечно, нет. Как говорится,
2: портной мне кажется,
0: шьёт,
2: вот
0: один костюм лучше, другой
2: фильм.
0: Хуже. То есть, мне вот кажется, всякий костюм хорош, но одному нравится одно, другому. Нет, конечно, нет. Мне нравятся свои фильмы, я бы иначе не снимал. Но что-то, так сказать, зашло и попало, что-то нет. Это уже не от меня зависит, а от зрителя. Насколько я угадал чаяние наших зрителей.
2: А вот «Блондинка за углом», насколько я осведомлена по почтению моему, там очень много было выброшено над цензурой.
0: Да.
2: Вот интересно,
0: у меня
2: что именно выбросили?
0: Два фильма сильно... Армия работает на меня, да. Два фильма сильно пострадали от цензуры. Два.
2: Какие?
0: Один «Блондинка за углом», а второй «Душа шпиона». Mm-hmm. Сейчас сняла ее ровным счетом в 16-м году. Вот два фильма. Но как цензура? Цензура... О, чем хороша советская власть? Кстати, про шпиона то же самое. Тем, что про советской власти никто не отрезал ничего. Это должен был сделать сам режиссер. И больше никто не имел права к этому прикоснуться. Например, когда, понятно совершенно, он, или вариант, или на полку. На полку, значит, не фильм никогда не увидит. Поскольку мы снимали Саша Червинский, он автор сценария, Андрей Миронов, который снимался в главной роли, мы не думали о том, на века снимать, понимаете, да, и вот, ну, что делать, значит, либо принять эти сокращения, либо отказаться от фильма. Мы собрались в гостинице «Астория», которую любил Андрей, он там чуть ли не родился, он был, сели, пообедали и решили, что, пожалуй, бог с ним, мы пойдем на эти самые уступки. Вот таким способом все и случилось.
2: А к чему придирались-то? Что им?
0: Смешно. Придирались к тому, что похоже на жизнь было. Это был революционный фильм. Сейчас он смотрится, ну, как милая комедия. А тогда это была революция. Это барышня, которая живет сама по себе вне, так сказать, линии, прочерченной партией и правительства. Она его полностью принимает, потому что считает, что это ее. Это она так считает. Но она так считает. Это точка зрения самостоятельной женщины. Которая вот гастрономика, что всем нужно помогать. Что такое помогать, скажите, пожалуйста? Это как понимать? Помогать-то как? Понятно, вот как сейчас помогают.
1: Мы когда утром с вами говорили, вы мне сказали, ой, не знаю, интернет не работает, там то все.
0: Да.
1: А вот как вы будете обходиться, когда интернет совсем вырубится?
2: Если вдруг.
0: Что я сейчас скажу, поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда мы выиграем 2 недели. Ай-яй-яй, нас там не поймут, дед. Пускай лучше не поймут наши враги. Это будет лучше. Это мое мнение. Оно совершенно с вашим не согласно. Но я так считаю.
2: Сейчас я очень много читаю о том, что все-таки в отношении Украины люди говорят о том, что надо быть более решительными, более жесткими. жесткими. Как бы я говорю, вот люди, которые сейчас вот мы общаемся, очень многие говорят о том, что надо быть более решительными, более жесткими.
0: Давайте перейдем на русский язык. Как вы

0: отнеслись вот к недавним заявлениям Минобороны, что если они, я имею в виду,
1: вы знаете, я вас
0: главарь
1: понял.
0: Киевского режима попытается свои дроны над нашим парадом, то мы ударим по центру Киева. Как вам?
1: Сколько обещаний таких было обещаний?
0: Так.
1: А нападение на Россию впрямую – это что? И ответ. Извините, наверное, вы отсюда выбросите все это, но я это должен сказать, уже думаю, не я. У нас так думают миллионы людей.
0: Не будем мы ничего выкидывать.
1: Тогда вы слушайте, что я скажу.
0: Да, слушаем.
1: Тогда, значит, единственное, что воевать нужно крепко и по-настоящему. Сейчас война изменилась. Война стала совершенно другой. От 100 тысяч танков, которые стоят сзади, толку мало. Вдруг появляются маленькие штучки, которые останавливают его, переводят его в другую часть. У них-то, между прочим, их чуть ли не больше, чем у нас. И уже мы стоять будем. Так будем исполнять то, что сказал президент, или нет?
0: Будем.
1: По-моему, будем. А раз будем, тогда давайте воевать тем, что у нас есть, и чего нет у них.
0: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был выдающийся, легендарный режиссер Владимир Бортко. С днем рождения, с 80-летием Владимира Владимировича Бортко и с наступающим Днем Победы. Всем счастливо. Пока. Удачи.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются, трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Эксклюзив.
4: Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Шитко в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что участие России в Венецианской биеннале стало посланием о мире и подтверждением того, что русскую культуру невозможно изолировать от мировой. По словам Шиваткова, за время специальной военной операции отношение к российской культуре в Европе изменилось. Если раньше культуру старались отделять от политики, то теперь, как отметил он, политика стала доминировать. При этом спецпредставитель подчеркнул, что культура всегда остается пространством мира и диалога. Швидко также сообщил, что с апреля объявлен персоной нон-грата в Латвии, а Украина внесла его в санкционные списки. По его словам, причиной стала подготовка российской программы для Венецианской биеннале. Швидко также сообщил, что президент биеннале выступил против превращения выставки в политический инструмент и настоял на участии России.
2: Об инфляции.
4: Инфляция в России продолжает замедляться, а выйти на целевой уровень в 4% планируется в 2027 году. Об этом сообщил изданию «Ведомости» вице-премьер Александр Новак. По его словам, по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,5% против 9,5% годом ранее. В 2026 году показатель прогнозируется на уровне около 5,2%. Новак отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая денежно-кредитную политику и поддержку конкуренции.
2: О Ближнем Востоке.
4: Президент США Дональд Трамп склоняется к вариантам военных действий, которые могут быть направлены на усиление давления на Иран. Среди рассматриваемых мер – ограниченный удар по отдельным объектам, а также возобновление сопровождения судов в Ормузском проливе. Сообщается, что в Белом доме считают текущее перемирие с Ираном нестабильным. Ранее Тегеран передал свой ответ по урегулированию через Пакистан. Однако американский президент резко раскритиковал эти предложения.
2: О болезнях.
4: ВОЗ сообщила о случаях нервных срывов у пассажиров круизного лайнера «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса. Отмечается, что длительное пребывание людей в изоляции на борту в течение нескольких недель стало серьезным психологическим испытанием. Отмечается, что замкнутое пространство и неопределенность ситуации оказали сильное воздействие на психику пассажиров. Ранее на лайнере было выявлено несколько случаев заражения, включая летальные исходы. Позднее пассажиров эвакуировали для медицинского наблюдения. Доллар США стоит 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
5: У микрофона Владимир Варсобин. В эфире интересная, странная. Я думаю, такой передачи больше нет в России, это уж точно. Но где еще можно поговорить с человеком, с политиком, Владимиром Вольфовичем Жириновским, вот в этом случае, когда он давно на том свете. Но вот его пророчество, его оценки тех лет очень точно ложатся на дни сегодняшние. Вообще говоря, прежде чем оценивать политика, надо подождать пару лет, может, лет 10. И вот он, как хорошее выдержанное вино, иногда намного лучше того оригинала, которого мы знаем, большой оригинальный Владимир Вольфович. Я хотел сегодня начать с его биографии. Давайте не с той причесанной и прилизанной, которая есть в ЛДПР, а вот, коль у нас Жириновский герой уже народный, эпический. Давайте послушаем, как Владимир Вольфович рассказывает про то, как он пережил покушение на него. Это очень точная история. Она, кстати говоря, интересно смотрится сегодня. Да, покушение на Жириновского, и как он вообще думал о собственной безопасности. Сравните это с нынешними политиками, которые очень сильно этим озабочены.
6: Покушения не было, но чтобы из меня вытащить деньги, тогда было очень модно. Убивали каждый квартал. То Юшенков, то там кого-то еще там. Ну, постоянно убивали. Известных депутатов убивали. И ко мне подкатывает один. Владимир Вольфович, на вас готовится покушение. Вот из Румынии едет майор советский, там была какая-то у него... приз Прибалтики, он едет, все, он получил задание. И он говорит, нам нужны деньги, мы его остановим. Вот. Но я так промолчал, думаю, какие деньги. Потом он ко мне был хорошо относился. Я спрашиваю, ну как делать? Да, ничего, мы его садились поздно, ничего не будет. Другой говорит, Владимир Ильич, вот мы по вашей трассе, мы увидели два человека уже в окопе, сидят, готовы вас убить. Надо бы там $1,020. Говорю, а что, ну пусть там сидит, возьмите их, да уничтожьте. То есть поняли, облом. Они во фракцию входили, представляете? И последний раз один чудак работал в таможенном комитете, тоже Владимир Ильич, а в разведке работал. Владимир Вольфович, то есть план вас убрать, мы знаем план, мы готовы все интересовать, надо $30,000. Я знаю, что это все это профанация. Говорю, давайте, не могу вам ничего дать, все отстало от меня. Все. То есть трижды пытались выудить деньги. То есть постоянно это провокации, то какая-то кассета есть, то какие-то...
5: Ну, такой вот То есть железные нервы. Вот что значит 90-е годы? Что значит судьба человека из низов, который был в какой-то степени бесстрашный? Иначе бы... Кстати, бесстрашные люди обычно зарабатывали деньги и получали большие барыши, и в итоге сделались миллиардерами, миллионерами. Трусов среди них не было, потому что часть из них на кладбище. Но вот им, в общем, очень экономно поступал. Следующая часть его биографии, вот интересная. Ведь Жириновский рассказывает про кухню, которую мы не знаем. Это выборы политиков, смотрины политиков в элите. Как Владимир Вольфович оказался среди тех, кого просматривали на должность. Вот давайте послушаем, как это было.
6: Меня пригласили в фонд Фридриха Наумана, город Кёнигсвинтер под Боном, август 90-го года. Сижу дома в Сокольниках, звонок в дверь, стоят две девушки. Владимир Вольфович, мы вот активисты, мы вот были в Германии, там вот такой фонд, и вас хотят пригласить. Все за счет принимающей стороны. Я думаю, что это за фонд все-таки. Я полгода лидер партии, может быть, там какая-то площадка будет лишняя. Беру с собой зама, мы летим. Все за их счет, гостиница и семинар. 5 дней. В воскресенье прилетели, с понедельника по пятницу на семинар. И экзамены в конце семинара. Мне вопрос, значит, что вы видите самое главное вот сегодня нужно делать в России? Август 90-го. Я говорю, русских защищать. Все, экзамен не сдал. До свидания, говорят. Они слово «экзамен» не произносят. Но в пятницу это было как бы подведение итогов. Они нам лекции читали, там, как выборы проходят, демократия. И вот меня спрашивают. Они думали, я сейчас скажу, мы будем защищать национальные меньшинства, сексуальные меньшинства. Мы будем заботиться о сектантах. Мы будем по ним тем. И ни слова про русских. А я говорю, на всех наплевать. Да здравствует русский народ. Ну так, фигурально. Ну, со мной рассчитались они. Я летел первым классом. Они обычно оплачивают экономически. Но раз я прилетел первым классом, дали мне деньги в марках по первому классу, и я вернулся в Москву. То есть это вот была первая попытка посмотреть, кто я такой. А в том же году меня пригласили от имени ЦК КПСС. Вот он умер недавно в Испании. Малашенко, да?
7: Да.
6: Малашенко. Он работал в международном отделе ЦК КПСС. Их им сказали из Америки. Советологи, пришлите нам лидеров новых партий. Мы знаем, что у вас созданы новые партии. И меня включили в делегацию. Мы поехали в какой-то университет, по-моему, штат Огайо. И там какой-то университет, тоже семинар. И тоже я там по Прибалтике долбанул, по другим. Они поняли, нет, я не их клиент. То есть разведка боем против меня закончилась неудачно. Я им, как патриот, не нужен. Им нужны Явлинские, Немцовы.
5: И вот представьте, да, что вот таким образом политики... Жириновский просто оказался там, конечно, случайно, но сколько удивительных людей туда летало на смотрины. Вот тут ты поверишь в мировое правительство, в эти клубы миллиардеров, которым правят миром, которые делают смотрины тем, кто потенциально может возглавить какую-нибудь из стран. Можете себе это представить. Ну и в заключение вот биографических историй Жириновского, это его, конечно, жесточайшее отношение с Горбачевым. Ну и тут он, конечно, смыкается со всем народом практически России, где недолюбливают Горбачева. Ну вот, пожалуйста, его случай из жизни, связанный с Михаилом Сергеевичем.
6: Это страшное было. Значит, это вот человек, который не должен был занимать такой пост. Его специально привели к власти. Его заприметил Андропов, когда он был секретарем Ставропольского крайкома. По кавказским обычаям он накрывал хорошо стол, поляну, как мы это говорим, угощал. Там все лечились. У них у всех почки больные, там, не знаю, печень и так далее. И эти кагминводы везде были полезны. Его заприметили. Такой приветливый, симпатичный. И убрали Кулакова таким нечестным путем, спровоцировали инфаркт, секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству. И вытащили из Ставрополя Горбачева. Потом член политбюро, а потом генсек. Это вот генсеком его делает кто? Значит, Громыко. И второй тоже, недавно это проскочило, тоже известный деятель. То есть он тоже как бы поспособствовал тому, что Горбачев, значит, получил этот пост. Надо было после Андропова другой, чтобы стал бы, это какой-то из военачальников. Я думаю, лучше бы он сам стал руководителем. Лигачев мог бы стать, но не Горбачев. Может быть, Романов. Кто-то, в общем, известных деятелей. Они вдвоем подтолкнули решение Политбюро, и Горбачев стал генсеком. Что это интересно на Мальте? Я на бульварах, вы знаете, бульвары, вот там Гоголевские и так далее. И там вывешивалась литературная газета. И информация про переговоры на Мальте. Я стою, читаю. Первый раз я так как был возбужден, радовался. Вот Горбачев там, Буш старший, договорились, то. Рядом стоит мужик и бормочет. Предатель. Все сдал. И начинает говорить все то, что мы сегодня говорим про Горбачева. Я до сих пор не могу понять, как он оказался рядом со мной. Почему он говорил так, чтобы я все услышал? У меня это подозрение было. Кто такой вообще? Почему он это говорил? Он мог молча стоять. Нет, он стоит. Я читаю эту всю статью про это, то, что учинил Горбачев на Мальте, а он все это подает в отрицательном плане. Я это запомнил на всю жизнь.
5: Ну, вот на этом мы прервемся. Сейчас будет небольшой блок рекламы, а к Жириновскому и его предсказаниям мы вернемся позже.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
7: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Пророчество Жириновского. Проект «Радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
5: У микрофона Владимир Варсобин. Я сейчас напоминаю, что мы говорим о 2020 году. Казалось бы, вроде бы недавно, а уже давно, 6 лет прошло, и тогда буйствовала эпидемия. Ну, все знают, да, что Жириновский погиб именно от того, чего он боялся, от ковида. И он же посвятил очень большую часть своей карьеры уже в поздние свои, последние свои годы именно борьбе за вакцины. Он был одним из главных рупоров вакцинации в России. Он буквально положил все свои силы на то, чтобы люди прививались, и был один из самых главных, между прочим, врагов антипрививочников. И вот этот страх перед... Возможно, он просто чувствовал, что этим делом кончится, иначе бы он не сделал, конечно, себе 7 или 8 прививок. Он именно, возможно, из этого страха вот говорил такие вещи. Послушаем.
6: Я об этом говорю, и мы в ЛДПР с весны рано стали снимать все ограничения. И мы согласны, тяжело. Удаленно работать, сидеть дома, везде маска, перчатки. Но ведь каждый день заражаются лишние тысячи людей и умирают. Вот и до Госдумы дошло смертельный исход. Умер депутат фракции КПРФ. А я им 8 месяцев говорю, оденьте маски, оденьте перчатки. Не хотят, демонстративно. Ни разу Зюганов не одел, и многие другие. Я по-человечески понимаю, мне самому тяжело. Вот я сейчас без маски, потому что я один в кабинете. Вот только выйти на улицу сейчас, я одену маску. Перчатки почему? Некоторых приглашают, в том числе ваша прекрасная радиостанция. Вчера был один журналист Варламов. Да, перчатки не надо. Ну, как он может так говорить? Мы не говорим про резиновые. Чистый хлопок, 300 рублей. У меня вся фракция ходит.
5: А это же бессмысленно.
6: Почему? И вечером стирают. Вы посмотрите вечером, сколько там грязи. Ведь не обязательно коронавирус. В целом, поручни все, кнопки, пульты, портфель вы несете, двери открываете. А вот в магазинах тележки, там на ручках тележки, вы везете ее по магазину, больше всего этих вот различных возбудителей любых болезней. Поэтому противно, но все человечество не может быть дураками, если везде штрафуют даже за то, что человек без маски или без, значит, перчаток. Плюс скопление не должно быть. Я понимаю, болельщики, хочется на стадион, театралы в театр, молодежь дискотека, засиделись все. Но у нас выбор один. Или мы эту болезнь остановим и забудем про нее, как забыли про ТИФ, туберкулез, оспа. Или она будет свирепствовать среди нас постоянно. Вот в чем проблема. Карантин останавливает распространение болезни. А мы это не делаем. Вот прививка. Я уговариваю всех сделать прививку.
5: Ну и, конечно, тема ковида у него всегда проходила в политику, то есть геополитику. Он считал, что ковид – это инструмент для мировой войны, ну пусть холодной, но войны, и был адептом всех практически конспирологических версий. Вот он верил практически во все, ну, очень сомнительные факты, которые появлялись в прессе. И вот Трамп заболел ковидом, и Жириновский среагировал, кстати, очень болезненно, именно так.
6: Вот то, что Трамп заболел, это наказание ему за безответственность. Когда он ни разу маску не одел, только на похоронах этого вот судьи, которая умерла, член Верховного суда, он целовался со своей советницей. Ну, обычно, как начальник с подчиненной, может, она действительно симпатичная девушка, ну, чего ты целуешься? Но самая зараза на лице у человека. Рядом нос, рот. Он жмет всем руки. Зачем это делает Дональд Трамп? Поэтому что нужно ему сделать сейчас? Во-первых, объявить, что его заразил Байден на последних дебатах. Это же было во вторник с вами. Вот он и заболел в четверг. Они же без масок были. Поэтому обвинить Байдена, уволить эту советницу с треском, без выходного пособия, личного врача уволить, он не досмотрел. Зачем личный врач? Он за что деньги получает? А начальник охраны за что получает? Что он не препятствует подходу к президенту лиц, которых он, президент, может поцеловать. 2 метра дистанция, издалека, все разговоры, прям вплотную, чуть ли не обнимаются. Вот результат.
5: Ну и в заключение этой темы, это его родня, он рассказывает на самом деле малоизвестную вещь, оказывается, вирус – это его родовое проклятие. Дело касается его родни, и эту страшную историю, ну, для семьи Жириновских, конечно, страшно, он рассказывает так.
6: Была испанка, это был грипп. У меня дедушка умер, я уже рассказывал, сказали, что тиф. Потому что название испанка, грипп, как-то еще не прижилось в России. А это было как раз вот вирусное заболевание, и домашние методы не действовали. Вот Лукашенко предлагал в баньку сходить, там водочки выпить, там огурчики. Моему дедушке, Павел Иванович Макаров, Рузаевка, Пензенской губернии тогда, тоже говорит, сходи, Павел Иванович, в баньку, а после баньки давай вот чая с малиновым вареньем выпьем, попьем. Он пошел, в баньке попарился, и чая попили, и умер. Нельзя домашними средствами.
5: Да, нельзя домашними средствами. Это он, конечно, пикировался с Лукашенко, который это, конечно, предлагал, из-за чего было очень много шума в Белоруссии. Попарился, мол, в баньке, и нет ковида. Владимир Вольфович всегда стоял за официальную науку и очень ей верил. Правда, это ему не особо помогло. И он как будто тоже это чувствуя. И, кстати, он очень любил и очень желал как можно больше штрафов. Это тоже, ну, это такая новая история, современная история. Но теперь штрафуют за все, что прям по немецкой системе достигается, как говорится, правовая культура у граждан с помощью уничтожения их кошельков. Ну, и тогда, во время ковида, он предлагал ужесточить санкции против антипрививщиков и наказать их рублем. Вот послушайте, до какого накала доходила логика Владимира Вольфовича.
6: Кто нам мешает в кодекс об административных нарушениях внести статью более жесткую, как во Франции? Первый раз не одел маску – 10 тысяч рублей, второй раз – 100 тысяч. На прокат маску в магазине дали там, или в театре, значит, 3 месяца колония поселения или домашний арест, подписка о невыезде. Сразу все будет в порядке. А пока безнаказанность, она порождает безответственность. Мы же не просим людей работать. Мы говорим, ну оденьте маски, ну мойте руки чаще. Ну дети должны это видеть. Зачем рукопожатие? Почему премьер-министр, когда куда-то приезжает, прямо у трапа самолета жмет руки? Зачем? Зачем идет заседание в той же Минск? Они там собрались, 5 государств, опять жмут руки друг другу. Почему депутаты здесь, в Госдуме, жмут руки, обнимаются? Зачем это делать? Такой дурак придумал кулачками здороваться, локтями и так далее.
5: Но если вы думаете, что Жириновский на этом останавливается, ну, штрафы и прочие кары, нет. Дальше он говорит уже о личном, о том, чего понять вообще-то сложно. Он вот в этом разговоре говорит о дурных привычках русского человека, ну, например, носить кольца и бороду. Дескать, это сплошная антисанитария. Ну, вот судите сами.
6: Я обручальное кольцо снял на второй день. Никаких колец на руках, никаких браслетов. Ничего в уши не втыкать. Все это очень большое скопление микробов. Сразу вы не заболеете. Потом заболеете. Часы. Вот Дютин, известный русский журналист. У него часы на руках. Зачем? Почему у меня ничего нет? Почему на этих руках никаких колец нет? Здесь в ноздрю ничего не вставлено. Там, в ушах ничего нет. Потом возьмите, бороды ходят. Но бессовестные люди. Все, кто с бородой и усы, это же не гигиенично. Там скопилось огромное количество микробов. Прическа. Посмотрите, какая у меня. Короткая. Я бы был бы согласен, если мы все вообще будем постригаться наголо.
5: Услышимся через неделю. С вами Владимир Варсобин. Ну и, конечно, память о Владимире Вольфовиче Жириновском.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
12: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
13: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
14: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
15: Очевидно, что вооруженные силы США и флотационное вооружение не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Школы и вузы Липецка переведены на дистанционный режим. Мера будет действовать 12 и 13 мая в целях безопасности в связи с возможными провокациями, пояснили в правительстве региона. Там добавили, что во вторник и среду также не будут работать детсады. Для учеников младших классов и воспитанников дошкольных учреждений организуют работу дежурных групп. При этом кружки и секции в учреждениях доп. Образования временно отменяются.
2: Кремль говорит...
16: Кремле рассмотрели кандидатуру президента ФРГ на роль посредника в переговорах. Участвовать в диалоге Европы с Москвой могут все. Главное – его возобновить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее журнал «Шпигель» сообщал, что правящая коалиция Германии начала обсуждать возможное назначение президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в диалоге Москвы и Брюсселя. 9 мая Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.
17: Об экономике.
16: Александр Новак назвал ключевой задачей правительства недопущение монополизации рынка маркетплейсами. Вице-премьер уточнил, что власти уделяют особое внимание развитию онлайн-торговли и считают важным сохранять конкуренцию как между своими платформами, так и между продавцами внутри маркетплейсов. Кроме того, необходимо защищать права потребителей. В интервью «Ведомостям» Новак отметил, что маркетплейсы дают возможность малому бизнесу выходить на всероссийский рынок и способствуют децентрализации экономического роста. При этом интернет-торговля в России с 2022 по 2024 годы выросла более чем в 2,5 раза. Ранее представители бизнеса направили в правительство предложение по борьбе с контрафактом на маркетплейсах. По их оценкам, доля поддельной продукции в отдельных категориях может достигать 50%.
17: О вирусах.
16: В США назвали условия передачи хантавируса между людьми. Заражение возможно только в результате тесного контакта с носителем инфекции через дыхание и при использовании общих личных вещей, таких как зубная щетка, уточнили в отделе Центра по контролю и профилактике заболеваний. В Атланту ранее доставили двух американцев с круизного лайнера, на котором выявили вспышку хантавируса. Один из пациентов проходит лечение, второго проверяют на заражение вирусом.
17: О валютах.
16: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
18: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир после праздничный. Все, праздники отгремели, отшумели. Начинаем работать. Кстати говоря, как вы провели эти праздники? Вот и тема нашего сегодняшнего разговора. Вы работали где и кем? Вам доплачивали за то, что выходные работаете? Праздники все-таки или нет? Просто в будничном режиме? Либо вы отдыхали где? Как отдохнули, сколько отдали за этот отдых, тоже интересно. Рассказывайте, чем вы не занимались, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь, пожалуйста, тем, как вы отдохнули. Надеюсь, хорошо, даже если вы работали. Пожалуйста, рассказывайте еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Трансляции, напоминаю, идут на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Ну и на YouTube-канале «Нео Панкин». Пожалуйста, можете смотреть, лайки ставьте обязательно, в чатах пишите тоже, рассказывайте, какие-то отдельные сообщения обязательно прочту, поделюсь со всей аудиторией. Итак, как вы провели эти майские? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, слушаем песню, собираем звонки, начинаем эфир.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Песня от Андрея Губина. Все вы прекрасно помните эту замечательную композицию и этого замечательного исполнителя. Друзья, майские праздники, как вы их провели? Было много опросов на этот счет, кстати говоря, в разные годы. Среди прочего, ну вот я сейчас за 24-й год смотрю опрос. Больше 40% россиян рассказали, что продолжат работать на майских праздниках. Я не думаю, кстати говоря, что что-то с 24-го года изменилось также. То есть почти половина россиян останутся дома во время майских праздников, продолжат работу. Каждый шестой из них будет работать все выходные. В исследовании участвовали свыше 1500 респондентов по всей России. Среди тех, кто не сможет отдохнуть во время майских праздников, 31% опрошенных, 16 из них уточнили, что им придется работать все выходные. Самая распространенная причина, по которой люди откажутся от отдыха, чрезмерная загруженность. Более чем у четверти участников опроса оказались невыполненные задачи, которые они рассчитывают закончить в свободное время. Это вот опрос за 2024 год. Я думаю, что есть какие-то не только от социологических центров опросы на этот счет. Я думаю, что результаты везде плюс-минус одинаковые. Но послушаем нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Вы работали на майских праздниках или отдыхали? Пожалуйста, рассказывайте, по какой причине работали, если работали, конечно. Наталья из Санкт-Петербурга открывает наш эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Не ожидалось-то на открытие. Ну, мне сын показал постановление 4769 Минпромторга. А так как я по специальности программист, пришлось разбираться, что нас ждет с компьютерами. И, в общем, настроение было безнадежным испорчено.
0: Так.
1: Там запрещены и Samsung, и
0: HP, и главное... Так, подождите, я понял, спасибо. Какое это отношение имеет к вопросу? Разбирались, наверное, с этим приказом Минпроторга 4769 все выходные. Я понял, да, есть, кстати говоря, такой приказ Минпромторга от 1 декабря 2021 года, кстати говоря, который регулирует организацию работы по подтверждению целевого назначения ввозимых комплектующих изделий ряда сырьевых товаров для производства авиационных двигателей гражданского, или я другой документ смотрел. Ну ладно, неважно, главное, что это не имеет отношения к вопросу. Далее, одно мгновение. Владимир из Кировской области, здрасте.
2: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Комсомольская правда. Первые майские праздники мы ходим на сплав по реке, по малым рекам Кировской области. То есть 30-го вышли, 3-го вернулись. Потом рабочая неделя. 9 мая митинг утром в селе. Ну, я от завода поздравляю односельчан.
0: Митинг, про митинг поподробнее расскажите, пожалуйста.
2: Митинг, посвященный 81-й годовщине победы
0: над фашизмом.
2: Великой Отечественной войне.
0: Угу.
2: Конечно. После митинга фронтовые 100 грамм. Ну, я считаю, это святое. Вечером концерт в сельском доме культуры. Салют небольшой. На следующий день домашние дела. Но вчера съездил к матушке, закрыл теплицу пленкой полиэтиленовой, помог перебраться на участке. Ну, сегодня на работу.
0: Все, открыли, получается, все, дачный сезон. Я правильно понял?
2: Ну, не дачный, я в деревне живу. Какая дача?
0: Ну, понятное дело.
2: Это не дачный, это называется садово-огородный, наверное.
0: Да, сезон. Ну, ясное дело. У меня дачный, у вас садово-огородный. Еще про сплавы уточните, пожалуйста, тоже интересно. Сплавы.
2: Сплав. Маленькие реки, которые в верховье можно летом перешагнуть, наверное, не прыгая. Весной в Поволжье они разливаются. Всегда малые, любые реки. Вот у меня 13-й сплав. Стабильно 30 апреля выходим. Ну, бывало, 1 мая выходили. И 2-3 ночевки. Максимум у нас было, наверное, 7 человек. А так обычно меньше четверых точно не бывало. То есть две лодки, четверо.
0: Там как течение сильное или обычное?
2: А вот реки у нас разные. Мы на водоразделе живем. То есть у нас с одной стороны дороги, с которой мы выбрасываемся, например, реки текут на юг, в низовье Вятки. А с этого же водораздела вот в прошлом году, в 25-м году ходили по реке Коса, она течет на север. Приток Вятки же в Чепцу, но там течение вообще никакое. Мы прошли за два дня, наверное, километров 25 по реке. А на юг, когда ходим, там течение посильнее, там и 100 километров проходили, ну, за трое суток. Ну, то есть по-разному. Все реки разные, все по-своему красивые, и, наверное, отдых, если честно, сопоставим с любой поездкой там на Кавказ. То есть за три дня максимум эмоций положительных. Кстати, за 13 сплавов ни одного клеща, а на следующий день в родном селе нашел и заразил клеща боррелиозом. Теперь антибиотики принимаю.
0: А так, в принципе, поосторожнее, поосторожнее. Желаю вам здоровья. Дело серьезное нынче. Да, спасибо большое, что позвонили. Спасибо. Далее. Александр из Саратова, прошу вас.
3: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
3: Доброе утро всем. Комсомольская правда. Регулярно пытаюсь слушать ваше радио. Поехали с хорошим настроением на дачу. Ну и отдохнуть, поработать немножко. Было очень приятно. Вот. У нас дача — это Широкий Буйрак, там район, это Волгоград, туда немножко, на Волге. Вот. Но как подъехал, с трассы выехали, там 6 километров до населенного пункта небольшого, где дачный массив огромный. Но дорога вся убита, представляете, вот это вообще, она была осенью разбита, а сейчас все до того разбили, что там не то что огромные ямы, там просто траншеи, просто. Это 6 километров, из них это кошмар. Конечно, вот весь отдых омрачился вот этим вот. Думают, господи, ну туда мы как-то добрались, но надо еще обратно было ехать. Вот, и омрачилось, конечно, все это. Но ничего, я думаю, когда-нибудь это сделают. И мы будем хотя бы, ну, проехать более-менее нормально, как вы жить. Вот так вот.
0: Ну, я помню дороги в нулевые годы и в начале десятых. С нынешними, конечно, не сравнится.
3: Нет, трассы хорошие, говорить нечего. Ну, вот в поселок там, это вообще ужас просто. Это обращаюсь, конечно, как стараюсь, хотя бы ямочный, чтобы сделали ремонт, то можно было проехать. Вот, асфальт весь убитый, весь, не то что там ямки какие-то.
0: Все потому, что в России нет дорог, есть только направления, как известно.
3: Ну, в России, да, там дороги и дураки, это два было такого. Нет,
0: еще дураки, которые указывают, в каком направлении идти, это хуже всего.
3: Ну да, чего больше, не знаю, но будем надеяться, что...
0: Ну, количество дорог, справедливости ради, все-таки качественных, я имею в виду, хорошо сделанных, все-таки увеличивается, да. Единственная проблема — увеличивается и количество платных дорог. Сволочь такая. Ну да ладно.
3: Знаете, да, то есть вот так вот омрачился отдых весь. И вот это вот не знаю, когда все это восстановится. Там огромный дачный массив. Огромный. Люди ездят, плюются все. Ну что, вот так вот живем.
0: Спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Друзья, как вы провели эти майские праздники? Рассказывайте, где, почем, сколько. Ну или если работали, то почему работали? Тоже расскажите, чем занимались таким сверхсекретным. Перерыв у нас небольшой, после этого вернемся и продолжим. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами реклама.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Как вы провели эти майские праздники? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте. Сергей из Белгорода, прошу вас. Здрасте.
10: Здравствуйте.
0: Как обстановка у вас в Белгороде?
10: Отличная, несмотря на все эти перевести. Ездили на русский фестиваль «Русборг» в Липецкую область. И по-домашнему тоже было время поработать, подсадить рассаду и все такое.
0: А, ну чисто по-домашнему. Да, слышим вас прекрасно. Все хорошо. Продолжайте. Чисто по-домашнему. Да, ничего особенного, кроме фестиваля.
10: Также отметить работу полиции в положительных моментах в Липецкой области. Там какие-то были, ну, проблемки, все решалось оперативно, отзывчиво. Вот это еще хотелось отметить.
0: Ну, доброе слово про полицию мы всегда приветствуем. Нынче просто не часто хвалят, ввиду того, что некомплект и прочее, прочее.
10: Проблемы помогли быстро, без всяких проволочек, как это иногда бывает. Ну, это сейчас было.
0: Спасибо. Классно. Спасибо вам большое. Далее. Марсель из Челябинска. Здравствуйте, Марсель. Прекрасное имя.
11: Здравствуйте.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
11: Как провели выходные? 9-го в 10 утра проводил дочь в город Суздаль. Она поехала на конкурс.
0: Дело хорошее.
11: Ансамбль «Айгуль» у нас в городе Челябинске есть. Татаро-башкирская такая ансамбль. У меня дочь уже там 12 лет танцует. Вот, они поехали на конкурс. Город Суздаль в ЖД вокзал увез. Проводил, потом поехал домой, супругу сына взял и поехал в деревню к маме. Вот, приехали, получается, 9 мая. Ну, просто рабочие моменты, там у мамы, как обычно, в деревне работа никогда не заканчивается. Поработали, потом вечерком встретились с друзьями, посидели за столом.
0: Шашлычок был? Шашлычок-то был.
11: Шашлычок, да. Под коньячок, как говорится. Вот. И потом 10 мая еще побыли, погуляли с супругой на юбилее. Снохе исполнилось 50 лет.
0: Поздравляем. Единственное, не 9-м только ограничивались праздники. Праздники начинались с 1-го числа, вроде как. 1-го чем занимались? С 1-го по 9-е?
11: Да, 1-го мая также, 1-го мая также в деревне у мамы. Как бы, ну, стараемся каждые выходные ездить к маме. Вот. Вот так, в принципе. Так что с прошедшим всех праздником.
0: И у вас тоже с прошедшими праздниками или с наступившими, кому как удобнее. Спасибо большое, что позвонили далее. Александр из Екатеринбурга, прошу вас.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Александр. Делали в воскресенье, значит, вот эти все дни. Работали у нас дом свой, как бы, ну, коттедж. Вот делали грядки, хоть мы уже пенсионеры со женой, за 70. Копали огород, садили, все посадили, клубнику. Это, ну, клубника, она и росла, а вот остальное все, лук, картошку. Ну и шашлычок сделали. Нам хоть подсели за седьмой десяток, но работаем, мы шашлычки тоже жарим. Так что вот такие. Старый дровяник разбирал, там строителям строил, когда дом строился. Вот разбирал его, сжигал, да. на золу, чтобы потом подкормить растения. Так что вот делали, чтобы год жить. Пенсия-то небольшая, по 17 тысяч у обоих. Так что, чтобы...
0: Огород выручает, вот. Огород выручает.
12: Огород, только огород выручает. Не было бы огорода. Ну, теплица у нас, там помидоры, огурцы, мы вот все это делаем.
0: А участок большой у вас?
12: 20 соток.
0: Ого, неплохо, 20. Неплохо. Да. Да, то есть и на картошку место участка. Есть еще, правильно я понимаю?
12: У нас нет, а мы половину участка мы садим картошку, ну, то есть все же растения полностью, морковь, картошку, капусту, чеснок, все. Вот, а остальное у нас там большой как бы газон, то есть половина участка где-то 10 соток под огород, потом дом стоит еще, теплица это, а потом еще и половина участка у нас травой занята. Сосны растут, трава, так что большой участок.
0: Спасибо, отлично, всего хорошего, благодарим за звонок. Далее. Олег из Ярославля, замечательно.

0: И, понятное дело, военные по блиндажам сидят, в общем, и обмениваются ударами соответствующими. По сути, сейчас смертей на фронте, ну, минимум. Далее. Василий из Екатеринбурга, пожалуйста.
1: Василий,
0: здрасте.
1: Да, настроение у меня просто шикарнейшее, я вам скажу. Так, праздники прошли плодотворно. То, что планировал залить фундамент на могилку, на кладбище все сделал. Хорошо тут попалась, погода хорошая, время все. И больше всего меня порадовало, вот я вернулся в город вчера, да, сегодня выехал на работу, так как я работаю на грузовике, на самосвале. Приехал я на стройку на объект, а здесь, вы не поверите, здесь идет облава на мигрантов.
0: Я почему-то так и думал, что вы об этом начнете
1: как
0: рассказывать.
1: Как они щемятся, вы бы видели, что творится. Парни молодцы, как они аккуратно берут все в автобус на проверку документов. Чем закончится, будем смотреть по новостям, сколько легальных, сколько нелегальных. Ну вот прям, понимаете, бальзам на душу, просто... Ребята молодцы, работу свою делают. Ну, так что вот этим я хотел
0: чем бы душа не тешилась, лишь бы вас порадовало.
1: Всем добра, всем добра и справедливости. Спасибо.
0: Спасибо. Вот чем порадовать русского человека. Пожалуйста, вот как вариант. Далее. Феликс из Пензы, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста.
2: Иван, я, во-первых, хотел, никак не дозвонился до вас 8 числа, хотел поздравить вас с Днем Радио, всех 9 хотел поздравить с Днем Победы. Вот, я праздники провел очень хорошо, в том плане, что с 1 мая мы с женой ездили к детям. Вот, и они у нас живут в Ярославле, вот, мы много чего интересного там повидали, мы много чего интересного сделали, плюс ко всему порадовали детей подарками, ну а в праздники, вот, которые 9 мая, мы были в Пензе, ходили на Бессмертный полк. У нас есть родственники, ну, прадеды, деды, и у меня, и у моей жены, которые с фотографиями, которых мы ходили, вот. Ну и шашлыки, конечно же, на даче.
0: Ну, отлично. Хоть кто-то позвонил, рассказал про Бессмертный полк. Спасибо вам за это большое. А то, вон... Кто-то наблюдает за тем, как мигрантов отлавливают. Вот праздник-то, да? Далее. Одно мгновение, друзья. Сейчас, я думаю, что к нам присоединятся еще слушатели. 8 800 200 97 02. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Кстати говоря, вот еще один опрос нашел на заданную тему. Портал Работа.ру его проводил. Почти каждый четвертый опрошенный россиянин посвятил майские праздники огороду. 19% респондентов предпочли отдых на даче, а 17% в это время подрабатывали. Да. Вот такие вот интересные результаты. Кстати говоря, все рассказывают про шашлык, а продажи шашлыка упали, кстати говоря. Интересно, с чем это связано? Ну, это связывается с экономикой, некоторые аналитики, а кто-то, кстати говоря, связывает с тем, что количество людей уменьшается, и поэтому отсюда и, собственно, спроса меньше. Количество людей уменьшается, в смысле, это связано, конечно, с переездом людей. Далее, кто у нас на связи? Алексей из Красногорска, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
3: У нас были очень необычные с женой выходные, нам по 59 лет. Вот, 29 апреля мы что-то решили, а не слетать ли нам в Мурманск? У меня там мама живет одна.
0: Внезапно, что ли?
3: Мы купили прямо билет.
0: Вот. Да?
3: Вот прям так, даже не звонили.
0: Отлично.
3: 1 мая купили билеты из Шереметьево в Мурмаши, город Мурманск, город-герой. И когда прилетели, позвонили маме в гости неожиданно. Вот, и 3 дня провели в Мурманске. Кстати, хочу сказать положительно по Мурманску, там у них Крывежский музей отремонтировали. Очень интересно, кто будет, зайдите.
0: Ну а вообще, как вот, вам Мурманск?
3: Вернулись 3... Мурманск, вообще-то я с женой там прослужил больше 10 лет, а вообще прожил 24 года, поэтому Мурманск для меня второй город родной. Вот, а может и первый. Вот, очень рекомендую, кстати, кто туда ездит. там много чего

0: посмотреть. Прилетели в Москву и уже тоже проработали там какое-то время. Поехали на дачу. Ну и на даче, как всегда, куча работы. Парад обязательно посмотрели. Прямо на даче. То есть очень хорошо провели выходные.
1: Как вам парад, кстати, поработали. В этом году понравился?
0: Ну, в принципе, очень хороший парад. Конечно, техники не было, это все понятно, но даже самолет пролетели, этот бриллиант Мотинский пролетел.
1: Короче, вас так все устроило в этом плане, в плане парада, да, проведен?
0: Все устроило.
1: Спасибо.
0: Я ничего не возмущаюсь.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
4: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь, со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, а не важно, что решили и какие решения тут были вынесены. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О безопасности.
6: За ночь над российскими регионами сбиты 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
2: О Ближнем Востоке.
6: Великобритания и Франция созвали встречу глав Минобороны 40 стран по Армузскому проливу. Министры согласуют аспекты международной военной миссии, сообщили в британском военном ведомстве. План носит исключительно оборонительный характер. Он направлен на восстановление доверия коммерческому судоходству на важнейшем торговом маршруте, передает ТАСС. Ранее британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели саммит, посвященный миссии в Армузском проливе.
2: О политике.
6: Ангела Меркель не получала запроса о посредничестве в диалоге между Европой с Москвой. Информацию со ссылкой на представителей бывшего канцлера ФРГ публикует «Шпигель». Конкретный вопрос о том, может ли она взять на себя роль посредника, остался без ответа, говорится в статье. Ранее в Кремле на эту роль рассмотрели кандидатуру президента ФРГ. Обсуждение по Франку-Вальтеру Штайнмайеру начала правящая коалиция Германии. 9 мая Владимир Путин назвал предпочтительной кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. При этом глава государства отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют.
2: Об экономике.
6: Александр Новак назвал низким уровень безработицы в России в ближайшие годы. Она будет находиться в пределах 2,4%, уточнил вице-премьер. В интервью «Ведомостям» он сообщил, что сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития страны на ближайшие 3 года. Несмотря на ограниченные трудовые ресурсы в силу демографических причин, до 2030-го рост численности трудоспособного населения будет сохраняться. Основной прирост сформируется за счет молодежи. молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже, уточнил Новак.
2: Обо всем.
6: «Калинка-малинка» стала одной из популярных песен в арабских странах. За неделю число запросов по слову «калинка» на арабском языке выросло больше, чем на 1500%, пишет РИА Новости. Активнее всего эту композицию ищут жители Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ливии. Популярность песни начала расти после того, как две недели назад 9-летняя Эмилия исполнила ее на русском и арабском языках на шоу «Голос дети» для арабского мира. В это же время в регионе зафиксирован рекордный всплеск к изучению русского языка.
2: О погоде.
6: В Москве 10 градусов выше ноля, пасмурно, туман, возможен слабый дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы провели майские праздники? Рассказывайте, пожалуйста. Звоните. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Тюмени. Пожалуйста, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван. С праздником, с наступившим.
1: Спасибо и вас. Рассказывайте.
7: 9 утром я поехал чтобы в центр города, Тюмени, чтобы прийти к бессмертному полку с дедушкой. Ну, а после обеда у нас погода испортилась, 2 дня было холодно, ветер. Остановки даже у нас падали.
1: Настолько ветреная погода была?
7: Да, остановки сваливало, остановки лежали.
1: Кстати говоря, во многих регионах непогода была. Я даже думал перекличку по регионам сделать, расспросить народ, какая у вас была погода.
7: Ветки, тополя даже у нас, ветки с тополя ломало, тополя.
1: Так.
7: На дачу не поехали.
1: Но это 9 число. А до этого чем занимались? Майские праздники, это же не только 9 число.
7: Да, с 1 на даче работали, 1 мая тепло было.
1: Дело хорошее.
7: Спасибо.
1: Спасибо вам большое, что позвонили. Благодарим. Далее. Сейчас одно мгновение, друзья. Сергей из Кемерово. Прошу вас. Прошу.
8: Здравствуйте.
1: Здрасте. Здравствуйте.
8: Ну, что касаемо праздников, это в первую очередь внимание ребенку, да, там, если хорошая погода, погулять ходили.
1: Вот там, никто не сказал погулять до вас про внимание ребенку. Спасибо вам за это большое. Да, что да, с семьей время провели, не просто там съездили на дачу к маме, бабушке, а вот что с детьми, да, жене время уделил. Об этом никто не хочет рассказывать.
8: Но в последующем все-таки идет это, конечно же, дача, съездить на дачу, дела сделать, какие необходимы после зимы. Вот, а 9 мая – это, само собой, парад, бессмертный полк, это прям святое обязательно. 9 мая – это на первом месте. Погода у нас 9 мая была обалденная, классная, а потом испортилась, конечно, вот сейчас даже чуть ли не снег идет, хотя до этого было плюс 27. Вот, что хотел сказать. Я, знаете, про 9 мая еще такое маленькое ставлю словечко, что это вот единственный праздник остался, когда все люди выходят на улицу, неважно, на салют, на бессмертный полк, и они объединяются не по квартирам сидят, там Новый год отмечают, там корпоратив, а вот именно выходят на улицу и чувствуется единение людей и народа.
1: Да, я с вами согласен полностью. Для меня это самый важный день в году. Я дни рождения не отмечаю, Новый год, ну так, постольку-поскольку, потому что приходится, куда я денусь от Нового года. Это от дня рождения можно убежать куда-нибудь. От Нового года-то не скрыться, не спрятаться. А вот 9 мая, да, пожалуй, самый важный день в году. Согласен. Спасибо
8: он
1: большое.
8: Он объединяет нашу страну на данный момент прям однозначно.
1: Согласен. Спасибо вам большое. Далее. А, кстати, подождите-ка, у меня просили пруфы, связанные с тем, что шашлыка стали меньше закупать. Читаю новость. Россияне начали экономить на весенних шашлыках. Аналитики уже подсчитали. Продажи мяса для жарки шашлыка весной 2024 года упали на 10% в сравнении с прошлым годом. Также снизился спрос на мангалы на 11%, на шампуры и на 6%, а на древесный уголь на 4%. По словам экспертов, сказывается общее снижение потребительской активности. Рост розничной торговли замедляется. Россияне все больше экономят на продуктах и базовых товарах. Кстати говоря, вот не уточняется. Речь, наверное, про готовый шашлык, который тоже ведрами продают в магазинах. Но, вероятно, люди просто стали отказываться, как вариант, от покупки такого шашлыка в пользу покупки мясного шашлыка, допустим. Да? То есть, в смысле, покупают мясо, делают сами шашлык. Я вот что имел в виду. Раньше чаще покупали уже готовый, что на самом деле не совсем правильно. Лучше, конечно, купить мясо и замариновать самому. Далее. Алексей из города Владимира, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
1: Здрасте.
9: Комсомольская правда. 1 и 9 мая работал. Попал по графику и, в общем-то, начальство не дало отработать. Особенно за 9 мая, очень обидно.
1: Не дали отработать, непонятно?
9: Да. То есть у меня по графику попадал день, я просил, давайте я отработаю, чтобы у меня 9-го был отгул, так как считаю.
1: Обойдетесь, вам сказали, да, работайте.
9: Да.
1: Сволочи.
9: Считаю, единственный святой день в году.
1: А кем вы работаете? Вот. Скажите, пожалуйста. Начальство так лютует.
9: Слесарь.
1: А, может быть, по больничке можно было бы как-то соскочить? Не получилось, да, тоже?
9: Нет, не получилось.
1: Температура поднялась.
9: Нет, так не бывает.
1: Хантавирус у меня.
9: Уже 15 лет как на больничной не ходил никогда. Так что
1: понятно.
9: Не поверили бы.
1: А скажите, а в силу того, что праздник, за праздник доплата какая-то шла, за работу в праздничный день или нет?
9: Нет, у нас такого нет. График и все.
1: А вроде как положено, что здесь у вас такого нет.
9: Ну да, вот такое вот.
1: Ясно.
9: И попробуй пик, не нравится, увольняйся.
1: Все понятно. А все, что не по графику, нафиг. Спасибо большое, да? Как в известной песне поется. Благодарю вас. Жаль, конечно, что не доплатили. Далее с кем общаемся? Сергей из Вологды. Здрасте.
10: Добрый день.
1: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
10: Я в Семайске праздники работаю.
1: Ну хорошо, кем работаете и почему работаете?
10: Водитель.
1: Если не секрет, где, почему работали в Майске и почему не отпросились? Расскажите, пожалуйста.
10: Вынуждает остановка, приходится работать, семья, дети.
1: Ясненько. Короче... Сами. Говорите.
10: Ну, приходится постоянно работать, выходных практически нет, чтобы содержать семью как-то.
1: Ну, понятно. Как-то грустно звучит, на самом деле, если честно. Уж извините. Да, спасибо большое. Приходится работать. Ну, и вот тоже мне тоже вроде бы приходится работать. Ну, давайте какой-то позитив найдем, да? Я ведь тоже работал на празднике, вы это все прекрасно знаете. И, ну, как-то бы я об этом рассказал, вы знаете, если бы меня спросили по-другому. Без грусти все-таки какой-то. Хотя и отдохнуть получилось на майских праздниках, тоже не без этого. Далее. Владимир из Калининграда, прошу вас.
11: Добрый день.
1: Здравствуйте.
11: С прошедшим праздником. Мы провели так. Я из клуба «Янтарная моржи», Калининград. В этом году отмечаем 10-летие клуба. Клуб считается лучшим в России. Вот. А как провели?
1: А подождите, у нас, а чем занимается клуб? И неочевидно из названия.
11: Клуб закаливания и зимнего плавания.
1: Ага. Ну, все понятно.
11: Вот. Да, и в этом году чемпионат России проходил у нас в городе Славск, в бассейне с минеральной водой. Вот. И призовое место занял наш клуб. 57 городов было. Вот. Что мы сделали? В честь Дня Победы каждый год у нас заплыв. Мы на озере, у нас базируется клуб. Заплыв с флагами, с музыкой. Головными уборами воинскими там. Ну, где-то у нас в этом году был заплыв около 50 человек. Вот, флагами и... Потом варили кашу гречневую с мясом. Вот, музыка, танцы. Вот, и вот таким образом. Всего в клубе где-то больше 200 человек там. Вот, и таким образом.
1: Спасибо большое. Спасибо. А что, прикольно, кстати говоря, насчет зимнего плавания. Далее. Одно мгновение. Сергей из Белгорода. Пожалуйста.
12: Здравствуйте, Иван. Очень люблю, уважаю и 1-е, 9-е праздники наши. Но работаю каждый праздник. Для меня даже в Пасху работаю, правда, после обеда, потому что я пчеловод. И пчелы не разрешают делать прогул в этот день. Вот, поэтому И хотелось бы два слова сказать по параду. В этом году был хороший парад. Очень понравилось. Без всяких вот лишних понтов, без этих ракет. Прошли, посмотрели на наших солдат. Красивые лица, гордость страны. Так что вот так как-то.
1: Скажите, пожалуйста, я просто знаю одного пчеловода, у которого из-за, ну, скажем так, из-за проблем, связанных с обстрелами, безусловно, пчелы пропали. У вас как с этим? Нормально?
12: У меня с этим нормально. Когда работал в самом начале РЭП, были проблемы с пчелами, что-то матки плохо выводились, было такое. Но сейчас мы работаем, я в 20-километровой зоне живу. Работаем и под обстрелами, и под дронами работаем. Ну, как-то так. Я, это не геройство, это надо просто делать, потому что любишь это свое дело. И нельзя ему изменить. Так же, как родине.
1: Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Алексей из Ярославля. Теперь вы, прошу.
13: Алло, Александр.
1: Александр, да. Да. Извините, да, пожалуйста. Да, да. Пожалуйста.
13: Ну, я вам скажу, что я вот, допустим, уже много лет хожу на парад, такой мини-парад в Ярославле. У нас есть такая фабрика «Красный перевал». И там очень много работников ушло на войну. И вот они чтят этим память, и у них каждый 9 мая, значит, парад. Я там играю на барабане, потому что я барабанщик. Играю на барабане и веду, ну, грубо говоря, колонну. Под мой барабанный бой идет колонна с флагами. Мы проходим такой небольшой круг, там есть обелиск, и после этого уже идет митинг. И хочу заметить, что вот с каждым годом почему-то все меньше и меньше народу приходит на этот парад. Удивительно.
1: Да, действительно.
13: И вот, вот такое дело. И я вот так вот хожу.
1: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, друзья, как вы провели эти майские праздники. Расскажите, поделитесь, с удовольствием вас послушаем. Поддержим разговор. Новости, рекламы и анонсы пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Все, перерыв. Скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
14: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
15: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
16: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы провели эти майские праздники? Продолжаем этот разговор. Далее у нас на связи Александр из Тамбова. Здравствуйте.
18: Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
18: Доброе утро, страна.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
18: С успешными праздниками. Работал 1 мая и 9 мая приходилось поработать с утра. Но в целом успел и посвятить время семье. Сыном побыть, с родителями увидеться, так сказать, дачный сезон открыть.
1: Вот, наконец-то. Отлично. Я к тому, что, наконец-то, старая, добрая, позитивная семья, вот ключевое. Спасибо вам за эти важные слова. А то же немногие об этом, говорят, что с семьей главное, ключевое. Ставка на то, чтобы провести время с семьей. Далее. Дмитрий из Пятигорска, прошу вас.
19: Здравствуйте.
1: Здрасте.
19: У нас 9 мая была отличная погода. Мы с семьями, нас несколько семей, собрались, сходили на парад. Потом собрались у меня дома, варили шулюм, все в гимнастерках. Варили кашу гречневую, все ели с котелков, пили железных кружек боевые 100 грамм. Девчата, правда, шампанское пили. Ну, в общем, было весело. Закончили все за полночь. В общем, все остались довольными.
1: Ну, правильно, что шампанское, не водку же девушкам-то употреблять, правда ведь? Да, правильно, что шампанское. Винцо что-нибудь полегче, шампанское, да. Пить вредно, на всякий случай проговорим. Спасибо большое, благодарим за звонок. Далее. Из Нижегородской области Алена, здравствуйте. Прошу вас.
20: Здравствуйте.
1: Здрасте.
20: Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Очень рада, что дозвонилась. Это первый раз. Хочу рассказать о наших праздниках. Действительно, у нас тоже садово-огородный сезон, и мы успели заняться этим. Но самое главное событие в нашей семье – это было знакомство с родителями невесты нашего сына, и мы ездили в Чувашию, где пробовали шартан, изучали чувашские традиции, общались с будущей семьей, с большой, дружной. Отцело, познакомившись с родителями невесты, мы поняли, что наш сын сделал замечательный выбор точно. Вот.
1: А сколько, извините, лет сыну? Молодым сколько лет?
20: 25 сыну лет.
1: Ну, там вы, вот там вы как относитесь, на мой взгляд, просто нынче-то тренды на то, чтобы, скажем так, пару образовывать и создавать семью более поздней, там, после 30-25 лет, молодой еще, нет?
20: Здесь все зависит от зрелости психологической, да, то есть если человек готов к этому, брать ответственность и, значит, нести ее, да, то, конечно, это может быть и в 25, если не готов, то, конечно... И в 35 рано. Тут все зависит от человека, я считаю.
1: Спасибо большое. Согласен полностью. Благодарю вас. Далее. Максим из Владимира. Прошу вас. Максим, говорите, пожалуйста.
21: Ну, хотел рассказать про свои майские праздники. Они у меня были разделены на две части. Первая часть была отдых, вторая часть была работа. Вот первые майские провели с семьей. Начали на огороде, на даче, как обычно. Потом с сыном поехали кататься на мотоциклах. И вечером шашлычок. А вторая часть на у мотоциклах. Меня прошла в работе.
1: Ну, вы скажите, пожалуйста, по дорогам-то не летаете на мотоциклах на своих?
21: А? Нет, нет, нет.
1: Вы не из этих, да?
21: Мотоциклы, да, мы их возим специально на отведенную трассу. И там тренируемся, упражняемся.
1: А, ну хорошо, отлично. Замечательно. Спасибо. Спасибо вам большое. Чудесно. Далее. Одно мгновение. Лариса из Санкт-Петербурга. Прошу вас.
22: Здравствуйте.
1: Здрасте.
22: Значит, по поводу праздников хочу рассказать,
0: что 2 мая у меня был день рождения. Ко мне приезжала подруга из Костромы. Мы с ней вместе гуляли, зашли там в кафе, кушали хорошо, отпраздновали день рождения. А 9 мая я ходила на бессмертный полк. Я хожу каждый год и жду это мероприятие, соответственно, каждый год. Вот так провела праздники.
1: Отлично, отлично. А что, хорошо, спасибо большое. Далее. Владимир Горяч Ключ. Здрасте.
3: Доброе утро, Ваня. Здрасте. Добрая страна. Ну, хочу сказать, 1 мая минус. У нас 3 был дождь, так что сидели дома, причем не переставая, поливал нашу землю. Но зато 9 мая старшая дочь у меня подрабатывает по выходным, она работала. Но зато, правда, вот вчера со своей группой, с группой с техником, они ездили на электричке в Лазаревскую под Сочи. Весь день там пробыли в парке, на море. Привезла оттуда чай местный. Очень хорошо отдохнула. А мы 9 мая пошли у нас в станице к памятнику неизвестного солдата. Ну, не только неизвестного, там и фамилии есть. В общем, у меня младшая дочь была ведущей. Были там, постояли, возложили цветочки. И сразу оттуда же ее мы забрали костюм и поехали в Горячий Ключ. Там она выступала вместе со своей группой, не на параде, но, в общем, на праздничном концерте. Оттуда приехали, вечером шашлычки, посидели, поговорили с семьей. Потом съездили в лес. У нас начали цвести ландыши. Походили, погуляли, обработали себя репеллентами, потому что
1: клещи.
3: Уже клещи.
1: Да.
3: Да, уже попался один. Ну ничего, быстренько мы его убрали. Так что вот так. Остальное время.
1: В поликлинику дома... ходили, обращались?
3: Да нет, как-то вы знаете, у нас таких случаев энцефалита нету. Ну так, немножко там поболело, обработали просто. Хорошо.
1: Вы все-таки вот в следующий раз в поликлинику, пожалуйста. Дело серьезное.
3: Я понимаю, конечно, понимаю. Но это тем более выходные. Ну ничего, в общем, отлично провели 9 мая. И дома поработали, и пообщались, и погуляли. Так что все хорошо.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, спасибо всем, кто сегодня звонил, порадовали, хорошее настроение, зарядились, сейчас сделаем перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира, поговорим уже с экспертами на разные важные темы, там, кстати говоря, действительно важного и достаточно поднакопилось за праздники, вот это все обсудим. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда», сейчас прозвучит песня, после этого реклама, анонсы, новости. И потом мы уже вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Как первый луч весенний ярок, какие в нем не сходят сны. Как ты пленителен, подарок воспламеняющей весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О политике.
8: В российском медиа заявили об отсутствии изменений в политической риторике Евросоюза. Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все инициативы Брюсселя, отметил посол по особым поручениям Родион Мирошник. Известиям он рассказал, что европейские страны, используя словесные манипуляции, пытались повлиять на переговорный процесс между Россией и США в негативном ключе.
0: О конфликтах.
8: Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Это необходимо для усиления давления на власти республики и принуждения к уступкам по ядерной программе, пишет Axios. Президент США также намерен продолжить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Изучаются варианты ударов по четверти целей, которые американские военные выявили, но еще не атаковали. Одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги, станет его поездка в Китай на этой неделе, говорится в статье. В воскресенье американский лидер назвал ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
0: Об инфляции.
8: Александр Новак заявил о продолжающемся замедлении инфляции в России. К 2027 году она может выйти на целевой уровень в 4%. По итогам прошлого года инфляция снизилась до 5,6% против 9,5% годом ранее. В 2026 году показатель по прогнозам составит около 5,2%. Вице-премьер отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая денежно-кредитную политику и развитие конкуренции на рынке.
0: Обо всем.
8: К врачам за неделю из-за укусов клещей обратились больше 43 тысяч человек. В Роспотребнадзоре пояснили, что наибольшее число жалоб зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Ленинградской, Костромской, Самарской и Московской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной, отметили в ведомстве. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привились больше 2 200 000 человек.
9: О валютах.
8: Официальный курс доллара от Центробанка 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
9: О погоде.
8: В Москве плюс 10, пасмурно, туман, возможен слабый дождь. В Петербурге плюс 11, там облачно с прояснениями и без осадков.
10: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
11: Доброе, бодрое утро!
12: Здравствуйте! Я здесь! Я вернулся! Мы бодры.
11: И веселы.
12: Да. И наш любимый дисторшн. В наушниках. Обожаю этот эффект.
11: Друзья
12: в глубине души ненавижу, на самом деле.
11: Друзья мои, ну что...
12: Пересяду, да?
11: Да. Давайте мы пока что начнем. Сегодня самый необычный понедельник, так заявлено у нас в анонсе. И потому что сегодня вторник. Самый необычный понедельник, и более того, нас ждет с вами 4-дневная рабочая неделя, а от этого еще приятнее, да? То есть завтра уже маленькая пятница, можете себе представить? Она так быстро никогда еще не наступала. Ну и, соответственно, когда уже будет настоящая большая пятница, можно будет уже практически не работать.
12: Что за гимнастика такая? Виталий приказал обратно сесть. Ты, по-моему, ничего не поменялось. Отпросить, я обратно сейчас сяду.
11: У Антона здесь физминутка, если что, у нас в студии веселая, поэтому, Антон, это чтобы ты проснулся побыстрее, поскорее, так что давай просыпайся.
13: Да я проснулся, микрофон еще нет. Я у тебя хотел спросить, а что такое недельник?
11: Недельник?
13: Да, ты сказала, сегодня недельник.
11: Сегодня недельник. Недельник — это короткая 4-дневная работа.
13: Надо запомнить.
11: Катя Пахомова, которая просто придумывает, как это, по факту слова какие-то, и потом еще их объяснение.
13: Это почти как Зиверт.
11: Да, 100%. Это, кстати,
13: только она про человека пела.
11: Тот самый.
13: Да.
11: Тот самый возможность побыть. Ну что, давайте мы поговорим.
13: Накопилось.
11: Были большие выходные. Самое главное, был самый важный праздник, который наша страна отметила. Это День Победы. Всех еще раз поздравляем с этим праздником замечательным. Ну и, Антон, у меня к тебе, как обычно, вопрос. Мне так неудобно, что ты сидишь наискось, и мне приходится вот как-то поворачиваться. Как ты провел выходные? Что ты делал?
13: А представляешь, это особенности твоего зрения. Ты видишь людей наискось.
11: Наискосочек вот так. Это на самом деле не очень приятно.
13: Правда?
11: Да. Меня это раздражает.
13: Да?
11: Я в последнее время такая раздражительная, таблетки перестали помогать.
13: Да, нужны какие-то специалисты, мне кажется.
11: Они уже не помогают мне.
13: Думаешь?
11: Они выписывали мне таблетки, и таблетки перестали помогать.
13: Это, наверное, потому что ты очень редко бываешь на свадьбах. Мне кажется, поэтому тебе нужна какая-то разгрузка.
11: 100%. Да. У тебя была свадьба.
13: Да, видишь, подводка какая интересная.
11: Нормальная.
13: Да, это было даже...
11: Подлодка.
13: Да, это был не недельник, это была пятница.
11: Так, это было 8 мая, да?
13: 8 мая.
11: Интересно, а люди решили пожениться 8 мая накануне Дня Победы, это чтобы не забыть?
13: Да, наверное, чтобы не маяться. Это, знаешь, как противовес поговорке.
11: Да, противовес поговорке. Действительно, редкие свадьбы в мае бывают, да, я думаю, что...
13: Я не помню, когда у меня была свадьба последний раз в мае. Никогда.
11: Да, наверное. Да, мне тоже так кажется, потому что все действительно немножечко суеверны и думают о том, что в мае это мается.
13: Там вообще было несколько пунктов таких, которых, наверное, я не могу вспомнить, чтобы у меня было что-то подобное. Во-первых, было 13 человек на свадьбе всего. И все.
11: Топ.
13: Да. А во-вторых...
11: Их накормить дешевле просто.
13: Да, ты знаешь, как меня накормили? Я и пообедал, и поужинал заодно. Там были вкуснейшие роллы с рукколой и рыбой. Просто невероятно. Я тебе фотку покажу потом. А еще были разные гости, то есть это не Великие Луки. То есть приезжали гости из Санкт-Петербурга, Мурманской области, Красноярска. Там вообще просто не
11: видно. География чудесная.
13: Да, как будто, знаешь, саммит какой-то. Ну да. На 13 человек. Сама невеста была из Красноярска, парень из Великих Лук, поэтому...
11: Какая же свела судьба?
13: Онлайн-игры, Катя.
11: Слушайте, ну это что-то новенькое. Я помню, как был пик, ну точнее, как не пик, а вот такое, знаешь, первые самые знакомства через интернет. Я помню, был у нас такой, я даже не помню, как он назывался, вот чат Великих Лук, такой ВКонтакте, по-моему, и туда вступали все ребята молодые вот из Великих Лук, все друг с дружкой знакомились, и правда не помню, как он называется, и потом встречались, это были сходки.
13: Да? Но была Аська отдельно от ВКонтакте.
11: Нет, Аська — это отдельная история, а это вот именно чатик великолукских вот ребят молодых, я не знаю, как это сказать, и вот там действительно у меня оттуда знакомых просто уйма вообще, очень много. И, ну, мы там продолжаем, условно говоря, там, привет-привет общаться, но вот была такая тенденция, я ее очень хорошо помню. Это были сходки на площади Калинина.
13: Меня туда не приглашали, это что-то новенькое.
11: Антон, ну, не знаю. Дело в тебе, может быть.
13: Может, у меня другие особенности зрения.
11: Да,
13: были.
11: Да, да. Так, ну хорошо, ты провел свадьбу. Тебе
13: да.
11: понравилось на 13 человек свадьбу проводить?
13: Да, она такая спокойная, и что на удивление быстрая была свадьба. А еще это было связано с таймингом, потому что большинство свадеб начинаются вечером, ну, например, в 4-5, и длятся до поздней ночи, до вечера. А в этот раз мы начали в час дня. И закончили, то есть в 6. Я в 6 уже освободился.
11: Слушай, ну это очень удобно. Можно на вторую сразу пойти.
13: Да, второй не было, к сожалению.
11: Ну вот.
13: Поэтому я пошел отдыхать домой.
11: Ясно.
13: Погода еще была такая противная.
11: Ну, дождь.
13: Да. Вот. А вчера, перепрыгивая, какое, 9? 9 мы с другом просто встретились, тихо, скромно посидели. А в воскресенье мы отдыхали у бабушки. А вчера мы снимали новый комедийный скетч, но мы его снимали для проекта Женьки Николаенкова.
11: Угу.
13: Ну, ты его, наверное, помнишь по каким-то песням, возможно. Вот, это такой творческий подарок на его день рождения. У него сегодня, кстати, день рождения.
11: Так поздравляй.
13: Да, надо поздравить. Подожди, сейчас я настрою камеру, потому что она просто так...
11: Мы, да, любим поздравлять своих друзей с днем рождения в эфире радио. Пользуемся, скажем, такой возможностью. Но если вы хотите кого-то поздравить, вы тоже можете нам позвонить по номеру телефона 8 811 53 78 117. А то после розыгрыша билетов в цирк, кстати, мы про это еще тоже поговорим, очень не хватает ваших звонков. Поэтому обязательно звоните 78 117 с кодом города 8 811 53. Антон, ты готов?
13: Женька, мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе таких же гениальных хитов, как у Пола Маккартни. Желаем, чтобы твой корабль всегда приплывал в Кунюшку. Катя, добавь что-нибудь.
11: Здоровье. Это все, что я
13: могу. А ты не знаешь его? Не можешь сделать подводки какие-нибудь?
11: Он фотографирует.
13: Да.
11: Творческих фотографий, творческих видений, творческих порывов.
13: Про поэзию что-нибудь еще.
11: Про поэзию. Чтобы сплетались строки в одну большую красивое стихотворение.
13: Женя, у нас только профессиональные ведущие работают.
11: Которые, да, не прошли отбор.
13: Женя, это было проплаченное поздравление, так что учти, деньги на карту ждем.
11: При том он не заказывал, если что.
13: Да, он не заказывал ничего. Так вот, он попросил творческий подарок. Мы снимаем комедийный скетч. Он говорит: Антон, я хочу то же самое, только я в главной роли и под свою песню. Я написал сценарий, и мы вчера с ребятами, с командой снимали во дворе на Калинина, где клумбы, комедийный скетч на французском языке. Это будет опубликовано, это публичное видео, так что через недельку ты это увидишь.
11: Как это? Мне уже хочется спросить, а как это развидеть? Как это расслышать? Ну, я уверена.
13: Французский?
11: Да.
13: Ну, там есть один такой современно-технологический нюанс, такой как нейросети. То есть наши актеры говорили на русском, и там перевод сделан через генератор, но на французском языке. Причем он сделан профессионально, я посмотрел уже черновую версию, он сделан так, как будто ты реально смотришь какой-то фильм на DVD.
11: Вы обращались к кому-то, кто занимается нейросетями?
13: Сайты различные.
11: А, ну
13: просто
11: есть...
13: обратились к интернету и все.
11: просто обратились к интернету. Я просто вчера тоже что-то как-то сидела, кумекала, думаю, мне в жизни как-то мало деятельности. Дай посижу по нейросетям.
13: Так.
11: И нет, я пока что тебе ничего не могу рассказать. Я как-то больше сейчас хочу к генерации картинок и фотографий, и редактированию вот к этому подойти через нейросети, потому что это, мне это интересно. Но, во всяком случае, в каких-то случаях бывает полезно для работы. Но я вообще, ты знаешь, я очень люблю нейросети. Вот написание всяких различных там постов, запросы какие-то решаются очень быстро, мгновенно. Вообще, я люблю очень сильно. Но я все равно считаю, что вот касается чего-то творческого, ну, я не говорю про перевод, конечно же, я про фотографии, про видеоролики, про какие-то. Когда они снимаются не с помощью нейросетей, а именно, ну, как-то вживую, можно так сказать, это гораздо, как по мне, лучше. Потому что это какая-то реальная картинка, реально чего-то происходящего. Я сейчас говорю, например, про фотографии. Сейчас все девчонки генерируют себя. То они стоят на Красной площади в пилотке, то они с модельной внешностью.
13: То они на Аляске где-то.
11: То они на Аляске, то они с Брэдом Питтом, то еще что-то где-то. И, ну, видно, что это, ну, чушь.
13: Лучше бы не выкладывали. Так, знаешь, для родственников показать, поржать такое.
11: Да. Нет, я при всем при том никому никаких претензий не предъявляю, не имею, все, ну, занимайтесь, пожалуйста. Но вот, знаешь, именно контекст сделать фотосессию за 5 минут никогда не передаст нейросеть в тот самый вайб фотосессии, когда вы собираетесь, подбираете наряды, когда вы делаете прически, макияжи, когда вы в студии, там, можно записать какой-то бэкстейдж, там, допустим, да, и сделать, смонтировать еще видосик какой-то классный, как вы общаетесь, коммуницируете с фотографом. Никогда нейросети этого не заменят, правильно?
13: Абсолютно.
11: То есть все равно вот говорить о том, что это фотосессия за 5 минут и вот сделать, ну, это...
13: Да.
11: Хотя я считаю, что, конечно, у нас в стране цифровое развитие сейчас немножко туда пошло, в средневековье.
13: А, наоборот.
11: Ну, конечно, да, у нас же все запрещают, поэтому мы не можем в полной мере, скажем так, ощутить вот этот вот взлет, как, например, в Китае. Там уже все вообще оцифровизовано, абсолютно все.
13: Хотя... И даже люди.
11: И даже люди. А люди уже давно у них оцифровизованы, если что. Еще много-много лет назад моя подружка ездила в Китай, и уже тогда снимали отпечаточки пальцев, чтобы по камере тебя вычислить, чтобы ты, не дай бог, там фантик не бросил.
13: Не набедокурил.
11: Не набедокурил.
13: По-китайски,
11: да. Да, по-китайски. Поэтому, ну, я считаю, что это, наверное, правильно. И в России, кстати, тоже такая инициатива имеется. И я, честно сказать, ее поддержала.
13: Отпечатки пальцев?
11: Да, да, по отпечаткам пальцев, чтобы можно было по умному городу, по всем этим камерам мониторить, кто куда идет. Ты знаешь, вот мне раскрывать нечего, и мне что? А что это такое?
13: Мне кажется, это
11: а
13: не то.
11: А что это так?
13: А был, вот. А был крас... А, все.
11: Все, ладно, я думал, прерываемся на
13: паузу.
11: Я думал,
13: белый означает звонок. Ладно, до скорого.
14: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
21: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
11: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Антон Киф. Мы, кстати, в первом выходе даже не сказали, что это мы, но я надеюсь, что вы поняли.
13: Надеюсь.
11: Надеюсь. И мы с Антоном разговариваем про прошедшие выходные, про то, как мы их провели. И вот теперь, наконец-то, настала моя очередь, и я таки могу конкурировать сегодня с Антоном Кифом.
13: А,
11: наконец-то.
13: Ну то, что ты ездила на...
11: Я сейчас все расскажу. Сейчас все расскажу.
13: Турбаза, да?
11: Сейчас все расскажу.
13: Ну давай, давай,
11: сейчас
13: хорошо.
11: Сейчас все расскажу. А, так, ну, во-первых, да, мы ездили на турбазу, одну из турбаз нашей Псковской области прекрасной, и мы остались очень сильно довольны, несмотря на то, что погода, конечно, подкачала, стоит отметить, что был дождь, но, знаешь, именно там, это Жижицкое озеро, периодически то шел, то не шел, да, дождик, то капал, то не капал, поэтому нам удалось, в принципе, погулять по территории турбазы, плюс самое прекрасное, что на турбазе были... какие-то интерактивные мероприятия, то есть мастер-классы, какие-то движухи, посвященные как раз-таки Дню Победы, ну и в целом досугу прибывающих на турбазе людей, вот, и ты знаешь, мне очень понравилось. Да, у нас был шикарнейший домик с видом на озеро, мне кажется, что это просто 10 из 10, несмотря на то, что он был очень маленький, но тем не менее он такой, знаешь, очень уютненький, и вид из окна, вот прямо на бережочек, вот так озеро, ой, это вообще греет душу, очень хочу вернуться туда летом, и всем вообще рекомендую. Вот такой отдых мы даже с мужем словили, знаешь, такой вайб, когда вот тебе, ну, вот ты лежишь просто на кровати, тебе не надо ничего делать. Это вот на следующий день, на утро следующего дня, второго.
13: Ну как ничего не делать? Ты отправила мужа на мастер-класс.
11: Нет, это было первый день. А на второй день он говорит, ну что, поехали домой, а у нас выезд, допустим, в 12, да, сейчас 10. Я говорю, нет. И у меня, знаешь, в голове сразу крутится вот это, что домой должна приехать, сумки разобрать, стирку закинуть, полы пропылесосить. Это... Я говорю, не-не-не, давай, пожалуйста, еще ну, тут побудем до 12. Ну, мы так приблизительно и выехали в 11:30. А когда приехали, мы пошли в цирк. Тот самый цирк на льду, кстати говоря.
13: Ой, как тебе?
11: Слушай, мне понравилось. Мне понравилось, признаюсь честно. Я цирки передвижные не очень, особенно с животными. Ну, как-то вот скептически очень отношусь к передвижениям диких животных, морских животных, которые там были. Вот в этих фурах, контейнерах. Вот мне кажется, что это, ну, не очень хорошая история для них. Тем более, например, там были тюлени. Ну, прям огромный тюлень. Это прям, Антон, больше, чем ты, представь.
13: А я могу посоревноваться с размером тюленей?
11: С тюленем, да. Ну, по длине тела, наверное, можешь.
13: Так.
11: Вот. И я просто не представляю, вот как он, представляешь, он в живой природе в море-океане, да, например, а тут он вот в маленьком бассейне, который там стоит на территории ТЦ. Вот. Но в целом мне понравилось, что были акробатические номера, были... такие, знаешь, веселые, юморные, очень чудесный клоун у них, который вроде бы ничего такого, знаешь, ну, специфического не делал. Вот это надо всем ведущим нашего города сходить и посмотреть.
13: А у него было какое-нибудь забавное имя? Там Шпунтик какой-нибудь?
11: Я не помню. Нет, не знаю. Он не представлялся. Он просто с пакетом так, знаешь, играл, и всем было так весело, весь зал ухахатывался.
13: А пакет, который с пупырышками, этот?
11: Нет,
13: а
11: пакет, пакет, который... просто бумажный пакет крафтовый.
13: А.
11: И он, типа, выкидывал оттуда мячики, и потом зрители кидали эти мячики в него. Мне, наверное, не стоит рассказывать, вдруг кто-то пойдет. Ну, в общем, короче, все ухахатывали, всем
13: такой
11: было так
13: низкий,
11: весело.
13: Низкий порог юмора, назовем
11: вообще,
13: так, да?
11: Вообще, да. И я понимаю, что... А потом шарики кидали большие, да, и все такие... Как будто бы впервые вообще это вот они видят такой шарик.
13: Это магия цирка.
11: Да, да, это магия цирка. Я с тобой полностью согласна. Акробатические номера тоже безумно классные, под куполом цирка практически. Плюс все это окрашивается тем, что это все на льду происходит. То есть там вот именно ледовая вот такая арена под куполом.
13: Артисты все на коньках?
11: Да, практически все на коньках, представляешь? Ну и мы, к сожалению, побыли только до антракта, а после антракта мы уже не видели, что там происходит. Если вы, уважаемые зрители, сходили, особенно те, кто выигрывал у нас билетики, тоже можете позвонить, поделиться впечатлениями. 78-117, код города 811-53.
13: Подожди, а вы ушли, что ли?
11: Да, мы ушли.
13: Почему?
11: Потому что ребенок сказал «все».
13: А ребенка одного отправить домой, типа, а в итоге самим остаться.
11: Ну, слушай, 2:40 длится представление, очень неудобные стулья, безумно душно, и мне как бы уже тоже хотелось, честно сказать, уйти.
13: А стулья не с собой возят, я так понимаю?
11: Конечно, все с собой возят, абсолютно все, поэтому, как бы, знаешь, мне было не очень, мне было немного дискомфортно. Когда мы выходили, было еще дискомфортнее, потому что вот эта толпа народа в антракте выходила, все там поесть что-то, да, там подкупить каких-то там шариков по корнов и так далее, и тебя просто выносят, и я настолько уже отвыкла от такого большого скопления людей, что словила вот эту, знаешь, какую-то интровертическую

0: Финской поэзии. Я надеюсь, что у меня
1: это
0: получится.
1: Это как незакрытый гешталь, да?
0: Да, и фестиваль «Виноград» в Пскове тоже у меня
1: незакрытый. И тоже незакрытый.
0: Тоже незакрытый. У меня, короче, куча незакрытых гештальтов.
1: Ты просто редко со мной общаешься. Не с теми людьми ездишь.
0: Да, наверное. Ага. Вот. Поэтому, собственно, вот так прошли мои выходные. А вчера у меня был разбор полетов дома. Я там перебирала гардеробную и все такое.
1: А, это был как семейный совет? Типа, кто где провинился там, например?
0: Нет, это у меня каждый день.
1: Несанкционированный.
0: Да, несанкционированный разбор полетов. Поэтому тоже чудесно, как говорит мой муж, ну что, ты от нас отдохнула? Я говорю, да, как я находила по дому вчера 7 тысяч шагов.
1: По дому?
0: По квартире, вот, 7 тысяч шагов, представляешь?
1: Так ну, вот это как ты Форест Гамп в миниатюре.
0: Да, практически. Так что вот так у меня прошли выходные. В целом все очень отлично. Ни о чем не жалею.
1: Насыщенно.
0: Насыщенно, да, насыщенно. На следующие выходные тоже достаточно насыщенные. Мы идем на юбилей, поэтому, соответственно...
1: Это будет банкет какой-то?
0: Да. Да, прям банкет, вот прям для выплеска вот этой энергии, про которую ты говорил.
1: В субботу идете?
0: Да, да, да, в субботу.
1: Не совпадаем, я не веду юбилей, про который ты говоришь.
0: Да?
1: Да, но я буду вести квиз, потому что мы их возвращаем наконец-таки после перерыва.
0: Что
1: но мы 9-го просто не проводили, а теперь входим обратно в то же русло.
0: Я уже подумала, что ты что-то другое проводил, не квиз.
1: Нет.
0: Это, кстати, тоже не закрытый гештальт, но я как-то вот что-то не знаю. Спокойно
1: но
0: к этому.
1: Но он более простой, чем поездка в другой город, согласись.
0: Мне проще, кажется, поехать
1: да?
0: в Псков.
1: Да? Разве?
0: Да, проще поехать в Псков.
1: Но ты же музыку слушаешь периодически?
0: Ну, в машине только.
1: Да?
0: Ну, ладно, дома слушаю тоже,
1: ну,
0: да.
1: Ну, какая-то музыкальная память тоже откладывает какие-то архивы, и ты запоминаешь песни, которые звучали там в разных годах. И все это просто извлекаешь из памяти в течение игры и выигрываешь вот все. Это дело смекалки, памяти и быстроты
0: хорошо,
1: ума.
0: Хорошо, что вы дарите? Так, замотивируй меня.
1: Мы дарим грамоты, во-первых.
0: Выпил! Ручка какая-то!
1: Нет, ручки мы не дарим. Мы их забираем. Игристые дарим.
0: Так.
1: Ну, нормально, все.
0: Ну, ладно.
1: Потяжелей еще напитки дарим, чем игристые. Приходите.
0: Приходите на квиз к Антону.
1: Да, в этот раз мы проводим Муз IQ.
0: Муз IQ,
1: да,
0: я
1: это
0: представляю.
1: Чуть-чуть подумать еще надо.
0: Это ужасно. Нет, ты знаешь, у меня обычно бывает... то есть я могу в разговоре упомянуть какие-то события минувших лет, там, десятилетки, условно говоря, или тот же самый фильм, музыку, что-то еще. Но когда мне в лоб задают вопрос, вот это случается, вот это, знаешь, ты вроде бы знаешь... Но ты не помнишь и чувствуешь себя настоящим дураком. Например, как мы ехали, опять же, с турбазы, и там есть усадьба Модеста Петровича Мусоргского.
1: Конечно.
0: И его вот большой вот этот памятник, да, скульптура его. И мы едем такие, Мусоргский, а как его зовут?
1: Модест.
0: Я знаю теперь, да, что Модест, но вот в моменте, а Мусоргского как зовут? И мы с мужем переглянулись, и мы поняли, что мы не можем ответить
1: Михаил.
0: На этот вопрос. И мы начали, да, Иван, Михаил, ага, перебирать. Но мы понимаем, что не подходит ему это имя. В конечном итоге интернета не было в дороге. Нам не удалось подшаманить немножко. Мы приехали уже домой и начали с мамой разговаривать. Она говорит, так он же Модест. Ну, я ей рассказываю, что вот мы забыли. Я говорю, ну да, Модест Петрович. Откуда я вспомнила, что он Петрович? Понятия не имею. Ну, знала же, что он Модест. В общем, короче...
1: Ну, потому что связка сработала, Модест Петрович.
0: Ну да, возможно. Как могло так произойти, что он Модест?
1: Зачем ему дали такое имя?
0: Да, вот я иногда, знаешь, над какими-то такими событиями или людьми думаю, вот, а как это вообще такое?
1: А фамилия Салтыков-Щедрин?
0: Да.
1: Такого же нет больше в истории.
0: Да, да, да.
1: Людей с такими фамилиями.
0: Да, да, совершенно верно. Ну вот, пожалуйста, получите, распишитесь.
1: А мне кажется, это еще связано с тем, что вы ехали, насытившись свежим воздухом, и поэтому память немножечко
0: голова
1: играет.
0: Голова перестала работать.
1: А мне то же самое, да. Я возвращаюсь, например, из леса. Я в таких местах бываю довольно редко. И меня просто выносит сразу же. я другим человеком возвращаюсь.
0: Да?
1: Да, я не соображаю, я такой тупенький чуть-чуть. Поэтому в этом минус поездок со мной в лес. Я такой возвращаюсь, я не соображаю. Я ничего не могу делать, не работать, просто лежу.
0: Кстати, мы обратили тоже внимание, что у нас был вроде бы как отдых, ну, условно говоря, сутки, да, мы приехали в субботу, выехали в воскресенье, но нам понадобился еще отдых. То есть мы так поняли, что мы не хотим тоже ничего делать, ничего вообще, хотим просто полежать, потому что мы устали, хотя вроде

0: Вроде бы как будто мы ничего вообще не делали. Ну, в плане там какого-то физического труда, там умственного труда, ничего такого мы не делали, но отдохнуть захотелось. Конечно, погода сыграла свою роль, погода была не очень благоприятная, вот этот дождь, серость, тучи такие были еще, знаешь. А мы когда ехали, тоже по дороге, прям такие объемные, знаешь, такое ощущение, что они тебя сейчас
1: киношные,
0: сожрут.
1: Да?
0: Да, такие вообще. И, конечно, к сожалению, такая погода. Я вот не припомню, чтобы на 9 мая такая была последнее время погода. Холодно, дождь. Нам даже пришлось... Я постирала всю теплую одежду, нам пришлось опять все достать. Опять все стирать.
1: Я прекрасно помню в 17 году 9 мая, когда был град с дождем.
0: Но это
1: и
0: вообще
1: когда был снег.
0: Эпично. Ну, наверное, может быть, в 17-м. Нет, я не помню в 17-м.
1: Или... Нет, я помню. Я точно помню, потому что это связано с некоторыми событиями. Тогда приезжал не цирк, а под куполом ребята показывали не дельфинов, а они показывали белух. Белухи были. И я там работал
0: ведущим. Белуга, может быть, нет?
1: Белуга. Не, белуга — это рыба другая. Белуха — это типа дельфины, только немножко другие. Я там работал ведущим, ты представляешь себе, 2 недели.
0: Антон, в цирке ведущим?
1: Да.
0: Вот это опыт, я понимаю.
1: Ну да, они показывают какое-то представление под руководством ведущего, а я озвучиваю текст, а потом я провожу некий, как это называется... Акцион. Вот эти дельфины, они рисуют рисунки, и потом мы это просто продаем людям.
0: Прикольно. Ну а мы послушаем новости на волнах Луки FM. Оставайтесь с нами.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской Армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май, весна, победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
2: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и Луки ФМ. На 102.6 FM.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке FM.
1: Всем приветики, это утренняя программа «Утро с той ноги». Клиповое мышление чуть не сказал, потому что об этом мысли меня посещали, о том, что была вообще программа вчера или нет. Интересно, я думаю, надеюсь, что была. Поделитесь, пожалуйста, своими комментариями, слушали ли вы программу «Клиповое мышление». Катя, знаешь ли ты, кто вчера был гостем на нашей программе? А, конечно же, нет. Даже если я скажу, что это мировая звезда рэпер Фло Райда, я думаю, ты тоже мне поверишь.
0: Да, да, да.
1: К сожалению или к счастью, не Фло Райда, а Полина Томашова приходила в гости.
0: Конечно, это... к сожалению, наверное. Это... И представляешь, к тебе бы пришла в студию Луки FM звезда мирового уровня.
1: Конечно.
0: Вот прям мирового, не российского
1: даже. Даже не российского.
0: А мирового.
1: А Фабио Пиролло считается звездой мирового уровня? Да или он российского?
0: Кто это, господи?
1: Ну, это дирижер, который приезжал с Конкорд Оркестра. Они два раза в год приезжали. Ты не ходила на их представление?
0: Нет, нет, я не ходила, но да. Я думаю, что пусть это будет звезда мирового уровня.
1: Это, можно сказать, легенда Великих Лук, потому что он на протяжении 10 лет приезжал очень часто. В общем, а вчера была Полина Томашова, это дизайнер одежды, и мы много говорили про одежду, про дизайнеров, и даже обсудили Met Gala, фестиваль костюма, вот, который прошел буквально недавно. А, Катя, следишь ли ты за Met Gala?
0: Нет.
1: Ну ладно, ты не попадаешь в мою программу.
0: Какая печаль. Я там уже была, Антон. Мне уже достаточно.
1: Думаешь, все? Больше тебя не пригласят?
0: Не знаю. Не знаю, но я думаю, что если мне очень сильно понадобится, я смогу договориться. Знаю одного перчика, да. Знаю одного перчика, кто-то из ведущих точно меня, если что...
1: Старперца.
0: Старперца. Пригласит, если что. Ну, а мы продолжаем разговорчики. И сегодня, напомню, у нас вторник, а не понедельник. Как хотелось бы некоторым думать, да, что вот вроде бы начало недели, понедельник, но на самом деле нет, вторник. И это так интересно, что неделя короткая, четырехдневная. У меня обычно всегда по понедельникам выходной.
1: И мне то есть тоже.
0: У меня ничего не поменялось. Ну, кроме того, как мы, например, на радио, да, не приехали в понедельник. А вот у людей, которые работают пятидневку, они прям остро ощущают, что сегодня вторник, и всего лишь 4 дня поработать надо, да? Ну, не целых 5, а 4. Вернемся сегодня, точнее, начнем, наверное, про праздники. И сегодня Международный день медицинской сестры. Международный. Я, кстати, поздравляю всех причастных, потому что медсестры — это такие, знаешь, одни из... важнейших людей в больницах и вообще вот в разных учреждениях социальных, потому что медсестра знает все про пациента. Это тот человек, которому можно не только, что говорится, по делу обратиться, но и душу излить. Поэтому, уважаемые медсестры, мы вас поздравляем, медсестры, медбратья, с вашим профессиональным праздником.
1: Или только медсестры? Медбратья, ну, это другой какой-то
0: я
1: праздник.
0: Я думаю, что в целом, наверное, это все вместе. Сейчас вот я пытаюсь почитать именно, что по истории, я же люблю вот это, да, главное звенья медицины. В этот день родилась в 1820 году англичанка Флоренс Найтгейл, организатор и вдохновитель международного сестринского дела. Стоит отметить, что заслуги этой незаурядной женщины в Англии оценены по достоинству. Она не только национальный герой страны, но и изображение до сих пор печатают на денежных купюрах. Она проявила свои способности в период Крымской войны, в частности для того, чтобы снизить смертность среди раненых, ею был впервые налажен профессиональный уход за пострадавшими. А также на уровне была организована работа прачечных, бань и кухонь. Было очевидно, что при таком уходе солдаты выздоравливали быстрее и могли вновь возвращаться в строй. Вот так вот. А праздник был учрежден Международным советом в 1899 году и до сих пор популярен во всем мире, потому что сестринский уход иногда приносит более значимый эффект в выздоровлении, чем самые сильные антибиотики.
1: Потрясающе.
0: Так что золотое сердце, ласковые руки, высокий уровень профессионализма — все это про вас, уважаемые медсестры. Мы вас поздравляем.
1: Мне кажется, существует три типа медсестер. Первый — это жестокий, грубый тип. Ну, то есть ты думаешь, что как будто бы она не очень довольна своей профессией. Бывает второй тип — это такие добрые медсестры, знаешь, обволакивают своим обаянием, и ты забываешь о том, что ты находишься в поликлинике либо в больнице. И третий тип — это совмещенный.
0: совмещенный.
1: Да, это такая очень профессиональная, очень прошедшая через многое медсестра. Она обязательно чуть-чуть в возрасте. Uh-huh. Она не молодая, уже на опыте. Она такая жесткая, тоже грубая, но при этом ты видишь в глубине души ее доброту. Uh-huh. То есть она делает не со зла, она делает это потому, что чтобы ты был на чеку.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Ну, может быть, слушай, мне вот... как бы, сколько я была в медицинских учреждениях, вот в основном, я не знаю, возможно, это зависит тоже от собственного как бы настроения, характера и так далее, мне всегда попадались абсолютно нормальные медсестры, не было у меня какой-то такой. Единственное, что было пару медсестер, которые больно делали укол. Вот это я точно могу сказать. Прямо больно. Прямо сейчас вспомнила, даже перетряслось немножечко все внутри. Вот. А так, в целом, это всегда какие-то вот такие приятные, очень милые женщины. Последний раз мы, кстати, в инфекционной больнице лежали с ребенком. И там медсестры, конечно, вот надо отдать им должное. Но они большие молодцы. Учитывая тот факт и специфику их работы, это все-таки инфекционное отделение, плюс то, что они прошли это ковид, да, большинство из них работает довольно долго. Они такие все, знаешь, вот веселушечки такие, хохотушечки. Все, не было вот ни одной такой вот противной тетки. Не было ни одной. Была только кухонная работница, наверное, какая-то такая. Вот,
1: не особо приятная
0: женщина. Но благо мы ее не видели, потому что она нам в окошечко еду передавала. А другая была прям очень хорошая, потому что когда мать лежит с ребенком, матери не положен ни обед, ни завтрак, ни ужин, ничего. А вот как хорошая женщина, кухонный работник, она накладывала мне в чашечку чего-то, чего есть. Вот.
1: Вам крупно повезло.
0: Да, ну на самом деле да. Когда ты ничего не ешь, там холодильников нет, там микроволновок нет, ничего нет, и ты не можешь даже элементарно еду принести. Ну, это на самом деле, конечно, бред. Ну, если, например, это была бы другая передача, мы бы могли бы поговорить. Ну, да ладно, не будем зацикливаться. В целом, да, вообще, мне кажется, в медицине работать это очень тяжело. Но это очень тяжело.
1: Ну, так по сравнению с нашей профессией, мне кажется, мы вообще отдыхаем.
0: Да 100%. Это даже вообще не обсуждается. Да, во-первых, это люди. Огромное количество людей. Во-вторых, это люди специфические, потому что это люди больные именно в физическом плане.
1: Зачастую.
0: Да, зачастую, да. Что-то вот у них болит, и, конечно же, они не могут быть уже априори спокойными, рассудительными, да, когда что-то болит, ты уже не контролируешь свои эмоции и чувства, и выплескиваешь порой свой негатив вот как раз-таки на медперсонал. Но в целом, ты знаешь, очень благородная профессия. Я считаю, что оплачиваться она должна вдвойне, то и втройне от того, что они сейчас получают. Я знаю, что это небольшие деньги. У меня просто есть среди знакомых медицинские работники, да, вот работники медицинских учреждений.
1: Я тоже.
0: Я вот могу сказать, что это такая работа неблагодарная. Особенно вот у медицинских сестер. Это вот уколы у кали, вот этим вот людям, которые все время что-то причитают, все им что-то не нравится. Капельницу поставь, а в вену не попасть. В общем, короче, уважаемые медсестры, держитесь.
1: А у меня есть подруга, она педиатр.
0: О-о-о.
1: Работает у нас.
0: Удивительно.
1: У нее плюс выезды к ребятам, и каждый день по несколько штук, не знаю, сколько десятков. Я не знаю, сколько десятков выездов совершает педиатр за день
0: много.
1: В Великих Луках. Наверное, да, и там очень много разных детей, абсолютно. Много
0: разных подростков. Семей.
1: Да. Она рассказывала мне множество историй, непечатных достаточно, где прям вот есть разные семьи. Есть хорошие, есть там неблагополучные в плане там каких-то вот родителей, которые вообще не понимают, что творят, даже что они делают с детьми.
0: Да, это, конечно, нужна устойчивость психики, мне кажется, потому что вот у меня, например, такого нет. Я не могу... Я могу даже какой-то фильм посмотреть.
1: «Аритмия».
0: И потом
1: смотрела?
0: Не спать, нет. И
1: хороший
0: потом,
1: фильм.
0: И потом не спать.
1: Российский фильм, кстати. Что, на удивление, Дима, что, Антон Киев посоветовал российский фильм? Да, я посоветовал российский фильм.
0: Это странно, действительно. Про что фильм?
1: Фильм про работников медицинской сферы. Как они выезжают на различные вызовы, как они живут в этой сфере, как они пытаются строить отношения. Там Ира Горбачева снимается, Александр Яценко, Максим Лагашкин. Вот сколько я актеров вспомнил разных.
0: Это удивительно, да. Антон, для тебя действительно. А я из медицинских фильмов могу точно порекомендовать российских. «Нулевой пациент». Это фильм, который хочется пересмотреть.
1: Сериал, да? Сериал же.
0: По-моему, он фильм. Ну, может быть, я просто посмотрела его так, знаешь, на одной волне.
1: Еще сериал.
0: Да, сериал «Нулевой пациент», очень стоящий вообще.
1: Пропустил, к сожалению.
0: Российский кинематограф снял, да, еще одно стоящее произведение про непосредственно медицинских работников, но там, знаете, времена Советского Союза и как было тяжело, когда власть не признавала то, что там кто-то чем-то может заразиться и как-то. Ну, в общем, короче, почитайте отзывы, посмотрите.
1: Я помню о чем, я помню.
0: Да, очень-очень сильный фильм.
1: Но для фанатов, сериал. Да, для фанатов Шона Пэна посмотреть «Асфальтовые джунгли». Он вышел буквально пару лет назад. Там тоже про работников медицинской сферы, только в США, в Нью-Йорке.
0: Угу. Ну, это таких много очень сериалов есть.
1: Сериал «Скорая помощь»,
0: «Анатомия»,
1: помнишь, такой был?
0: «Анатомия страсти», «Скорая помощь», про работников медицины. Наш сериал — это «Интерны», просто бессменный, мне кажется.
1: С Пореченковым еще какой-то был.
0: С Пореченковым.
1: Да. «Доктор» там какой-то. А был еще сериал «Склифосовский».
0: Да, был «Склифосовский».
1: С Авериным.
0: Да. Кстати говоря, ну вот очень много у нас сериалов про медицинский роман. А, вот «Женский доктор», например, на «Домашнем». Вот
1: есть такой, да.
0: Есть такой, да. И тоже, кстати, говорят, что это хороший, добрый сериал на самом деле. Ну, тоже вот со своими какими-то такими, знаешь, жизненными историями.
1: Ой, я уже вижу этот тизер, который в рекламе, и там голос диктора «Женский доктор» по понедельникам.
0: Да, совершенно верно. Так оно вообще все и есть. Вот, поэтому... Здорово, что показывают изнанку, скажем так, жизни медицинских работников, потому что она очень тяжелая на самом деле. Сколько они учатся, они только 6 лет учатся, например, на врача. 6 лет надо выучить. 6 лет.
1: Это много.
0: Я 5 училась.
1: Я тоже. Специалитет.
0: Специалитет, да. А это 6. А то потом еще 2, сколько? 2 года?
1: Ординатура?
0: Ординатура,
1: или как там?
0: Да. Ужасно. Но это вот что касается врачей. Ладно, мы перейдем тогда к
1: успеваем
0: паузе.
1: Перейти?
0: Мы переходим
1: к паузе. Мы
0: как
1: четко закончили.
0: Да, а потом вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Лукифы.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки». С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, дорогие друзья, Луки ФМ 102.6, Катя Пахомова, Антон Киф, и у нас уже последний выход, и здесь хочется, наверное, нам поговорить о том, что фильм о военном подвиге из Псковской области вошел в тройку лидеров по кассовым сборам, и все, наверное, уже поняли, про какой фильм я говорю. Это «Семь верст до рассвета». В праздничный день заработал 18,2 миллиона в первые 10 дней, показов 111,6 миллиона. Ничего себе! Возглавил прокат, но это по российским фильмам, да, понятно, что мы проходимся «Ангелы Ладоги». кстати говоря, не ходила, еще не смотрела, но очень хочу.
1: Это военный фильм.
0: Да. А на второй строчке оказался «Коммерсант» с участием Александра Петрова.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Так... А, где он в очках снимается. Что-то такое видел, какую-то картинку.
0: Да, ну вот, наверное, да. Вот, так что «Семь верст до рассвета» — это фильм, который основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе героя Советского Союза.
1: О, да.
0: Уроженца Псковской области.
1: Матвей Кузьмин.
0: Знаю, что на одном из заводов открыли ему памятник. Кстати, на улице Матвея Кузьмина. Да, так что можно съездить посмотреть. Ну и еще, конечно же, я бы хотела немножечко вам рассказать про афишу театра. Совсем скоро закончится театральный сезон. Антон вот еще не был. А я считаю, что надо сходить. Надо это исправить.
1: Хотя бы разочек.
0: Ну да, тем более, что есть куда сходить. Ведь 12 мая в 18:30 гастроли драматического театра из города Северодвинск. Спектакль по пьесе «Розаа» в поисках радости на большой сцене. 12 мая в 18:30. 13 мая эти же ребята показывают спектакль по Чехову «Чайка» на большой сцене. И 14 мая в 18:30 уже спектакль для детей «Айболит», «Лид», «Бармалей» и другие. 15 мая в 12:00 и 18:30 спектакль «Софья Ковалевская. Формула судьбы» на малой сцене. Количество мест ограничено. Кто не сходил, обязательно сходите. Рассказывает о жизни и судьбе великого математика, которая, кстати говоря, тоже причастна к нашей области, фактически к нам тоже, ко всем. Да,
1: да, мы когда-то фильм про нее снимали.
0: Вот. 16 мая в 18:00 театральный проект «Театр на бумаге». Это читка пьесы по современной драматургии. Кстати говоря, я тоже не ходила на «Театр на бумаге» ни разу еще. Отзывы хорошие. И 17 мая в 18:00 спектакль «Это девушки война» на малой сцене. Количество мест также ограничено. Я вот сейчас начинаю просматривать и понимаю, что, в принципе, я 17 мая, наверное, в 6 часов могла бы и сходить.
1: Это
0: да?
1: Ты уже намечаешь себе свою культурную программу.
0: Да, я очень хочу. Я просто вот такое время, знаешь, у меня вечера сейчас рабочие. Это какое? 11, 12, 13. А вот 14 я бы... А, ну это детский. Ну вот, 11, 12, 13. Не получается никак. Ну, в общем, короче говоря, сходить однозначно стоит. Тем более, что театральный сезон вот-вот должен завершиться. Да, по-моему, до июня он, да?
1: Насколько я помню, до конца июня они работают всегда.
0: До конца июня?
1: Да, но уже реже.
0: Слушай, даже хочется посмотреть, потому что если до конца июня, по идее, уже должна быть афиша выложена.
1: Но не факт.
0: Да, не факт. Ну, а что касается кино, 20 лет, то, чего мы ждали, культовый фильм «Дьявол носит Прада», и вышла вторая часть. Я знаю, девчонки очень любят это кино, я, честно сказать...
1: Ты не смотрела?
0: Я смотрела.
1: Я тоже смотрела.
0: Ну, можно, в принципе, да. Не могу сказать, что... Он меня так вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ну, нет, но...
1: Прикольный фильм. Не то чтобы это какой-то шедевр, но да, оставил след.
0: Оставил след, да, вполне себе очень даже приятный. Также в кинотеатре идет фильм «Бой со зверем», «Литвяк», «Коммерсант» и «Флавия. Юный детектив». Поэтому есть куда сходить и что посмотреть. Ну и, конечно же, не забывайте, пожалуйста, гулять. Погода обещает быть неплохой, хотя стоят дожди, но я что-то не верю в последнее время нашим синоптикам. Мне кажется, что они там немножечко где-то приукрашивают.
1: Так ты сама ждешь «Дьявол носит Прада 2» или не особо?
0: Не особо. Я спокойно вот к этому ко всему отношусь. Я очень ждала, знаешь что... Господи, сказка о царе Салтане. Очень странные дела.
1: Мультфильм, кстати, вышел, мультсериал.
0: Очень странные дела?
1: Да. Я не смотрел еще.
0: Я тоже еще не смотрел.
1: Я посмотрел сериал короткий, такой достаточно быстрый, можно его назвать даже ситкомом, «Мастер не на все руки». Там про актера эпизодических ролей в Голливуде, который играет, знаешь, такие секундные роли. Вот, например, он летит на вертолете, и его сразу убивает зомби, например. Вот. И он очень расстроился в какой-то момент, что он сходил на премьеру фильма, и его там вообще вырезали оттуда. Вот. И он на протяжении сериала пытается выстроить отношения какие-либо, он встречается с друзьями, он проходит кризис среднего возраста. То есть жизнь маленького человека в Нью-Йорке.
0: Короче такой, говоря, да? Все то же самое, что и у нас.
1: Можно
0: сегодня,
1: сказать и так, да.
0: Кстати говоря, синдром хронической усталости. усталости. У нас день синдрома хронической усталости.
1: А это особо чувствуется после 30.
0: Особо чувствуется после 30, да. Апатия, раздражительность, невозможность полноценно отдохнуть. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, а ведь это действительно проблема у многих после 30, учредили вот такой праздник. И вы знаете, что если обратиться вовремя к врачу, и это, между прочим, я не смеюсь сейчас. Вот говорят, вот раньше нам некогда было. Да, раньше было некогда, а сейчас прям есть, когда, я вам могу сказать. Поэтому, если обратиться вовремя к врачу, вам там могут и помочь. Так что, пожалуйста, кто чувствует, что ему тяжеловато справляться и хочется как-то вот, как это, подразгрузиться, пожалуйста, сходите, проверьтесь, и я уверена, что вам помогут.
1: У меня есть отличный совет.
0: Какой?
1: Лекарство от хронической усталости. Мы, например, вчера вечером с ребятами сходили поиграть в баскетбол на новую площадку. Я как будто бы перезагрузился.
0: Вот, да-да-да.
1: И с новыми силами ворвался в постель.
0: Да, совершенно
1: потому,
0: верно.
1: Потому что обычно ложишься, знаешь, чуть-чуть такой расклеенный, как будто бы вот день прошел, и тебя разложили по кусочкам.
0: Угу.
1: А здесь я наоборот, я лег в кровать, сложенный в пазл, в единое
0: то
1: целое.
0: То есть спорт все-таки, Антон, в твоей жизни присутствует.
1: Я закончил физкультурную академию. Здравствуйте.
0: Это мы все знаем.
1: Я гениально сдал брусья нашему ректору.
0: Гениально,
1: да.
0: Антон. Как это было, интересно было бы
1: посмотреть.
0: Ну, а мы пока что переходим к не менее интересному гороскопу. 12 мая, вторник. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сегодня может сдвинуться с места.
1: Поехали, Овны. Прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
0: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
1: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
0: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти, а по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
1: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
0: Девы, совместная работа пойдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
1: Весы, помогая окружающим, следите за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
0: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
1: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага.
0: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным.
1: Водолеи, небольшое вложение в качество повседневной жизни, не излишество, а разумная забота о себе.
0: Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Давай, Катя.
0: Чего-то
1: из последних сил.
0: Да. Инициатива, которую вы решитесь проявить. Да, все правильно. Чего-то я тут немножечко подзаглохла. Так что давайте проявляйте инициативу. В целом гороскоп для всех очень такой понятный. Знаете, я бы сказала, понедельничный, да? Но сегодня вторник. Напоминаю вам, вторник, 12 мая. И такое ощущение, что середина мая уже пришла, да?
1: А она не пришла еще? Ну, она через пару дней придет.
0: Через пару дней придет. 15 числа. Придет середина мая, и он вроде бы только начался. Ну, а наш эфир тоже вроде бы только начался, но нам пора уже заканчивать. Всем хорошего дня, оставайтесь на волнах Луки FM. Пока-пока.
1: С вами Антон Киев, Катя Пахомова, я до четверга. А ты, не знаю.
0: До завтра.
1: Все, пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Тем более в развитых странах она очень низкая. Ну, такое тоже нельзя исключать. Если это брать во внимание, то где-то, я думаю, что вся ситуация будет разрешена, ну, дай бог, да, где-то за 1.5-2 месяца.
9: Тем не менее, давайте посмотрим на ситуацию в формате, что если что-то пойдет не так. Каков потенциал у этого хантавируса? Я имею в виду смертоносный потенциал. Да? Ну, вот так, чтобы как во время пандемии коронавируса было.
8: Тут мы должны...
9: Закрытие всего и вся. Пожалуйста.
8: Да, тут мы должны разделить вопрос на две части. Первое – это что ожидают людей, которые заразились, у которых проявилось заболевание. Это отдельная история. Действительно, для них даже на фоне лечения летальность очень высокая. Да? То есть, они имеют реальный шанс умереть, к сожалению. Но в целом, если говорить не про летальность, а про смертность, ну и про заболеваемость, потенциал очень низкий. Если вот эта инфекция не приобрела каких-то новых свойств, мы сейчас, по всей видимости, нет никаких данных за то, что эта инфекция чем-то отличается от обычной, да, от обычного варианта Андес, который, кстати, ежегодно в той же Аргентине вызывает, ну, чуть менее 100 случаев, иногда больше 100, иногда меньше 100 случаев в год. В Чили это в 3 раза меньше. То есть, это в целом эндемичное заболевание, характерное для этих двух стран. Да. Поэтому в этом смысле, поскольку вирус мало отличается от того, что мы видели ранее, думаю, что потенциал эпидемический, пандемический крайне-крайне низкий. Маловероятно.
9: Спасибо большое. Николай Крючков, иммунолог, эксперт по разработке и исследованию лекарственных препаратов, эксперт по общественному здоровью. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен, мы с вами пообщаемся, а после этого вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
14: В Самарской области введен план «Ковер». Временно закрытое воздушное пространство на всех высотах, написал губернатор региона Вячеслав Федорищев в соцсетях. Мера введена из-за угрозы беспилотников.
2: Об Украине.
14: В Европе стали скептичнее относиться к программе поставок американского оружия Киеву. Некоторые страны опасаются выделять на нее новые деньги. Растут недоверие Вашингтону и неуверенность в том, что они пойдут... На что пойдут их взносы, пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на европейский источник. Союзники США в Европе все чаще сомневаются в том, как именно Штаты расходуют средства программы «Пурл». Война в Иране истощила американские запасы оружия. Для их пополнения, например, Пентагон планировал использовать 750 миллионов долларов, предназначенных для поставок Украине.
2: Об экономике.
14: Александр Новак оценил влияние ближневосточного конфликта на экономику России. Вице-премьер заявил, что военные действия могут временно увеличить экспортные доходы нашей страны. Сейчас ситуация на внешних рынках создает предпосылки для роста доходов не только от нефти и газа, но и от других экспортных товаров. Однако использовать этот фактор как долгосрочный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач нельзя, пишут ведомости. Вице-премьер также отметил, что инфляция в России в этом году может составить около 5,2%, а с 2027-го приблизится к целевому уровню в 4%, что важно как для бизнеса, которому нужны предсказуемые условия работы, так и для потребителей, заинтересованных в стабильности цен.
15: О важном.
14: В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мункусардык из-за высокой лавинной опасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ограничения были введены 25 апреля после двух трагических случаев с туристами и с тех пор уже несколько раз продлевались. Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от выхода в горы, соблюдать меры безопасности в лавиноопасных районах, а также быть особенно осторожными при передвижении по дорогам вдоль горных массивов.
15: О погоде.
14: Москву окутал густой туман. Видимость в городе значительно снижена. По данным синоптиков, местами она составляет 200-300 метров. Плотная пелена скрыла верхние этажи зданий, включая башни делового центра Москва-Сити. Причиной тумана стала высокая влажность после ночных дождей, вызванных прохождением циклона. Сейчас в столице плюс 10 градусов. Пасмурно, возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Неопанкин», Рутюб и ВКонтакте канал группы «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. В Телеграме по фамилии Казаков, в Максе также. Здрасте, Александр Юрьевич.
16: Приветствую, Иван.
9: А накануне было сказано, Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, что касается отношений с США. Во-первых, много говорится о том, что Уитков, спецпредставитель президента США, и Кушнер, его зять, который тоже ездит по разным переговорам, вот должны посетить Москву. Пока предварительная информация, но вроде как вот-вот. При этом Дмитрий Сергеевич говорит, что давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях с США нет, они по-прежнему на нуле. Возникает вопрос, а что это все тогда было? Ведь и Уитков, и Кушнер вот сейчас приедут, а сколько чебуреков съедено до этого в парке Зарядье? Хочется тогда понять, что все это было.
16: Ну, знаете, Иван, я бы для начала спортивную аналогию привел, причем не анекдотическую про старую лошадь, а просто спортивную. Когда 8 бегунов выходят на дистанцию, не каждый из них придет на финиш первый, а некоторые, может, и не придут на этот финиш. Вот более года назад Соединенные Штаты ломанулись по этой беговой дорожке, с желанием, которое, кстати, у них, по общему признанию, не пропало. Но добежать-то у них не получилось. И, ну, это очевидно из высказываний самих американцев, из высказываний наших первых лиц и наших и западных аналитиков. Желания ведь недостаточно. Кроме того, давайте не будем забывать одну деталь, которую мы всегда забываем. В любых переговорах участвует точно больше одной стороны. Потому что если переговоры с самим собой, это называется иначе. И в данной ситуации конкретной, о которой вы говорите, участника не два. Участников гораздо больше. То есть их изначально было три. Потому что Соединенные Штаты позиционировали себя с нашего разрешения как посредник между Россией и Украиной. То есть уже три. Но прямо или косвенно в этих переговорах участвовали и влияли на них. И Евросоюз, то есть брюссельская администрация, и европейские лидеры, которые являются аватарами тех самых глобалистов, о которых наконец-то Владимир Владимирович тоже сказал, а то только мы о них говорим. Вот. И желания в этом переговорном процессе и намерения у сторон были разнонаправлены. То есть, если Соединенные Штаты действительно хотели ликвидировать этот конфликт, который им мешает, как камешек в ботинке, если мы соглашались на мирное урегулирование без перемирия, то брюссельская администрация и глобалисты со своими европейскими аватарами, они были изначально нацелены на срыв этих переговоров. То есть, им они были не нужны совсем вообще. Ну, и тут надо признать, что Трамп с самого начала недооценил своего противника. Его противник не мы, и тем более не киевский режим. Его противники, о чем он сам сказал публично на самой высокой трибуне в ООН в сентябре прошлого года, его врагами являются эти самые глобалисты.
9: Имен не назвал при этом? Конкретику не дал?
16: Нет, видите ли... Списки этих самых глобалистов, да, их как бы лидерские позиции, но они гуляют по интернету, но никто из этих самых названных никогда не говорит: вот я лидер глобалистов.
9: Я глобалист.
16: Их называют даже по-разному.
9: Мы глобалисты.
16: Да, ходят на демонстрацию 7 ноября строем. Под особым транспарантом. Их называют-то по-разному. Кто-то глобалистами, кто-то там, финансовыми, то есть глобальными банкирами их иногда называет Трамп. Но в любом... Это сложная конструкция, но список имен более-менее понятен. Там и действительно глобальные финансисты, и глобальные банкиры. Там представители глобальных корпораций, в основном, кстати, они американские. Ну, так скажем, по желанию там присутствует Ватикан, там присутствуют представители старой европейской аристократии, но это ситуационные такие коалиции. Вот. Но вот все вместе, ну, там же и Шваб, уже отставленный с Давосским форумом. Вот это тебя шатя, братья.
9: Все понятно.
16: Вот, то есть, вот, чтобы не углубляться в фамилии и понимать главный посыл, основная задача глобалистов, и вот здесь они зарубились с Трампом, который хочет сделать Америку снова, Соединенные Штаты Америки, государство хочет сделать снова великим, их задача ликвидировать суверенные государства в мире. Ну, собственно, в этом и есть смысл глобализации. Поэтому мы тоже их враги, потому что мы тоже стоим за суверенитет. И все так называемые суверенисты, все их враги. Вот. И их силы Трамп просто недооценил или переоценил собственные. Первый раз они сорвали сближение, скажем так, России, разрядку США и России год назад, весной прошлого года. Когда все после телефонных разговоров ожидали встречи, когда пошел как раз вот этот самый двусторонний трек, когда были сформулированы все задачи, ни одна из них не решена, вот, была сорвана встреча и сорван этот процесс. Способы самые разные. Они могут развязать конфликт в любой стране мира. Они могут устроить финансовый кризис в любой стране мира, включая Соединенные Штаты. Они могут стимулировать конфликт Трампа внутри Америки с ФРС. Или устроить коррупционный скандал. В конце концов, слить дело Эпштейна. У них очень большие возможности. Вот. Я уж не говорю про финансовые возможности, потому что у США есть финансовые проблемы. А в чем заключается сила глобалистов, так называемых? Это моя формулировка, но с ней никто не спорит. Они могут в одно время, в одном месте сосредоточить финансовый ресурс, превышающий всемирный ВВП. Ну, ничего так, дубинка.
9: Да.
16: В одном месте, в одно время. Они это демонстрировали в 1998 году. Они такой ресурс сосредоточили в Южной Корее. И потом волна кризиса пошла по всему земному шару. У нас... по нам бабахнуло, и это по касательной, обвалило фунт стерлинга в Британии и довело Аргентину по дуге до официально признанного дефолта. Вот так они развлекаются. Кстати, Сторос из той же компании.
9: Александр Юрьевич, тогда вот два момента. В том числе сказано, не помню, сейчас вот забыл, вылетело из головы, кажется, Ушаковым, что трехсторонние переговоры поставлены на паузу. Практически, я имею в виду Россия, Украина, США, насколько, да. Если я правильно понял. Да. И накануне прозвучало 9 числа от Путина, я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Как вот эти два момента женятся между собой, не понимаю, ну, женятся друг с другом, друг на друге.
16: Ну, Ушаков даже жестче сказал, что он не видит смысла сейчас в этих переговорах, потому что тупик, из которого выхода нет. Значит, что касается высказывания Верховного, то человеку свойственно слышать то, что он хочет слышать, и не слышать или сразу забывать то, что не укладывается в его картину мира. Вот о том, что это скоро закончится, услышали все, вырвав из контекста. В том же самом выступлении, в том же самом общении с прессой, например, Владимир Владимирович сказал, почему не было техники на нашем параде. Потому что задача армии – разгромить врага. Ну, сложите два эти высказывания, вы получите ответ на ваш вопрос, что значит скорое завершение. Разгром врага. Это первое. Второе. Комментарий к этому же самому высказыванию Путина, в которое вперлись просто как бараны в ворота все. Сравнительно недавно на общении с представителями муниципальных властей, в разговоре с представителем Нижегородской думы, ветераном специальной военной операции, Путин сказал, что исход конфликта предрешен. Об этом знаем не только мы, но и наш противник. Он пытается как-то встроиться в эту новую реальность его поражения. Ну вот, это, я только цитирую Верховного. Только надо его слушать не 8 секунд, а хотя бы целиком выступление, еще и предыдущие, вот недавние буквально вспомнить. Тогда будет понятная картина. Кстати, отсюда же всплывает эта европейская тема, потому что когда Путин в разговоре с ветераном СВО говорил о том, что наш противник знает об исходе и пытается встроиться, он говорил ровно об этом. Вот они и пытаются встроиться. Вот и они забулькали насчет на участие в переговорах. То есть мотивация это очень понятна. Они не хотят... То есть мы с вами тоже в том числе об этом говорили не раз. Вопрос, готов ли Евросоюз к поражению? Ну нет, конечно. Вот, но его же спрашивать никто не будет. Вот, и поэтому задача его сейчас между струйками пропетлять. И мы с вами опять же не раз говорили о том, о желании Европы забить местечко за столом. Сейчас они открыто говорят, что вот место за столом переговоров. Они это представят как свою такую микропобеду, то есть локальную тактическую победу. Что ага, видите, мы хотели быть за столом, и мы за столом. Вы за столом для чего? Я напомню, что фельдмаршал Кейтель тоже был за столом и тоже подписывал документ.
9: Давайте только паузу сделаем.
16: Только это был документ о полной капитуляции.
9: Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. У нас перерыв, скоро вернемся и продолжим.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
20: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
23: Точно.
22: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Казаков в Телеграме. Найдите, подпишитесь. И в Максе тоже. Александр Юрьевич, теперь давайте к тому, что происходит на Украине и о том, что связано с Украиной. Давайте с Юлии Мендель начнем, бывший пресс-сек Зеленского, которая дала интервью Такеру Карлсону, американскому журналисту, все помнят его, в том числе по интервью с Путиным, и это как раз тот самый человек, который выслушивал коротенькую историческую справочку от президента. Так вот, Юлия Мендель, среди прочего, много интересного наговорила про Зеленского, по сути, подтвердила, хоть и косвенно, но то, что он наркоман, только что наркоманом, когда его называют наших СМИ и наши журналисты, это не то, чтобы передергивание, пропагандистское передергивание, вот вам, пожалуйста, фактическое подтверждение. А что любопытно, стамбульские договоренности, Зеленский, самое главное препятствие на пути к миру, получается так, я вот не могу понять, звучало, что приехал Борис Джонсон и сказал, нет, воюйте дальше, нечего подписывать ничего. Владимир Путин говорит в том числе про Макрона, который позвонил ему и сказал, Украина не может подписывать никакие договоренности с пистолетом у виска. Далее мы слышим, что все-таки Зеленский принял финальное решение. Так как дело было, по-вашему? Скажите, пожалуйста.
16: Ну, новые подробности открываются спустя 4 года. Важные очень. Значит, я только единственное сделаю маленькую ремарку на ваше ироничное замечание о том, что как Такер Карлсон, бедный несчастный, выслушивал полчаса историческую справку от Владимира Владимировича.
9: А я не так сказал.
16: А как?
9: Просто сказал, что был тот сам первый человек, который выслушал историческую справочку от президента. Я так сказал.
16: Ну, вот в этом и заключается ирония, историческую справку.
9: Вы услышали иронию, а может, ее там не было. Но хорошо, что вы слышите иронию даже там, где ее нет.
16: Ну, тогда называйте это не исторической справочкой, а исторической справкой или историческое введением.
9: Но Путин, по-моему, сказал слово «справочка», переслушаем. Может быть, я даже верно цитировал. Тоже
16: можно перечитать. Но я к этому, тем не менее, ироничному высказыванию сделаю дополнительную ремарку. Именно в этой, как вы говорите, исторической справочке, над которой мучился Такер Карлсон, очевидным образом мучился, Владимир Владимирович Путин сформулировал историосовскую концепцию специальной военной операции. Именно там. Он это умеет делать. Запрятывать ключевые высказывания в чужеродный контекст. Потому что там он, Такеру Карлсону, именно в этой части исторической, он сказал про наши, исторически наши земли. Как вы понимаете, в устах Путина это звучит не просто так. Он с тех пор не раз говорил эту формулировку, но в других контекстах. Что воюем мы за исторически наши земли. Так вот там он их назвал. Именно там, первый и последний раз. Что это левобережная Украина и Северное Причерноморье. Поэтому надо слушать Верховного целиком. И как Такер Карлсон мимо ушей не пропускать исторические справки. Это было короткое замечание. Значит, что касается...
9: Давайте цитату дам. Тогда я позволю себе просто 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку дать.
16: Давайте.
9: Нет, вот, но я процитировал, я корректно процитировал сейчас Путина.
16: Ну, да, но тем не менее справку, а не историческую справочку. Ну,
9: для этого я и процитировал его, чтобы вас успокоить. Давайте дальше.
16: Хорошо, я успокоился, возвращаемся к стамбульскому процессу. Ну, вот, скажем, имя Макрона всплыло впервые сейчас, 9 мая, на пресс-подходе Путина. Кстати, и это, кстати, существенно. Вот если мы берем вместе... французского президента и британского премьера, которые прямо участвуют, то есть непосредственно участвуют в развале Стамбульского процесса, то мы вот в первой части, Иван, как раз говорили про то, что европейские лидеры – это аватары тех самых глобалистов. Но ведь Зеленский вместе с Ермаком гуляли в МИ-6 на глазах у камер, ничего не стесняясь, задолго до этого, а не после. То есть, допустив абсолютно неприемлемый шаг, когда глава государства идет на собеседование, собеседование я преувеличиваю, но, тем не менее, проводит больше часа в спецслужбу внешней разведки чужой страны. Это вообще нереально. Аналогов нет. Вот, и с тех пор многие аналитики, я с ними согласен, считают Зеленского, как и Ермака, просто британскими агентами на киевском престоле. Ну вот, собственно, и поэтому понятно, почему Зеленский является камнем противника. У него нет команды. И, между прочим, опять же, в первой части мы с вами говорили, да, что мечта европейцев оказаться за этим столом. Так поэтому и есть приказ у Зеленского ни на что не соглашаться. Ни с американцами, ни с русскими, ни с кем. И он об этом говорил 1000 раз, что европейцев позовите. Он приезжает на переговоры с американцами, в вестибюле отеля сидят европейцы. И когда он бегает в туалет, проводит с ним короткие консультации. То есть Зеленский настаивал, наверное. То есть в данном случае это одна гоп-компания. И новые данные про срыв Стамбульского процесса лишний раз это подтверждают всего лишь. Что, кстати,

0: тень на наш разговор в первой части. Я вот закончил это тем, что можно сидеть за столом, как фельдмаршал Кейтель сидел за столом 9 мая, и подписывать документы, если это акт о полной безоговорочной капитуляции. И европейцы сейчас напрашиваются за стол переговоров, просто напрашиваются реально. Ищут предлоги, вот там сейчас по поводу аэропортов уже украинцы пытаются их втянуть в переговоры с нами. Но давайте отдавать себе отчет. В этом есть даже какая-то сермяжная правда. Напротив нас за столом будут сидеть не те, кто объявили себя посредниками с нашего разрешения, американцы, а наш враг будет сидеть напротив. И в этом есть что-то правильное. Я еще одно высказывание Верховного вспомню, что когда они поймут, что деваться некуда, им понадобится газ, они придут и попросят. Он даже, ну, чисто по крестному отцу сказал, что должны правильно попросить. Попросить мало, надо попросить правильно. И вот 9 мая он сказал как. Я готов разговаривать с представителем Европы, но при одном условии, что тот, кто приедет, во-первых, приедет в Москву, а не, мы не в Исландии будем встречаться. Вот он должен, то есть это должен быть тот, кто не допустил в отношении нашей страны ни одного кривого, косого, грубого и агрессивного высказывания. Это и есть правильно попросить. И заметьте, вот вы убедитесь в этом. Никаких третьих стран не будет. Европейцы приедут. Они определятся. Вот. Условия Путина они поняли. Поэтому вместо Шрёдера, которого назвал Путин, нашли другого немецкого политика на ту же букву, Шванштайгера.
1: Нынешний президент, да.
0: Так точно. А в 2014 году министр иностранных дел, что он много общался с Путиным в рамках Минского процесса, Путин его знает. Вот. И самое главное, Шванштайгер никогда в публичном пространстве, пару там залетов был у него незначительных, он никогда не демонстрировал агрессивную и отвратную риторику в отношении России и Путина. То есть они приняли условия, и они приедут в Москву. Это важный символический жест. Они сюда приедут, потому что им жрать хочется. Путин не зря перевел этот разговор про жадность там и прочее. Потому что мотивация у европейцев сейчас простая, да нельзя. Никакой геополитики. Жрать хочется. Уровень жизни начал существенно понижаться. Они отказались от социального государства. А скоро он обвально понизится. Только не говорите, что у нас он хуже. И мы сейчас про них говорим, а не про нас.
1: С нами отдельно разберемся. Я бы сказал, что и у нас тоже есть определенные проблемы.
0: И в итоге они приедут и скажут, дайте нам это, дайте нам это, дайте нам это. То, чего у нас нет, чего нам не хватает. Дайте нам газ, дайте нам удобрения, дайте нам пшеницу и так далее. И они приедут в Москву. Это символически означает, что они сделали первый шаг. Значит, это им нужно больше, чем нам. Это, конечно, не демонстрация поражения, но очень символическое мероприятие.
1: Я бы сказал, что и у нас тоже есть проблемы, но бы добавил бы, что в начале мая, вот я читаю, Москву посетил влиятельный японский парламентарий. Официально с визитом вежливости. На деле его поездка стала завуалированной попыткой Токио наладить диалог с Кремлем на фоне глубочайшего энергетического кризиса. Вот, это, так что да, жрать Мунео, хочется это действительно.
0: Это был Мунео Судзуки?
1: Да, он.
0: Но это очень известный японский политик, который подвергался страшным репрессиям. Его ближайшие сотрудники, мои добрые друзья, и в тюрьмах отсидели при Коидзуме за пророссийскую политику. Но, заметьте, его так и не смогли выпилить из японской политики. Он по-прежнему очень влиятельный парламентарий.
1: Ну, поэтому его и прислали. Ну, насчет жрать хочется, да.
0: Да?
1: Соглашусь. Совершенно спасибо. Верно. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней обороне и политике. В телеграме Казаков, Макс. Также у нас перерыв. Новости, реклама и анонс. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Никуда не переключайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: В Востокове Олег Макаренко. А сообщение, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
2: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться, потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской Армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Раском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май, весна, победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
0: О валютах.
4: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Привет.
5: Европа включается в переговорный процесс или не включается? Владимир Путин назвал фамилию возможного, потенциального, удобного для нас переговорщика. Это Шрёдер, в прошлом канцлер Германии. И, я так понимаю, в Германии и, в принципе, в Европе эту кандидатуру не приняли. Предлагают свои. Но тут важно так, чтобы мы приняли их предложение. Я вот подумал, и есть одна, как минимум, фамилия, то есть один человек, с которым мы могли бы иметь дело. Это Барт де Вевер, нынешний премьер Бельгии. Ну, а вы что скажете? Пожалуйста.
6: Да, Европа, а вернее европейская верхушка, кандидатуру бывшего канцлера Шрёдера не принимает. Я бы не сказал, вот окончательно не приняла. Но тут нужно понять просто, в каком положении Шрёдер находится в Германии. Это уникальная вещь человека, который все-таки был канцлером, то есть человеком номер один в ФРГ. Вот до недавнего времени стоял вопрос о том, чтобы лишить его личных секретарей. Стоял вопрос о том, чтобы отнять у него пенсию. Стоял вопрос о том, чтобы исключить его из социал-демократической партии, в которой он состоял с 1963 года.
5: А почему? Потому что связан с Россией.
6: Совершенно верно. Вот. Они называют эти связи коррупционными, хотя никаких нарушений судебных не было доказано. Если бы они были доказаны, поверьте мне, он бы сидел. Потому что против него очень мощные силы и в Германии, и в Евросоюзе. Дело в том, что когда Шрёдер заходит в зал Бундестага, вот недавно была эта история, вокруг него образуется пустота в 10 кресел. То есть вот эти абгеорнеты, то есть депутаты, боятся, что их сфотографируют близко от Шрёдера. Вот как работает машина, ну вот у нас называют отмены, да, мы очень обижаемся, что наше искусство отменяют, а политика, знаете, как отменяют на Западе? Еще покруче, чем любое искусство.
5: Даже вот, за потенциальные и косвенные связи с тем самым одиозным Эпштейном. Ну и да. Разных, по разным причинам. Да,
6: куча людей, которые были связаны с Эпштейном, продолжают вполне нормально обращаться в политическом поле. Билл Клинтон, Хиллари Клинтон по-прежнему дают лекции за десятки тысяч долларов. Ничего. Вот. А Шрёдер был вынужден вернуться к адвокатской практике. Вот. Ну, тоже, почему его кандидатура проблемна. Ему, по-моему, или скоро будет 80, или уже немного за 80. По счастью, у него новая молодая корейская жена, которая, так сказать, вот любит его и с ним осталась даже в эти трудные для него годы. Вот. Но самое интересное, что Шрёдер-то вот он не был пророссийским, особенно когда был у власти. Я напомню, что именно при Шрёдере впервые с 1945 года немецкие войска были задействованы за пределами Германии. Это было во время войны в Югославии. И Шрёдера тогда ругали, его же собственные левые немецкие газеты называли его «Кригсканцлер», то есть «канцлер войны». Вот. Он никогда не был каких-то очень левых социалистических убеждений, ничего особенно не национализировал. Он очень был такой верующий в новую экономику человек, во все вот эти, значит, интернет-компании, доткомы и так далее. Вот. Но что происходит? А какая альтернатива ему предлагается? Немцы предлагают, чтобы президент Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, был переговорщиком. Я напомню,
5: Формулу Штайнмайера, напомните наверняка, да?
6: Формула Штайнмайера – это уже его попытка раскаяния. А самый-то, так сказать, жуткий момент с ним связанный. Он же один из этих трех министров иностранных дел, которые в 2014 году в феврале подписали вот это соглашение украинской оппозиции с Януковичем, по которому насилие должно было прекратиться, Майдан разойтись, а выборы состоятся, по-моему, в том же году, по-моему, летом. И вдруг, значит, тогда Янукович даже сказал, я посмотрю, как они будут соблюдать эти гарантии. Посмотрел. Через два часа после подписания этой бумаги силы Майдана пошли в наступление, сожгли несколько человек внутри офиса партии регионов. вышли к зданию парламента, направились к резиденции президента, Януковичу пришлось, спасая свою жизнь, бежать. Вот. И Штайнмайер, самое интересное, что другие два бесстыдных типа, французский значит, министр Фабиус и польский Сикорский, небезызвестные, нашли кому доверять гарантии, да, мира Сикорскому. Вот, значит, они вообще молчали, а Штайнмайер, судя по всему, все-таки у него были какие-то уколы совести, что как-то нехорошо. Я же подписывал, я же гарантировал, поэтому он впоследствии, еще будучи министром иностранных дел, во время вот этих украинских событий, которые начались после 2014 года, он несколько раз предлагал какие-то компромиссные решения между Донбассом и Киевом. И вот тогда появилась эта формула Штайнмайера. Ну, наш президент человек очень терпеливый, поэтому я бы вообще после этого с этим Штайнмайером вообще не общался. Президент, когда Штайнмайера избрал Бундестаг президентом Германии, Путин ему отправил цветы и поздравления. Ну, вот вообще надо понять такую вещь. Наш президент, он дипломат, да? То есть, когда он Мерц давал цветы и поздравления, это дипломатия, он вообще с врагами, как правило, исключительно вежлив. Это с друзьями он может пошутить, что там кто-то пургу несет и так далее. Вот. Но народ-то у нас воспитан при Брежневе, и вообще при руководителях, когда если дружба, так значит дружба. Если Леонид Ильич Брежнев дарит цветы Индире Ганди, значит Индира Ганди наш рулевой, или, ну, в крайнем случае, наш лучший друг. Вот. Поэтому вот это раз, так сказать, вот этот зазор между дипломатическим, скажем так, дипломатической игрой Путина и нашей государственной там, медийной машиной, он очень большой, и многих людей, по-моему, вводил в заблуждение все-таки. Вот. Но понятное дело, что они вот сейчас толкают Штайнмайера. Мы, я надеюсь, на это не очень соглашаемся. Но, в принципе, тут вообще нужно понять, это же сложные очень вещи. Штайнмайер и Шрёдер – представители социал-демократической партии Германии. Это вообще-то та партия, на которую ориентировался Ленин вплоть до, значит, Октябрьской революции. Мы, наши коммунисты будущие, подражали немецким социал-демократам, тоже вот имели фракцию в Госдуме, пытались ее использовать. Просто она была намного меньше, чем фракция СДПГ в тогдашнем Рейхстаге, при императоре Вильгельме. Вот. И нужно сказать, что немецкие социал-демократы иногда все-таки нам отвечали какой-то взаимностью. Не все, но напомню, что вот это самое, значит, сближение Анейру в начале 70-х, когда были подтверждены границы ГДР, да, и ГДР, западные немцы, разрешили вступить в ООН, это было при социал-демократии, Вилли Бранте. И впоследствии мы очень многие надежды на них возлагали. Тем не менее, сильных-то надежд не надо возлагать. Впервые с этим столкнулся Ленин, он же рассчитывал на коммунистическую революцию всемирную, рассчитывал, что в Германии вот такие сильные социал-демократы, они не дадут Германии нас оккупировать. И вдруг оказалось, помните, Брестский мир? Ведь социал-демократические депутаты в Рейхстаге аплодировали. Значит, наконец-то мы прижали русских. И никакой там рабочей солидарности, все это оказались мифы в головах Ленина. На самом деле тогда бывших ему наиболее близкими, даже другом его был Зиновьев, настоящая фамилия Розенфельд, да? Троцкий был тогда вторым человеком после Ленина. Это потом уже, при Сталине, у нас возникала такая, значит, картина истории, что Зиновьев, Троцкий – это вот враги, они все время Ленину мешали. Ничего подобного. Зиновьев был самым близким другом Ленина. Если уж мы вспоминаем историю, сейчас вот ее как-то примитивно вспоминаю, там был Ленин шпионом или нет. Люди, с которыми рядом был Ленин, это будущие такие коммунистические интернационалисты. Вот. И вот эта история отношений России с социал-демократической Германией, партией Германии, она сложная. в ней были взлеты, падения. Я не стал бы списывать эту партию полностью, да, вполне возможно, что когда-нибудь будет и понимание. Шрёдер, вот все-таки он, когда его хотели исключить из партии, он сказал: я дико обижусь, вот это последнее, что я вам прощу. И его все-таки оставили в СДПГ. Вот. Ну, если говорить о взглядах Шрёдера, как надо решать проблемы, вот передо мной лежит его интервью 2023 года в газете «Берлинер Цайтунг». Там Шрёдер рассказывает, что вообще-то, значит, весной 2022 года все было готово к миру. Шрёдер, оказывается, общался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он, значит, против него у нас уголовное дело возбуждено, как против всего украинского руководства. Но пусть меня поправят, по-моему, он еще пока не включен в список террористов и экстремистов. Думаю, что вообще не мешало бы включить. Тем не менее, тогда, значит, Умеров в разговоре со Шрёдером сказал, что мы были готовы разрешить русский в Донбассе.
5: 20 секунд, коротко.
6: Что... Да, были готовы к уступкам по Крыму. И дальше Шрёдер говорит, что американцы, то есть Байден, этого не хотели. Поэтому уже вскоре была Буча. Ну, а после этого все переговоры полетели. Вот такая интересная фигура Герхард Шрёдер.
5: Спасибо. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Благодарим за выход. Небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Друзья, сейчас ждем эксперта, он присоединится через пару мгновений. Поговорить о культуре хочется в финальном блоке сегодня. Тут интересное из Италии. Состоялась 61-я биеннале, так называемая, современного искусства в Венеции. Она открылась для широкой публики после нескольких дней протестов. Протесты были вызваны участием выставки России и Израиля. На фоне критики жюри конкурса ушло в отставку. С этим согласны не все, в том числе и в самой Италии. Многие, кстати говоря, приходили и поддерживали. Приходили в наш павильон, там был наш павильон, работал. Кстати говоря, огромное количество разных событий произошло именно около российского павильона. Если захотите, можете почитать отдельно, все перечислять не стану. Но из главного скажу, вот министр культуры Италии, например, в интервью местной газете заявил, что в этом году победил Путин. Ну, этим все сказано, друзья, потому что в силу того, и как это оправдывали организаторы, у России и Италии есть дип-отношения, соответственно, именно по этой прямой причине Италия, то есть вот жюри конкурса, организаторы конкурса отправили России в том числе приглашение, что разумно и правильно, на мой личный взгляд. Но не все с этим согласились по какой-то загадочной причине. Там еще было много интересного. Участницы скандального, одиозного, запрещенного наверняка в России Pussy Riot и украинское движение Femen, тоже наверняка запрещенного, провели акции протеста у павильона России. Ну вот, давайте обсудим это все с Никитой Лиховецким, политологом. Никита, я тебя приветствую.
9: Доброе утро. Ну, биеннале действительно вызывает кучу скандалов в медиа.
5: Всегда, мне, конечно, больше всего... Но мы теперь, мы первое место заняли по скандальности.
9: Ну, вот здесь я бы немного поспорил, потому что павильон Австрии вызвал у меня вчера просто шок. Не знаю, видел ли ты или нет, но вот эта инсталляция, когда, извините, за 600 тысяч евро очистили мочу и в нее погрузили людей, ну, это действительно говорит о состоянии европейского искусства и о том,
5: это искусство, ну, ты какие не понимаешь ценности... просто.
9: Ну, наверное, действительно, все люди нормальные, которые в ужасе от этого, не понимают этого высокого искусства, или попытки просто отмыть 600 тысяч евро, потому что, ну, как бы, наверное, кто-то их себе за эту всю хрень забрал.
5: Это тоже вот искусство, отмыть на таком, отмыть вот на очищенной моче.
9: Вот я помню, как Хёрст продал чучело акулы за $1 миллион и потом написал об этом книгу, на которую заработал сильно больше. Вот если теперь выйдет книга, как продать чан с водой за 600 тысяч евро, тоже, наверное, кто-то это купит и будет обсуждать, как на этом заработать много денег. Павильон России здесь выделяется скорее именно реакцией внешней, потому что внутри наполнение, как я понимаю, достаточно вменяемое. Мы вчера видели там традиционные песни. Ну, в общем-то, все выглядит красиво и стильно, а вот реакция скандальная. Почему? Потому что не могут терпеть, и люди достаточно странные пытаются привлечь к себе внимание за счет вот этого глупого протеста против российского павильона. Хотя, казалось бы, сделайте свои павильоны круче, красивее, чтобы привлекать к ним людей, чтобы все не толпились в российском павильоне, потому что, опять же, по кадрам, которые ходят в интернете, именно вот эта вот атмосфера какой-то запретности того, что несколько лет пытались русскую культуру отменить, и вот она появилась, она привлекла много зрителей, которые в этот наш павильон заходят, и для нас это действительно большой плюс, и, ну, такой небольшой момент гордости, что народ идет и смотрит, и приобщаются к российскому искусству. Потому что Россия, на самом деле, очень много может предложить и в смысле классического искусства, и в смысле современного искусства. У нас достаточно хорошая школа Савриска, у нас прекрасные художественные университеты, и в этом смысле мы действительно многое можем показать, и это будет выглядеть стильно, а не как вот этот вот чан или тоже павильон Австрии, где висящая женщина снизу колокола, там выглядит это пугающе. И знаете, это снизу аннотация для тех, кто не понимает, что это протест против патриархата. Ну, действительно, достаточно странно.
5: Я сейчас зачитаю одну вещь, и ты ее прокомментируешь. Я это увидел в телеграм-канале у нашего гостя Алексея Лешковского. Есть такой драматург. Вот он пишет. В сентябре 23-го года режиссер Александр Сокуров, большой российский режиссер, действительно большой, с мировым именем. Так вот, Сокуров пришел на заседание суда в Петербурге, чтобы поддержать молодую художницу Сашу Скаличенко, которую обвиняли в распространении фейков об армии. Через год Сашу Скаличенко обменяли на российских граждан, задержанных на Западе. В мае 25-го года Саша Скаличенко вместе с Маратом Гельманом, наверняка каким-нибудь террористом и иноагентом, на всякий случай, я не проверял, ну да, Надеждой Толоконниковой, тоже наверняка иноагеншей, Павлом Таланкиным, да, Павлом Таланкиным, который недавно выиграл Оскар за документальный фильм из России. Да. Так вот, она направила письмо руководству Венецианского биеннале с требованием не допустить участия Александра Сокурова на биеннале в качестве члена российской делегации. Выступление Сокурова на конференции «Инакомыслие и мир» в Венеции отменили.
9: абсолютно классическая ситуация. Ну, как бы никто так хорошо не работает на, собственно, уничтожение хорошего отношения к российской оппозиции и к украинцам, как российская оппозиция и украинцы. То есть они сами делают эту работу максимально профессионально, там подгаживая, плюя на тех людей, которые их поддерживают. Здесь в этом смысле каким-то русским государственникам и этатистам в значительной степени надо просто не мешать, потому что вот эта вот компания иноагентов, мы сейчас видим, собственно, как в экстремистском ФБК происходит вот это бурление, волнение, снова все друг друга обвиняют. Так и здесь люди с радостью будут мочить тех, кто раньше их защищал, за них выступал, просто потому что как бы добра они не помнят, и это просто такие люди по такому складу характера, поэтому они, собственно, и там, поэтому, собственно, они и поддерживают Украину. Собственно, это логическая цепочка из каких-то ценностных ориентиров, которые приводят к тому, что даже когда можно промолчать, и когда, как в ситуации с Сокуровым, человек их поддерживал, человек за них выступал, ходил на суды, то есть он как-то искренне переживал эту историю, да, в конце концов все равно ему плюнут в лицо, забудут про все хорошее, просто потому что вот это деление на чужих, вот эта жуткая агрессия, она только к этому и приводит.
5: Но, как мы знаем, Сокуров неоднократно заступался за разных людей, которые себя потом показались нужной, правильной проукраинской стороны. Это я сейчас, конечно, иронизирую. Но вот он за них замалвливал словечко, в том числе и перед президентом Путиным. Даже фамилии их называть не хочется, чтобы лишний раз не проговаривать, является ли он там террористом, экстремистом, иноагентом и прочим. Мне вот говорят, что и Толоконникова террористка, я перепроверяю, смотрю, постоянно же надо перепроверять. Она вроде пока только иноагент. Пока что, во всяком случае. Вроде как не террорист. Но террориста можно на всякий случай назвать. Хуже не будет.
9: Это большой урок для Сокурова и для многих вот этих сочувствующих людей, что любое сочувствие будет заканчиваться тем, что плюнут в лицо, будут хамить, будут протестовать и будут уничтожать. То есть никакого уважения, никакой там цеховой солидарности. Вспомните, когда нашего, собственно, археолога в Польше задержали, да, кто-то за него заступился из тех, кто уехал. Кто-то организовывал акции протеста, собирал ли подписи. Не было такого. Это наше государство за него заступилось, чтобы его вернули в Россию. А с их стороны полное молчание, хотя могли бы поддержать и показать себя с хорошей стороны, потому что дело реально было беспредельное.
5: Кстати, вот уточняется, что российский павильон в Венеции был открыт всего 3 дня, с 6 по 8 мая. Да, сейчас, насколько я могу судить, он закрыт. Насколько я могу судить. Но в силу того, что я в Венеции не был, на Биеннале не был, не знаю, как оно там. Но вообще возникает вопрос, с учетом того, что столько скандалов, столько споров, стоит ли участвовать в подобных мероприятиях? Вот мы туда поехали, поучаствовали. Правильно, неправильно, твое мнение на этот счет?
9: Абсолютно правильно. Любая площадка, где дают показать российскую культуру, любая площадка, где дают представить нашу страну, и где это не демонизируется, то есть где нас изначально не ставят в невыгодные условия, и ее надо использовать. Я который раз буду возвращаться к Паралимпиаде, где нам только разрешили всего несколько спортсменов пропустить туда, и сразу же мы показали международный уровень и нереально крутой результат. И здесь также это способ борьбы с пропагандой противника, это способ борьбы с западной пропагандой. Мы показываем, что такое Россия на самом деле, а Россия — это огромная сила и мощь, которая, несмотря на вот все эти митинги иноагентов, все эту истерию, будет сильной и будет показывать свою культуру и доносить ее для международного зрителя. Потому что, опять же, русская культура — это часть культурного кода западной цивилизации. Извините, и писатели Толстой, Достоевский, и наши художники, и наши театралы, тот же Дягилев, «Русские сезоны», да, это классика западной культуры, русский балет, это все часть западной культуры, и мы должны напоминать это и бороться с попыткой, любой попыткой отменить русскую культуру на Западе и где бы то ни было еще, потому что русская культура, она вечная и она общемировая.
5: И ты знаешь, в спорте-то там правила просты, понятные. Спорт – это одно. Вот, Коля, что ты сказал про Паралимпиаду. А стоит ли, скажи, пожалуйста, соревноваться с австрийскими оппонентами, коллегами? Это вспоминая твою историю про матчу очищенную, да? Вот я даже не знаю, зачем. Ну и сюда же Евровидение. Стоит ли нам участвовать в Евровидении, на котором женщины с бородами и прочее, прочее, прочее? Вот тоже вопрос. Давай, 40 секунд.
9: Нас из Европейского вещательного союза исключили, но если с уважением предложат вернуться назад, я считаю, что обязательно надо участвовать и обязательно надо возвращаться, потому что Евровидение — это такая же глобальная площадка и способ показать классных российских музыкантов и дать им выход на европейскую многомиллионную аудиторию, что тоже большой плюс для нашей культуры.
5: Спасибо. Никита Лиховецкий, политолог. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. В завершении, как всегда говорю, друзья, все будет хорошо. А если вдруг по какой-то загадочной причине не будет, то, разумеется, не с нами, потому что у нас, повторюсь, все будет отлично. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Завтра в это же время все будет в порядке.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
11: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
1: Грузинские власти публично признали, что Запад требовал открытия второго фронта против России. Об этом заявил директор департамента стран СНГ Михаил Калугин. Он отметил, что страны Запада рассматривают Южный Кавказ как площадку для геополитических игр и реализуют в регионе деструктивные планы. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжает работу по постконфликтному восстановлению отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
0: Об экономике.
1: Александр Новак оценил влияние ближневосточного конфликта на экономику России. Вице-премьер заявил, что военные действия могут временно увеличить экспортные доходы нашей страны. Сейчас ситуация на внешних рынках создает предпосылки для роста доходов не только от нефти и газа, но и от других экспортных товаров. Однако использовать этот фактор как долгосрочный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач нельзя, пишут ведомости. Вице-премьер также отметил, что инфляция в России в этом году может составить около 5,2%, а с 2027-го приблизится к целевому уровню в 4%, что важно как для бизнеса, которому нужны предсказуемые условия работы, так и для потребителей, заинтересованных в стабильности цен.
0: О важном.
1: Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей. С 1 сентября в списке могут появиться больше 10 новых должностей, говорится в проекте приказа ведомства. Речь о специальностях: медицинская биология, физика, нейропсихология, нутрициология, реабилитация, химическая экспертиза и многих других. Также в перечень внесут направление «врач по медицине здорового долголетия». Ряд устаревших специальностей исключат. Среди них диабетолог, психиатр подростковый, фельдшер, нарколог и другие.
0: Обо всем.
1: Яндекс.Навигатор начал давать голосовые и подсказки для автомобилистов по городским ориентирам. Теперь сервис может объяснять маршрут через заметные городские ориентиры – магазины, заправки, кофейни, остановки и памятники. Так, навигатор подскажет: поверните направо после магазина или держитесь левее у заправки. В компании отмечают, что подсказки формулируются так, как это делал бы человек, объясняя дорогу по объектам, которые водитель видит из окна автомобиля. Ранее система использовала в основном дорожные ориентиры, мосты, эстакады и указатели.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 10, пасмурно, возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: Встречаются как-то на днях президент России Владимир Путин и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. И говорят, в том числе, об автопроме. И вот там звучит такая мысль. Чтобы удобно было поставить новую «Ладу» на учет, разработан электронный паспорт. Там отображается вся жизнь автомобиля с момента его производства или пересечения границы. Для иномарок, господин Чемизов говорит, удобно, соглашается господин Путин. И удобно для людей, подтверждает Чемизов. Не нужно бегать по ГАИ, оформлять и так далее. И вот тут у меня возникает вопрос. Мы что-то пропустили? Мы проснулись в какой-то немножко другой России?
13: Да нет, там просто непонятки какие-то возникли, и все.
12: Это Кирилл Манжула.
13: Это Дим Делинский.
12: Я продолжаю пребывать в недоумении, и справляться с этим недоумением нам поможет Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета премии «ВД России». Игорь, доброе утро.
13: Привет, Игорь.
14: Всем привет.
0: Форсаж дня.
12: Если я... Все правильно помню. Господин Подщеколдин, глава Российской ассоциации автомобильных дилеров, уже второй год согласовывает проект большого красивого закона об автомобильной промышленности, об автомобильной торговле, в котором есть вот эта идея. Карточки специальные, типа электронного паспорта, но гораздо больше функций, гораздо больше опций в этой карточке будет. Вот об этом речь идет? Я не понял.
14: Ну, насколько я понимаю, та идея, с которой носится господин Подщеколдин, мне нравится, но она находится на уровне обсуждения, даже до уровня законопроекта не дошла. И там речь идет о том, что существовать будет некий цифровой документ, в котором отображается вся история автомобиля. На сегодняшний день цифровой ПТС дает только знания о владельцах автомобиля. То есть Иванов продал Петрову, Петров Сидорову. Все, по большому счету. А идея состоит в том, чтобы там отображалась вся история автомобиля. Вот его везли из-за границы, растаможили, заплатили все, что надо. Владеет им Иванов. ТО проходил Иванов, вот, пожалуйста, страховал Иванов, попал в аварию, получил столько-то, значит, пробег реальный такой-то и так далее. То есть, в общем, реальная вся биография автомобиля в деталях будет фиксироваться, и при перепродаже не будет возникать никаких вопросов. Это замечательная идея, она мне нравится. Что же касается регистрации в ГАИ, это совершенно другая процедура. Она прописана в соответствующем законе. Насколько я знаю, никаких телодвижений по поводу изменения закона о регистрации транспортных средств нету. И по-прежнему, процедура несколько лет назад была упрощена. Там через госуслуги ты записываешься, свои паспортные данные вносишь. Но все равно ты должен приехать в госавтоинспекцию, где тебе сверят номера и только потом перерегистрируют. То есть тут, насколько я знаю, никаких изменений нет, и более того, они не предвидятся. И, в общем, это некая мировая практика. И, может быть, конечно, в будущем каком-то отдаленном мы сможем перерегистрацию пройти и самостоятельно в тех же госуслугах, но процесс сверки номеров, как его перенести в интернет, я на сегодняшний день не знаю, и никто не знает. Предложений таких я не слышал.
12: В конце концов, если у тебя сгнила площадка на раме, Ну, как бы, как ты пройдешь эту перерегистрацию, ее все равно каким-то образом должен увидеть, осмотреть специально обученный человек. И кто это будет, инспектор или эксперт из какого-нибудь технадзора?
14: Криминалист, да.
12: Да, уже не важно, по большому счету.
14: От этой процедуры пока нет предложения даже отказаться. Поэтому мечтания мои замечательные, там, знаешь, вот там нажал на кнопку, и уже автомобиль мой. Это все очень красиво, но это пока в книжке господина Беляева можно только прочитать.
13: Мечты, мечты.
12: Беляев фантаст, советский писатель-фантаст, на всякий случай. Ладно, так или иначе, мы ждем каких-то объяснений, наверное, от нашей власти по поводу того, что имели в виду Владимир Путин и Сергей Чемезов, говоря о том, что у нас появится...
13: Тут скорее Чемезов все-таки.
12: Хорошо. Видели же вот это Т-134?
13: Да, видели ее еще давно, видели на картинках. На картинке можно нарисовать все, что угодно.
12: Это новый АвтоВАЗ. На прошлой неделе, значит, они запатентовали внешний облик автомобиля, который как-то очень подозрительно напоминает Ниву. Но это не Нива.
13: Это совершенно не Нива, хотя напоминает автомобиль, который должен был прийти на место Нивы. Это проект еще, насколько я помню, с Рено разрабатывался на платформе Рено.
12: FB, это дача такая, дача Дастер.
13: Да, и тогда бы это, в общем, близко к Ниве было, хотя бы потому, что там был полный привод. А сейчас это проект на платформе Весты. Исключительно с передним приводом, с очень слабым движком.
12: Ой-ой, Игорь, что это такое вообще?
14: Ну, это, я так понимаю, перспективное видение, как может выглядеть автомобиль, не более того. Да, на платформе Весты. Платформа Весты, как мы знаем, она исключительно предназначена для переднеприводных автомобилей. На ней сейчас сделали Азимут, который вот-вот во втором полугодии появится. И Азимут, он переднеприводный, естественно, только. Хотя технически можно его сделать полноприводным, если каким-то образом сзади поставить электродвигатель. И тогда это будет гибрид, как бы с полным приводом. Что собираются делать с этим Т-134, пока я не знаю. Понятное дело, что на АвтоВАЗе идут какие-то разработки, потому что, ну, Нива при всех своих положительных качествах в следующем году отметит 50-летие на конвейере. Надо иметь что-то и поновее. Ну, вот для этого Азимут, во-первых, который вот нам обещают, и какие-то некие перспективные разработки. Хотя, еще раз говорю, на платформе Весты при всех ее плюсах сделать по-настоящему полноприводный автомобиль нельзя.
13: Так а зачем? Ну, окей, хорошо. Вы готовите Азимут. Понятно. Переднеприводный автомобиль, компактный и так далее. Но зачем мудрить-то с этим Т-134, который точно не станет продолжением легендарной Нивы? Ну, не станет в том виде, в котором мы сейчас можем ее создать.
12: То есть дизайнеры работали, вкладывали в душу, в конечный продукт, в то, что ушло в Роспатент. Роспатент зарегистрировал вот этот образ, да? А на выходе-то что?
14: А на выходе пока ничего, но это, собственно, концепт некий такой. Может, существующий в виде макета. Я не знаю пока. Такие разработки ведут все автопроизводители, в том числе АвтоВАЗ. Ну, не сидеть же на месте. А опять же, может быть, появятся в каком-то обозримом будущем какие-то партнеры. Вполне возможно, ведь АвтоВАЗ нашел себе партнера по производству коммерческих автомобилей. Вот-вот обещает нас обрадовать целой линейкой коммерческих автомобилей под брендом СВМ, по-моему. Вот какие-то...
12: СКМ.
14: Ну, может быть, найдется другой партнер, у которого будет интересная полноприводная платформа, нормальная. Этого мы не знаем, поэтому наверняка идут какие-то разработки, какие-то макеты делают, потому что надо быть в тренде, надо быть готовым к тому, что, может быть, когда-нибудь рынок наш начнет расти. И тут наш отечественный производитель говорит, а мы к этому готовы, у нас есть вот в загашнике. Опа, да, опа.
13: Так а что, есть только картинки, по большому счету?
14: Да, ну, мы видели картинки, да. Я говорю, может быть, даже макет есть пластилиновый. Я что, не знаю этого.
12: Какой-то макет, прикрытый тряпочкой, Путину показывали в конце прошлого года, по-моему.
13: В январе 25-го.
12: А, в январе 25-го даже. Ну, ладно.
14: Ну, собственно, ну, макеты мы можем делать. И надо сказать, что вот если съездить в музей АвтоВАЗа или съездить в музей Ижевского автозавода, можно увидеть много интересных моделей, которые в свое время были разработаны, но так или иначе, по всяким причинам в серию не пошли. Но конструкторская дизайнерская школа, она какая-никакая есть, и работы идут.
12: Окей. Реакция АвтоВАЗа, собственно, на вот эти новости. Это одна из дизайн-концепций, работы над которой финализированы. Патентование такой разработки — распространенная мировая практика. Пока рано говорить о конвейерной перспективе этого концепта. Конец цитаты.
13: Ну вот ровно то, что сказал Игорь, по большому счету.
12: О, буду-буду. Ладно.
13: Игорь, ты читал пресс-релиз АвтоВАЗа?
12: Все уже, закрыли уже эту тему. У нас пара минут до конца этой четверти часа. Давайте порадуемся за маркетологов, немецких маркетологов. Они выжимают деньги вот буквально откуда могут. Значит, смотрите, есть Volkswagen ID.3, например. У этого Volkswagen паспортная мощность 201 лошадиная сила. Это если переводить киловатты в лошадиные силы. Ну, просто потому что это электричка. И мелким шрифтом в конфигураторе на британском сайте Volkswagen написано, что полная заводская мощность 228 лошадиных сил. По паспорту 200, а полная 228. Для того, чтобы получить 228, тебе нужно подписаться на подписку, на платную, 16,5 фунтов стерлингов в месяц.
13: За 20 лошадей?
12: Сверху.
13: Да вообще копейки.
12: Нормально?
14: Слушайте, ну смотрите, маркетологи давно задумались о том, чтобы какие-то опции продавать за дополнительные деньги. Помнится, там не так давно BMW в какой-то модели предлагала обогревы, например, за дополнительные деньги, еще какие-то опции. Но они считают, что таким образом расширяется спектр предложений для потребителя, а компания зарабатывает дополнительные деньги. Правда, насколько я помню, BMW потом от этой идеи отказалась и сказала: да берите все, что хотите, мы уже заранее вам предлагаем полный набор. Поэтому это как-то вот такой странный маркетинговый ход, от которого как-то мне он лично не нравится. Но кому-то может понравиться. И тем более есть такие люди, которые, купив автомобиль, тут же идут в какое-то ателье и говорят: а давайте чип тут новый поставим, чтобы у него было не 100 лошадей, а 200. Есть же такие люди. Ну, может, такие люди будут доплачивать 16 фунтов ежемесячно за возможность нажать на педаль газа и улететь куда-то за горизонт.
12: Главное, чтобы не брали дополнительную плату за педаль тормоза.
14: За педаль тормоза и за подушку безопасности. Угу. За то, что ее подключат.
13: Да-да-да, на слона влезть бесплатно, а слезть, знаете ли. Будьте любезны, за подписку заплатите.
14: Заплатить за проезд. Так что мне не очень нравятся эти все попытки. Они не очень красивы по отношению к потребителям. Но если это излишняя опция, вот мне, например, не нужны 230, если есть уже 200, так я и платить не буду. А если я такой юный Шумахер, так, может быть, и найду 16 фунтов.
12: Ну, как это говорится?
13: В кармане у папы.
12: Одна бабка полтинник, да? А опять бабок — это уже, в общем, уже больше, чем полтинник. Игорь Мажоретто, автоэксперт, член общественного совета ПРИМВД России, был вместе с нами. Игорь, спасибо.
13: Спасибо, Игорь.
12: Хорошего дня.
14: Всем хорошей дороги, берегите себя.
12: А мы вернемся буквально через пару минут.
13: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим причины, по которым машина может вскипеть.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
15: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: Слушайте, а как часто вы обращаете внимание на то место в приборной панели, где у вас машина показывает температуру двигателя?
13: Подожди секундочку, что значит часто?
12: Ты обращаешь внимание на вот те циферки, которые у тебя на экране там или на стрелочках?
13: У меня не циферки, у меня просто такой индикатор, который обозначает низ, середина и верх.
12: А, ну, то есть кролик зануда Кирилл Манжула периодически все-таки посматривает на температуру двигателя в процессе езды.
13: Ну, у меня эта привычка, что называется, закрепилась в моей автомобильной практике, когда я просто закипел. Ремень генератора у меня порвался, и, соответственно, перестала работать система охлаждения, и температура подскочила.
12: Значит, мы начинаем довольно длинный, на несколько эфиров.
13: У нас серия.
12: Разговор о том, почему двигатель перегревается, что с этим можно сделать и как, собственно, предотвратить перегрев двигателя. Юрий Сидоренко у нас замотчасть, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро.
13: Привет, Юра.
21: Доброе утро, друзья.
13: И сегодня поговорим о причинах, по которым происходит перегрев двигателя на автомобиле.
0: Автомастер.
12: Я как-то рассказывал уже эту историю. Значит, я потерял антифриз, у меня отрыгнула помпа в дороге где-то под Владимиром, и машина у меня сразу начала верещать. Ну, то есть в тот момент, когда антифриз ушел, машина почувствовала, что что-то пошло не так, я очень быстро остановился. Слава богу, в общем, с двигателем ничего не произошло. Но, тем не менее, на всякий случай, еще раз, давайте проговорим, собственно, почему машина может перегреться, даже в том случае, если с антифризом все в порядке.
21: Кстати, по поводу датчиков в самом начале поговорили. Между прочим, на некоторых машинах сейчас вообще отсутствуют датчики температуры. Там есть только нижняя, там синенькая такая, ну, как градусник. И верхняя, когда красная, это уже постфактум. Фактум, это уже все закипело. Вот это меня, честно говоря, удивляет. Ну, как бы, это уже второй вопрос. И сейчас, в принципе, вот эта интересная история, то, что, по идее, современные машины, они меньше должны кипеть. Двигатели электроникой, они охраняются, то есть там все срабатывать должно, все это считывается. Но это почему-то не всегда срабатывает. Соответственно, водитель расслабляется, у него же все же должно произойти все само. Тема такая, вот сейчас стало тепло, да, и она прям стала прям вот актуальная.
12: «Будет больно». Мы будем проезжать мимо кипящих машин, стоящих на обочине.
21: Уже.
12: Не дай бог нам присоединиться к этой толпе.
21: Дим, уже еду, уже вижу, люди кипят. Причем пришлось пару раз остановиться, потому что человек полез прямо туда открывать бачок. То есть, как бы, ну, явно человек не знает, как себя вести в этой ситуации. Не понимает, что если у него из-под капота еще не пошел пар, то это не значит, что туда можно взять и открыть крышку расширительного бачка и туда спокойно лезть. Просто оттуда все это пшикнет, и что, будет ожог очень сильно. Итак, первое. Недостаточное количество охлаждающей жидкости. Это стандартная история. После зимы уровень, естественно, опускается. Мы это не замечаем. Встали в пробку. Из-за недостаточного уровня давление не создалось, машина закипела. Все сработало нормально. Дальше следующее. Это прям вот частая вещь. Это забитый или неисправный радиатор охлаждения.
13: Изнутри или снаружи ты имеешь в виду?
21: Он забит грязью внутри. В данном случае накопление там грязи и пыли внутри радиатора, ну и на поверхности тоже. Естественно, если накапливается грязь на поверхности радиатора, то ничего хорошего не происходит. Вот эта вся пыль оседает, и, естественно, воздух проходя. Ну, считай, у вас радиатор одет в шубку. Вот, соответственно, через эту шубку, когда проходит воздух, он, ну, ничего не охлаждает. И плюс внутри, вот накипь там образуется внутри, и ничего хорошего не происходит, потому что забиваются, соответственно, вот эти вот соты, через которые проходит антифриз. Их становится меньше. То есть бывает такое, что остаются только две. Одна сверху, другая снизу, например. Или две сверху, или две снизу. А все остальные полосочки забиты. Получается, что в бачок вода заходит, снизу проходит, и через другую часть выходит. Ну, а смысл какой? Никакого смысла нет в этом. Или вообще по одной боковине бачка проходит.
12: Скажи, пожалуйста, это из-за фигового антифриза или из-за того, что человек, ну, слишком долго не обращал внимания на то, что у него там плещется?
13: Из-за того и из-за другого, я думаю.
21: Совершенно правильно, Кирилл. И из-за того, и из-за другого. Третье, это неисправность вентилятора охлаждения. Это частая история. история, когда мы просто не понимаем, как они работают. Если раньше один был вентилятор, он либо крутился, либо не крутился. Сейчас вентиляторы работают на разных скоростях. При определенных включениях срабатывают два, один, начинает крутиться вместе, по отдельности. Поэтому народ просто не разбирается, когда он должен включиться. Ну и, соответственно, здесь либо это износ самого двигателя, либо обрыв или замыкание в цепи, либо датчик включения вентилятора просто не работает. Ну, либо там релюшка не работает. Дальше частая история. После зимы особенно часто происходит. Это проблема с термостатом. Он заклинивает в каком-то положении. Когда он заклинит в среднем положении, ничего страшного. То есть в приоткрытом. Машина не догревается, там другие проблемы из-за этого возникают. Мы, по-моему, в каком-то из эфиров уже про это говорили. Вот когда он заклинивает в закрытом положении, вот тогда начинается проблема. Если при холоде вы это даже можете не ощутить, то есть на улице там было холодно, даже совсем недавно, ну, грубо говоря, выпал снег и стал ноль. Ну, то есть вы ездите и не ощущаете это. Как только вот сейчас вот вы потом попали в пробку, например, при плюс 25, все, считай, это сразу же машина закипит, потому что жидкость охлаждающая бегает по малому кругу, и все. То есть через радиатор охлаждения она не проходит. Закипание происходит мгновенно, и все.
2: А клинит термостат из-за той же самой грязи, которая бултыхается, плещется в системе охлаждения в связи с тем, что антифриз старый или плохой?
21: Совершенно верно, да. Только из-за этого, потому что сама по себе деталь, она, если не заржавела, то с ней ничего не происходит. Дальше. Воздушная пробка системы охлаждения. Это возникает в двух случаях. Либо если уровень маленький стал антифриза, либо когда его вы поменяли, вы ее не прокачали. Такое бывает. То есть а где-то у вас там воздух застоялся в радиаторе печки, потом он попадает в систему, уровень антифриза снижается, и все, и машина закипает. Ну, только выгонять ее надо понимать, из-за чего она там возникла. Потому что возникать может по-разному. Может еще и головка блока цилиндров быть пробита. Тогда туда воздух будет попадать, и то же самое будет воздушная пробка, ничего хорошего не будет. Следующая неисправность помпы.
2: Через это я проходил.
21: Да.
2: Спасибо.
21: Дима как раз про это рассказал. Ну, как правило, про это вы узнаете сразу же, потому что машина нагреется мгновенно, и до этого помпа может начать, ну, там, скрежетать, скрипеть, раздается шум какой-то спереди. То есть вы про это, по крайней мере, должны узнать. Но может быть такое то, что ремень может порваться, вот это стандартная история, когда рвется ремень, или же сам

0: где-то, а там какой-то паленый бензин непонятный, написано 95-й, а там вообще не 95-й совсем. Вот, и, соответственно, что, возникает у нас детонация при заправке некачественным топливом. При детонации, ну, начинает перегреваться мотор, система уже начинает работать в перегреве, масло работает в перегреве, а как только все начинает работать в перегреве, оно, ну как, оно, знаешь, как такая прогрессия растет. И, соответственно, в итоге, ну, при постоянном перегреве потом мотор перегревается и его клинит. Вот еще одна история. Это загрязнение самой системы охлаждения. То есть вот у нас, например, сейчас часто стали приезжать больше, чем раньше. Стали покупать более дешевый антифриз. Заливают его в машину, соответственно, ездят на нем там 2 года, например. Через 2 года он просто расслаивается на куски. Я не знаю, из чего это сделано, ржавеют помпы. Я даже специально одну помпу оставил для своих публикаций в соцсетях. То есть там прям помпа, она заржавела. То есть такого вообще быть не должно. Крыльчатка на ней просто ржавая. Ну, то есть это я... Причем был антифриз залит, ну, красный. Я не знаю, как так происходит. Но у меня на машине, например, был такой, разъел головку антифризом. Красным. Очень агрессивная среда. Может, это головка блока цилиндров. Ну, как бы такая не очень была. Я не знаю, по каким причинам разъел. Ну, в общем, загрязнение системы охлаждения из-за продуктов разложения. Вот. Ну, то есть вы длительная эксплуатация, вы эксплуатируете машину, не промывали никогда систему. Понимаете, когда меняется антифриз, я рекомендую менять. То есть промывать при замене систему. Это делается очень легко, добавляют специальные средства, и дальше все это промывается, ну, водой обыкновенной. И все нормально, после этого снова заливается. Если вы это делаете, ну, тогда не делайте, тогда вполне это может быть.
1: Так, минут до конца. У нас там что-то еще есть какие-то причины, да?
0: Там простейшая причина – перегрузка двигателя. То есть, ну, когда вы начинаете там кого-то тащить, ехать там в горах, где-нибудь по серпантинам, надо понимать, что у вас двигатель работает в перегрузке. Соответственно, может перегреться. Поэтому чаще смотрите на температуру и следите за уровнем жидкости и смотрите, кипит она или нет. Неисправность датчиков – это однозначная вещь. Она дает не вовремя срабатывать вентилятор, все это не работает. Дальше неисправности ходовой – это частая история. То есть, как бы, знаешь, когда прихватывают тормоза, приспущены шины, углы установки колес нарушены. Все, что затрудняет движение автомобиля, все греет мотор. То есть вы его нагружать начинаете. То же самое касается и неисправности трансмиссии. Это когда пробуксовывает сцепление, вы начинаете больше нажимать на газ. Либо гидротрансформатор нормально не работает в автомате. Тоже жмете на газ, соответственно, больше у вас мотор начинает работать на других оборотах в другом режиме. Вот и все. То есть, считай, вы постоянно газуете, загоняете в сложные условия. Вот, в принципе, я рассказал все причины, практически из-за которых происходит перегрев двигателя.
1: Ну, окей. Время этой четверти часа к концу подошло. На будущей неделе, в понедельник, по-моему, мы вернемся к этому вопросу. Будем говорить уже о последствиях перегрева мотора и о том, собственно, как предотвратить все это хозяйство. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был вместе с нами. Юр, спасибо.
2: Спасибо, Юр.
1: Давай, хорошего дня.
0: Большое спасибо, всем удачи.
2: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как в споре рождается не только истина, но и большие автомобильные традиции.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и...

0: важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается капитальный ремонт учреждения образования. Он ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В кадетской школе идет монтаж инженерных систем. Там устанавливают двери и светильники, укладывают полы. Проходит отделка стены потолков и обустройство лестничных ограждений. В школе номер 7 имени Антона Злобина выполняются работы по водоснабжению, электрике, ливневой канализации и отделке помещений. Ремонтируют кровлю. Завершить ремонт планируется к началу учебного года. Ежегодную выставку «Мой герой» подготовил Краеведческий музей к Дню Победы. На витражных окнах размещено более 80 материалов об участниках Великой Отечественной войны из семей великолучан. Идея о создании экспозиции появилась у сотрудников музея 6 лет назад, накануне 75-летия Великой Победы. За это время музейный архив пополнился большим количеством документальных рассказов о героях-победителях. Как отметил гость мероприятия, депутат Госдумы Александр Козловский, это не просто акция, а дань уважение героическому прошлому предков. Проект позволяет сохранить для будущих поколений правдивые сведения о подвиге нашего народа. Все представленные на выставке материалы будут опубликованы на сайте Краеведческого музея. Военная драма «Семь верст до рассвета», которая снята в Псковской области, рассказывает о подвиге уроженца деревни Куракино Великолукского района Матвея Кузьмина, вошла в тройку лидеров кинопроката России и стран СНГ. За 10 дней проката картина заняла 3-е место по кассовым сборам.
3: О валютах.
2: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, юань 10,93.
3: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Автомобиль – это игрушка для богатых. Ненадежная, механическая причуда, от которой мыслящим людям нужно отказываться, потому что лошадь – надежный помощник человека в дальних путешествиях. Примерно так думало большинство в одной огромной стране, в которой было всего 200 километров асфальтированных дорог, а бензин продавался...
6: В аптеках.
5: Да.
6: И оттуда они, собственно, и распространились.
5: Вот.
6: На весь мир.
5: Значит, большинство думало вот так, как я, собственно, процитировал. Большинство думало в 1903 году, в тот момент, когда началась большая история автомобильной гонки, которая изменила, перевернула вообще все, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
6: И я Кирилл Манжула.
5: Вместе с нами Федор Буцко. Федь, доброе утро.
6: Привет, Федь.
7: Доброе утро, привет.
4: Дорожные истории.
5: Итак, май 1903 года, два, сколько их там было на самом деле, вот этих отрехолков, которые решили, что можно попробовать проехать на автомобиле с востока на запад.
6: На запад штатов.
5: Да, через всю страну, 4500 километров.
7: Я себе представляю такую, знаешь, киношную картинку, традиционный такой американский интерьер, значит, бара, ресторана, темное дерево, да, сидят господа, кто-то курит, значит, дымок где-то, значит, через окна видно хорошо. И, собственно, вот один, значит, делает одно заявление, да, а кто-то на него реагирует. Да, и вот, значит, кто-то утверждает, что автомобили – это временная прихоть, да, так многие думали. Там немецкий кайзер говорил, что, значит, автомобиль – это временная мода, а лошади – это навсегда, понимаешь? Вот. И таких было много. И таким голосам противопоставил себя, так сказать, некто Горацио Нельсон Джексон. Он не бедный парень, собственно, такой канадско-американский гражданин. Он врач, да, он не был ни инженером, ни создателем машин, ни водителем. Он был автолюбителем. И вот когда он услышал это голословное утверждение, что, мол, на машине ты через Соединенные Штаты все равно никогда не проедешь. Ну, в смысле, от одного штата до другого. И он поспорил на там, $50. Эта сумма большая, но она большая для обывателя, потому что, ну, это на нынешние деньги, говорят, 1002 американских долларов. Ну, то есть, ну, условно говоря, там, 150 тысяч рублей, да, они поспорили. Там, может быть, на 200, там, неважно. Округлять можно в любую сторону, это не так важно. Но понятно, что это было спор ради спора, да, не ради долларов. И, собственно говоря, у него даже машины в тот момент не было у этого Горацио Нельсона.
6: Что это за автолюбитель без машины?
7: Ну, уже попробовал, уже где-то понюхал бензин, уже пришел в восторг от ветра, который тебе дует в нос, значит, от этой гари, запаха, кожаных перчаток, там, неурядиц, который надо героически, так сказать, победить. От этих взглядов, которые на тебя бросают, когда ты на своей этой чихолке, значит, по городу катишь, гуси из-под колес, там, значит, выбегают недовольные. Вот. Он купил машину, подержанную, Винтон, такая марка, значит, 20 лошадиных сил. Дал ему имя, мало ли кто что сделал. Ну, это же как конь почти, да, дал имя. Вермонт назвал, это его родной штат, значит, все с пафосом. И в мае месяце, под конец мая, вот как раз, сколько это было, 123 года назад, выехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Значит, еще, ну, как бы одному страшновато, нашел молодого парня, механика, звали его Севол Крокер, тоже героическая личность, потому что он должен был ремонтировать машину, там, иногда подменять водителя, иногда следить, чтобы они просто доехали, да. Ну, представляете, вы должны отправиться в первое в истории путешествие на автомобиле через всю большую страну.
5: В которой нет дорог на минуточку.
7: Ну, какие-то есть, понятно, дороги, обозы же шли, там, понимаешь, не то, что караванных путей никаких не существовало. Какие-то дороги были, но какие, где, под какой, так сказать, транспорт гужевой, да? Они еще там, модифицировали машину, сняли заднее сиденье с нее, да, потому что бензинчика-то не везде прикупишь, да, это же не как Ноне. Это совсем другие времена. Значит, нужны были топливные баки, а лучше не один, а пара. Да? Где ты будешь спать? Ну, где тебя жизнь остановит, да, твоя дорога? Там и будешь. Значит, нужны там спальные мешки, одеяло, нужна еда, вода, нужны инструменты, естественно, все эти запчасти бесконечные. А потом, ну, про питание, кстати, тоже, может быть, придется добывать. Но мало ли где вас, значит, остановит поломка, например, автомобиля. Может быть, неплохо, если вы пару уточек сможете себе на обед, там, понимаешь, настрелять. Значит, нужны там топоры, ружья, боеприпасы, там, и так далее, и так далее. Фотоаппарат взяли, поэтому есть несколько фотографий. Это интересно. Это такое, сегодня это путешествие, это просто, ну, о нем может подумать, ну, каждый, понятно, что это немножко далековато и, наверное, дороговато, хотя, наверное, там можно как-то ездить более-менее бюджетно на машине, но уже это другой разговор.
5: На всякий случай, вот просто пара цифр. Мы с женой в какой-то момент, в какие-то совершенно абсолютно травоядные годы думали о том, чтобы прилететь в Нью-Йорк, значит, взять машину на прокат и через всю Америку, значит, по уже существующим дорогам для того, чтобы посмотреть, как живут люди на другой стороне планеты. 4800 километров между Сан-Франциско и Нью-Йорком. 4800 километров. Сейчас это 2 дня 14 часов за рулем.
8: Естественно, с остановками, со всеми делами. Вот это все выливается в такое двух-трехнедельное путешествие.
7: Ну да, видишь, тогда было, да, две недели, да, да, теперь два, а у них было два месяца. Они ехали два месяца с лишним даже. Они проехали, это была большая история, они по дороге бульдога купили, очки ему справили тоже такие, чтобы от пыли защищал, потому что дороги были ужасные, естественно, где-то их не было, где-то... В общем, это было большое, сложное, значит, путешествие, о котором, конечно же, все рассказали, но не сразу тогда информация не разносилась настолько быстро. Зато оно было настолько ярким и эффектным, и как бы важным для автомобильной истории, что мы даже сейчас, 123 года спустя, можем о нем вспомнить с улыбкой и рассказать.
8: Да, а машина, на которой они, собственно, проехали, она сохранилась, она до сих пор стоит в Смитсоновском институте.
7: Можно, да, отправиться в этот Национальный музей американской истории и действительно в одном из его отделений увидеть вот этот самый Винтон. Он же Вермонт. Такой необычный автомобиль. Так, ну, так развивалась автомобильная вот это все это начало автомобилизма. В России оно началось чуть-чуть позже, но тоже интересно развивалось. Да? У нас мы немножко позже запрягли, но потом тоже были энтузиасты, которым очень хотелось ездить, которые покупали эти машины, привозили всякие Рено там, и прочие марки из-за границы. Там, Форды, американские, европейские, везли. Пытались здесь самостоятельно делать.
8: Погоди, Руссобалт. Ну вот, не тот Руссобалт, который сейчас пытается выйти на рынок.
7: Ну, Руссобалт, исторический Руссобалт. Первая попытка сделать этот автомобиль в Латвии. В Российской империи. Вот, на вот этом самом русско-балтийском заводе. Ну, да, классная история. И, собственно, эти машины стали распространяться, и тоже они встречали такое недоверие, они встречали желание, значит, этому водителю гаду, значит, картошкой гнилой, значит, кинуть по его шлему, в очки ему попасть, вот, потому что ездили часто лихо, люди были непривычны, пришлось вводить правила дорожного движения. Кстати, есть вот это такое уложение, да, московское, это еще лет 1913 года, где такое постановление о порядке движения по городу Москве автоматических экипажей, это называется. Там старыми формулировками сформулированы вещи, которые и сегодня абсолютно, собственно, ну, примерно так же мы сейчас и живем, да. Ну, то есть автомобили должны пройти техосмотр, должны там получить номерной знак, должны до этого быть испытаны, так сказать, на то, что они соответствуют езде, ну, что они могут разгоняться и тормозить. Там, например, говорится, самоход должен был быть сделан надежно и так сконструирован, оборудован и выполнен, чтобы опасность пожара, взрыва, а также неудобства для людей и животных от шума, дыма, пара и удушливого запаха, важно, да, не могли иметь места. Ну, что, неужели это не актуально сегодня?
8: Евро? Сколько вы там насчитали евро?
7: Евро там, другое евро, да.
8: Ну так, на всякий случай, значит, я что-то как-то вот посмотрел в интернете, когда у нас начались правила дорожного движения в принципе, вот, а еще до Петра Первого. Наши власти, да, конечно, задумались над тем, как регулировать, там, допустим, проезд перекрестков. Петр Первый в 1683 году запретил быструю езду по городским улицам. Лихачей могли сослать на каторгу.
7: Да, если что-то страшное случилось, вот ты гнал, задавил там кого-то, будешь отвечать. Это разумно, да, это не вызывает отторжения, да. Вот. А в старых правилах там было много про технику сказано, да, что должен быть там надежный рулевой механизм, при помощи которого один человек мог бы легко и точно править экипажем, быстро и круто поворачивать его, а также останавливать не менее как двумя независимыми друг от друга тормозами. То есть два тормоза, не на одно колесо какая-то колодка давит, а хотя бы на два. Да, ну, все очень разумно и правильно. И действительно, в этом смысле немного чего изменилось за последние сколько там, 100 с лишним лет.
8: А, кстати, вот еще одна деталь. Управлять автомобилем может гражданин старше 21 года. Ну, то есть, подростков за руль уже тогда не пускали.
6: Подростков? Ну, извини.
8: Нет, я понимаю.
6: Тогда-то все-таки взрослели куда как быстрее, чем сейчас.
8: 21 год.
7: Сейчас, наверное, тоже
8: рубежный возраст, когда у тебя инстинкт самосохранения уже развился.
6: Более или менее.
8: Вот. И знаете что? Палочки в руках у полицейских, занимающихся регулированием дорожного движения, появились, знаете, где, когда? В 1908 году в Петербурге. Тогда они еще не полосатые были, они были просто белые палки. Ну, вот, и гораздо длиннее увесистее, чем нынешние.
7: Так, чтобы... То есть можно было, если что, и огреть этой дубиной какого-то непослушника на дороге, да? Чтобы к правилам нужно уважение было воспитывать, да?
8: С самого начала. Это четверть. К концу подошла. Федор Буцко был у нас.
6: Федь, спасибо.
8: Давай, Федь, хорошего дня.
7: Всем доброго.
8: А мы вернемся. Буквально через пару минут.
6: В следующей части программы Олег Осипов обсудим, как возить детей на такси.
4: Программа «Мой автомобиль». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
12: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Прекрасная недалека. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Трезвость, блин, норма жизни. Вот этот период влюбленности в электричество, в малообъемные моторы, он как-то проходит, заканчивается.
6: Ну да, он, я думаю, что начало этого самого конца.
8: Компания Mercedes, точнее, вот это тюнинговое подразделение AMG, пришло к выводу, что турбочетверка под капотом машины, заряженные машины, это плохо. Турбочетверка с гибридным довеском на AMG это вообще никак не продается.
6: Ну, не покупают.
8: И в связи с этим V8. Старый, добрый, православный V8.
6: Ну, и китайцы не отстают. Вот, например, Geely создает, точнее, уже создал шестицилиндровый двигатель отдачей 544 силы и представили гибридную силовую установку. Там будет последовательно параллельная гибридная система, но, тем не менее, будет ДВС с мощностью от 476 до 544 лошадиных сил.
8: Трехлитровый мотор. Трехлитровый V6. Отлично. В интересные времена живем. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
8: Мы вернулись уже вместе с Олегом Осиповым.
6: Олег, привет.
8: Доброе утро.
16: Доброе утро. Привет всем.
4: Пробуксовка дня.
16: Да, а я еще хотел добавить, а Great Wall, между прочим, создает V8.
8: А они на прошлогоднем шанхайском, по-моему, автосалоне показывали.
16: Или в Пекине, я уж не помню. Но показали давно, да. Я пока не видел реальных машин. Ну, посмотрим.
6: Мы возвращаемся в эпоху больших двигателей.
8: И это хорошо.
16: Нет, ну, понимаешь, вот опять, мы никуда не возвращаемся, на самом деле. Ничего не теряли, если так глубоко задуматься. Мы просто ищем компромисс. И, разумеется, они посередине. Будет и то, и другое, и третье. Это нормальная ситуация. Абсолютно. Нельзя делать ставку на что-то одно, понимаешь? Уничтожая другое. Нужно развивать все то, что шевелится. Все, что перемещается.
8: Олег, опыт последних 15 лет показал, что в некоторых головах вот эта мысль насчет того, что можно уничтожить одно за счет другого, она эта мысль
16: это,
8: была.
16: К сожалению, согласен совершенно. К сожалению, да, это вопрос, так сказать, образованности, развития, культуры в итоге и так далее. Да, мы видим очень много, так скажем, неумных людей. Кстати, в Германии, например, зеленые могут уничтожить все что угодно, любой прогресс. Вот захотели, закрыли, так сказать, атомную электростанцию.
6: Да,
16: вот
6: это... А, кстати, они уже сказали, что, в общем-то, это было поспешным решением.
8: Зеленые сказали?
6: Не зеленые, я не буду называть эту фамилию, кто это сказал, но да, тем не менее. Она не участвовала в этом.
16: Что может придумать Грета Тунберг? Ну, вы уже видели этого человека? Да? Ну, понятно же, о чем речь. Ну, кстати сказать, это не самый худой вариант.
8: А, ладно, давайте вернемся на нашу грешную землю. Вопрос такой, собственно, а как мы будем возить детей в такси в ближайшем будущем? Потому что Общественный совет по развитию такси направил в Минтранс письмо с предложением по поводу детских кресел, потому что это экономически невыгодно для бизнеса, для самих водителей становится, потому что вот те законы, которые были приняты нашим государством, они работают вот не так, как задумывалось.
6: Все чаще и больше фиксируются ситуации, когда таксисты отказываются брать детские заказы. И я даже видел несколько уже и судебных разбирательств по этому поводу, когда возникают скандалы между родителями и водителями. Водители отказываются, поскольку у них нет детского кресла, нет возможности это детское кресло таскать с собой. И родители устраивают скандалы, и все это выливается в судебные разбирательства.
16: Это как Бродский писал. Молодежь, молодежь, да мы захотим, у нас молодежи вообще не будет. То есть, ну, понятно, что надо создать такие условия, при которых бизнесом будет заниматься невыгодно. Детей переводить невыгодно. Хотя, в общем, в основе лежат, конечно, добрые намерения. И мы знаем, куда вымощена ими дорога. Да? Вот ну как же, дети должны быть со всех сторон защищены, безусловно. Вне всякого сомнения. Но, ребята, вы все-таки подумайте, как, так сказать, кто за это будет платить,
6: да,
16: и какие,
6: Олег,
16: преференции.
6: Но, а какой выход из этой ситуации? Смотри, то, что ребенок до определенного возраста должен быть в детском кресле, это аксиома. Это вообще не обсуждается.
16: Ну, смотри, государство хочет, чтобы таксисты перевозили детей безопасно, да?
6: Так.
16: Значит, государство может предоставить какие-то преференции тем, кто оборудовал свои машины безопасными удерживающими устройствами, и причем несколькими даже, может быть, не одним, и за это снизить налог там.
6: Логично, согласен, какие-то... согласен, да. Если ты теряешь вот где-то, если ты теряешь, потому как у тебя в багажнике детское кресло, ты теряешь пространство свое, которое ты можешь монетизировать.
16: Да, совершенно правильно.
6: Значит, ты теряешь деньги. Если ты здесь теряешь, ты где-то должен приобрести. А дальше уже твой выбор. С тобой согласен.
16: Вот если, да, депутат хочет, чтобы ребенок был безопасен, пусть заплатит. Что за проблема?
8: Так, смотрите, проблема сейчас, по крайней мере, на сегодня, состоит в том, что детские кресла нужно возить с собой в багажнике. И при этом, я правильно понимаю, у нас запрещено брать дополнительные деньги, детского тарифа отдельного не существует. Ну, то есть, типа, да, ты можешь вызвать машину с детским удерживающим устройством, но дополнительные деньги из тебя брать за это нельзя.
6: Здесь я не уверен, Дим. Ты в этом уверен?
16: Слушай, вот я тоже не уверен, потому что на самом деле ведь мы с вами не можем отличить один тариф от другого. Более того, тариф меняется каждые 5 минут или во время поездки. Легко. Ну, это же Яндекс распоряжается этим. Я не знаю.
8: Не только Яндекс. Еще? Да, у нас там есть какие-то намеки на конкуренцию. Вопрос, собственно. Если невозможно заставить таксиста возить в багажнике детское удерживающее устройство, давайте мы будем выводить на рынок машины с креслами-трансформерами. Есть вполне ничего себе работающие технологии, вполне ничего себе дешевые, доступные машины. Да, я не знаю, Kia Carnaval, например, вы видели, как...
6: Вот я нельзя свежий... Kia Carnaval вывести в такси. Извини.
8: Но скопировать кресло-трансформер.
6: А кто у нас будет этим заниматься? АвтоВАЗ?
16: Между прочим, АвтоВАЗ тебе уже ответил. Можно, а зачем? Это же об этом тоже. BMW можете? Можем.
6: Смотри, а по поводу детского тарифа тут все очень просто. Если ты вызываешь автомобиль, такси, оборудованным детским креслом, ты должен бегуном, скорее всего, переключить.
8: Да.
6: Таких автомобилей среди ближайших, скорее всего, минимум, правильно? И у тебя автоматически вырастает тариф на этот автомобиль. То есть агрегатор вот тебе насчитает больше.
8: Я не знаю, как это работает на самом деле, но окей, значит, здесь и сейчас мы не в состоянии решить вот эту проблему с нехваткой машин с детскими удерживающими устройствами. Ну, в смысле, с креслами в багажнике. Давайте подумаем о будущем. Давайте попробуем заставить автопроизводителей выпускать машины специально для такси.
6: Ну, слушай, мы с тобой как-то об этом говорили. Помнишь, я ради бреда об этом сказал? Ну. Все мы посмеялись. Но кто это будет делать?
16: Не, а можно я вопрос задам? Вот вы, поскольку лучше меня, так сказать, больше прочитали по этому поводу. Вот в тех предложениях, которые направил этот союз или что там, добровольное спортивное общество такси, там есть предложения по налогам, по вот этим преференциям для таксистов? Я думаю, что нет.
6: А, я думаю, что основное пожелание со стороны таксистов – это вводить какую-то дополнительную плату. Ну, то есть, чтобы был все-таки тот самый тариф, как мне кажется.
16: Да, это во-первых. Во-вторых, я вам скажу, что это, конечно, совершенно не нужно заставлять производителей что-то выпускать специально для такси. Этого не делал никто никогда во все времена. Да и не нужно это
8: Олег,
16: делать.
8: Лондонские кэбы, вспомни.
16: Нет, лондонские кэбы – это отдельная
8: В конце
16: история,
8: концов, безусловно. Вспомни E-класс. Мерседес E-класса специально для такси.
6: У них есть трансформер, да, на
8: заднем... Да, кресло-трансформер, задний диван трансформируется в детское кресло.
16: Ну, слушайте, значит, они сделали как-то достойно, в смысле, доступными все эти модификации. И, кроме того, ну, понятно, что E-класс может себе позволить, наверное.
6: Ну, так, я не
16: уверен, что это очень важно. На самом деле, я не понимаю, зачем они вот это все нам вешают на уши. Типа там не одно, а несколько удерживающих устройств. Это все ерунда, в общем-то. Любой водитель, любой таксист знает, что нужно там одно-два кресла, если он двух детей может перевозить. Кстати говоря, никто не мешает ему договориться с тем заказчиком насчет отдельной оплаты, помимо всего прочего.
6: Каким ты образом договоришься? Нет, невозможно. У тебя все идет через агрегатора. Заказ идет через агрегатора. Заказ принимает агрегатор, агрегатор принимает деньги, и агрегатор расплачивается с таксистом.
16: Слушай, а может нам это самое, чтобы несколько агрегаторов или без агрегаторов? Нет, нельзя так.
8: Несколько агрегаторов на самом деле уже есть. В конце концов, есть еще и мессенджеры, в которых тусуются нелегальные таксисты.
16: Слушайте, я, кстати, в это не очень верю. Ну, какие такие несколько удерживающих устройств? Слушайте, там дети, в принципе, детское кресло нормальное. Они, в принципе, от двух годиков, от 3 до 11 лет легко.
8: Этот вопрос
16: ты
8: возникает...
16: Ты же возил детей, ты же понимаешь.
8: Да, я возил детей, в том числе детей своих друзей, вместе со своим собственным ребенком. А, прикол заключается в том, что если ты везешь двух детей, тебе нужно два кресла. В любом случае.
6: Два кресла, да. Ты представляешь, сколько они места занимают в багажнике?
8: В багажнике места уже не останется.
6: Все.
16: Ну, ты же можешь выбирать, либо, так сказать, ты берешь пассажира с двумя детьми, либо ты берешь
8: пассажира с одним ребенком. Вот поэтому они бьют тревогу, потому что все чаще и чаще таксисты отказываются возить детей, ну, просто потому что...
6: Потому что на штраф могут нарваться, серьезный.
16: Ну, 5000, конечно. Да. А, вообще нет, стоп, одну секундочку. 50 000. 5 это для нас, для простых смертных. А для таксистов 50, насколько я помню. В общем, надо, прежде чем вводить штраф, мне кажется, тоже стоило подумать об этом.
6: Ну, нет, секундочку. Мы же начали наш разговор, что ребенок должен быть в кресле. Это аксиома, точка. Дальше мы должны найти решение этого вопроса. Как сделать так, чтобы и родители с детьми не чувствовали дискомфорта, и те, кто работает в такси, тоже не испытывали проблем.
8: Угу. И вот единственное решение, которое я вижу, это кресло-трансформер. Ну, то есть заднее сиденье, трансформируемое в детское кресло.
6: То есть так сделать, чтобы на рынке были автомобили, которые пригодны, максимально удобны для перевозки пассажиров с детьми. А как это сделать?
16: Либо лондонский кэп, либо E-класс.
8: Либо Кеа-карнавал.
6: Одно из двух, одно из трех.
16: Кеа-карнавал, да. Карнавал она называется. Конечно, хорошая машина. А есть еще Hyundai H1, я могу много назвать.
8: Стария, вот туда же.
16: Пожалуйста, давайте думать.
8: Проблемы обозначены. Ждем ответа от правительства. Наше, по крайней мере, письмо от Совета по развитию такси лежит сейчас в Минпромторге. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
6: Пока-пока.
8: Давай, хорошего дня.
16: Всем удачи. Берегите детей. Пока.
17: Программа «Мой автомобиль». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
19: не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
17: Об атаках.
20: Силы ПВО за 2 часа сбили над российскими регионами 4 беспилотника. Атака отражена в период с 7 до 9 утра по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над территориями Волгоградской и Ростовской областей.
17: А США.
20: США направили в Европу стратегическую атомную подлодку. Субмарина, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, зашла на базу в Гибралтаре. Визит демонстрирует неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО. СМИ пишут, что американцы перебросили подводную лодку на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном. Это перемещение совпало с отказом президента Дональда Трампа от выполнения контрпредложения Тегерана, касающегося прекращения огня и объектов для обогащения урана.
17: О судебных делах.
20: Иноагента Тихона Дзиткуо приговорили заочно к 8 годам колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Главный редактор телеканала «Иноагента Дождь» также лишен права 4 года заниматься администрированием сайтов, сообщает прокуратура Москвы. Дзиткуо обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах России и уклонении от обязанностей иноагента. Он объявлен в розыск.
17: О вирусах.
20: В Нидерландах из-за хантавируса на карантин отправлены 12 сотрудников больницы. Они будут находиться в изоляции 6 дней. Речь идет о работниках университетской клиники в Нейминге, которые допустили нарушения в работе с зараженным пациентом, уточнили в медучреждении. Ранее в эту больницу поступил пассажир с хантавирусом с круизного лайнера. Сообщается, что в клинике у него взяли анализ крови, который обработали по стандартной процедуре. Позже выяснилось, что образцы должны были исследоваться по более строгому протоколу.
17: О нововведениях.
20: Больше 40% песен, размещенных в российских стриминговых сервисах, могут потребовать изменений после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, говорится в исследовании юрфирмы Sample Legal. Эксперты проанализировали больше 840 композиций разных жанров, выпущенных до 1 марта этого года, даты вступления в силу новых ограничений. Около 67% треков с потенциальными правовыми рисками относятся к жанру хип-хоп. Еще примерно треть приходится на поп и рок-музыку.
17: О валютах.
20: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Что известно об обвинениях, предъявленных экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку? В Иране заявили о возможности рассмотрения вопроса об обогащении урана до 90%. И молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. Почему? Обсудим в ближайшие минуты. Ну что ж, здравствуйте. Всех приветствую после выходных дней начинаем нашу работу с обсуждениями главных тем. И вот выдвижение обвинений в отношении бывшего главы офиса Зеленского Ермака, напомню, произошло накануне по команде Дональда Трампа. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. В июне прошлого года Зеленский дал команду Ермаку. Ермак собрал совещание генерального прокурора, всех, кого он считал нужным, и дал команду не просто поговорить, а арестовать всю группу детективов НАБУ. Что еще известно об обвинениях, которые предъявлены экс-главе офиса Зеленского Ермаку? НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 10,5 миллионов долларов при строительстве элитного жилья под Киевом. Указывалось, что обвинение предъявлено по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. Кстати, наказание по этой статье – тюремное заключение от 8 до 15 лет. Конфискация имущества включена в пакет. Ну и, как сообщалось в опубликованном НАБУ видео, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций под названием «Династия». И вот по версии следствия в нем участвовал человек под несколькими прозвищами, которые следствие идентифицирует как Ермака. Много еще обвинений. Там высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом. Ермак не комментировал украинским СМИ предъявленные ему обвинения никак, по крайней мере, пока. Ну и это результат попыток того самого Зеленского проигнорировать предыдущие сигналы из Вашингтона. Такое заявление сделал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник. Родион Валерьевич с нами на прямой связи. Я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Да, здравствуйте.
1: Родион Валерьевич, подскажите, пожалуйста, вот это подозрение, переводя на русский язык с украинского, Ермаку, которое было предъявлено, сейчас многие говорят, что выглядит как некое последнее предупреждение Зеленскому. Последнее китайское, я уточню, или действительно последнее? Как вы смотрите на это?
21: Запуск процедуры, то есть предыдущие так называемые серии Мендельгейта, они базировались на в основном сотрясении политического бомонда. То есть никаких правовых последствий, в частности для ближайшего круга Зеленского, они не предусматривали. Сейчас уже из политического он переведен в правовой, поэтому и обвинения, которые были, подозрения, которые были предъявлены ближайшему соратнику Зеленского, это запуск уже процедуры, которую нельзя просто так закрыть. Учитывая особенно вот межправительственное взаимодействие НАБУ, вот, и в частности ФБР и там ряда других международных следственных органов, да, которые будут надзирать за этим резонансным треком. Поэтому на данный момент это удар по ближайшему окружению Зеленского, оно ставит его в очень неудобное политическое положение, и ему придется выбирать то ли спасать своего второе «я», да, то есть которое на протяжении долгого времени...
1: Или мини-ми, можно еще сказать.
21: Мини-ми, да. Значит, и, либо же значит, от него дистанцироваться и отказываться, и тогда не исключен вариант, что Ермак предпочтет вскрыть вот тот сундук компромата, которым он явно располагает, учитывая его многолетнюю погруженность вот, и близость общения с Зеленским. И это может предусматривать как международные треки, личностные, коррупционные, и бог его знает, чего из этого еще может выйти.
1: Родион Валерьевич, я сейчас для вас и для нашей аудитории дам три детали пазла. Может быть, они не в одном наборе, что называется, да, но мы у меня вот такая мелькнула, и я хотел бы с вашей помощью в ней разобраться, имеет ли такое предположение право на существование. Смотрите, не прошло там и полгода после увольнения Ермака, да, ему предъявляются подозрения. Дела, кстати, давние, еще до СВОшные, довоенные, да, и там много денег. Параллельно тут же у Такера Карлсона выходит интервью с пресс-секретарем Зеленского, тоже довоенный, да, и там огромное количество скелетов из шкафа достали. Но о чем я думаю? Да, тут как бы Трампа притянуть нельзя, что это по его сигналу, потому что мы помним, что Такер Карлсон, который брал интервью у пресс-секретарши Зеленского, вообще-то разругался с Трампом на иранской почве совершенно вдрызг, да, и они скорее конфликтуют, нежели действуют одним плечом. Плюс еще ситуация в Великобритании, где сегодня могут уволить Стармера. Вот это, на ваш взгляд, детальки одного пазла или просто снова так сложилось в нашем сепараторе, что какие-то вещи можно, ну, пытаться натянуть на глобус, как говорится?
21: Ну, я не склонен считать, что что-то происходит случайно, да, то есть это случайное совпадение. Конечно же, нет. Синхронизация действий, она достаточно о многом говорит. Вот. Но единственное, главное здесь из вот этого набора событий делать правильные выводы. Uh-huh. Вот, на мой взгляд, сейчас речь идет не о том, что лежит как бы там на поверхности, ну и трактуется, как, к примеру, там попытки давления США склонить Украину или Зеленского к каким-то мирному плану. Нет, здесь больше речь идет о перехвате управления самой Украиной во всем ее многообразии. То есть, по сути дела, в ослаблении контроля Зеленского за финансовыми потоками, за военными возможностями, за вот, международными действиями либо совершаемыми шагами вот, на тех или иных треках. Вопрос, получается, то есть одна сторона, которая стоит за НАБУ, и есть другая сторона, которая сейчас контролирует Зеленского, вот, и тогда речь идет не только об ослаблении самого Зеленского, но и влияние вот этой стороны, ну, в большей степени, наверное, она имеет отношение к Европе и к Лондону, вот, и какая реакция будет вот на этом треке. Поэтому mm-hmm. сейчас разворачивается нешуточная борьба, вот, и здесь нужно смотреть на нее как на некую шахматную партию, где следующий шаг будет каким-то образом попытаться либо ослабить, либо усилить вот те действия, которые были предприняты до этого. Но то, что Зеленский сегодня поставлен под серьезную угрозу, и его ослабление буквально стоит на кону, вот, потому что без него гарантировать управление Украиной в прогнозируемом русле не получается, то есть об этом, наверное, можно говорить уже однозначно.
1: Спасибо огромное, Родион Валерьевич. Это Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации, был с нами на связи. Эту тему мы будем продолжать вместе с военным обозревателем «Комсомольской правды», говорит полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Громкий скандал вокруг офиса президента Украины разгорается с новой силой. На этот раз под подозрение попал бывший глава офиса Ермак. У него были проведены обыски. Об этом вчера трещала вся украинская пресса. К Ермаку пришли специалисты из НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, и САПУ, Специальная антикоррупционная прокуратура Украины. Что ему инкриминируется? Ему инкриминируется 10 миллионов долларов, незаконно потраченных, на строительство элитных домиков для элитной же своры Украины. В этой элитной своре существует и Зеленский, и вся его братья, которая входила в офис украинского президента. Ну что, как и следовало ожидать, Ермак говорит, что я ничего не делал без указания сверху, а сверху указание у него было только одно – это Зеленский. А тут еще вдруг неожиданно очень громкое, яркое, злое, не побоюсь сказать, интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дала гражданка Мендель, это бывший пресс-секретарь президента Украины. Она рассказала очень о многом из того, что видела своими глазами в офисе Зеленского. И то, что он деньги раздавал мешками, и то, что он наркотики употреблял, и то, что он, в общем-то, зажимал критику из оппозиционной прессы, в общем-то, свалило в кучу все, что тянет Ну, минимум на 12 лет за колючей проволокой. Еще в 22-м году Зеленский был готов уступить России Донбасс, но ему ударили по рукам и сказали: отойди в сторону, и он подчинился. Кто же там бил по рукам? Да мы же знаем. Но что мы сегодня имеем в итоге, что происходит в офисе президента? Там все больше и больше украинских чиновников самого высокого ранга попадают под подозрение. У них и проводятся обыски, им инкинируются очень крутые статьи Уголовного кодекса Украины. Ну а что Зеленский? Зеленский отрицает свое причастие и со связями с Миндичем, вы знаете, человека, которого называют кошельком Зеленского. Он тоже отбрехивается. Но НАБУ и САП, вот эти национальные антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура Украины предъявляют и Миндичу, и Ермаку очень серьезные обвинения. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: В Иране заявили о возможности рассмотрения вопроса об обогащении урана до 90%. Обсудим через 2 минуты в эфире.
5: Новости. Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
22: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
23: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская, 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
25: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
27: А знаете ли вы что? Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б».
28: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Сергей Григорьев у микрофона. И в Иране заявили о возможности рассмотрения вопроса об обогащении урана до 90%. Вероятность такая существует в случае повторных атак со стороны Штатов. Это отметил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Ибрахим Аризаи. Трамп даже пригнал к проливу Гибралтар, не путать с Ормузским, подводную лодку класса «Агая» с ядерными ракетами на борту, ну, якобы, чтобы послать сигнал Ирану. В общем, есть ощущение, что идут уже неприкрытые угрозы применения штатами ядерного оружия, поскольку на подводной лодке класса «Агая» такое есть, ядерного оружия по Исламской Республике. Причем не исключают эксперты, что, возможно, будет использовано, если такое произойдет, сразу стратегическое с особо мощными ядерными боеголовками, а не тактическое с минимальными. Помимо всего прочего, Объединенные Арабские Эмираты ударили по Ирану в момент установления перемирия. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, и отмечают, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признавал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван. Это в Персидском заливе, и было сие в начале апреля. Wall Street Journal также обращает внимание, что вооруженные силы Арабских Эмиратов хорошо оснащены западными реактивными истребителями и системами наблюдения. Так что же происходит, чего ждать ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов с нами на прямой связи. Борис Васильевич, я вас приветствую, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Борис Васильевич, ну вот как вы видите ситуацию, зачем, в частности, Трамп посылает такие сигналы Ирану, подгоняя подводную лодку класса Агая? Ну, правда, конечно, нет смысла его тянуть в Ормузский пролив, да, ну, в Гибралтар это уже поближе, что называется, да, но дальность такая им совершенно не нужна, они могут чуть ли не с территории Соединенных Штатов, если надо, запускать такие ракеты, насколько я помню. Кому эти сигналы и действительно ли ядерная дубинка была выдернута из чехла, и теперь ей угрожают, размахивая над головой, Штаты прежде всего?
4: Ну, здесь надо говорить, наверное, о том, что были ведь предложения, меморандум, так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми, возможно, были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимости. Последствиям. Это не только будет действовать на Иран, но и окружающие страны соседние. Это совершенно очевидно. Это давление, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это давление со стороны Соединенных Штатов. Но Иран показал вот в предыдущих своих действиях, в ответных ударах по, прежде всего, американским военным базам, что давление на него действует как раз, так скажем, получается обратный результат. Если напомнить, эти иранские ответные удары по американским военным базам привели к тому, что практически все вот эти американские военные базы, их до 13, они достаточно получили повреждения, что использовать их можно будет только после каких-то восстановительных работ. Но я повторю, что, на мой взгляд, ядерного удара нельзя предположить со стороны Соединенных Штатов. Это безумие полнейшее. И это давление, безусловно, давление. Но Иран готов к таким вот действиям со стороны Соединенных Штатов. И, на мой взгляд, будет продолжаться вот такое вот противостояние. Но это уже повышенный градус противостояния. И если вот вспомнить вот эти удары со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по Ирану. Здесь, конечно, возможно и обострение конфликта, поскольку Иран готов ответить на эти удары. Но они были в апреле, я думаю, все-таки вот так, такой вот вариант можно рассматривать, что вот это давление, оно со стороны Соединенных Штатов какие-то вызовет, конечно, какие-то ответную реакцию пропагандистскую в большем плане со стороны Ирана, но все-таки продолжатся какие-то контакты между Ираном и Соединенными Штатами, и вот какого-то мощного удара со стороны Соединенных Штатов, ну не ядерного, конечно, но вполне возможного с применением и американской авиации, американских ракетных сил по структурам иранской экономики, все-таки я не предполагаю такого. Скорее всего, все-таки будут продолжаться контакты, возможно, и непрямые, и вот такая ситуация, она, собственно, в интересах и Соединенных Штатов, поскольку такие вот мощные удары по Ирану могут привести и к ответным действиям Ирана, при том ответным действиям не только по вот

0: Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. Мы обсудили противостояние Ирана с Соединенными Штатами и Израилем. Продолжаем наш эфир. Но молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. Почему? Подробнее в нашем сюжете.
1: Высшее образование теряет свою популярность. Если раньше окончание вуза было своеобразным социальным лифтом, то теперь этот уровень образования теряет свою престижность, заявляют аналитики. Так, например, на конец прошлого года почти 45% американцев, получивших высшее образование, оказались на должностях, не требующих обучения в вузе. Это максимальный показатель со времен пандемии. А в Великобритании премия за диплом, разница в зарплате между выпускником вуза и работником с минимальной оплатой труда, сократилась вдвое с 2007 года. Что же касается российской молодежи, то сегодня две трети школьников предпочитают продолжить обучение в колледжах. В прошлом году туда подали заявление рекордные 4 миллиона выпускников. По словам экспертов, на тенденцию во всем мире влияет дисбаланс спроса и предложения. Система высшего образования порой не отвечает реальным потребностям экономики и продолжает массово выпускать специалистов по направлениям, которые уже перенасыщены. В то же время технических специалистов, которых учат в среднеспециальных учебных заведениях, действительно не хватает. И наша страна сталкивается с этой ситуацией не в первый раз, рассказал академик Российской академии образования Михаил Рыжаков.
2: У нас такой опыт есть в стране, особенно в 30-е годы, когда индустриализация была там первая, вторая лет. Когда выходили постановления Совета народных комиссаров, когда в школе вводились единые учебные планы, и первое, что делалось, это осваивались рабочие специальности, но на таком серьезном уровне. Тогда и появилась система профтехобразования, которая очень хорошо работала в свое время. Конечно, нужны рабочие руки.
1: Разочарование в академическом пути породило обратный тренд – возвращение престижа рабочих и обслуживающих профессий. Стоимость четырехлетнего обучения в США или Великобритании выросла за последние десятилетия в разы. Одновременно с этим дефицит квалифицированных рабочих рук взвинтил зарплаты в реальном секторе. В нашей стране представители сферы образования уже успели перестроиться к новым тенденциям – и провели серьезное переоборудование колледжей, а также стали обучать по самым современным направлениям и программам, заявила радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Во-первых, очень много колледжей получили новое оборудование, открыли современные программы, современные направления. Это и компьютерные технологии, аддитивные технологии, все, что связано сегодня с цифровизацией, плюс очень интересные программы креативных индустрий. Поэтому действительно заметно преобразовалось само среднее профессиональное образование. После колледжей многие ребята действительно реально идут работать. И уже работая, думают, куда дальше продолжать учиться, в зависимости от будущей карьеры.
1: В то же время в России доля студентов, получающих высшее образование, по-прежнему является одной из самых значительных в мире. Только на бюджетные места ежегодно поступает около 400 тысяч человек. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните *125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюлений жир. Тюлений жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей. В обновлении восстановления синовиальной жидкости. Арсил Артра – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсил Артра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственной.

0: средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается капитальный ремонт учреждения образования. Он ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В кадетской школе идет монтаж инженерных систем. Там устанавливают двери и светильники, укладывают полы. Проходит отделка стены потолков и обустройство лестничных ограждений. В школе номер 7 имени Антона Злобина выполняются работы по водоснабжению, электрике, ливневой канализации и отделке помещений. Ремонтируют кровлю. Завершить ремонт планируется к началу учебного года. Ежегодную выставку «Мой герой» подготовил Краеведческий музей к Дню Победы. На витражных окнах размещено более 80 материалов об участниках Великой Отечественной войны из семей великолучан. Идея о создании экспозиции появилась у сотрудников музея 6 лет назад, накануне 75-летия Великой Победы. За это время музейный архив пополнился большим количеством документальных рассказов о героях-победителях. Как отметил гость мероприятия, депутат Госдумы Александр Козловский, это не просто акция, а дань уважения героическому прошлому предков. Проект позволяет сохранить для будущих поколений правдивые сведения о подвиге нашего народа. Все представленные на выставке материалы будут опубликованы на сайте Краеведческого музея. Военная драма «Семь верст до рассвета», которая снята в Псковской области, рассказывает о подвиге уроженца деревни Куракино Великолукского района Матвея Кузьмина, вошла в тройку лидеров кинопроката России и стран СНГ. За 10 дней проката картина заняла 3-е место по кассовым сборам.
1: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55, юань 10.93.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.

0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И, если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется. И лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
1: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много. Это и народные методы, и аптечные.
2: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако, в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
1: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
2: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
1: Ну, минуту-две.
2: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями, и в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
1: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
2: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже. Ну, представляете, цифра какая страшная. Начинается что? Конечно, гниение. То есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают. И вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы. То есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено. Он раздувается, он прижимает другие органы. И, конечно, он их отравляет.
1: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
2: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
1: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход. Да. Но все же это же вынужденная мера.
2: Вынужденная.
1: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
2: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей, это биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора «Биоматик» сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8-800-707-99-39. Звонок бесплатный. 8-800-707-99-39.
1: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8-800-707-99-39. Позвонить и задать свои вопросы.
0: Здоровый разговор.
3: Реклама. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
8: Рекламно-информационная программа.
0: Здоровый разговор.
1: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. И в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате «Биоматик». Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
2: Медицинский аппарат «Биоматик» особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом «Биоматик»? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливаются восстанавливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которое дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения. Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик, проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
1: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функций кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
2: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишнем весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
1: Вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
2: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
1: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
2: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами, восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и, что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов, они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
1: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
2: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
1: Получается, биоматик – это реальный и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
2: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора «Биоматик» мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. «Биоматик» – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
1: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
0: Здоровый разговор.
10: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
11: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы этот пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем туда полетел. В канун визита Трампа.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О безопасности.
6: В Пензе школьников перевели на дистант на 3 дня. Решение принято оперштабом региона из-за повышенной угрозы беспилотной и ракетной опасности, заявил губернатор Олег Мельниченко. С 12 по 14 мая обучаться онлайн будут школьники Пензы, села Заречного, а также Сердобского и Нижнеломовского районов. Дистанционно будут заниматься и студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. На дистант также перевели школьников в Липецке. Там ограничения действуют 2 дня, 12 и 13 мая. Местные власти объяснили это возможными провокациями, не приведя подробностей.
10: О судебных делах.
6: Суд в Москве вынес приговоры участникам группы, легализовавшей 2,5 тысячи мигрантов. Они получили сроки до 6 лет, уточнили в ФСБ. Установлено, что участники межэтнической преступной группы организовали на территории 6 субъектов масштабный канал незаконной легализации иностранцев с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России. В период с 2001 по 2023 эти годы преступники действовали в Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областях. Доказаны 85 эпизодов.
10: О пожарах.
6: Дыма от природных пожаров накрыло автомобильные трассы Хабаровского края и сам Хабаровск. Из-за сильного задымления в регионе ухудшилась видимость. В воздухе ощущается запах гари. Госавтоинспекция показала кадры с региональных и федеральных трасс, на которых плотная завеса серьезно осложняет движение транспорта. Водители призвали соблюдать повышенные меры безопасности, двигаться на минимальной скорости, использовать дневные ходовые огни, противотуманные фары и аварийную сигнализацию. Причиной ухудшения обстановки стали лесные пожары, действующие в регионе.
10: О технологиях.
12: Эксперты по кибербезопасности предупредили, что популярные селфи с жестом приветствия «В» двумя пальцами вверх могут стать источником утечки биометрических данных. Согласно исследованию, современные камеры высокого разрешения и нейросети позволяют восстанавливать отпечатки пальцев по фотографиям. Китайский специалист Ли Чан продемонстрировал такую возможность на примере снимка знаменитости. Максимальный риск возникает, если фото сделано с расстояния меньше 1,5 метра, а пальцы направлены прямо в объектив. Для реального взлома необходимы качественные снимки и подходящие условия освещения. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
13: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украина выступила с предложением прекратить удары по аэропортам и предложила ЕС принять участие в переговорах. Германия обсуждает кандидатуру федерального президента на роль переговорщика с Россией. И признаков начала более масштабной вспышки хантавируса пока нет. Об этом заявил глава ВОЗ. Поступательно будем идти по темам нашего эфира и начнем с так называемого аэропортового перемирия и перспективы переговоров с Евросоюзом. Украина тут предложила ЕС активно поучаствовать в возобновлении мирных переговоров с Россией, в том числе стать посредником в сделке по аэропортам. Об этом пишет издание «Политико», ссылаясь на главу украинского МИДа Андрея Сибігу. По словам главы украинского МИДа, вопрос о посредничестве Евросоюза уже обсуждался с рядом европейских политиков, и Брюссель мог бы таким образом поддержать дипломатические усилия Соединенных Штатов. При этом Киев не просит Европу заменить Штаты, добавил Сибига, и указал, что это должно быть дополнительным направлением в переговорах. Давайте обсудим, что это значит. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Евгеньевич Михайлов с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
14: Да, добрый день, Сергей, здравствуйте, коллеги.
13: Как вы можете оценить вот это предложение через американские СМИ, которые поступают на ленты информационных агентств? На ваш взгляд, на что это больше похоже? На реальное предложение или это очередная пыль в глаза?
14: Во-первых, на Украине нет воздушного сообщения, оно закрыто еще с первого дня специальной военной операции, а в России все-таки авиасообщения действуют и продолжает работать, несмотря на то, что киевский режим постоянно пытается поражать наши объекты гражданской авиации. И, кстати, вот заявление Сибиги – это, по сути, признание с повинной. То есть, что Украина официально призналась в том, что она пытается бить по гражданским аэропортам. То есть, речь идет о тех транспортных хабах, которые обслуживают десятки тысяч мирных граждан, из разных государств, потому что в России международное авиасообщение. И тем не менее киевский режим спокойно вот так вот устами Сибиги берет и признается в том, да, мы бьем по аэропортам, но предлагаем больше этим не заниматься. Кстати, Россия в этом отношении ведет себя гораздо честнее, так как мы прекрасно понимаем, что единственная международная транспортная артерия, которая связывает Украину с соседями, это железнодорожная полотно, да, и железнодорожный вокзал в Киеве стоит целехонький, туда приезжают регулярно евролидеры, мы над ним наблюдаем, сетуем над этим, но тем не менее никто по нему, так сказать, прицельно не бьет. То есть, а украинцы бьют по гражданским аэропортам. Поэтому вот с этой точки зрения, я думаю, и надо воспринимать эту новость. Ну, а во-вторых, вот это приглашение Евросоюза к участию в переговорах с Россией, мы уже, по-моему, устали говорить о том, сколько раз Макрон рассказывал, что он то хочет звонить в Кремль, то он отказывается переговаривать, то он одно хочет, то другое. То контингенты хочет к нам вводить. То же самое заявлял Шольц, да, потому что наш Шольц был в первые 4 года почти специальной военной операции канцлером. Сейчас такую же риторику проводит Мерц, который постоянно пытается обвинить Россию в чем-то. И в это же время они оказываются там в кулуарах, рассматривают возможность вовлечения в переговорный процесс и даже сетуют о том, вот устами главы Еврокомиссии, то, что, мол, Россия там чуть ли трубки не берет из Европы. Ну так извините, а может быть пора прекращать на миллиарды и миллиарды евро поставлять летальные вооружения на Украину? Может пора прекращать блокировать наши деньги в Европе? Может пора прекращать организовывать теракты на территории нашей страны? Целый список претензий с бывшим партнерам из Евросоюза. И тут они решили с нами, знаете, заняться перемирием. Я как бы думаю, что здесь еще определенную роль играет некое понимание, то, что ускользает повестка. То есть даже США, да, где-то на огромном расстоянии, находясь, так сказать, от Москвы, и то проводят переговорную линию, пусть она неуспешная, скажем так, пусть она пока еще не привела никакому мирному урегулированию, но тем не менее, хотя бы из Вашингтона мы регулярно слышим какие-то предложения позитивного характера. А вот из Брюсселя, Лондона и Берлина мы ничего, и Парижа, мы не слышим ничего позитивного, мы слышим только одни сплошные обвинения. И даже вот вы уже помянули, да, вот возможность переговоров, что они сказали на предложение Владимира Путина, что им не нравится кандидатура Шрёдера. То есть человек, который готов говорить, с которым Путин готов говорить, но им не нравится, это троянский конь. Зато предлагают Каю Каллас, знаете, женщину с ограниченными ментальными возможностями, вообще в целом абсолютно, по-моему, неадекватного и несоответствующего своей должности политика.
13: Так они еще и обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика с Россией, по крайней мере, Шпигель об этом пишет, но это для тех, кто невнимательно следит и не сильно разбирается в политическом, в внутреннем устройстве Германии, для них большим откровением будет узнать, что в Германии есть президент, оказывается, да, там не Шольцем и Мерцем единым, да, но в Кремле, правда...
14: Кстати, его в свое время хорошо пинали украинские и киевские власти, потом он вдруг пошел на сторону, перешел на сторону Киева, стал обвинять Россию и требует стратегического поражения на поле боя. Если поднимем сейчас заявление Штайнмайера 22-23 года, он там много чего наговорил. Но тем не менее, я думаю, что даже если он соберется и соберется приехать сюда, либо предложить свои услуги в качестве переговорщика и снова будет тянуть вот этого снова украинского кота за хвост, снова будет нам рассказывать, что мы опять должны куда-то откуда-то вывести войска, платить кому-то контрибуцию, то даже нет смысла разговаривать. Потому что опять происходит просто затягивание любого мирного урегулирования. Есть такой способ затянуть мир с помощью бесконечных таких тянущихся бессмысленных переговоров. Угу. И мы это видели по истории Корейской войны, Вьетнамской войны. Это умеют делать, кстати, западные специалисты. Они, если мы вспомним даже Корейскую войну, более 600 переговорных процессов произошло до того, как был урегулирован конфликт. Спрашивают, зачем нам это вообще надо? Вот просто отвлекать наших специалистов от работы, перегружать на медийную повестку вот этими бесконечными заявлениями. Тем более, если приедет Кая Каллас, да ее нельзя пускать на территорию нашей страны. Она преступник, на мой взгляд, международного значения. Ее арестовывать надо, а не с ней разговаривать. А они пытаются набить от нас переговорщик. Я думаю, нам нужно соглашаться только на Шрёдера, а все остальные кандидатуры отправлять подальше.
13: Спасибо большое, Александр Евгеньевич, за ваше мнение. Это Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Кстати, в Кремле оценили кандидатуру президента федерального германского Франка-Вальтера Штайнмайера. И вот участвовать в диалоге Европы с Россией могут все, главное его возобновить. Это сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также отмечу, что в Совете Федерации также оценили предложение Киева о посредничестве Евросоюза по аэропортам, и вот они когда-то сами запретили России летать в страны ЕС, получили симметричный ответ, а теперь не знают, как попросить о снятии ограничений. Поэтому и подталкивают Киев к идее переговоров через Брюссель. Так, член Совета по внешней оборонной политике Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал в беседе с журналистами предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги. Ну и к другой теме перейдем. Рост российской экономики в этом году может подняться на 0,4%, затем он может показать ускорение до почти 1,5% в 2027 году и 2,5% в 2029. Это вице-президент Александр Новак представил такой прогноз. Далее об экономике Евгений Проскуряков.
15: Экономика на радио КП.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Мы тут в отделе экономики подсчитали, что средний размер пенсии за 10 лет вырос вдвое. Сейчас он составляет 25 397 рублей. Это данные Росстата на апрель. Для сравнения, в том же месяце 2016 года пенсионеры получали в среднем 12 424 рубля. Получается, с тех пор пенсии прибавили 104%. С одной стороны, удвоение налицо. С другой, подъем в абсолютных цифрах еще ни о чем не говорит. Все познается в сравнении. Вот мы и решили проверить, увеличилась или уменьшилась покупательная способность пенсий с 2016 года. И если сравнить рост пенсий с инфляцией за прошедшие 10 лет, то окажется, что цены выросли чуть меньше, на 85%. То есть покупательная способность пенсий увеличилась. Правда, есть нюанс. Инфляция для всех разная. У пенсионеров основная часть денег уходит на продукты, поэтому рост пенсий логичнее сравнивать с прожиточным минимумом, который содержит товары и услуги первой необходимости. Так вот, за прошедшие 10 лет он вырос на 103%. То есть, по факту, индексация пенсий компенсировала рост цен на основные продукты, товары и услуги. Теперь поговорим о зарплатах. По статистике, средние зарплаты в России за эти 10 лет выросли более чем в 3 раза. Если в начале 2016 года средняя зарплата по стране составляла 32 633 рубля, то к апрелю нынешнего года она увеличилась до 100 360 рублей. Причин для такого роста несколько. Во-первых, острый дефицит кадров. Во-вторых, сыграла свою роль обеление зарплат. Чего здесь больше, реального роста или бумажного, сказать сложно. Но, скорее всего, зарплаты все же опередили и инфляцию, и индексацию пенсий. И, наконец, давайте сравним пенсии со средними ценами на разные товары. В первую очередь важны продукты. Так вот, меньше всего за это время подорожал сахар. Всего в 1,5 раза. Курица за эти 10 лет выросла в цене на 65%. Бензин тоже на 65%, а яйца на 75%. С другой стороны, яблоки выросли в цене вдвое, собственно, как и пенсия. Сливочное масло подорожало более чем в 2 раза, а картошка почти втрое. Вот такие расчеты. Но понятно, что все это очень и очень усредненные цифры. Размер выплаты зависит от стажа пенсионера, его доходов в прошлом и многих других факторов. Кроме того, суммы зависят от того, какую именно пенсию получает пенсионер – по старости, по инвалидности или социально. Да и цены меняются. Например, картофель, который за эти годы подорожал сильнее всего, к осени обязательно станет дешевле. И покупательная способность пенсий, если считать ее в килограммах картошки, обязательно вырастет.
15: Экономика на радио КП.
13: Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса пока нет. Об этом заявили в ВОЗ. Подробнее обсудим через 2 минуты в эфире.
17: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
19: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
20: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
13: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех. И теперь еще одна тема, о которых которая волнует многих. 12 сотрудников медицинского центра университета Радбаут, это город Немеген в провинции Нидерландской, помещены на 6-недельный карантин из-за нарушения мер безопасности при контакте с пациентом, который был заражен хантавирусом. В больнице признали, что при лечении пациента не были полностью соблюдены действующие протоколы безопасности. Но, с другой стороны, признаков начала более масштабной вспышки хантавируса на Андес пока нет. Об этом также заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. И вот напомню предысторию, если вдруг вы пропустили. Круизный лайнер Ви Хондиус следовал из Аргентины к Канарским островам через Южную Атлантику. И вот в начале мая на нем была выявлена вспышка хантавируса. На борту тогда находилось примерно 150 человек, причем все они из разных стран. Ну, 10 мая лайнер достиг Тенерифе. Там часть пассажиров эвакуировали. У одного из них был обнаружен андский вариант хантавируса. Не адский, а андский, от слова «анды». Это горная гряда в Южной Америке, целиком она называется Кордильера. Но вот всего, по данным ВОЗ, на 11 мая зарегистрировано 9 случаев возможного заболевания хантавирусов, из них 7 подтверждены лабораторно, и 3 человека уже скончались. Врачи из США считают, что 19 мая может стать ключевой датой для понимания того, вышла ли вспышка этого хантавируса за пределы круизного лайнера MV Hondius, пишет издание Телеграф. Но вот на данный момент не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения среди людей, которые не находились на борту судна. Таким образом, доказательств распространения вируса за пределами лайнера пока нет. С вопросами обратимся к директору НИЗ по профилактику и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов. С нами на прямой связи. Георгий Христович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
13: Георгий, подскажите, пожалуйста, то есть пока, насколько я понимаю, нет подтвержденных данных о том, что этот хантавирус, его вот этот андский вариант, передается от человека к человеку. Правильно я понимаю выводы? Делаю верные?
3: Нет, это не совсем правильно вы делаете выводы. Это больше умозаключение. Дело в том, что именно из всех разновидностей хантавирусов, которые известны на нашей планете, только для варианта Андес вирус, показаны редкие случаи заражения от человека к человеку. Причем эта разновидность встречается только в Южной Америке, в частности, в Чили и Аргентине. Но так как все пробы еще не проведены, не установлен источник заражения, поэтому обсуждаются разные варианты, как классические варианты от грызунов, наиболее вероятные, в том числе возможная контаминация пищи, так и возможные тесные контакты. Мы принимаем внимание, что если это речь именно об Андес, а это еще требует верификации, тогда, да, такое, соответственно, возможно, передача от человека к человеку при очень тесном контакте. То есть это люди живут вместе, спят в одной кровати, соответственно, имеют сексуальные отношения. Но для этого должны быть предпосылки. То есть возбудитель не передается так, как передаются респираторные инфекции, тем более возбудитель ковида.
13: То есть воздушным не передается, а капельным возможно?
3: Ну, как вдыхание, соответственно, пыли, загрязненных экскрементами грызунов, может приводить к заражению. Но, опять же, это определенные условия для этого требуются. И должны быть заражены, соответственно, грызуны.
13: А это такой живучий штамм, такой живучий вирус, что в продуктах жизнедеятельности грызунов он может продолжительное время на открытом воздухе существовать, и ему все трын-трава?
3: Ну, относительно, соответственно, стабильный в окружающей среде. А дело в том, что надо понимать, что грызуны, они могут неоднократно взаимодействовать, то есть и быть источником, да, их может быть много, они могут вообще контактировать, например, с, допустим, с сырыми овощами, там, с зерном, что, в общем-то, для них может быть характерно. Если это произошло, то, к сожалению, это может быть источником заражения. Через грязные руки, возможно, передач возбудителя. Но, собственно, это основные пути.
13: Георгий Христович, а подскажите, пожалуйста, известно ли, как быстро может распространяться этот вирус и чем это вообще может грозить как человечеству, так и отдельно взятому человеку? Ну, примерно отдельно взятому человеку мы понимаем, да, тут уже мы обсуждали симптомы и что будет, а вот как быстро он распространяется, вот это большой вопрос.
3: ну, как большой вопрос, он медленно распространяется, это известно, генетически стабильный РНК, содержащий вирус. Есть его несколько разновидностей штаммов, характерных для определенных регионов, для Старого Нового Света. Есть штаммы, которые преимущественно распространены в Европе и в Азии. Они не являются такими опасными, но тем не менее в России известно заболевание геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Uh-huh. Это хантавирусная инфекция. В нашей стране около 6000 случаев ежегодно возникает. И наши инфекционисты хорошо знакомы с этим заболеванием. Все случаи требуют госпитализации. Как подозрения, так и выявления, соответственно, данного заболевания. То есть uh-huh. стационарно только лечение. Но в целом прогноз благоприятный при этой лихорадке. Ее еще и называют мышиной лихорадкой. Что касается более агрессивных форм, это легочный синдром. Вот как раз вызванный другими вариантами, включая Андес, встречается в Южной Америке. Вот это
13: да, Георгий Христович. Ну что ж, уверен, что мы будем еще об этом слышать неоднократно. Георгий Викулов был с нами на связи.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет, с вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, что делать, чтобы ребенок не перевел деньги мошенникам, как объяснить детям про риски телефонных аферистов и защитить семейные накопления. Начну с трех реальных историй. 15-летний школьник отдал мошенникам 5 миллионов рублей. Мошенники представились службой поддержки платформы «Московская электронная школа». Мол, нужно обновить интерфейс в личном кабинете. После этого школьнику пришло несколько сообщений с кодами. Преступники получили доступ к его мессенджерам. Там нашли что-то компрометирующее и стали шантажировать. Чем конкретно запугивали аферисты, неясно, но итог печальный. Парень вытащил из домашнего сейфа около 5 миллионов рублей в разных валютах и передал курьерам. По иронии судьбы, эти деньги родители откладывали ему на квартиру. Вторая история. 10-летняя девочка участвовала в онлайн-игре. Один из игроков предложил ей заработать игровую валюту, чтобы прокачать своего героя. Для этого надо было выполнить простое задание – взять ночью телефоны мамы и папы и скачать на них одно приложение. Утром родители были в шоке, потому что все счета обнулились. Программа установлена

0: отправила жертва телефонных мошенников, и ему пришлось возместить ущерб. В подобных историях всегда много мутных деталей и недосказанности. Во многом из-за того, что жертва в момент аферы растеряна или запугана, а потом может с трудом вспомнить нюансы разговора. Да и, честно говоря, не всегда хочет признаваться в собственных ошибках. Но тенденция налицо. Жертвами мошенников все чаще становятся несовершеннолетние. Причем преступники провоцируют их не только на отправку денег, но и на противоправные действия. Например, обещая вернуть уже украденное. Из всех этих историй можно сделать несколько выводов. Во-первых, каждому родителю необходимо провести профилактические беседы с детьми. Они должны знать, что разговаривать с чужими дядями и тетями нельзя не только на улице, но и по телефону. И уж тем более нельзя передавать им персональные данные и деньги, что бы они там ни говорили и кем бы ни представлялись. Во-вторых, ребенок не должен знать пароли от телефонов взрослых. А на его собственном телефоне не должно быть никаких финансовых приложений. В-третьих, в онлайн-банке желательно установить лимиты на снятие наличных, транзакции и денежные переводы. И, наконец, стоит оформить самозапрет на кредиты. Лишним он точно не будет. Кроме того, как считают в ПСБ, разговорами ограничиваться не стоит. Возможно, стоит провести тренировку. Например, попросить кого-то из знакомых позвонить на телефон подростка, сообщить тому, что он выиграл в лотерею. И чтобы получить деньги, нужно назвать номер банковской карты кого-либо из родителей, чтобы сделать им сюрприз. Но время ограничено, нужно поторопиться, иначе приз уйдет другому участнику. Сценарии могут быть разные. Главное проверить, как ребенок усвоил теоретическую часть по противодействию телефонным мошенникам. После такой тренировки при поступлении реального звонка от аферистов подросток будет знать, как себя вести и что делать. Кстати, преступники все чаще используют искусственный интеллект, то есть могут подделывать голоса родителей. В этих случаях желательно обговорить внутри семьи специальный пароль, который можно будет использовать, чтобы убедиться, что звонящий с незнакомого номера – это действительно тот, за кого себя выдает. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Берегите детей, учите их бдительности и будьте внимательны сами. Ну а мы продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина после 60 мечтает о хорошей потенции. Ведь у каждого есть жена или спутница. Это хорошо, и так должно быть. Но в отличие от женщин, которые, скажем так, всегда могут, у многих мужчин с годами мужская сила заметно слабеет. Этот дисбаланс можно и должно устранить. Для этого специально для мужчин за 60 разработан и испытан секс-концентрат «Commander». Он изменит положение на любовных фронтах коренным образом. Достаточно несколько его капель, и процесс возвращения к активной сексуальной жизни будет моментально запущен. «Commander» достигнет цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125 звездочка 125. Commander всегда достигает цели. Звездочка 125. Чтобы вновь почувствовать свои возможности и мужской потенциал в полной и уверенной мощи, нужны специальные активные вещества, которые обеспечат чистые сосуды органов малого таза, здоровье простаты, сексуальное возбуждение и стойкую эрекцию. На базе именно таких специальных активных веществ и создан концентрат Commander. Это мощные мужские растения, тропическая лиана сарсапарейль, семена гуараны и черная мака. Эти компоненты, усиленные аминокислотами, как высокоточные ракеты, работают на главную цель – твердую и длительную эрекцию. Если она нужна срочно, перед близостью увеличьте дозу вдвое. Если задача восстановить потенцию и быть всегда в боевой готовности, регулярно употребляйте капли в обычном режиме. Commander всегда достигает цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125 звездочка 125. Commander достигнет цели. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на

0: Радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 43 тысячи жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Напомним, что от города Великие Луки предложено 3 объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома номер 56 на улице Ставского, общественная территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Лук старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. Капитальный ремонт учреждений образования продолжается в Великих Луках. В детском саду номер 21 ведутся демонтажные и отделочные работы. Проходит замена окон, ремонт фасадной части и электромонтаж. Завершение планируется до 30 ноября. В третьем корпусе детского сада номер 5 основные ремонтные работы завершены. Идет подготовка к установке мебели. Открытие учреждения запланировано к началу лета. Капитальный ремонт в сфере образования проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Команда «Луки Энергия» обыграла «Иркутск» со счетом 1-0. Игра проходила в рамках 7-го тура первенства России во второй лиге в городе Черемхово Иркутской области. Одержав победу, команда из Великих Лук продлила беспроигрышную серию и набрала 15 очков, 4 победы, 3 ничьи. До того момента, как были сыграны другие матчи тура, команда занимала первое место в турнирной таблице. В настоящее время она находится на второй позиции.
0: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. Летний сезон, как вы понимаете, уже не за горами. Значит, россиян все чаще подстерегают мошенники, которые предлагают выгодные путевки в детские лагеря. Как же уберечь себя и своих детей от злоумышленников и не остаться без отдыха и без денег, расскажет мой коллега Василий Воронин.
3: Мошенники начали создавать поддельные сайты детских лагерей в преддверии летнего сезона. По словам правозащитников, преступники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей, как «Артек» и «Смена». Злоумышленники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки, убеждая жертв, что их осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, преступник исчезает. Некоторые мошенники идут дальше и создают целый фейковый детский лагерь. Прикладывают к нему красочные фото, множество видео со счастливыми детьми. Однако на деле никакого лагеря вовсе не существует. Одной из жертв такой схемы стала жительница Нижнего Новгорода Екатерина.
4: На сайте были размещены различные программы отдыха детей от 7 до 21 дня. Мы выбрали пакет посерединочке, то есть с 1 по 15 августа наш был заезд. На двоих детей у нас вышла сумма 96 тысяч. 4 июля был заключен договор. 5 июля я проплатила полностью весь отдых. А 22 июля нам сообщили просто в смс-сообщении, что 22 числа закрылся лагерь по неопределенным, значит, причинам на неопределенный срок.
3: Чтобы не стать жертвой преступников, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен вас, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
5: на сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать названия компаний, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
3: И, конечно, сам лагерь должен быть в официальном реестре. Проверить его можно на специальном сайте «Безопасное лето». Однако, помимо лагерей, злоумышленники также создают поддельные сайты турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Фейковые турагентства также можно проверить через реестр. Здесь нам поможет Министерство экономического развития. Если же фирма настоящая, но вас все равно что-то тревожит, не стоит сразу вносить всю сумму, достаточно ограничиться предоплатой. А полную сумму внести только тогда, когда вам выдадут все документы, а также номер брони, рассказала менеджер по туризму Елизавета Кочетова.
6: Во-первых, если вы приходите в туристическое агентство и оплачиваете свою поездку, то вам должны выдать, естественно, договор и чек о том, что вы оплатили и, значит, ушли домой ждать своего отпуска. Но длительность терять не стоит, необходимо запросить номер брони у туроператора. То есть на сайте любой абсолютно тур можно проверить по номеру бронирования. То есть вот вы уходите, турагент вводит бронь, мы ждем подтверждения отеля. Как только отель нам подтверждает, мы уже обязаны в течение максимум 3 дней внести ваши деньги на счет туроператора.
3: Не стоит также доверять малоизвестным турагентствам, о которых вы ничего не слышали и которые появились совсем недавно. Насторожить должна и цена. Как говорят представители бизнеса, труднее всего завлечь клиента. Поэтому, если вам предлагают тур по цене на 20 или даже 50% ниже, чем у всех, это повод задуматься, не является ли данное предложение фейком. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Еще одна тема. Клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, с укусами уже обратились более 43 тысяч человек. Среди лидеров по числу обращений Петербург и Ленинградская область. Специалисты советуют пользоваться репеллентами, надевать закрытую одежду и проверять себя внимательно после прогулок. Эту тему продолжит Юрий Кораблев.
7: В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и в Санкт-Петербурге. Рост численности клещей в России в этом году произошел из-за снежной зимы, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. По его словам, за последние 10-15 лет клещей в России стало примерно в 3 раза больше.
8: Популяция клещей, она очень колеблется от года в год. Но вообще вот то, что у нас так много сейчас клещей в последние годы, это связано с тем, что очень много необработанных полей у нас, особенно вот в Подмосковье, вот в таких центральных районах, практически годами копится сухая трава, там плодятся грызуны в большом количестве, полевки, другие. Вот. А это, собственно, кормовая база для клещей. Поэтому клещей становится все больше и больше.
7: Защититься от паразитов можно, сделав прививку. Особенно важно это делать тем, кто активно взаимодействует с природой. Жителям же центральных регионов достаточно на природе носить закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, заявила радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
9: Прививки делают в Сибири, в основном на Урале, в Предуралье. Прививки против клещевого энцефалита, они относятся ведь не ко всему населению. В основном это люди, которые активно контактируют с природой, охотники, лесорубы. Они могут и сейчас прививаться, это же иммунитет держится все-таки достаточно долго.
7: Чтобы избежать укуса клеща, говорят эксперты, стоит надевать рубашки и ветровки с длинным рукавом, заправлять брюки в носки и обувь и отдавать предпочтение одеждам из плотной ткани светлых цветов. Также можно использовать спрей для обработки кожи или одежды. И не стоит забывать про головной убор, так как клещи могут цепляться за волосы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Теперь к автотеме. Отечественный рынок новых автомобилей второй месяц подряд демонстрирует рост. В апреле этого года реализация увеличилась на 15% с небольшим, достигнув почти 117,5 тысяч единиц. И всего за первые 4 месяца года было продано 382 тысячи штук, ну почти с половиной даже. И это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Несмотря на положительную динамику, до показателей 2024 года, конечно, еще далековато. Только за первые 4 месяца было реализовано 467 тысяч новых автомобилей. Автотему мы будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
10: Рекламно-информационная программа.
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
11: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Тут недавно на одном из автофорумов наткнулся на обсуждение, плохо или хорошо заливать в двигатель более вязкое масло. Кто-то писал, что залили и довольны, другие наоборот, а третьи вовсе уверяли, что вязкость совершенно не влияет на работу ДВС. Чтобы разобраться, как влияет на работу силового агрегата более вязкое масло, для начала стоит обратить внимание на так называемый стандарт САЭ. Это обозначение класса вязкости всесезонных составов. Например, в обозначении класса 0W30 первая цифра говорит о вязкости при низких температурах, а вторая при высоких. При этом любой ДВС конструируется так, чтобы он стабильно функционировал при минимальной, а не максимальной рабочей вязкости масла. Объясняется это тем, что падение рабочего давления смазки критично для агрегата. Может начаться масляное голодание, что в конечном итоге гарантирует поломку. А вот небольшое повышение вязкости и давления почти безвредно. Да, оно приведет к небольшим изменениям рабочих характеристик, но не более того. Если говорить о больших пробегах на слишком вязком масле, то в теории возможно появление каких-либо проблем. Например, может раньше времени потребовать замены редукционный клапан масляного насоса, сам насос, либо фазорегуляторы. Но это происходит на очень больших пробегах и, повторюсь, крайне редко. Поэтому ничего страшного в использовании слишком вязкой смазки нет. Все масла, что имеют классификацию САЭ, можно использовать безбоязненно. Ни один автопроизводитель не станет делать двигатель, которому могло бы повредить более вязкое масло. Скорее, ему выгоднее сконструировать универсальный мотор, ведь он продает свою продукцию на разных рынках, соответственно, и условия эксплуатации в этих странах разные. Так что даже если в мотор залили масло с индексом вязкости в два раза выше, чем рекомендует изготовитель, двигатель от этого не закипит и не сломается. Вреда будет не больше, чем от короткой поездки в мороз. А вот от чего точно будет польза, так это от обработки двигателя составами «Супротек» линейки «Актив». Составы не меняют свойства масла, но устраняют задиры, царапины и другую выработку поверхности трения и позволяют удерживать постоянную масляную пленку. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
12: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Реклама. Май в «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
14: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
15: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1,5 раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблема заболевания глаз занимает высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться оказывается не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого оказывается недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
16: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
17: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
16: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
17: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. «Глазник» — одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122 730 30 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
16: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
17: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат «Глазник» очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут. Сядьте, наденьте очки «Глазник» и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
16: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
17: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
16: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
17: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
16: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
17: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией Prodex было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата «Глазник» каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас. Иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет. Или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей. 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8-800-777-15-15. 8-800-777-15-15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
16: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
17: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом глазник задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома – это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта – помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат или возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
16: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
21: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Кремль говорит.
1: Специальная военная операция будет остановлена в тот момент, когда в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают. Так сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования. Но о конкретике сейчас речи не идет. Так Песков ответил на вопрос о возможных сроках завершения СВО с учетом того, что в выходные Владимир Путин заявил, что конфликт идет к завершению. Представитель Кремля добавил, что Путин готов в любой момент встретиться с Зеленским в Москве и также в любой другой точке, если полностью получится финализировать процесс. А для этого нужно проделать большую домашнюю работу, добавил Песков.
4: О болезнях.
1: В ближайшие недели число заболевших хантавирусом Андес может увеличиться. Это заявил глава Всемирной организации здравоохранения. При этом он заверил, что признаков масштабной вспышки этого вируса сейчас не наблюдается. В апреле произошла вспышка хантавируса на лайнере «Хондиус», на борту которого было 147 человек. Погибли трое, супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. На прошлой неделе в Швейцарии выявили случаи заражения опасной формой хантавируса. Первый случай заражения зафиксировали в Израиле. Средняя зарплата учителей в России превысила 60 тысяч рублей в апреле. Этот показатель вырос на 2% за год. Он рассчитан на основе вакансий, следует из исследования HeadHunter. Наиболее высокие уровни оплаты фиксируются в Москве – почти 97 тысяч рублей, а также в Приморском крае, Московской области, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе. Разница в оплате труда по регионам сохраняется. При этом крупнейшие города остаются лидерами по уровню предлагаемых зарплат, отмечает HeadHunter. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что участие России в Венецианской биеннале стало посланием о мире и подтверждением того, что русскую культуру невозможно изолировать от мировой. По словам Швыдкова, во время СВО отношение к российской культуре в Европе изменилось. Если раньше ее старались отделять от политики, то теперь, по мнению Швыдкова, политика стала доминировать. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 88.55, юань 10.93.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении в 1930-х годах, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Филмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Олеглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здание бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Либкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан, конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, с земли опять в седло, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислотирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнью спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим. продолжим нашу передачу.
3: Реклама.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
24: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
25: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
27: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
23: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной – виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанту, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолупском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолупского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. Период оккупации в постройках 5-го военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющимся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти два немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. Четырехэтажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Луг полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее два входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где и находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построен убежище было вровень с землей, и заметить его было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году, в дни финской кампании, здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубахах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрителей собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конской упряжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков.

0: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит, ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +1 125 и узнайте, как это сделать. +1 125. В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +1 125 и узнайте, как это сделать. +1 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Жилой дом поврежден в Оренбурге. При отражении атаки БПЛА об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, информация о пострадавших уточняется. На место выехали все оперслужбы. Ранее утром Солнцев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе. Аэропорты Оренбурга и Орска ограничивали работу.
2: Кремль говорит.
4: Возможная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине.

0: Украине, только тогда в ней будет смысл. Это заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин на пресс-конференции в Кремле на выходных сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любом другом месте. А еще в Кремле сегодня рассказали о завершающей стадии подготовки визита Владимира Путина в Китай. Москва и Пекин объявят сроки синхронно, уточнила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что визит будет насыщенным по содержанию, и Москва и Пекин придают ему первостепенное значение.
1: А США.
0: США ведут тайные переговоры с Данией о новых военных базах в Гренландии. Три военных объекта должны появиться на юге острова, сообщает BBC. Американцы продвигают вариант, при котором они станут суверенной территорией США. Сейчас у Штатов есть только одна база в Гренландии. Она отслеживает пуски ракет. Новые форпосты будут сосредоточены на слежке за активностью Китая и России в районе Исландии, Гренландии и Великобритании. Количество баз окончательно не согласовано и может измениться, говорится в публикации. Кабмин продлил срок госгарантий по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца 2026 года. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Как отмечается на сайте правительства, такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на 2026 год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет почти 300 миллиардов рублей. Этот механизм был запущен в 2017 году и ежегодно продлевается. Таганский суд Москвы вновь оштрафовал Telegram. Причина – неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством. Сумма штрафа почти 4 миллиона рублей. Неделю назад суд оштрафовал Telegram на 15 миллионов рублей за неудаление контента. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Луки ФМ, передача «Комментируй это», я ее ведущая Катя Пахомова. Ну что, в мае мы с вами еще не встречались, поэтому есть что обсудить. Итак, давайте поговорим про то, что изменится в России с 1 мая, точнее уже, что изменилось, да, и, собственно, работает. С 11 мая Россия и Саудовская Аравия отменяют визы. С 22 мая многодетные семьи смогут получать единое пособие при незначительном повышении дохода. С 27 мая из списка параллельного импорта исключат компьютеры, электробритвы, Браун, пасты, биорепейр, товары Oral-B и другое. А с 28 мая появится рейтинг автошкол от МВД. Там будут учитывать результаты сдачи экзаменов, данные о ДТП по вине выпускников автошколы в пределах двухлетнего стажа. А еще то, что новость, которая мне очень сильно понравилась, это то, что Минтруд опубликовал производственный календарь на 2027 год. Новогодние праздники в следующем году будут длиться аж целых 11 дней. На работу мы с вами выйдем только 11 января. Кстати говоря, 31 декабря тоже будет праздником. А вот что касается февраля и марта, то здесь нас ждут такие же трехдневные выходные. То в феврале 21, 22, 23, что в марте 6, 7, 8. Ну и в основном май тоже у нас состоит из трехдневных праздников. 1, 2, 3 и 8, 9, 10. Так же, как в этом году длинных выходных не будет у нас, хотя я слышала и читала о том, что в Госдуме внесли предложение сделать выходные для россиян с 1 по 10 мая. Конечно же, комментарии разрывались. Если мы будем отдыхать с 1 по 9 мая, то, соответственно, так же, как и в январе, это целая неделя, и получать за май нам будет уже совсем нечего. Другие же, наоборот, поддержали эту инициативу, потому что российский дух так и требует майских праздников, шашлыков, отдыха, Пасха, Мир Труд Май, ну и, конечно же, отмечание одного из самого главного дня всех россиян, Дня Победы. И да, действительно, поддержали такую инициативу, но посмотрим, что вынесет в итоге Госдума. Итак, едем дальше. 40 миллиардов на блокировки VPN выделяет наша страна, но по 10 тысяч рублей живым ветеранам на День Победы. Здесь приоритеты. И, как вы знаете, к политике мы с вами не относимся, но, тем не менее, сейчас выскажусь лично от себя. Давайте, пожалуйста, займемся другими проблемами, нежели блокировка VPN, которая, кстати, ни к чему не приводит, стоит отметить, и совершенно не решает тех проблем, на которые как будто бы оно все направлено. Итак, РНК планирует заблокировать 92% всех VPN к 30-му году. Также пропускную способность ТСП увеличит до 831 бита в секунду, и пропускать через них будет 98% всего трафика Рунета. Обидно, досадно, ну ладно, что говорится, подождем, увидим, надеюсь, что это все-таки не случится, потому что хочется, чтобы выход в интернет был свободный. Итак, едем дальше. В России при переводе зарубежных мультфильмов массово убирают англицизмы и смягчают лексику. Даже привычные слова вроде бы наггетсов, вип и батла заменяют на более нейтральные аналоги. При этом из диалогов также убирают упоминания насилия, болезней и так далее, делая формулировки максимально мягкими даже в контексте для подростков. Здесь комментаторы разрываются на части. От себя могу сказать лишь то, что в Советском Союзе массово показывали фильм, который называется «Иди и смотри». Это, кстати, одна из самых таких главных и показательных кинолент Советского Союза о войне. И вот вы знаете, уровень, ну, может быть, жестокости, наверное, не совсем правильно будет сказано, но пускай будет это слово там максимальный. Все это показывали детям, начиная, если я не ошибаюсь, с 7 класса. Мне об этом рассказывали родители. Так вот, то если мы начинаем убирать что-то из зарубежного кинематографа, может быть, нужно и о своем тоже подумать? Не знаю, друзья мои, хотя, с другой стороны, эта история, это то, про что мы не должны забывать, поэтому я не совсем понимаю, как мы будем смотреть привычные нам сериалы, фильмы без, ну, я не знаю, того же слова VIP или наггетсов, ну, или так далее и тому подобное. А что же тогда делать торговым маркам, которые, в конце концов, продают эти наггетсы, заменять слова на куриные квадратики или как? Я не понимаю. Как по мне, все это, знаете, с жиру бесится. Ну да ладно. Едем дальше. И вот здесь уже перейдем к действительно серьезным вещам. В России обновили правила сдачи на права. После теоретического экзамена теперь будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Если в течение полугода экзамен не сдать, результат аннулируется, и проходить все придется заново. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Вот здесь, вы знаете, есть у меня такая история, когда молодой человек сдавал несколько лет на права и все никак не мог сдать. А при всем при том, теорию он сдал первого раза и, соответственно, все там много-много, там 4-5 лет сдавал практику. Я считаю, что, наверное, действительно знания нужно освежать, тем более, что у нас появляются различные, как минимум даже в городе, да, какие-то там, не знаю, знаки или что-то еще, про которые мы обычно забываем, не обращаем внимания, потому что мы как бы с этим не сталкиваемся, да. Вот, например, один из таких знаков — это знак пешеходной зоны. Не во всех дворах он стоит, кстати говоря, в нашем городе. И любопытно, что я когда сдавала на права, про знак, естественно, я знала. Мы же это все учили, но даже ни разу не видела. А вот спустя там только 3 или 4 года после своего водительского стажа, сколько я водила, да, я увидела этот знак и была приятно удивлена. Следующая история — это история про удаленку. Ну и, конечно же, про здоровье стоит к этому подойти. Удаленка — один из факторов, почему диабет молодеет. Это по заявлениям эндокринолога происходит. Люди пользуются такси, каршерингом, доставкой еды, а при таком образе жизни организму некуда утилизировать все поступления пищи, в том числе глюкозы. Распространенность диабета среди молодых людей уже достигает критических значений. И здесь комментаторы, конечно же, начали сетовать на то, что мы на удаленке сидели во время пандемии, просто вкусили отпустили всю эту историю и, соответственно, начали жить такой жизнью. Плюс многие работодатели после пандемии не готовы переводить своих работников в офис, дабы не платить аренду. И здесь уже идет вопрос о целесообразности именно офисных рабочих и стоит ли как-то наказывать работодателей, которые своих работников держат в пределах дома. Ну, конечно же, мнения разделились. Кто-то за удаленку, кто-то против нее категорически. Я вам могу сказать свое только что мнение. Я работаю и в офлайне, и в онлайне, то есть у меня и удаленка, и офис, условно говоря. И вы знаете, работать в офисе гораздо, наверное, приятнее, чем на удаленке. Потому что, когда ты сидишь дома, ты все равно находишься в пределах четырех стен, и ты нет-нет, да и хочешь там в перерыве что-то либо посуду помыть, либо там пыль протереть, что-то такое. То есть ты не погружаешься с головой в рабочий процесс. А когда ты находишься в пределах офиса, у тебя вокруг рабочая атмосфера, у тебя вокруг коллеги, которые, опять же, работают также, я надеюсь, усердно, и которые мотивируют работать тебя, здесь уже совсем другая история. И ты более замотивированный, более работоспособный. Поэтому я к удаленке, конечно же, отношусь хорошо. Возможности сейчас ее безграничны. Но, кстати говоря, российских специалистов зарубежные компании начали нанимать сейчас все реже из-за проблем с интернетом. Из-за того, что ребята, которые работают в зарубежных компаниях, каких-то элементарно не могут присоединиться даже к Zoom из-за проблем с интернетом, и они не могут выйти на совещание, не могут решать какие-то рабочие вопросы, и поэтому процент таких наемных рабочих с зарубежными организациями снизился аж целых на 52%. Поэтому вот еще одна история с удаленкой. Ну а мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро продолжим.
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2430.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке-ФМ.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Комментируй». И это ее ведущий Катя Пахомова. И мы с вами продолжаем второй выход. Итак, то, на чем мы остановились, на проблемах со здоровьем. И вот, собственно, еще одна из тем. Проблемы с кишечником могут вызвать усталость и мозговой туман. Эти исследования показывают, что микрофлора влияет на работу мозга, выработку нейромедиаторов, что отражается на концентрации и самочувствии. Я могу прокомментировать это таким образом. Давно-давно уже стало популярно такое мнение, что кишечник — это наш второй мозг. И за тем, как вы за ним следите, что вы кушаете, какой образ жизни вы ведете, вообще в целом зависит ваше состояние всего тела. Стоит, кстати говоря, отметить, что сегодня отмечается такой, ну, праздник, не праздник, день, не день, я даже не знаю, как правильно сказать, день синдрома хронической усталости. И вот хронической усталости подвержены более 60% российского населения. Это тоже одна из статистик. Конечно же, ребята комментируют это тем, что у нас очень высокий уровень цифровизации в мире, поток информации сумасшедший, мозг просто ее не усваивает, однако не читать, не смотреть мы не можем, потому что отчасти это как-то связано с нашей жизнью. Формирование новых законов, формирование каких-то новых правил, мы все время должны следить за этим и держать руку на пульсе, дабы ничего не нарушить. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, люди жалуются, что они устают просто от потока этой информации. Хочется уехать куда-то в деревню, без интернета посидеть, чтобы не вкушать все эти нововведения и прелести цифровой жизни. Однако без этого никак, поэтому информацию нужно фильтровать. Первое, что рекомендуют сделать наши комментаторы, это отписаться от ненужных пабликов, оставить только новостные, которые передаются в более-менее позитивном ключе. Также подписаться на что-то хорошее. Ну, если вы читаете каналы, например, какие-то, да, какие-то новости культуры, предположим, или какие-то добровольческие дела, вот тоже очень хорошая история. Ну и, соответственно, стараться разгружать свой мозг какими-то делами любимыми своими. То есть, что вам больше всего нравится? Например, нравится спортом заниматься. Пойдите и займитесь спортом. Если не хватает времени, постарайтесь его найти. Минимизируйте времяпрепровождение с телефоном в руках, минимизируйте времяпрепровождение за компьютером и лучше больше гуляйте на свежем воздухе. В таком случае расстройства депрессивного характера вам и хронической усталости не грозят. А вот что грозит российским школьникам, так это то, что им стали запрещать исполнять выпускной вальс под иностранные песни. В Минобре объясняют это требованием законодательства о защите русского языка, школьными локальными актами и сохранением традиционных ценностей. В ряде регионов под запрет попали такие музыканты, как Sting, Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. Ну что я вам могу сказать? Ничего я не могу вам сказать, друзья мои. Есть песни, которые автоматически характеризуются с зарубежными, с выпускными вечерами, с балами, и мне кажется, что запрещать это школьникам, людям, которые заканчивают такой прекрасный этап своей жизни, вступают во взрослую жизнь, и вообще вот все эти запреты, они вот как раз-таки приводят к депрессиям и хроническим усталостям. Давайте мы уже будем завязывать и будем заниматься более важными делами. Экспертам запретили предупреждать россиян о росте цен. ФАС выдала предостережение аналитикам, так как такие прогнозы могут спровоцировать ажиотажный спрос и ценовой сговор. Ну, конечно же, комментаторы сразу же вспомнили про гречку, которую скупали с прилавок, про яйца, которые резко подорожали в один из годов, и, конечно же, про туалетную бумагу. Самые важные продукты на сегодняшний день, как говорят комментаторы. Естественно, люди комментируют это тем, что действительно просто какие-то вбросы каких-то сомнительных экспертов, при всем при том неподтвержденных, скажем так, экспертов, вызывают действительно у людей панику и вот, собственно, скупку всех этих важных вещей. Что вызывает ажиотаж, что вызывает спрос, и, соответственно, этих продуктов уже, да, или каких-то хозпредметов не хватает на полках. Ну, в общем, короче говоря, это искусственно созданный спрос. Вот. Он никому не нужен, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и также не читайте каких-то сомнительных личностей. Следующая новость, а также о водительских правах, которые могут аннулировать при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти медосвидетельствование, обязан сделать это в течение 3 месяца. Заключение сформируют в электронном виде и разместят в единой системе здравоохранения и ГИЗ. Закон вступит в силу в марте. Закон в первую очередь направлен на то, чтобы люди с повышенным риском сердечной недостаточности или предрасположенности к инсультам могли вовремя позаботиться о своем здоровье и, соответственно, быть осторожными и аккуратными. Также медосвидетельствование стоит проходить каждый раз при замене прав. Это раз в 10 лет. Напоминаю вам. Следующая новость тоже очень сильно грустная для меня, но я не могу ею не поделиться. Тем более количество комментариев здесь, конечно, было просто сумасшедшее. Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в 2025 году, будет выплачивать ее до конца жизни. В прошлом году 65% всех кредитов на жилье пришлось на заемщиков, которым на момент планового погашения ипотеки будет минимум 60 лет. Почему вообще это произошло и как, самое главное? Здесь все максимально просто, друзья мои. Дело в том, что сейчас процентная ставка совершенно неподъемная, как по мне, для взятия ипотеки первоначальный взнос сумасшедший, поэтому первоначалочку мы даем минимальную и потом, соответственно, берем ипотеку на максимальный срок, чтобы у нас хоть как-то вывозить ежемесячный платеж. Ну и комментаторы поехали. Здесь, мне кажется, более 500 комментариев. Ну, в общем, короче говоря, комментариев очень много, но в целом, друзья мои, сейчас, наверное, не самое лучшее время для того, чтобы брать ипотеку, и это я вам говорю не как финансовый аналитик, а просто как человек, которому она тоже нужна. Итак, едем дальше. Общительные люди живут дольше. Социальные связи — это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок. А хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Но это действительно, наверное, так. Взаимодействие с людьми дает гораздо больше, мне кажется, возможностей для раскрытия собственной личности. Поэтому чем больше вы взаимодействуете и чем более вы общительнее, тем, соответственно, вы более здоровы. Тайна раскрыта. Мы болеем в выходные из-за синдрома воскресной ломоты. Буквально недавно делилась с коллегой о том, что отдыхала на турбазе и как будто бы приехала, и хочется еще отдохнуть. По словам специалиста, в рабочем режиме организм активно вырабатывает стрессовые гормоны, из-за чего человек не ощущает, что уже болеет. А как только расслабляется, болезнь проявляет себя. Поэтому, пожалуйста, держите всегда один и тот же темп, чтобы четко следить за своим здоровьем. И первые симптомы, конечно же, не откидывайте в дальний ящик, а всегда начинайте их истреблять. Следующая новость, которая мне тоже очень понравилась, и я хочу поделиться ею самому взрослому жениху в этом году. В Москве исполнилось 93 года, а самой взрослой невесте 84 года. Любви, что говорится, все возрасты покорны. Свыше 1300 мужчин и женщин старше 60 лет заключили брак в столице с начала 2026 года. Я хочу сразу вам оговориться, что эти данные собраны исключительно по Москве. Я уверена, что если мы будем собирать их по регионам нашей большой и необъятной, будет гораздо более интересная статистика. Ну и последняя новость, которую я также хочу поделиться, и которая вызвала кучу комментариев, это то, что врачи будут лечить россиян с помощью нейросетей. Минздрав планирует снижать бумажную нагрузку на медиков с помощью искусственного интеллекта. Здесь более 1000 комментариев, но я вам, знаете, что хочу сказать лично от себя. Действительно, врач сейчас должен и документы заполнить, и подписи поставить, и еще полечить, и лекарства выписать, и с пациентом покоммуницировать. В общем, короче говоря, нужно врачу делать очень много сверхнагрузки, которую действительно можно переложить на тот же самый искусственный интеллект. Ведь рабочих рук не хватает, все мы это прекрасно знаем, поэтому я очень надеюсь, что это будет хороший положительный опыт. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся через пару недель. Оставайтесь на волнах Луки FM, у нас интересно.
5: Просто космос.
7: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
5: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
9: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
5: На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно,
10: просто и всегда интересно.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
0: В жилой многоэтажке в Оренбурге после атаки БПЛА повреждена кровля и частично выбиты стекла. Такие подробности привел губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, пострадавших нет, а жители эвакуированы. Им предложили размещение в гостинице. Ранее утром Солнцев предупреждал об опасности атаки БПЛА в регионе. Аэропорты Оренбурга и Орска ограничивали работу. Владимир Путин встретился в Кремле с Татьяной Москальковой. Она доложила президенту об итогах своей работы за последние 10 лет. Сказала, что за этот период в ее аппарат поступило почти 700 тысяч различных обращений. Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту правозащитницы. Она занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумы.
14: О судебных делах.
0: Суд Москвы сегодня признал виновным в мошенничестве бывшего депутата Госдумы, одного из экс-руководителей партии ЛДПР Сергея Абельцева. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей. По версии следствия, Абельцев убедил пенсионера, что через связи с чиновниками сможет устроить его на должность помощника депутата. За это попросил 10 миллионов рублей. В июле 24-го Абельцева задержали. Гособвинение запрашивало для подсудимого 8 лет колонии и штраф 1 миллион рублей. Прокурор заявлял, что бывший депутат фактически не признал вину. Сам Абельцев на заседании в январе прошлого года говорил о признании вины и утверждал, что возместил ущерб потерпевшему. Сергей Абельцев был депутатом Госдумы от ЛДПР с 93 года. В 11-м ушел с поста, но остался работать в партии в качестве помощника Владимира Жириновского. В 22-23 годах он занимал должность исполняющего обязанности помощника первого замглавы главы фракции ЛДПР в Госдуме.
14: Обо всем.
0: Чипсы в черно-белой упаковке из-за дефицита красок начали выпускать в Японии. Как пишет Bloomberg, один из крупных производителей снеков временно упростит дизайн части продукции. Мера затронет около 14 товаров. Начнет действовать с 25 мая. Причиной стала нехватка нефтехимического сырья для производства упаковочных красок на фоне перебоев поставок, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую Михаила Рудакова на связи со студией, отдохнувшего, посвежевшего. Миша, слышишь ли ты нас?
17: Да, я слышу тебя, Антон, прекрасно. А меня слышно как?
16: Да, замечательно.
17: Отлично. Слушай, но, по-моему, я всегда выгляжу отдохнувшим и посвежевшим. А это не просто так. На самом деле, именно потому что... А все секреты... Ладно, почему я так выгляжу, расскажу в этой программе, как и обычно. Друзья, слушайте, пожалуйста, все внимательно, потому что сегодня будет очень интересно. Я расскажу о том, как простая вода может стать мощным антиоксидантом, помочь в борьбе с диабетом, старением, хроническими заболеваниями. И прямо сейчас в этом эфире о том, как расскажу самые последние исследования о том, как щелочная ионизированная вода помогает в лечении хронического подагрического артрита. Научное обоснование, клинические результаты и практические рекомендации. Я уверен, что многие из вас уже наверняка слышали о том, что в Японии врачи официально назначают водородную воду при диабете. Ну, если кто-то не слышал, я уверен, что теперь услышали это, знаете. А в этом эфире я еще расскажу о том, как стакан воды, но не совсем обычный, может быть, уже кто-то понял, о какой воде идет речь, может снизить плохой холестерин на 15%, защитить ваши сосуды и даже замедлить старение. Да, это программа «На чистую воду», где наука встречается с повседневной реальностью, где мы развенчиваем мифы и говорим о самой правильной воде для нашего организма, грубо говоря, или... Честно говоря, мы говорим на самом деле о революции в вашем стакане, друзья. Итак, начнем. Смотрите, в 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Все дело в водороде, который нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. А вот в клиниках Токио такую воду используют при реабилитации после инфаркта. Но давайте разберем, как это работает. Смотрите, во время ионизации воды меняется самый главный параметр. Это окислительно-восстановительный потенциал. Все жидкости, которые вы пьете сейчас, являются окислителями. У них окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Но если вы зальете воду в ионизатор, там, нажмете кнопку, проионизируете, то получите воду-восстановитель, то есть антиоксидант. У нее ОВП уже будет с минусом. Эта вода в прямом смысле будет восстанавливать ваши клетки. Она будет антиоксидантом, тем самым антиоксидантом, который мы зачастую, который мы ищем часто, да, особенно когда начинаем болеть. И, кстати, в Японии врачи прописывают такую воду еще и пациентам, а в Южной Корее в том числе. И вот у меня вопрос к вам. Вот что вы бы выбрали, да, что бы вы пили? Воду из-под крана, которая нас окисляет, забирает силы и энергию, или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну, представьте, вы пьете воду, а она внутри вас нейтрализует ваши токсины. Она очищает ваш организм. И это не фантастика. Это в том числе еще и молекулярный водород, который выделяется при ионизации. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в клиниках Южной Кореи такую воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление в легких. А еще раньше, в 1988 году, еще во времена СССР, Минздрав СССР внес в кислотную щелочную воду, они называются в науке как анолит и каталит, да, в реестр фармакологических препаратов. Друзья, мы были первыми. Наша страна была первой, наши ученые были первые. И, кстати, наши ионизаторы сегодня по соотношению цена-качество, я считаю, лидируют. Да, именно так, лидируют. Давайте дальше, как это работает. Ну, давайте образно представим, при диабете второго типа клетки, они как будто глохнут. Они становятся глухими и перестают слышать инсулин. А молекулярный водород, вода, насыщенная им с отрицательным ОВП, действует как чистильщик. Она действует так, как вот когда вы к врачу приходите, к ухо-горло-носу, да, к лору, и он вытаскивает вам серную пробку, которая там не дает вам слышать. И вы начинаете лучше слышать. Так и ваши клетки, когда получают воду ионизированную, они начинают лучше слышать все сигналы. Вы пьете воду правильную, ионизированную, с антиоксидантными свойствами, вы снижаете окислительный стресс. Это главная причина инсулинорезистентности. Вы уменьшаете воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Вы защищаете еще и печень от жирового гепатоза. Это частый спутник диабета. Это тоже есть тому научные доказательства. Мы часто говорим о Воронежском университете, который написал об этом диссертацию, да, в котором вы в этом университете. Так вот, это не теория, еще раз, все по факту. В 2006 году в Китае провели исследование. У пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, ЛПНП, тот самый плохой холестерин, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. То, что касается подагры и артрита. Провели исследование. Разделили людей, болеющих, которые имели одинаковое заболевание, разделили их на две группы. Одна и вторая получала лечение, которое назначают при артрите. Да? Разделили на две группы. Одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную щелочную воду. И вот те, кто пил ионизированную щелочную воду, снизили уровень С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную щелочную, улучшили функцию суставов, уменьшили отеки и боль, повысив при этом подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Клинические исследования. Результаты и примеры в рандомизированном контролируемом исследовании 2021-2023 год. Участвовали 400 пациентов с хроническим подагрическим артритом. Так вот, выяснилось, что щелочная вода, она усиливает эффект лекарств, ускоряя снижение мочевой кислоты, уменьшая воспаление. Подписывайтесь, кстати, на наш телеграм-канал, называется он «Ионизатор Аквалайф», там подробно все увидите, масса примеров исследований, и сами можете прочитать. Но самое главное здесь понять, необходимо наладить питьевой режим с водой, с правильной водой, с антиоксидантными свойствами, то есть с водой, которую мы называем ионизированная вода. Ионизированная вода, ионизированная щелочная вода, либо ионизированная водородная вода – это все вода, имеющая антиоксидантные свойства. И сегодня, тут самое главное хочется сказать, сегодня особенно приятно мне сообщить о том, что сегодня предложение эфира, когда вы можете приобрести наш премиальный прибор, ионизатор воды, который готовит все виды ионизированных, ионизированных вод, и щелочную, и кислотную, и водородную, и серебряную, да, сегодня, ну, сногсшибательное предложение. Мы предлагаем его не просто со скидкой, да, но и в комплекте с цитратом магния. Цена этого комплекта 33 тысячи рублей. За премиальную, еще раз повторю, модель ионизатора воды Аквалайф 4 в одном, в комплекте с цитратом магния на 4 месяца приема, но только сегодня и только до 19.00. Такого предложения, ну, я помню, оно было в прошлом только летом, да, поэтому я не знаю еще, когда такое вернется. Это редкое предложение, друзья. Так что ацитрат магния лучше усваиваться будет, даже когда вы пьете ионизированную щелочную воду и разбавляете его им, потому что она помогает усваиваться всему тому, что вы с ней употребляете. Так что успейте заказать этот комплект сегодня до 19.00. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. И я предлагаю вам не просто мне верить на слово, да, просто проверьте. У нас есть тестовый период, который и является временем для того, чтобы вы проверяли и получали свой собственный опыт. Он, еще раз говорю, длится 90 дней, в течение которых вы можете использовать ионизатор, готовить в нем воду, пить ее, наблюдать за своим самочувствием и получать результаты. Я уверен, они будут положительными. Но если что-то вас не устроит, в любой момент в течение этих 90 дней с момента получения прибора вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем все деньги, которые вы за него заплатили, без каких-либо вычетов. Сегодня, еще раз говорю, это цена его премиальной модели 4 в одном, 33 тысячи рублей в комплекте с цитратом магния. Друзья, можете отдельно приобретать, кстати, и цитрат магния, если у вас есть уже ионизатор воды. Кстати, сегодня на него тоже скидка есть, 3000 рублей вы можете за 120 стиков заплатить, и на 4 месяца приема для взрослого человека уже будет. Там в каждом стике суточная норма магния для взрослого человека. А магний, ну, нам нужен всегда, он расходуется с любым стрессом. Выпили кофе, он израсходовался, да, выпили, ну, понервничали, он израсходовался. То есть, ну, он постоянно физическую нагрузку какую-то, вот просто в движении вы двигаетесь, уже расходуется магний. Друзья, он во всех процессах наших участвует. Поэтому магний нельзя передозировать. И поэтому он нужен каждому. Сегодня он идет в комплекте с ионизатором воды, напоминаю. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Когда вы пьете магний, еще вот хочется добавить, что это очень просто, очень легко. Вы растворяете его в ионизированной воде, он в шипучей форме, и это магний, это минерал жизни, который снижает и ваш стресс, улучшает сон, защищает сердце, предотвращает судороги. Бывают, знаете, вот, ну, судороги такие, а не знаете почему. Это магния не хватает, мышечные спазмы, да, предотвращает болезни костной системы. Снижает пристрастие к сладкому, кстати. Если вы так сильно любите сладкое, начните пить магний, и у вас снизится потребность в сладком. Предотвращает появление камней в почках, стабилизирует сердечные ритмы, препятствует аритмии и гипертонии. Друзья, можно много об этом говорить, а главное, нужно попробовать. Сегодня, еще раз говорю, ионизатор воды Аквалайф премиум идет в комплекте с цитратом магния на 4 месяца приема по цене 33 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
18: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: В Подмосковье есть железнодорожная станция под названием «Железнодорожная».
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Разговор о правильной воде продолжается. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией и готов принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша, тебе слово.
17: Спасибо, да. В прошлой части мы выяснили, почему вода из-под крана или вода бутилированная не поможет нам с вами чувствовать себя лучше. Не будет способствовать нашему оздоровлению, потому что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. То есть это вода-окислитель. Она нас окисляет, друзья. А оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. То есть представьте, 9 из 10 всех заболеваний, имеющихся вообще известных науки, да, они вызваны именно оксидативным стрессом. То есть мы постоянно себя закисляем, ну, это вот образно и простым языком говоря, да и непростым тоже, да, мы постоянно окисляем себя. И для того, чтобы устранить причину возникновения этого заболевания, необходимо, мы постоянно находимся в поиске антиоксидантов, то есть то, что борется с оксидативным стрессом. И вот для этого нам нужен антиоксидант самый универсальный, тот, который, ну, природный, экологичный, который будет легко усваиваться. Вот это и есть вода. Вода, из которой мы с вами состоим на 3/4, на 75% в среднем. Да? И вот вода с антиоксидантными свойствами – это не вода, которая течет из крана, да? А вода, которую вы ту же воду питьевую залили из крана, окислитель, вода. В ионизатор воды, либо в генератор водородной воды, нажали кнопку, через несколько минут у нее появляется уже отрицательный окислительно-восстановительный потенциал и молекулярный водород. И она становится восстановителем, но ненадолго. Именно поэтому нам и нужны приборы, которые будут готовить ее ежедневно, свежую, полезную, эффективную. Вот так. И вот сегодня 4 вида воды в одном приборе, ионизатор воды Aqualife Premium, вы можете приобрести с цитратом магния на всю семью. Да? Ну, то есть прибор будет для всей семьи, цитрат магния тоже вся семья будет пить, разбавлять его ионизированной щелочной водой и лучше усваиваться. Так что, друзья, заказывайте. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Какие воды готовит ионизатор воды Aqualife? Вот вы за...
16: Так, вновь мы столкнулись с тем, что перестали мы слышать Михаила Рудакова, но проблемы со связью, они, к сожалению, вещь обыденная. Я уверен, что в течение нескольких минут, а может быть даже секунд, Миша Рудаков вновь вернется в прямой эфир и продолжит рассказывать о правильной воде. Ну, а у вас, друзья, я напомню, есть возможность не только Мишу слушать, но и задавать ему вопросы и оставлять отзывы. Если, соответственно, есть о чем рассказать, если есть, то звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и отзыв оставляйте. А вот и Миша, он, да, конечно, и вот вернулся.
17: А я как раз начал рассказывать о том, какие воды готовит ионизатор воды. К сожалению,
16: Начну еще раз.
17: Ионизатор воды Aqualife – премиальная модель, которая сегодня идет с цитратом магния в комплекте. А сегодня этот, он каждый день будет вам готовить любую из этих вод. 4 вида ионизированных вод возможно приготовить вообще. Да, и вот ионизированная щелочная вода, первая вода, о которой мы говорим всегда, это мощный антиоксидант. Она замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует оксидативный стресс, причину большинства заболеваний, повторюсь, да. А вторая вода, которая получается одновременно с ионизированной щелочной водой, это кислотная вода, аналит, да, по-научному. Это природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран, да. Я о ней расскажу более подробно в следующей части. Вот я подготовил и отзывы многих, и у меня личный пример новый появился, друзья. Так что не переключайтесь, слушайте, в следующей части будет много очень интересного также. Третья вода, который получается в ионизаторе воды. Вы залили, представьте, водородную обычную воду, окислитель, да, которая нас никак не восстановит, да, она не будет легко усваиваться. Вы залили воду в ионизатор, нажали кнопку, получаете воду вот ионизированную щелочную и кислотную одновременно, либо просто водородную, там другая функция, водородную готовить. Это основа долголетия, водородная вода. Она укрепляет иммунитет, борется с воспалениями, повышает жизненный тонус и энергию. Это тоже вода антиоксидант. Отличается от ионизированной щелочной воды тем, что в ней не изменяется щелочность, да, в процессе ионизации. Но это тоже антиоксидант, там тоже отрицательный ОВП, там тоже молекулярный водород. В ионизированной щелочной воде тоже молекулярный водород, отрицательный ОВП, но изменяется еще и щелочность. И, кстати, в ионизаторе воды Aqualife вы можете изменить щелочность обычной воды, которую вы зальете, да, из крана, там ее будет там 7,3-7,2 pH, а может быть 7, да. А зальете в ионизатор воды, выберите нужный режим, там какой вам pH нужен воды, и он приготовит вам воду уже с тем pH, который вы задали, да, на экране цветном все это видно. Там от 8,0 pH вы можете приготовить до 11,2, до питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. pH. Четвертую воду, которую готовит этот ионизатор, это вода с ионами серебра. Это на самом деле вода, которая тоже нужна как для нашего организма, потому что ионы серебра в питьевых концентрациях нужны, участвуют они в наших процессе жизнедеятельности. Но самое главное, то в воде, насыщенной ионами серебра, то, что она убивает все вирусы. Да, известные науки. Там более 650 вирусов она убивает. Да? Поэтому, друзья, прибор может приготовить от питьевых концентраций до коллоидных растворов, да, для дезинфекции. В том числе вы можете в увлажнитель наливать такую воду с ионами серебра для того, чтобы воздух очищать от возможных попавших в воздух вирусов. Да. И это, друзья, на самом деле это не фантастика, это наука, доступная вам уже сегодня. И вот еще раз говорю, бонусом для вашего сердца и нервов это цитрат магния, который идет в комплекте с ионизатором воды Aqualife многофункциональный. Только сегодня, только до 19.00, в упаковке цитрата магния, там 120 стиков, каждый стик – это суточная норма для взрослого человека, на 4 месяца получается вот этого цитрата магния хватит для одного человека. Просто растворяйте в ионизированной воде, и ваше здоровье под защитой. И ионизированная, да, вода, она еще, напомню, улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете, помогает очищаться организму, если вы таблетки какие-то пьете, лекарства, они же несут какие-то, есть негативные последствия от них. А когда вы пьете ионизированную воду или разводите их, запиваете или разводите в них в ионизированной воде таблетки, там что-то, порошки, лекарства, да, то она помогает донести, во-первых, их туда, куда нужно, и вывести все отходы жизнедеятельности, в том числе и клетки, и в том числе вот то, те негативные последствия, которые вы можете получить от лекарств, она нейтрализует. Друзья, а магний, а то, о чем мы говорим, который идет сегодня в комплекте, это минерал жизни. Он снижает стресс, он улучшает сон, он защищает наше сердце, он предотвращает мышечные спазмы, болезни костной системы, снижает пристрастие, как я уже сказал в прошлой части, к сладкому, да, предотвращает появление камней в почках, стабилизирует сердечные ритмы, препятствует аритмии, гипертонии. В общем, магний нужен всем, друзья. Если у вас плохой сон, начните пить магний. А я уверен, что он наладится. Я уже был не раз свидетелем таких действительно чудесных проявлений свойств магния. Друзья, звоните 8 800 505 0855, успейте заказать ионизатор воды Aqualife многофункциональный и со скидкой, и в комплекте с цитратом магния. Помните, что когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. И помните, здоровье — это не лотерея, а осознанный выбор, и прямо сейчас у вас есть шанс сделать его в свою пользу. Поэтому звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Ну а для тех, кому нужны доказательства, давайте рассмотрим такую проблему со здоровьем, как диабет. Эта проблема молодеет, и есть масса подтверждений тому, как ионизированная щелочная вода помогает в решении этих вопросов. Так вот, есть исследование, которое доказывает, да, что щелочная ионизированная вода способствует профилактике диабета. И в этом исследовании больным диабетом второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой группе давали пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества

0: Печеньки у нас щелочная среда, и межклеточная жидкость имеет щелочную среду, да, и поджелудочная, как я уже сказал, сок поджелудочной железы, и лимфа в том числе имеет, это наша живая вода нашего организма, как я недавно слышал в одной из реклам, это правда, да, действительно так, она имеет щелочную природу. И вот когда организм окисляется, еще раз напомню, 90% всех заболезней вызвано именно оксидативным стрессом. И вот при окислении организма pH поджелудочного сока снижается. Происходит сбой в работе поджелудочной железы. И отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами правильную воду с антиоксидантными свойствами, то есть с ОВП отрицательным, с молекулярным водородом, щелочную ионизированную, да, воду, это важно. Ионизированная щелочная – это не просто вода, в которую изменили щелочность. Там и ОВП отрицательный, и молекулярный водород есть. Так вот, то организм, когда мы пьем такую воду, постепенно выходит из состояния окисления. И нормализуется работа всех органов, в том числе и работа поджелудочной железы. И масса тому есть примеров наших покупателей. Попробуйте и вы, я уверен, у вас тоже получится. У вас есть 90 дней, которые даем мы вам, для того, чтобы вы проверили, так ли это, да, на собственном опыте. Я уверен, вы подтвердите. Если нет, просто возвращайте. У вас есть, еще раз говорю, 90 дней – это тестовый период. Вы в безопасности. Эта покупка действительно стоит того, чтобы быть здоровым, друзья. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Не переключайтесь, встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 43 тысячи жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Напомним, что от города Великие Луки предложено 3 объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома номер 56 на улице Ставского, общественная территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Луг старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. Капитальный ремонт учреждений образования продолжается в Великих Луках. В детском саду номер 21 ведутся демонтажные и отделочные работы. Проходит замена окон, ремонт фасадной части и электромонтаж. Завершение планируется до 30 ноября. В третьем корпусе детского сада номер 5.

0: Хотя основные ремонтные работы завершены. Идет подготовка к установке мебели. Открытие учреждения запланировано к началу лета. Капитальный ремонт в сфере образования проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Команда «Луки Энергия» обыграла «Иркутск» со счетом 1-0. Игра проходила в рамках 7-го тура первенства России во второй лиге в городе Черемхово Иркутской области. Одержав победу, команда из «Великих Лук» продлила беспроигрышную серию и набрала 15 очков, 4 победы, 3 ничьи. До того момента, как были сыграны другие матчи тура, команда занимала первое место в турнирной таблице. В настоящее время она находится на второй позиции.
1: О валютах.
0: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией и готов принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша?
5: Да, для тех, кто только к нам присоединился, но знает, что такое правильная вода, зачем ее пить, я сообщаю, что сегодня один день, и прямо сейчас вы можете заказать ионизатор воды Aqualife, многофункциональный, который готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, водородную воду, а также воду, насыщенную ионами серебра, с огромной скидкой. И бонусом для вашего сердца и нервов будет это цитрат магния, упаковка цитрата магния из 120 стиков, то есть на 4 месяца приема для взрослого человека. Напомню, что цитрат магния, именно форма цитрат магния, да, в цитратной форме он магний лучше всего усваивается. Он находится в шипучей форме со вкусом мандарина и горной мяты. Любят даже дети, у меня дети, оба сына, и старший, и младший, с радостью пьют этот магний, с радостью сами растворяют, он шипит, они наблюдают за этим, болтают этой ложечкой и смотрят, как он растворяется, это просто шикарно. Но главное, полезно. Друзья, каждому нужен магний, он постоянно расходуется. Он нужен для того, чтобы снижать стресс, улучшать сон, да, и защищать наше сердце, сердечно-сосудистую систему. Он предотвращает судороги и мышечные спазмы, да, когда вы пьете магний, он легко усваивается и этому способствует. Также вы предотвращаете болезни костной системы, снижаете пристрастие к сладкому, предотвращаете появление камней в почках, да, стабилизируете сердечные ритмы, препятствуя аритмии и гипертонии. В общем, можно говорить долго и много об этом, но главное сделать правильный шаг, да, начать пить в том числе и цитрат магния. Но лучше он усваивается, конечно, с ионизированной щелочной водой, с водородной водой, которую вы приготовите из обычной питьевой воды в ионизаторах воды Aqualife. И сегодня наша премиальная модель, топовая модель, флагман нашего производства, ионизатор воды Aqualife многофункциональный, идет в комплекте с цитратом магния, не просто со скидкой, но и в комплекте, еще раз говорю, с цитратом магния. Для заказа, цена этого комплекта 33 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855, успейте до 19.00, потому что это предложение действует только сегодня, только для слушателей «Комсомольской правды». Звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Тестовый период 90 дней, много о нем рассказывал. Кратко, это время с момента получения, когда вы можете сомневаться в моих словах о пользе ионизированных вод. Да, если не подтвердите на собственном опыте, да, возвращайте, мы вернем все деньги. А без каких-либо вычетов. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. А сейчас, как и обещал, в заключительной нашей этой большой части мы поговорим, я поговорю о средстве, которое незаслуженно обходят вниманием, которое многие не понимают, не ценят, а зря. Я сейчас про кислотную воду, по-научному аналит. Вы знаете, есть стереотип, что раз кислотная, значит опасная, вредная, пить нельзя. Не все так однозначно, пить ее действительно не нужно, да, но за исключением нескольких экстренных случаев, я скажу о них чуть позже, если хватит времени. Но самое главное, она нужна для наружного применения. Это действительно настоящая боевая единица. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, да, и при этом убивает все, что должно быть убито. И знаете, что интересно? Я зашел недавно на Marketplace, причем на все известные Marketplace, заходил и посмотрел. Оказывается, что она еще и продается, представляете? И пользуется огромной популярностью. Бутылочка кислотной воды, аналита, да, она так называется, пол-литра, стоит около 300 рублей. Друзья, 300 рублей, пол-литра, а вы получаете за несколько минут ее в ионизаторе ВД Эквалайф, когда готовите ионизированную щелочную воду, она одновременно получается там 3 литра щелочной ионизированной, вы ее пьете щелочную ионизированную кислотную, а пол-литра вы получаете. Вот оно, 300 рублей, вот сразу пункт, сколько хотите, можете ее приготовить в ионизаторах воды Эквалайф из обычной питьевой воды. Так вот, а где-то еще дороже, чем 300 рублей, я такую минимальную цену взял, да. И это за воду, которую мы не знаем, как ее там хранят, да, не знаем, сколько она уже там простояла, ведь аналит тоже теряет свою эффективность со временем, да, мы об этом тоже говорим. Но положительных отзывов о нем действительно на маркетплейсах просто тысячи. Я даже захотел вам некоторые зачитать, сейчас не буду, конечно, это делать. Заходите сами, смотрите, вы увидите. Но вы такую воду можете получать в ионизаторе воды Аквалайф, еще раз говорю. Да, он никуда не встраивается. Просто залили воду, он как чайник, налили воду, нажали кнопку, воды готовятся. Несколько минут. Так вот, и у наших пользователей тоже масса отзывов, мы о них говорим часто. А я обещал вам рассказать о своем новом, да, недавно полученном опыте. Еще раз расскажу, вот, на что способна эта недооцененная вода, чем она может помочь вашим детям, вашим домашним питомцам, да, почему, если у вас есть ионизатор, но вы не пользуетесь кислотной водой, вы теряете половину возможности прибора. Смотрите, принесла мне недавно кошка соседская двух котят. Вот были морозы еще когда, да, еще не было так тепло, как сейчас. Так вот, маленьких, совсем крошечных, там, неделька им, да, может быть, пару недель, да. И беда, да, глазки у них начали гноиться. Вот страшно смотреть, они просто слиплись и вот аж напухли из-за того, что там, ну, неприятная картина, очень неприятная. От того, что там скапливалась вот эта все, вся история. Обычно такую проблему я вот почитал, да, потом, в итоге, оказывается, ее там дней 10, там капли мази какие-то, да, возятся там по 4 раза в день. И я обрабатывал 2 раза в день их, 2 раза в день. За 2 дня это все прошло. Я и маму для профилактики обработал. Друзья, 2 дня, на третий день я еще раз для профилактики всех обработал, и больше это не вернулось. Друзья, 3 дня по 2 раза в день. Это аналит, который у вас всегда под рукой. Он у меня всегда под рукой, потому что я готовлю ионизированную щелочную воду, аналит получается вместе. Друзья, попробуйте. Вы можете готовить, причем в разных режимах, ионизированную щелочную воду. Если там, я прочитал, там нейтральный pH у аналита, да, вы можете нейтральный сделать pH. Хотите высококонцентрированный. Я, допустим, пользуюсь чаще, я знаю точно, поможет, это вот прям при диабетической стопе очень хорошо помогает, в том числе, да, такие примочки. Кислотная вода с pH 2,4. До 2,4 pH вы можете готовить аналит. О ионизированной щелочной воде мы всегда говорим. Это действительно, это номер один. Это то, что должно быть в каждом доме. Ионизированная щелочная вода. Для того, чтобы вы пили, всегда свежая. Это нужно каждому, друзья. И вот давайте еще раз поговорим об аналите, о том, как, допустим, врачи предлагают. У нас сотрудничаем с большим количеством врачей. Вот один из них, это Сергей Николаевич Шагеев, доктор, да, он рассказывал такие истории. Я без имен, да, просто вот о том, что он рассказал, о тех случаях, небольшое количество, не буду много времени на это тратить, но просто для примера, да. А, во-первых, врачи клиники начали пить ионизированную щелочную воду, и вот когда они начали пить, Сергей Николаевич говорит, они прям стали ходить даже поживее, побыстрее, энергии как бы поприбавилось. Да? Но вот пришла к нему женщина, другой пример, да, с ребенком на консультацию, с жалобами на постоянную головную боль. Ребенок болеет, голова болит. Он проверил pH ее слюны, оказалось, что она закислена. Ну, 90% заболеваний именно с оксидативный стресс вызывает, помним, да? Попросил своих помощников приготовить воду с pH 11,2. Налил стакан, дает ей, говорит, пейте. Она с недоверием такая спрашивает, а это точно можно пить? Он взял второй стакан, половину отлил себе, выпил при ней. Конечно, говорит, можно и нужно. Тогда она выпила. После этого он проконсультировал ее по жалобам с ребенком, ну, там, в течение получаса. И вот через 30 минут женщина говорит, а знаете, головная боль прекратилась, прошла. Пример, да, другой пример. Пришла женщина, пожилой человек, да, с жалобой на рожистое воспаление на ноге. Это вот относительно анолита. 2,5 месяца она лечилась у хирургов, говорит, какие только антибиотики не применялись, местные, да, но положительных результатов никаких не произошло. И вот доктор Шагеев говорит, что когда он прописал ей и дал в дорогу 1,5 литра анолита, то есть кислотной воды, или по-другому мертвой, да, с pH 2,4, то ему показалось, что она слегка, мягко сказать, удивилась, да. Но через 5 дней женщина вернулась с положительным результатом. Рожистое воспаление на ноге прошло. Эта женщина восторженно об этом рассказала и рассказала еще, что теперь она этой водой лицо протирает, умывается, да, но самое главное то, что серьезная проблема, которую она не могла решить 2,5 месяца, прошла за 5 дней. Но мало времени остается, хочу вспомнить еще очень показательный случай, серьезное, да, лечение ахименикоза у ребенка, 4-летний ребенок к нему пришел, ахименикоз – это повреждение ногтевых пластинок на руках и на ногах. Так вот, у мальчика, у ребенка, там не было ни одного живого ногтя. До этого ребенок 2 года лечился в корвин-диспансере, да, принимал кучу противогрибковых препаратов. Ребенок стал часто болеть, антибиотики стали часто подключать к лечению. В общем, пришел ребенок с убитым иммунитетом. Его мама попросила помочь им. Ребенок по анализам крови, да, на лактат, фруктозамин, был очень сильно закислен. Были дефициты, паразитоз, грибковая история. Он назначил ионизированную, доктор Шагеев назначил щелочную ионизированную воду внутрь, а кислотной водой pH 2,4 делались ванночки для ногтей. Там применялся еще 10% раствор йода. Так вот, через 4 месяца ребенок, кратко говоря, полностью выздоровел. Все ногти выздоровели, друзья, и ребенок чувствовал себя великолепно. Эту историю разместили в сборнике «Руден» в Москве. Эта статья была размещена самая первая. Друзья, попробуйте вы, и у вас получится. Ионизатор воды «Аквалайф» — это необходимо иметь каждому, он никуда не встраивается. 4 вида ионизированных вод в одном. Плюс цитрат магния сегодня идет в комплекте. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
7: Новости. Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана.
9: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
14: Я слушаю.
4: Главные темы дня. Продолжаем в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Давайте обсудим вот какую тему. Отражена она в материале в разделе «Экономика» на нашем портале kp.ru. Заголовок потрясающий. «Продавать так с музыкой. Как магазины заставляют нас тратить больше при помощи звуков и запахов». Вот размышления маркетологов и не только собрала в этот материал наша коллега, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева. Юлия, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите.
15: Добрый день. Да.
4: Это что это такое-то с нами делают-то? А как теперь в магазины ходить?
15: Как теперь ходить в магазины? Да, надо знать просто вот эти все уловки, и чуть-чуть попозже я вам расскажу, каким образом можно себя немножечко сдержать от порывов, на которые нас провоцируют маркетологи.
4: Но сначала про уловки расскажите, пожалуйста, да.
15: Про уловки, да, конечно. Давайте поговорим сначала про запахи. Может быть, кто-то замечал, если заходишь в торговый центр, в какой-то крупный, там можно увидеть, вот как я один раз обратила внимание, и теперь уже везде наблюдаю, стоят такие аппараты, что-то похожее на какие-то колонки с рейв-вечеринки, но это на самом деле что-то похожее на не колонки, а распылители дыма. Это что-то похожее на вот такое вот устройство, а на самом деле это аромапушки, так называемые. Вот охранник однажды мне поведал торгового центра, и все, я начала изучать эту тему. Когда вы заходите в какой-то вот торговый центр, либо иногда вы заходите просто в магазин, например, бутик дорогой одежды, и чувствуете, как там приятно пахнет. Вам сразу всего хочется, потому что настроение каким-то волшебным образом поднимается. И от этих запахов вас, так скажем, провоцируют на те или иные покупки. Можно даже примеры привести.
4: Давайте.
15: Вот самые дорогие покупки, которые только можно представить, например, автомобиль. При покупке каких-то новых дорогих автомобилей заходишь в этот салон или садишься в салон самого автомобиля и чувствуешь запах кожи. Запах такой очень навязчивый, и кажется, что ой, что же это такое, что почему же так пахнет. Нет, никакая не кожа в самом автомобиле это пахнет, а специальные ароматизаторы, даже духи есть с ароматами кожи, которые таким образом воздействуют на мозг, что человек совершенно по-другому уже смотрит на свою потенциальную покупку. Или, например, запах при покупке квартиры, да, бывает такое, что очень-очень такие продуманные риэлторы используют такой небольшой трюк, капают всего лишь маленькую капельку масла в духовку, масла корицы в духовку, и человек заходит и ощущает аромат какого-то тепла, какого-то, может быть, там булочек или хлеба, да, вот это все вместе дает, вот эта небольшая капелька корицы. Даже не обязательно пирог какой-то готовить и звать будущих покупателей. Просто можно эту капельку капнуть, и человек уже по-другому будет относиться к этой покупке. Или рыба, например.
4: Рыба?
15: Вот рыбой пахнуть должно ли в супермаркете рыбой?
4: Не знаю, меня бы отпугнуло, допустим, если бы...
15: Да?
4: Особенно если бы я захожу в какой-нибудь автомобильный салон, а там пахнет рыбой. Ну, не сегодня.
15: Да, ну, если рыба именно в рыбном отделе пахнет, то тут уже начинают люди сомневаться, она вообще свежая, эта рыба. Поэтому рыба пахнуть в идеале не должно. Должно пахнуть свежестью, каким-то ароматом бриза, чем-то таким...
4: Свежей выпечкой,
15: морем.
4: Например, вот тоже говорят, хорошо помогает.
15: Свежая выпечка, это уже другое, там вообще в целом человек начинает набирать. Но вот насчет рыбы, это распыляется или каким-то образом ставится... где-то вот, может быть, какие-то источники запаха. Это лимонграсс, источник тоже вот, бриза, например, какой-то солевые какие-то запахи. Mm-hmm. И человек сразу реагирует по-другому. А вот насчет хлеба, это да, это вот такой трюк, который едва ли не в каждом супермаркете используется. Да, там есть у них и пекарни, это тоже помогает. А где, может быть, пекарня есть и от нее не так сильно пахнет, то специальные тоже аромапушки стоят, которые распыляют тот самый запах хлеба. И человек не только хлеб набирает, который, кстати, запакован в пакеты в непроницаемые, и угу. как от него вообще может пахнуть. А ведь пахнет, да? Ну, а это угу. все те самые аромаустройства, которые провоцируют нас купить не только хлеба, а и набрать целую корзину всего. Поэтому первый совет от этого сразу быстренько. Не ходите в магазины голодными. Никогда не ходите.
14: Вот это точно. А с музыкой что?
15: А вот музыка – это другое, это воздействие на наши уши. Это тоже очень-очень хорошо работает. Маркетолог Николас Корок, с которым мы общались, рассказал, что это настолько влияет на наше восприятие, что даже вот джингл какой-то узнаваемый, вот есть магазины, да, у нас популярные супермаркеты, и заходишь и сразу слышишь, там у них радио очень часто работает, какое-то, да, сообщает о каких-то там акциях, еще что-то, и просто популярный джингл. Который сразу ассоциируется с вот этим магазином. И человек уже чувствует себя, как будто бы вот я свой, вот я в своем месте, вот я это узнал. Вот как вы знаете, вот этот звонок из бумера, ну, не буду напевать, но все понимают, да, и сразу все в этой атмосфере. То же самое атмосфера вот этих магазинов, да. Или вот то же радио, которое я упомянула, это тоже один из способов фоновый, да, вот такой вот фоном играет. Акция дня, товар дня. Купите, сумасшедшая скидка, и у человека на мозг сразу включается воздействие. И почему именно аромат и запах? Потому что вот эти два вида воздействия, они быстрее работают, намного быстрее, чем визуальная реклама. То есть человек увидел картинку, или человек услышал, или почувствовал. Он намного быстрее отреагирует. И самое главное, это все очень хорошо поднимает настроение. А если человек в спокойном состоянии, это одно. Да? Если человек в хорошем настроении, он на 30-60% больше купит, чем в спокойном состоянии. А если он был в плохом настроении, ему его улучшили, это настроение, в плохом настроении он купит намного меньше, чем в хорошем. Поэтому это все очень влияет.
14: Да, согласен. А теперь как же от этого защититься, ну, кроме того, чтобы прийти в магазин сытым, желательно сразу после обеда или после ужина?
15: Да, нужно обязательно, помимо того, чтобы поесть, нужно иметь... Это банальный совет, но все равно люди об этом забывают. Напишите себе в телефоне, если нет там бумажки, напишите список покупок и придерживайтесь его. Это важный, очень важный совет. Дальше. Нужно поставить какой-то лимит на ерунду. А ерунды вот возле кассы, почему люди стоят в очереди и набирают вот этих всяких жвачек и чупа-чупсов и тому подобное. Иногда она тянет на... такие достаточно серьезные суммы. Надо лимит себе поставить, там, не больше 250 или 300 рублей на вот различную ерунду. Также нужно избегать похода по огромным магазинам, если боишься, что вот много потратишь. Выбирать все-таки более компактные магазины, потому что большие магазины заставляют нас ходить, и уже вот иногда и от усталости, и от скуки, и думаешь, ну я же не зря пришел, не зря столько исходил, и наберешь целую тележку. Вот большие магазины избегайте. И наличка. Наличка все-таки надо о ней иногда вспоминать.
14: Да, Юль, покупки. Огромное спасибо за такое расследование, за этот интереснейший материал. Полностью его можно прочесть на нашем портале kp.ru. Юлия Хожателева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», была с нами на связи. Ну, а дальше мы расскажем вам о том, что мастера индустрии красоты, работающие на дому, стали зарабатывать больше. Почему все больше россиян обращаются не в салон к мастеру, а на дом, узнал наш коллега Егор Волгин.
16: Мастера индустрии красоты на дому нарастили доходы. Согласно подсчетам аналитиков, в среднем бьюти-мастера, работающие на дому или в коворкинге, в марте этого года получали до 135 тысяч рублей в месяц. Рост заработка по разным подсчетам оценивается от 10 до 35%. Больше всего надомные мастера зарабатывают в Москве, свыше 165 тысяч в месяц. Особенно это было заметно именно в марте из-за большого спроса на фоне подготовки к Международному женскому дню. Ощутимее всего зарплата выросла у частных барберов. На втором месте мастера ногтевого сервиса. Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали колористы. Они зарабатывают в среднем 230 тысяч рублей. А вот мастера по депиляции и шугарингу, наоборот, потеряли порядка 15-20% своего дохода. По словам представителей бьюти-индустрии, заметный рост дохода вызван перетоком спроса россиян из салонов к частным мастерам. В целях экономии потребители стали чаще выбирать услуги на дому, которые обходятся дешевле. Да и сами мастера, которые раньше открыли бы собственный салон, сейчас выбирают формат индивидуальной работы. По данным сайтов бесплатных объявлений, в марте мастера по маникюру и педикюру стали предлагать свои услуги чаще почти на 60%, чем годом ранее. В сегменте парикмахерских услуг предложение выросло в 1,5 раза. Все это результат налоговой реформы, заявила радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации индустрии красоты, генеральный директор сети парикмахерских «Бигуди» Лялья Задыкова.
17: После налоговой реформы мастера стали больше и лучше считать. И даже 13% НДФЛ для них болезненно и больно. Соответственно, они идут в самозанятость. И самозанятость все становится более популярным форматом в индустрии красоты, скажем так. Салоны целиком сейчас есть кейсы, когда просто перебирается этажом выше и продолжают работу вот в таком вот формате.
16: В то же время салоны красоты, фитнеса и спортклубы предлагают своим сотрудникам около 100 тысяч рублей в месяц. Наемные рабочие отдают значительную долю заработка салону, говорят эксперты. Поэтому выбор в пользу частной практики очевиден. И хоть надомные бьюти-мастера не всегда могут предложить высокий уровень сервиса и широкий ассортимент услуг, они берут низкой стоимостью и разговорами по душам. И в будущем частных мастеров, вероятно, станет еще больше, говорят участники рынка. Из-за различных нововведений для бизнеса, вероятнее всего, бьюти-индустрия может измениться безвозвратно, перейдя в агентскую модель, где салоны будут работать как коворкинги, заявила Лялья Садыкова.
17: На самом деле их становится все больше и больше, и это не только из-за налоговой реформы, но и из-за всех бюрократических процессов, которые в виде неналоговых платежей наложены на малый бизнес. Это касается и музыки, и вывески с англицизмами, и штрафов за шрифты, и за фотографии, и за авторское право. И на самом деле получается, что бизнес вести вот в таком вот нелегальном правовом поле, да, в виде квартирника, гораздо выгоднее и безопаснее на сегодняшний день любому, кто выбирает бьюти-индустрию, нежели быть, находиться в правовом поле. И на самом деле, возможно, это тренд следующих пары лет.
16: При этом у частных мастеров есть и свои сложности, в первую очередь с рекламой. Чаще всего им приходится надеяться на сарафанное радио от своих клиентов, поэтому доход у надомных специалистов может быть нестабильным. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
18: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
20: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
22: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Работу по воссоединению семей между Россией и Украиной необходимо продолжать, заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. По ее словам, сейчас эта работа идет в сложных условиях, граница закрыта, у многих людей истекли документы, при этом российские пограничники помогают небольшим группам граждан пересекать границу, чтобы они могли встретиться с родными. Москалькова рассказала, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть почти 3700 российских военнослужащих. И также напомнил, что Москва и Киев продолжают обсуждать новые обмены. Последний из них прошел в конце апреля по формуле 193/193. Ну а в начале мая Москва и Киев начали работать над организацией очередного обмена военнопленными. Так, 8 мая Дональд Трамп заявлял, что по его просьбе стороны договорились провести обмен по формуле 1000/1000. В Кремле допустили, что списки будут согласованы в ближайшее время.
22: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Сейчас крупные компании должны выделять для таких сотрудников квоты, но обычно в них засчитывают только тех, кто живет в регионе, где находится офис или филиал работодателя. Депутаты предлагают изменить этот порядок. В квоту хотят включать и тех сотрудников с инвалидностью, которых компания нанимает на удаленную работу из других регионов. По замыслу авторов, это поможет людям найти работу там, где подходящих вакансий мало. А работодатели смогут закрывать квоты не только за счет местных соискателей, но и за счет специалистов из других регионов.
22: О спорте.
0: Правительство утвердило размер призовых выплат для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр этого года в Италии. За золотую медаль выплатят 5 миллионов рублей, за серебряную – 3 миллиона, за бронзовую – 2. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, непосредственно готовившие спортсменов. Об этом рассказал министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Кроме того, по его словам, ОКР и частные спонсоры подготовили подарки. Подарки для всех участников игр. Единственную олимпийскую медаль российской команде, состоящей из 13 человек, принес ски-альпинист Никита Филиппов. Он взял серебро в спринте. А на Паралимпиаде россияне завоевали 12 наград, 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. СВО может остановиться в любой момент, как только Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения, заявил Песков. Россия вернула из украинского плена 3700 бойцов, и вариант хантавируса, ставший причиной смерти нескольких человек, может быть мутировавшим, сообщил кандидат медицинских наук Литвинов. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире рассмотрим в ближайшие минуты, а начнем с того, что специальная военная операция может остановиться в любой момент. Но как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять? Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
14: Ну и также в Кремле сообщили о встрече президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Как следует из доклада омбудсмена, главе государства Россия вернула из украинского плена 3700 бойцов.
5: Нам удалось строить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов. Направление им посылок. Вот здесь это буквально из лагеря. Наши пленные получили посылки, в которых теплые вещи, продукты, а самое главное – письмо из дома, с открытками из дома. Это, конечно, очень важно, но важнее всего возвращать, и это получается. Мы участвуем в проводимых Министерством обороны, нашими спецслужбами, мероприятиях по обмену. Вот в последнюю Пасху обменялись, чтобы каждый наш военнослужащий получил кулич, священную воду, возможность пообщаться со священником. Зеркально поступаем и мы. Работаем по без вести пропавшим. Для того, чтобы эту работу оптимизировать, сделать более эффективной, выезжала в Женеву, в Центральное бюро Международного комитета Красного Креста. И нам удается находить и с помощью их, и с помощью омбудсмена украинского в лагерях, в госпиталях. Предпоследний обмен был военнослужащий, жена которого получила похоронку. Но позвонил нам, сказал: не верим, будем искать. Мы искали, нашли. Он вернулся, и таких вот случаев немало во взаимодействии с нашими Министерством обороны, спецслужбами. Эта работа должна продолжаться.
14: И еще одна тема о деле бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которая не закончилась отставкой. Высший антикоррупционный суд, сокращенно ВАКС Украины, арестовал его земли и недвижимость в рамках операции под кодовым названием «Мидас». Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины, сокращенно НАБУ, на своем YouTube-канале. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен, это примерно 770 миллионов рублей, через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино, что под Киевом. И утверждается, что к делу привлечены экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший министр национального единства Алексей Чернышов, ему присвоили псевдоним Че Гевара, кстати, а также близкий главе государства Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. Сам Зеленский не фигурирует и не фигурировал в масштабном антикоррупционном расследовании высших эшелонах власти, по утверждению НАБУ. Но при этом украинские СМИ пишут, что глава киевского режима мог быть замешан в деле об отмывании вот этих самых 779 уже миллионов рублей, ну там примерно, в ходе строительства частных резиденций под Киевом. Эту тему в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
6: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Громкий скандал вокруг офиса президента Украины разгорается с новой силой. На этот раз под подозрение попал бывший глава офиса Ермак. У него были проведены обыски. Об этом вчера трещала вся украинская пресса. К Ермаку пришли специалисты из НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, и САПУ, специальная антикоррупционная прокуратура Украины. Что ему инкриминируется? Ему инкриминируется 10 миллионов долларов, незаконно потраченных, на строительство элитных домиков для элитной же своры Украины. В этой элитной своре существует и Зеленский, и вся его братья, которая входила в офис украинского президента. Ну что, как и следовало ожидать, Ермак говорит, что я ничего не делал без указания сверху, а сверху указание у него было только одно – это Зеленский. А тут еще вдруг неожиданно очень громкое, яркое, злое, не побоюсь сказать, интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дала гражданка Мендель, это бывший пресс-секретарь президента Украины. Уж она, как говорится, образно говоря, разделась догола. Она рассказала очень о многом из того, что видела своими глазами в офисе Зеленского. И то, что он деньги раздавал мешками, и то, что он наркотики употреблял, и то, что он, в общем-то, зажимал критику из оппозиционной прессы, в общем-то, свалило в кучу все, что тянет, ну, минимум на 12 лет за колючей проволокой. Ну, а теперь же что еще любопытного сказала госпожа Мендель, которая была свидетелем многих событий, о том, что еще в 22-м году Зеленский был готов уступить России Донбасс, но ему ударили по рукам и сказали «отойди в сторону», и он подчинился. Кто же там бил по рукам? Да мы же знаем. Та страна, которая вечно гадит, это Великобритания. Ну что мы сегодня имеем в итоге, что происходит в офисе президента? Там все больше и больше украинских чиновников самого высокого ранга попадают под подозрение. У них и проводятся обыски, им инкриминируются очень крутые статьи Уголовного кодекса Украины. Ну а что Зеленский? Зеленский отрицает свое причастие и со связями с Миндичем, вы знаете, человека, которого называют кошельком Зеленского, который сейчас скрывается в Израиле. Он тоже отбрехивается. Но НАБУ и САП, вот эти Национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура Украины предъявляют и Миндичу, и Ермаку очень серьезные обвинения. Ну что, можно что сказать в итоге? Мы видим, что сегодня идет колоссальное разоблачение гнилой сущности офиса президента Украины, включая и его самого. Уж слишком много свидетелей того, что он принимал кокаин. Уж много свидетелей того, что он раздавал деньги мешками, появились. Отчего Зеленскому не скрыться? Но что мы имеем в итоге? Мы имеем в виду то, что и предполагали. Офис президента Украины – это очень гнилая контора. А кто же дал указание вот так разоблачать офис президента Зеленского? Конечно, Соединенные Штаты Америки. Об этом сходятся в едином мнении очень много знающие люди, которые были близки к офису президента. Следовательно, мы имеем дело, имеем с предположением о том, что за Зеленского все ближе и ближе начинают браться правоохранительные органы в Украине. Естественно, тут попахивает и тем, что Зеленский уже не устраивает руководство Соединенных Штатов Америки. Возможно, это так и есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Вариант хантавируса, ставший причиной смерти нескольких человек, может быть мутировавшим, сообщил кандидат медицинских наук Литвинов. Подробнее через пару минут.
8: Новости.
3: Новости.
9: Реклама.
3: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
23: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что? Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Главные темы дня продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. И про хантавирус продолжаем разговаривать. Помните, я говорил, что красная пунктирная линия через наш эфир проходит? Ну, таких новостей все больше. Вот, не можем на это не реагировать, поскольку интересно, да, хоть что-то новое. И вот мы видим, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius зафиксировано было заражение хантавирусом. Об этом мы часто говорим, и вы, наверное, уже об этом слышали. У 9 из них подтвердился хантавирус Andes. Это заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Андес – это из Южной Америки. Анды, если вы помните, это как раз вот часть этих гор, которые называются Кордильеры, которые из Северной Америки в Южную идут. Там горная гряда, вот это вот, ну, на юге она называется Анды. Но, в общем, это не единственный случай фиксации хантавируса. Другое дело, что мы уже с экспертами поняли, что у них есть разные модификации. И вот, допустим, новости из Черниговской области. Там зарегистрировали несколько подобных случаев заражения хантавирусом. Официально власти Украины признают лишь 8 случаев в Черниговской области заражения хантавируса. Но, кстати, накануне еще в 2 странах обнаружили зараженных. Во Франции диагностировали там 22 случая. В Польше гражданина с похожими симптомами поместили под наблюдение. Специалисты думают, что пандемия маловероятна. По крайней мере, об этом они заявляют сейчас. Но мы с вами видим, что если смотреть только на новости, то вот этот хантавирус продолжает торжественно достаточно, по крайней мере, по лентам информационных агентств шествовать уже, потому что мы видим, что первые карантины введены уже в Польше и в Испании. Там, я помню, что в Испании там особый такой был, знаете, медицинский нажим во время пандемии еще. Там принудительную изоляцию помещены 14 человек, но которые так или иначе связаны с вот этим круизным лайнером. И судя по тому, что я вижу, они абсолютно бессимптомны. Просто каждый день им делают там ПЦР-тесты. И вот 42 дня карантина получили американские пассажиры вот этого злочастного рейса лайнера Hondius. И судя по тому, что я вижу, они тоже бессимптомны. Да? Там двоих даже в специальных капсулах эвакуировали как особо подозрительных, чтобы никто, не дай бог, ничем не заразился. Хотя симптомов нет. Но вот 8 недель заточения и 5 французов проведут. Один из них подхватил мышиный вирус, заболел, кстати, это была женщина, и помещена вообще в отдельную палату. Давайте разбираться, что это может быть, потому что есть мнение, что вот этот вариант может быть мутировавшим. Это сообщил журналистам кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Он сказал, что такие случаи хантавируса – это нетипично для классических форм заболевания. Обычно они протекают легче. Главный вопрос – какой именно штамм вызвал вот эту вспышку? Ну, давайте узнаем. Да, у нас на связи главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Александр Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Ну вот, как вы считаете, по той информации, которая у вас есть и которую вы считаете достоверной, откуда этот штамм, что это за штамм, который оказался смертельным уже для троих человек?
4: Ну, получается, что с наибольшей достоверностью вот первый человек, который заболел еще 6 апреля, уже находясь на судне, он до этого совершал орнитологическую поездку, ему больше 70 лет, и он интересующийся человек. Угу. И предположительно именно он где-то там вот во время этих, а это места как раз такие, в которых много этих самых длиннохвостых крыс, видимо, он где-то там и заразился. И, на мой взгляд, сейчас самое главное понять, что-то еще на судне было, что могло быть основанием для заражения. То есть туда могли быть загружены продукты или еще какие-то содержащие это, от чего заболели люди. Или все-таки, и это с большой вероятностью именно так, все-таки люди уже заражались именно от этого первого больного. То есть это вот классическая ситуация с нулевым пациентом. И если это так, то это самая напряженная ситуация, потому что тогда на подходе третья генерация передач, и тогда может действительно это быть очень, очень плохо.
14: Но нам же специалисты говорили, что этот вирус очень медленно передается, и только при непосредственном контакте, если вы долго жили с человеком в пределах одной квартиры или одной комнаты, или более близкий физический контакт был, то есть он воздушно-капельным путем не передается, я правильно понял?
4: Ну, считается, что не передается, и для него вот прописан как раз воздушно-полевой, как и для других кантавирусов, в том числе и для нашей мышиной лихорадки. Но здесь мы видим все-таки появление подозрений, по крайней мере, потому что твердо сказать, откуда заболели остальные люди, невозможно, но усиливается именно подозрение в этом. Насколько близко они контактировали и что может измениться. Вот мы с вами уже очень хорошо знаем, что у нас буквально каждый следующий вариант коронавируса, который до сих пор продолжает проявляться, про него специалисты говорят, что он становится все более быстрым и быстрым. Угу. И вот это вот как раз неприятное звено в эволюции хантавирусов, которое можно предположить. Хотелось бы, чтобы оно не оправдалось. Но поскольку они там близко контактировали, да, можно предположить, что это все-таки уже сползается тот вирус.
14: Мы также видим сообщения, в том числе и в украинских СМИ, что военные там стали вербовать медиков в больницах Киева, которые имеют опыт работы с ИВЛ и которые работали в пандемию COVID, и также готовность работать в полевых условиях. И утверждается, что причина появления хантавируса в рядах ВСУ на фронте. Только вот в Черниговской области я вижу зафиксированы, как утверждается, десятки случаев смерти пограничников от нового заболевания. Но ведь они не были на этом судне и не контактировали с этим 70-летним заинтересованным человеком, который орнитолог и мог что-то такое подхватить от крыс на свалке, где он фотографировал и наблюдал за птицами. И это что такое? Это какой-то другой штамм? Что это, на ваш взгляд, может быть?
4: Ну, я-то в данном случае вообще во всех вот близких пока здесь случаях подозреваю, что это путаница из-за активного использования фразы или термина «хантавирусы». Mm-hmm. Хантавирусов много, их там порядка 70 уже сегодня известно. В том числе и нам очень хорошо известным, буквально каждый год вот возникает разговоры о ГЛПС, который геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или у нас ее часто зовут мышиной лихорадкой, которая у нас довольно много распространено сильно по стране и регулярно бывают случаи заболевания.
14: Алексей Алексеевич, да, понятно, спасибо вам большое за разъяснение. Отлегло, что называется. Александр Чепурнов, профессор, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, был с нами на прямой связи. А теперь о страховке на онкострахование. Об этом подробнее Юрий Кораблев расскажет в нашем эфире.
9: В России растет спрос на полисы онкострахования. По итогам первого квартала текущего года отечественные страховые компании зафиксировали значительный рост на этот формат страховки. Некоторые отмечают рост спроса более чем в два раза. Всего же по рынку годовой прирост числа полисов онкострахования составляет порядка 15-25%, говорят эксперты. Всего сегодня в России такой страховкой обладают до 180 тысяч человек. Чаще всего полисы онкострахования приобретают люди от 36 до 45 лет, как для себя, так и для членов всей своей семьи. Также организации нередко добавляют эту страховку к ДМС, особенно это популярно в промышленности. Стоимость полиса начинается от 4000 рублей в год для физлиц и от 3000 для корпоративных программ. Базовое покрытие предусматривает страхование на случай выявления злокачественного новообразования, требующего организации оплаты медицинской помощи. При этом само лечение все равно ведется на основании государственного медицинского учреждения, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
11: На первое время вы можете, пока вас не включат, например, в льготный список, это там месяц-два, или вам нужны какие-то дополнительные, там второе-третье мнение, вы не хотите идти в государственную систему, хотите там обратиться в частную клинику, у вас на руках будут деньги, которые могут быть использованы либо это оплата дополнительных услуг, дополнительного сервиса, еще чего-то. Вас лечат все равно в государственной системе. Онкологические заболевания являются исключением из программ добровольного медицинского страхования.
9: Всплеск интереса к онкострахованию скорее

0: отметила Лариса Попович.
1: Страхование от критически значимых заболеваний, дорогостоящих, тяжелых заболеваний, это вещь-то неплохая. Но формат, в котором она должна проводиться, должен учитывать малую вероятность возникновения такого рода заболеваний. Поэтому страхование должно быть длительным и накопительным. То, что предлагают на рынке, это страхование краткосрочное, на один год. И получается, что если в этом году не случилось, слава богу, событие, страховая компания просто забирает ваши деньги. И на следующий год вы опять, боясь этой истории, опять страхуете. Этот формат страхования от онкологических заболеваний безобразен.
0: Несмотря на это, страховщики считают, что сегмент продолжит расти. Объем страхования от критических заболеваний в нашей стране пока не сопоставим с потенциальными масштабами этого сегмента. Он только в самом начале развития, и страховые компании определенно видят в нем большие перспективы. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Краеведческий музей города Великие Луки 16 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На базе мемориального дома музея академика Виноградова будут работать творческие площадки. С 18 до 19 часов гостей будут ждать кашевары. С 17 до 21 часа организуют мастер-классы и квизы. Один из квестов начнется в 17:15. «Мир увлечений академика Виноградова». С 17 до 21 часа гостей соберут народные забавы. Дом детского творчества имени Александра Матросова вновь объединил поколения на традиционной семейной встрече на Заваленке. Торжество, посвященное Дню Великой Победы, началось с уличного концерта. Затем команды детей и родителей отправились в увлекательное путешествие по тематическим станциям. Участники своими руками создавали символы памяти. Праздничные открытки, броши с георгиевскими лентами, яркие триколоры и закладки. Были подготовлены исторические площадки. На станции «Хлеб войны» ребята и взрослые соприкоснулись с суровой правдой о тяготах военных лет, а в музее истории 254-го гвардейского стрелкового полка открыли для себя новые страницы подвига Александра Матросова и всего советского народа. В финале праздника дети и взрослые вместе исполнили легендарную «Катюшу» и закружились в танце, который стал символом преемственности поколений и вечной памяти о Великой Победе. В Псковской области почти 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В каждом муниципалитете прошли памятные митинги и возложение цветов к братским и воинским захоронениям, а также концерты, лекции и встречи. Всего состоялось около 400 событий. По линии культуры они объединили порядка

0: 40 тысяч жителей региона. Молодежь активно участвовала в наведении порядка на братских и воинских захоронениях, проводила акции «Георгиевская лента», «Огненные картины войны» и «Вахты памяти». Все эти мероприятия прошли и в Великих Луках.
1: О валютах.
0: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10,93.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. У микрофона Сергей Григорьев. Девятиклассник открыл стрельбу в одной из школ Краснодарского края. Подробности ЧП выяснял наш корреспондент. Молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. Почему? А москвичам обещают потепление, но расслабляться рано. Поговорим о погоде с синоптиком. К главным темам дня переходим. Девятиклассник открыл стрельбу в одной из школ Краснодарского края. Сначала стрелял в своих одноклассников, а затем, когда убегал и в учащихся других классов, сообщили ТАСС правоохранители. Подробности ЧП выяснял корреспондент радио «Комсомольская правда» Михаил Полонцов.
4: Следственный отдел по Гульдивичскому району Следкома России по краю возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по статье «Хулиганство» по данным следствия. Утром сегодня подросток выстрелил из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов, после чего скрылся с места происшествия. В результате двое детей получили телесные повреждения, им оказана необходимая медпомощь. Предварительная жизнь пострадавших ничего не угрожает. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести в виде синяков и ушибов. Стрелявшего уже задержались, не проводят необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают полную картину произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В ходе следствия также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе. И ход расследования контролирует лично руководитель краевого управления Следкома России по краю Андрей Маслов. В ходе розыска подростка задержали на одной из улиц Гулькевичей. Сейчас его доставили в отделение полиции, пистолет у него изъяли. И в муниципалитет направили комиссию Министерства образования региона. Известно, что девятиклассник купил пневматический пистолет на маркетплейсе при содействии матери. Об этом ТАСС сообщили правоохранители. И парень воспитывается в неполной семье. На профилактических учетах не состоял. В отношении руководства школы и охранной организации проведут проверку, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ну и кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
3: К другим темам нашего выпуска. Молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. И эксперты связывают это с ростом спроса на технических специалистов и перенасыщенности рынка в некоторых сферах. Подробности в нашем сюжете.
5: Высшее образование теряет свою популярность. Если раньше окончание вуза было своеобразным социальным лифтом, то теперь этот уровень образования теряет свою престижность, заявляют аналитики. Так, например, на конец прошлого года почти 45% американцев, получивших высшее образование, оказались на должностях, не требующих обучения в вузе. Это максимальный показатель со времен пандемии. А в Великобритании премия за диплом, разница в зарплате между выпускником вуза и работником с минимальной оплатой труда, сократилась вдвое с 2007 года. Что же касается российской молодежи, то сегодня две трети школьников предпочитают продолжить обучение в колледжах. В прошлом году туда подали заявление рекордные 4 миллиона выпускников. По словам экспертов, на тенденцию во всем мире влияет дисбаланс спроса и предложения. Система высшего образования порой не отвечает реальным потребностям экономики и продолжает массово выпускать специалистов по направлениям, которые уже перенасыщены. В то же время технических специалистов, которых учат в среднеспециальных учебных заведениях, действительно не хватает. И наша страна сталкивается с этой ситуацией не в первый раз, рассказал академик Российской академии образования Михаил Рыжаков.
6: У нас такой опыт есть в стране, особенно в 30-е годы, когда индустриализация была там первая, вторая лет. Когда выходили постановления Совета народных комиссаров, когда в школе вводились единые учебные планы, и первое, что делалось, это осваивалась рабочие специальности, но на таком серьезном уровне. Тогда и появилась система профтехобразования, которая очень хорошо работала в свое время. Конечно, нужны рабочие руки.
5: Разочарование в академическом пути породило обратный тренд – возвращение престижа рабочих и обслуживающих профессий. Стоимость 4-летнего обучения в США или Великобритании выросла за последние десятилетия в разы. Одновременно с этим дефицит квалифицированных рабочих рук взвинтил зарплаты в реальном секторе. В нашей стране представители сферы образования уже успели перестроиться к новым тенденциям и провели серьезное переоборудование колледжей, а также стали обучать по самым современным направлениям и программам, заявила радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: Во-первых, очень много колледжей получили новое оборудование, открыли современные программы, современные направления. Это и компьютерные технологии, аддитивные технологии, все, что связано сегодня с цифровизацией, плюс очень интересные программы креативных индустрий. Поэтому действительно заметно преобразовалось само среднее профессиональное образование. После колледжей многие ребята действительно реально идут работать. И уже работая, думают, куда дальше продолжать учиться, в зависимости от будущей карьеры.
5: В то же время в России доля студентов, получающих высшее образование, по-прежнему является одной из самых значительных в мире. Только на бюджетные места ежегодно поступает около 400 тысяч человек. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Ну и продолжаем с новыми темами в нашем эфире. Рост российской экономики в этом году может вырасти на 0,4%. Затем он может показать ускорение до 1,4% в 2027 году и почти до 2,5% в 2029. Подобный прогноз представил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он уточнил, что кабинет министров систематически решает задачу возврата экономики к стабильному росту в долгосрочной перспективе на уровне среднемировых значений, ну а также стремиться к реализации национальных целей. Для этого, в частности, обеспечиваются условия для перемещения ресурсов, рабочей силы и капиталовложений в отрасли с более высокой продуктивностью. Ну а о остальных новостях экономики более подробно расскажет мой коллега Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И мы поговорим о том, кому в России больше всего платят. Аналитики системы поиска работы HeadHunter выяснили, что самые высокие зарплаты предлагают сварщикам. В среднем по стране им готовы платить 251,5 тысячи рублей. На втором месте дата-сайентисты. Это эксперты, которые анализируют большие объемы информации, используя методы математики, статистики и машинного обучения. Они получают по 250 тысяч рублей. И третье место заняли DevOps-инженеры. Это IT-специалисты, которые объединяют процессы разработки и эксплуатации программного обеспечения. Им предлагают по 224 тысячи рублей в среднем. Если говорить про отдельные регионы, то самые большие деньги у нас платят в Магаданской области, на Чукотке, Камчатке, Якутии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Также высокие зарплаты традиционно готовы платить в Москве, Московской области, Амурской области, в Санкт-Петербурге и на Сахалине. Как объяснила нам карьерный консультант Галина Бабкова, логично, что зарплаты растут у самых нужных и дефицитных специалистов, в основном на производстве и в строительной сфере. Чтобы заманить работников, компании вынуждены повышать оплату труда. При этом специальности, которые лидируют по уровню зарплат, и профессии, у которых доходы растут, очень часто не совпадают. Например, у вышеупомянутых DevOps-инженеров в первом квартале зарплаты упали, в среднем на 20%. При этом их доходы по-прежнему остаются достаточно высокими. Что же будет дальше? По словам эксперта, сильного роста доходов в этом году ожидать не стоит. Зарплатная гонка закончилась. При этом сильнее, чем у представителей других профессий, зарплаты могут вырасти у работников производственных компаний, технических специалистов, а также на транспорте. Ну а где зарплаты, там и пенсии, которые тоже растут. Мы тут в отделе экономики подсчитали, что средний размер пенсии за 10 лет вырос вдвое. Сейчас он составляет 25 397 рублей. Это данные Росстата на апрель. Для сравнения, в том же месяце 2016 года пенсионеры получали в среднем 12 424 рубля. Получается, с тех пор пенсии прибавили 104%. С одной стороны, удвоение налицо. С другой, подъем в абсолютных цифрах еще ни о чем не говорит. Все познается в сравнении. Вот мы и решили проверить, увеличилась или уменьшилась покупательная способность пенсий с 2016 года. И если сравнить рост пенсий с инфляцией за прошедшие 10 лет, то окажется, что цены выросли чуть меньше, на 85%. То есть покупательная способность пенсий увеличилась. Правда, есть нюанс. Инфляция для всех разная. У пенсионеров основная часть денег уходит на продукты, поэтому рост пенсий логичнее сравнивать с прожиточным минимумом, который содержит товары и услуги первой необходимости. Так вот, за прошедшие 10 лет он вырос на 103%. То есть, по факту, индексация пенсий компенсировала рост цен на основные продукты, товары и услуги. Теперь поговорим о зарплатах. По статистике, средние зарплаты в России за эти 10 лет выросли более чем в 3 раза. Если в начале 2016 года средняя зарплата по стране составляла 32 633 рубля, то к апрелю нынешнего года она увеличилась до 100 360 рублей. Причин для такого роста несколько. Во-первых, острый дефицит кадров. Во-вторых, сыграло свою роль обеление зарплат. Чего здесь больше, реального роста или бумажного, сказать сложно. Но, скорее всего, зарплаты все же опередили и инфляцию, и индексацию пенсий. И, наконец, давайте сравним пенсии со средними ценами на разные товары. В первую очередь важны продукты. Так вот, меньше всего за это время подорожал сахар. Всего в 1,5 раза. Курица за эти 10 лет выросла в цене на 65%. Бензин тоже на 65%, а яйца на 75%. С другой стороны, яблоки выросли в цене вдвое. Собственно, как и пенсия. Сливочное масло подорожало более чем в 2 раза, а картошка почти втрое. Вот такие расчеты. Но понятно, что все это очень и очень усредненные цифры. Размер выплаты зависит от стажа пенсионера, его доходов в прошлом и многих других факторов. Кроме того, суммы зависят от того, какую именно пенсию получает пенсионер – по старости, по инвалидности или социально. Да и цены меняются. Например, картофель, который за эти годы подорожал сильнее всего, к осени обязательно станет дешевле. И покупательная способность пенсий, если считать ее в килограммах картошки, обязательно вырастет.
2: Экономика на радио КП.
3: Москвичам обещают потепление, но расслабляться рано. Поговорим о погоде с синоптиком буквально через пару минут.
2: Реклама.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор 3 вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И вот что хочется рассказать. Москвичам обещают потепление, но расслабляться рано. Синоптик Анатолий Цыганков рассказал журналистам, что грозы в Московскую область не возвращаются, поскольку они и не уходили никуда. Вот как было на праздничные дни, давали местами грозы, то же самое и продолжается. Просто весна пришла, приход к лету, и при прогреве грозы и вероятны. Но, с другой стороны, температура потихоньку ползет вверх. Плюс 20 сегодня, завтра и еще теплее. К выходным в субботу и воскресенье еще повыше ожидается, там до 25 и без осадков. Ну а вот в понедельник на следующей неделе выглянет солнце. Но слово «стабилизация» синоптика использует с осторожностью. Надеюсь, ничего не переврал. Правильно процитировали мои коллеги-журналисты Анатолия Васильевича Цыганкова, который с нами на прямой связи находится. Это начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра. Анатолий Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
3: Не соврали нигде, все так?
13: Да, все правильно. У нас атмосферные фронты и зимой, и летом бывает. Но вот контраст температуры между холодом и теплом, конечно, сейчас больше, чем зимой. И на этом контрасте, конечно, возникают и ливневые дожди, и грозы. Сейчас, если посмотреть локатор вот передо мной, то практически весь юг, Воронеж, Липецк, Тула, Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Саранск, Пенза, везде сейчас грозы. В общем, сильные грозы. И отдельные грозы сейчас по Московской области, по югу, юго-востоку тоже уже есть. Ну, вот это все смещается медленно на север, северо-восток.
3: Угу. Анатолий Васильевич, подскажите, пожалуйста, вот эти грозы, они будут вот наши привычные грозы, которые были 10-15 лет назад, ну, кратковременные, но сильные, или вот эти так называемые тропические ливни, я понимаю, что это не тропические ливни, но в Москве они часто бывают летом, нам они грозят в ближайшее время?
13: Грозы, шквалы, град, все это связано с кучевой дождевой облачностью, которая имеет высоту там, от 8 до 15 километров в высоту. А эти облака развиваются, когда вот атмосферный фронт идет такой быстрый, или же очень сильно прогрев. То есть в том, в другом случае развиваются эти облака, с которых и грозы, и шквалы все идет. Вот сейчас мы имеем, у нас с юга идет очень теплый воздух. С Пакистана, сейчас до Волгограда теплый воздух дошел, там температуры 27-30 градусов. И медленно вот движется к нам. То есть вот район, который я обозвал, это примерно туда, куда подошел теплый воздух. И он все ближе к Москве подходит.
3: То есть получается, что нужны резиновые сапоги, хорошие ветровки, а то и такие, знаете, плащ-палатки подойдут москвичам, да, в рюкзаке с собой носить?
13: Да нет, нет, облажного, это вы говорите про облажные, дождь когда бывает, а у нас, слава богу, давление высокое, давление высоко стоит по Волжью и на нас оказывает влияние. Поэтому на этом фоне осадки у нас кратковременные, они хоть и ливневые, и грозы, но не везде, не по всему региону, и кратковременные. То есть одновременно, чтобы вот так вот над всей Москвой стало лило, такого не будет.
3: И это хорошо, хотя обычно, вот, насколько я помню, после Дня Победы как раз облажные дожди после празднования бывали несколько дней, но там в предыдущие годы, может быть, не во все. Сейчас не буду врать, статистики перед глазами нет, но, Анатолий Васильевич, подскажите, пожалуйста, а с температурой-то что будет? Вы вот сказали, что потепление будет, но расслабляться рано. А почему рано расслабляться?
13: Ну, потому что Москва, география наша Москва, что вот у нас чаще, или не то что чаще, а часто идет заток воздуха с севера, Баренцевого моря, Белого моря, оттуда холод стоит. Вот. Но вот как только у нас с теплого места подует, вот мы имели начало мая, когда у нас с Греции потянуло очень жаркий воздух Африки, и у нас была температура до 29 даже. Ну, буквально 3 дня всего. Сейчас поток менялся с юга. Вот с юга там тоже температуры высокие, не такие высокие, как в Африке, но тоже и далеко. Но вот температура, тем не менее, к воскресенью, даже субботу мы ждем 21-26, воскресенье 21-26 и понедельник тоже 21-26 днем. Причем понедельник уже переменно без осадков. А суббота, воскресенье облачно, возможно, кратковременные дождики. Но ветер южный и теплый.
3: Угу. То есть, ну ладно, зонтики и легкие куртки пока рано прятать, да, хотя шорты не возбраняются, да, но пуховики точно можно убирать совершенно, там нулевых температур уже мы не увидим.
13: Да, устойчивая температура, теплая, это когда ситуация похожа, когда в марте была, помните, когда
3: да.
13: в марте было высокое давление, когда облачность, не было облачности, и выход или с юго-запада, или с юга теплого воздуха. Вот когда две эти компоненты сойдутся, тогда будет по-настоящему летняя погода. Но вот что-то похожее будет понедельник, вот, но ненадолго, наверное.
3: Угу. Анатолий Васильевич, а можете вот чуть-чуть по хотя бы по европейскому региону пройтись? Что у нас там до конца недели с погодой будет? Также будет повышаться температура 20-25?
13: Да, вот у нас, к сожалению, высокое давление, которое на Поволжье стоит, уходит на юг Урала, в районе Астаны, Казахстан. На нас все-таки больше влияют циклоны, а вся Европа, практически Исландия, Западная Европа, Прибалтика, везде там мощные два циклона, которые все-таки портят нам погоду и не дают сильно разогреться.
3: Да, спасибо большое за то, что рассказали нам, Анатолий Васильевич, я вас благодарю от всей души, и наша аудитория, я думаю, тоже к этому примкнет, к этой благодарности. Анатолий Цыганков был с нами на прямой связи, начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра. Как мы понимаем, никаких кризисных ситуаций нет и в помине, и это, наверное, хорошо, поскольку обещают нам потепление, но из-за того, что Москва очень большая, ну просто географически так сложилось, расслабляться рано, потому что кое-где, конечно, могут быть небольшие похолодания, но именно небольшие, да, потому что вот Анатолий Васильевич рассказал, что грозы сюда придут, ну, нельзя сказать, что они придут, они просто не уходили никуда, на сезон просто брали паузу, так можно сказать, что здесь практически на приколе они находятся, в том смысле, что прикол-то как сюда. Вот, собственно, было на праздничные дни уже так, давали местами грозы, то же самое будет, увы и ах, продолжаться, поэтому зонтики или легкие куртки далеко не убирайте, особенно если вы на целый день выходите из дома по каким-то своим рабочим или, может быть, бытовым делам. Вот, собственно, пока все, что знали, рассказали, следим дальше. Летний сезон, тем не менее, не за горами. Значит, россиян все чаще будут подстерегать мошенники, которые будут предлагать выгодные путевки, в том числе и в детские лагеря. Как уберечь себя и детей своих от злоумышленников и при этом остаться и без денег, и без отдыха, подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
14: Мошенники начали создавать поддельные сайты детских лагерей в преддверии летнего сезона. По словам правозащитников, преступники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей, как «Артек» и «Смена». Злоумышленники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки, убеждая жертв, что их осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, преступник исчезает. Некоторые мошенники идут дальше и создают целый фейковый детский лагерь. Прикладывают к нему красочные фото, множество видео со счастливыми детьми. Однако на деле никакого лагеря вовсе не существует. Одной из жертв такой схемы стала жительница Нижнего Новгорода Екатерина.
15: На сайте были размещены различные программы отдыха детей от 7 до 21 дня. Мы выбрали пакет посерединочке, то есть с 1 по 15 августа наш заезд. На двоих детей у нас вышла сумма 96 тысяч. 4 июля был заключен договор. 5 июля я проплатила полностью весь отдых. А 22 июля нам сообщили просто в СМС-сообщении, что 22 числа закрылся лагерь по неопределенным, значит, причинам на неопределенный срок.
14: Чтобы не стать жертвой преступников, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен вас, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
16: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать названия компании, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
14: И, конечно, сам лагерь должен быть в официальном реестре. Проверить его можно на специальном сайте «Безопасное лето». Однако, помимо лагерей, злоумышленники также создают поддельные сайты турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Фейковые турагентства также можно проверить через реестр. Здесь нам поможет Министерство экономического развития. Если же фирма настоящая, но вас все равно что-то тревожит, не стоит сразу вносить всю сумму, достаточно ограничиться предоплатой. А полную сумму внести только тогда, когда вам выдадут все документы, а также номер брони, рассказала менеджер по туризму Елизавета Кочетова.
17: Во-первых, если вы приходите в туристическое агентство и оплачиваете свою поездку, то вам должны выдать, естественно, договор и чек о том, что вы оплатили и, значит, ушли домой ждать своего отпуска. Но длительность терять не стоит, необходимо запросить номер брони у туроператора. То есть на сайте любой абсолютно тур можно проверить по номеру бронирования. То есть вот вы уходите, турагент вводит бронь, мы ждем подтверждения отеля. Как только отель нам подтверждает, мы уже обязаны в течение максимум 3 дней внести ваши деньги на счет туроператора.
14: Не стоит также доверять малоизвестным турагентствам, о которых вы ничего не слышали и которые появились совсем недавно. Насторожить должна и цена. Как говорят представители бизнеса, труднее всего завлечь клиента. Поэтому, если вам предлагают тур по цене на 20 или даже 50% ниже, чем у всех, это повод задуматься, не является ли данное предложение фейком. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. В среду, 13 мая в 15:47 по московскому времени, программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
21: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел, обычно мечом.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
19: Об Украине.
23: Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала арестовать бывшего главу офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 миллионов гривен. Это более 4 миллионов долларов. 11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционная прокуратура предъявили обвинение Ермаку по делу о легализации около 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья около Киева. По версии следствия, он входил в организованную группу причастную к отмыванию денег через имущество в кооперативе «Династия» и компанию «Солнечный берег». В 2021-2022 годах, как уточняет следствие, Андрей Ермак обсуждал с дизайнером обустройство особняка в этом месте. Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины арестовал имущество и земельные участки, фигурирующие в этом деле. Как заявлял сам Ермак, у него нет ни одного дома, а только квартира и автомобиль. В ноябре 25-го у Андрея Ермака уже проходили обыски при расследовании коррупционных схем в энергетической области Украины. В тот же день Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы офиса президента. Роскомнадзор сообщил об отсутствии планов по блокировке Майнкрафта. В ведомстве заявили, что не получали решения уполномоченных органов об ограничении доступа к этой игре. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Майнкрафт, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. А в столичном департаменте образования и науки в начале апреля предупреждали о мошенниках в этой игре. В ведомстве поясняли, что злоумышленники начали обманывать детей во внутренней игровых чатах. Оттуда они переводят переписку в другие мессенджеры, якобы для обсуждения игровых моментов. После представляются сотрудниками кибербезопасности, обвиняют несовершеннолетних в передаче координат спецслужбам, угрожают задержаниями, заставляют красть деньги у родителей и передавать их курьерам. Импорт одежды из Китая в Россию вырос в первом квартале на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из данных базы Главного таможенного управления КНР по экспорту. Тканные одежды ввезли на более чем 76%, больше трикотажа на 45,5%. Доля одежды в общем экспорте Китая в Россию за квартал выросла почти до 4%. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 88.55, юань 10.93. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревью «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И с вами его проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться. Я Виктор Баранец, а рядом со мной с вами...
4: Аким Апачев из славного города Донецка, который вчера отпраздновал 12-ю годовщину создания Донецкой Народной Республики. 12 лет назад, 11 мая, прошел референдум, прошел по всей территории Донецкой Народной Республики, в том числе и в Мариуполе. Более 80% людей высказалось за создание Донецкой Народной Республики. Вот 12 лет прошло, много времени утекло. Конечно же, много ребят уже, которые организовывали даже референдум, уже нет в живых. Я сам организовал референдум 12 лет назад в Мариуполе, и вот уже почти нет тех ребят, с которыми мы это делали. Но, тем не менее, вот хотя бы ради их памяти, в том числе мы будем помнить и будем отмечать вчера в Донецке, пусть не пышно, потому что публичные мероприятия запрещены, понятно, идут тяжелые боевые действия, но тем не менее, вот в разных локациях проходили небольшие такие празднования, вот, в которых я то в том числе принимал участие, спел для деток, для наших, для донецких, вот выросло целое поколение уже так называемых денеров. Сегодня, 12 числа, день Луганской Народной Республики, поэтому, дорогие мои республиканцы, поздравляю всех с праздником. Всего светлого, доброго, чистого.
1: Есть еще парочку приметных дат, о которых мы не можем не сказать. 12 мая 1944 года был освобожден Крым, который требовал Гитлер, чтобы он стал вторым Сталинградом. Не получилось. Сломали мы это намерение Адольфа. А еще сегодня у нас есть сегодня особая дата. Сегодня празднуют медсестрички. Их сегодня профессиональный праздник. Этим девушкам в белых халатах мы должны поклониться за все, как наши деды делали, отцы, а сейчас те, кто находится на передовой. Кристинушка, давай им сделаем небольшой подарочек, пожалуйста.

0: Ну что, еще раз поздравляем наших дорогих медсестер. А сейчас к нашим бренным делам. Я эту тему обозначил так: оборонка Европы против оборонки России, кто кого. Эта тема злободневная, актуальная. Вы наверняка слышали, как Европа готовится к войне против России, как она милитаризует свою промышленность. Я специально для вас подобрал из своих архивов некоторые цифры, которые вам помогут понять, что же такое оборонка Европы. Ну вот на оборонку Европы только за последние годы правительство европейских стран, натовских в том числе, выделило 4,5 миллиарда евро. Это всего лишь один транш. Так вот, любопытный еще один момент. В Европе за последние два года площадь оборонных заводов расширилась, обратите внимание, в три раза. Западные эксперты подсчитали, что это, в общем-то, уже площадь занимает 7 миллионов квадратных метров. А сколько же всего оборонных предприятий в Европе, таких более-менее крупных, где тысячи сотрудников? Их 150. И в этих 150, на этих 150 объектов властвует 37 крупных европейских компаний, которые производят все. Все. И боеприпасы, и технику, кстати, и работают на оборонку Европы 2 миллиона 200 человек. Растут и субсидии для европейской оборонки. Все это я рассказываю вам, потому что Европа готовится. Европа готовится достаточно серьезно. Есть и любопытные моменты. Ну, мы знаем, что Rheinmetall – это такой авангардист военно-промышленный, антироссийский, это понятно. Но вот посмотрите, казалось бы, вот как бы мы ни относились к Венгрии, но она обещала, рвогласно пообещала не выделять и деньги, и оружие Украине. А что же происходит в Венгрии? А в Венгрии есть такой холдинг номер 7, который производит боеприпасы и взрывчатые вещества. Это что, для продажи на Будапештском базаре? Да нет, конечно же, это все для подготовки Европы к войне с Украиной. Ну а теперь же, ради сравнения, нас же беспокоит, а коротко вам скажу, а что же сегодня представляет собой российская оборонка, которая сегодня вступает фактически в прямое соперничество с огромным количеством европейских оборонных предприятий. Ну что, меня тут... Многие вещи мне тут кажутся достаточно приятными. Ну, зачем? Давайте масштабы. 6 тысяч оборонных предприятий военно-промышленных комплексов. Это в России. Запомнили, да? И сколько работают? Там 2,2 миллиона, здесь 3,5 миллиона сотрудников. Внимание, только за последние два года на нашей оборонке, на предприятиях нашей оборонки увеличился 500 000 человек рабочих мест. На 500 000 рабочих мест. Запомнили, да? У нас только заводы, которые производят уже готовую боевую технику, уже в полном сборе, у нас 35 заводов, где работают, как вы знаете, люди в три смены. А проблемы есть у нашего военно-промышленного комплекса? Есть. Некоторые из них просто стыдно говорить, дорогие друзья. Когда началась специальная военная операция, то вдруг стало известно, что почти 20 предприятий российской оборонки, внимание, толкают к банкротству. Опа-па, да? Война идет, а у нас вместо того, чтобы клепать оружие, боеприпасы, а у нас, оказывается, банкроты. Банкроты, говорю, это еще не все. И на половине из этих обанкроченных предприятий или готовящихся, кто вы думаете хозяина? Иностранные граждане. Я уже несколько раз говорил о знаменитом позорном случае, когда хозяином Климовского патронного завода оказалось, кто? Гражданка Германии. Да что тут Климовский завод? У нас даже на стратегических предприятиях, где делаются ракеты, в том числе и стратегические ракеты, там в совете директоров оказываются американцы, англичане, немцы, французы. Но, правда, сейчас их через заднее место там хорошенько погнали с предприятия. Это очухалось наше правительство, наша власть и так далее. Тем более в условиях специальной военной операции. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать. Сейчас, как никогда, началось соревнование в производстве ударных беспилотников. Запомнили, да? Потому что вот это оружие выходит сейчас на первый план. Я не хочу сказать, что специальная военная операция – это война беспилотников. Там есть и много других военно-технических, других факторов. Но мы, да, судя по заявлению Путина, мы в 10 раз в прошлом году увеличили. А нам бы надо, наверное, придет время вынудить жизнь ситуацию, что раз увеличить количество беспилотников. Ну и, конечно, надо готовить противоядие, надо готовить и дешевенькие ракеты, которые бы сшибали с неба эти украинские беспилотники. У нас, я, наверное, не покривлю душой, если скажу, прекрасно развивается РЭБ, слава российскому РЭБу, которые сказали сами американцы, что по части РЭБ Россия ушла на 15 лет вперед. Надо, чтобы на 20, а то и на 50, чтобы ушло. И те беспилотники, которые падают там на литовские, на какие-то нефтезаводы, да, вы знаете, они же не сами по себе падают, и Зеленский их туда не отправляет. Это делают наши ребята из РЭБ. Слава РЭБ. На этом я заканчиваю свое вступительное слово. Ну, теперь передам слово Акиму.
1: Добавлю только, что нам очень нужны еще наши русские роботы, русские терминаторы. Дешевый русский робот будет решать, я думаю, и в 30-х, и в 40-х годах мы все равно вкатимся.
0: Вот, к роботизации, да.
1: Да, если человекоподобные роботы. Ну, он может быть не человекоподобный, я не знаю. Кого он подобный будет, но он точно будет это дешевый, потому что мы можем делать из подручных средств высокотехнологичное оружие.
0: И кое-что уже появляется и работает на поле боя. Ну что, вот это наше вступление, дорогие друзья. Сейчас мы готовы принимать ваши звонки. 30 секунд. Тогда я обязан просто напомнить вам, что сегодня 12 мая. Что это военное ревью «Комсомольской правды», что наш телефон с Акимом 8-800-200-97-02.
1: После
0: небольшого перерыва.
1: Да,
0: 8-800-200-97-02. Звоните, мы ждем.
2: Военное ревью полковника Виктора Баранца. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы сейчас постараются ответить «Апачи» и «Баранец». И кто же к нам первый сегодня дозвонился? Тула у нас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а мы сейчас за транзит нефти в Венгрию платим чубатым деньги?
0: Это есть, уважаемые. Мы платим деньги тем странам, по территории которых происходит транзит нефти. Все, что могу вам сказать.
7: Очень жаль. Честно говоря, не понимаю. Спасибо за ответ. Спасибо большое.
0: Всего доброго вам. Многие возмущаются. У нас же с Акимом даже передача была на эту тему. Павел Белгород, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. Когда Индия разрабатывала ядерное оружие, ей предложили нераспространение подписать. Индира Ганди ответила: давайте заключим договор о полной ликвидации. Если бы этот договор был, не было бы Ирана, Северной Кореи и других стран. Вопрос закончен.
0: Ну, это ваше измышление, что если бы Индия повела себя так, то не было бы Северной Кореи. Это ваше предположение. Вы имеете на право, на умную мысль, на глупую. Это ваше право. Извините, пожалуйста. Нам бы важно услышать от вас, а кто это предлагал Индии. Это не прозвучало. Потому дальше разговор бесполезен. Это Советский Союз или Соединенные Штаты Америки предлагали? Вы это обошли. Это принципиально важно, как и то. А кто же помог Индии создать ядерную бомбу? Вопрос. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким. Вот парад прошел у нас, как всегда, на высоте. Вот я надеюсь, вы смотрели повтор это парада. И вот меня такой вопрос интересует. Вот когда был воздушный парад, вот наши истребители пролетели, эти стрижи, и вот облет самолета, вот меня волнует вопрос, вот как смогли сгенерировать вот этот момент, как вот съемка самолета со всех этих ракурсов, так как будто что-то рядом летело. Вот.
0: Ага. На самолетах были смонтированы телекамеры, уважаемые. Все, что вам скажу.
9: Все.
0: Да,
9: спасибо.
0: Да. И едем дальше. Сергей, Москва.
10: Здравствуйте. Виктор Николаевич, вчера на просторах интернета прошла информация, что был сбит шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Правда ли это? И насколько это значим самолет для украинцев?
0: Ни Москва, ни Киев на этот счет и слова не сказали. Вот в чем правда. Почему-то это выглядит для меня очень странно. Казалось бы, наоборот, нам бы похвалиться надо, что мы вырубали этот... А тут молчание.
1: Смотрите, да. Есть некое сообщение от неофициальных источников. Нет ни фотографий подтверждающих, ну, даже сгенерированных. То есть нет ничего, есть просто заявление кого-то, которое все понесли в телеграм-канал. Давайте чего-то более объективного дождем.
0: Кто у нас следующий? Будьте добры. Горловка, Аким, это да, по вашей части, да.
1: По мою душу.
0: Да.
1: Здравствуйте. Валерий Григорьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, ведущие. Я участник Чернобыля. Решил поменять удостоверение, а я военный. И требует справку о пенсии. А наша пенсия в Донецкой области, а Горловка, Донецк простреливается. Как я могу получить удостоверение?
0: Когда перестанут обстреливать, тогда, я надеюсь, вы получите удостоверение.
11: А льготы нам не дают.
0: Мы знаем эту проблему. Потому что до сих пор еще, к великому сожалению, не скоординировали весь сон льгот и других преференций, которые должны быть общероссийскими, федеральными. Ну, не поспевает еще наша республика за то, чтобы вот притереть вот эти законодательства республиканское к федеральным. Это правда, это есть, к сожалению. Но я думаю, со временем эта проблема будет решена.
11: Ну, хорошо, ведущий. Будьте здоровы, спокойной ночи.
1: Спасибо вам.
0: Рановато.
1: Вы уже отдыхаете, давайте, доброй ночи.
0: Новосибирск у нас, здравствуйте.
12: Здравствуйте, товарищи, это Сергей Новосибирск. А вот президент Путин сказал, что война, военные действия на Украине могут скоро закончиться. Вот ваш комментарий, пожалуйста.
0: Не может быть нашего комментария. Потому что мы не знаем, что имел в виду Владимир.
1: Закончится.
0: Да, конечно. Это загадочная фраза, которую сейчас пытаются все журналисты, все политики расшифровать за место Путина. Мы не будем этого делать. Он, наверное, скажет все-таки, что
1: я
0: думаю.
1: Я напомню, что вот перемирие истекло, и по моей информации возобновились боевые действия везде, по всей линии боевого соприкосновения.
0: Песков проговорился, что Владимир Владимирович имеет некоторые элементы, да, которые могут привести к завершению специальной военной операции. Но это он имел в виду. Самое главное для нас, что Путин должен сказать то, что он имел в виду. Но информация интересная, даже позитивная в немалой части. Подождем. Может быть, президент нам еще и растолкует, что он имел в виду. Это очень важно. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва. Аким, внимание, боевая тревога.
1: Ростислав!
0: Боевая тревога.
13: Добрый день. Вопрос про трибунал в Нюрнберге. Правда ли, что значительная часть документов для проведения Нюрнбергского трибунала в 46-м были получены от бывших работников германских спецслужб, самих недовольных преступной политикой фюрерского свинского режима до его краха в мае 45-го?
0: Вопрос понятен. Блистательный вопрос. Я аплодирую, даже встану сейчас, Ростислав, уважаемый.
1: Ростислав, красавчик.
0: За 10 лет впервые я понимаю, что вы хотите. Да. Ростислав, это правда. Те, которые не хотели оказаться в петле или подохнуть в Шпандау, да, те в зубах и несли, заранее заготовили эти документы и представили Нюрнбергскому процессу. Все. Молодец. Блистатель. Я поздравляю вас. Наконец-то мы начинаем общаться на нормальном языке. Кто следующий в эфире? Сергей Белгород.
14: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вопрос к Акиму. Я живу в Белгороде, ну, так будем говорить, между второй и третьей линией обороны, где-то примерно в 20 километрах. И, к сожалению, а может быть, к радости, не вся страна, вы это прекрасно понимаете, чувствует, что идет, ну, настоящая битва. Сегодня вы сказали, что вот 12 лет создания ДНР, да, и освобождения Крыма совпало, такие совпали даты. Я хочу сказать вот именно о памяти. Ведется ли какая-то работа? Вот, допустим, я со своим сыном обязательно должен посетить Саур-могилу. Сам себе сказал, когда закончится все. Но, допустим, в Крыму есть Аджимушкай. Что вы думаете о том, что сколько боев прошло, да, люди просто слышали, там, Бахмут, Покровск, Мариуполь, а в сводках, понимаете, военных, но никто потом, наверное, об этом не вспомнит. Надо ли эту работу сейчас начинать, никто вот не должен заняться.
1: Я белгородчине, мой низкий поклон, я был в Шебекино, там под такой обстрел мы попали, еле в подвале, до подвала добежали. Поэтому я понимаю, что там происходит, на самом деле понимаю. Это раз. Второе, по поводу памяти. Вы сами говорите про Саур-могилу. Произошла грандиозная реконструкция, огромная реконструкция. Саурка максимально прекрасная. Я каждый раз туда приезжаю, душой отдыхаю, потому что мы запечатлели все, и подвиг того времени, и подвиг дня сегодняшнего. Дальше, что касается вот молодежи, да, мы же память как несем, в том числе через молодежь. Вот я вот просто касаясь памяти, вот это я для меня было, я совсем недавно с удивлением узнал, что вот эту фотографию, которую красное знамя над Рейхстагом, сделал мой земляк, военкор Евгений Халдей. Вот его проходила выставка его фотографий, где в том числе фотографии Нюрнбергского процесса, фотографии Ялтинской конференции. Вот он сделал огромное количество фотографий, которые я просто знаю наизусть, они вот сюда зашиты. А я не знал, что это он, даже не идентифицировал его. Поэтому вот это... Что касается памяти, конечно же, важно память хранить. У нас ребята, проходил День Республики, собрались молодежь, меня пригласили выступить. И там был оборудован некий типа блокпост 11 мая, там проводился референдум, голосование. И

0: Дети просто зажигали, они им поставили эти урды для голосования, они все голосовали, да. Целое поколение уже выросло. Вот 12 лет республики, республика состоялась.
1: Вспомним, если умно будет власть вести политику, будут вспоминать эти места, о которых вы сказали, безусловно, тоже. Белгородская земля этого заслуживает.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Краеведческий музей города Великие Луки 16 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На базе Мемориального дома музея академика Виноградова будут работать творческие площадки. С 18 до 19 часов гостей будут ждать кашевары. С 17 до 21 часа организуют мастер-классы и квизы. Один из квестов начнется в 17:15 «Мир увлечений академика Виноградова». С 17 до 21 часа гостей соберут народные забавы. Дом детского творчества имени Александра Матросова вновь объединил поколения на традиционной семейной встрече на Заваленке. Торжество, посвященное Дню Великой Победы, началось с уличного концерта. Затем команды детей и родителей отправились в увлекательное путешествие по тематическим станциям. Участники своими руками создавали символы памяти. Праздничные открытки, броши с георгиевскими лентами, яркие триколоры и закладки. Были подготовлены исторические площадки. На станции «Хлеб войны» ребята и взрослые соприкоснулись с суровой правдой о тяготах военных лет, а в музее истории 254-го гвардейского стрелкового полка открыли для себя новые страницы подвига Александра Матросова и всего советского народа. В финале праздника дети и взрослые вместе исполнили легендарную «Катюшу» и закружились в танце, который стал символом преемственности поколений и вечной памяти о Великой Победе. В Псковской области почти 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В каждом муниципалитете прошли памятные митинги и возложение цветов к братским и воинским захоронениям, а также концерты, лекции и встречи. Всего состоялось около 400 событий. По линии культуры они объединили порядка 40 тысяч жителей региона. Молодежь активно участвовала в наведении порядка на братских и воинских захоронениях, проводила акции «Георгиевская лента», «Огненные картины войны» и «Вахты памяти». Все эти мероприятия прошли и в Великих Луках.
2: О валютах.
5: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10,93.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись. Волна и

0: Камень, стихии, проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы пытаются ответить Баранец и Апачев. А мы ждем следующего позвонившего нам. Это Михаил из Самары.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос такой. Сегодня 12 мая. В преддверии, с прошедшим праздником вас, вас и всю страну. У меня вопрос. Сегодня вы перед началом программы объявили то, что сегодня праздник медсестер. Очень много в вашей песне не отдана память сестричкам, погибшим в Великую Отечественную войну. Есть великая песня, которую...
2: Понятно.
4: Хорошо. Всего доброго.
2: Всего доброго вам, уважаемые. Да. Мы отдали медсестричкам, да, не только тем, кто...
4: Не отдано.
2: Да.
4: Не отдано.
2: Да.
4: И
2: про тех, кто это...
4: Верните память.
2: Да. Ну, уважаемые, мы же обо всех сестричках пели, да? Охватывая все времена... Может, даже Первую мировую войну можете вспомнить. И так далее, уважаемый. Вам нравится другая песня? Позвоните нам, скажите. В следующий раз мы сделаем, да.
4: Не отдали.
2: Да, да. Поехали. Кто следующий? Будьте добры. Ставрополь у нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ким. Смотрите, у меня вопрос такой. После освобождения Москвы Левитан объявил, освобождено 11 тысяч населенных пунктов. Это на 150 километров в одну сторону, скажем, и на 300 в другую. Вопрос. Неужели у нас действительно на таком маленьком расстоянии расположены 11 тысяч городов, сел, хуторов и так далее? Но мне что-то сомневается, что-то.
2: Согласен. А вы возьмите, пожалуйста, в Яндекс зайдите и начинайте сами считать. Ну, деньков через 5, может быть, увидите, что Левитан не врал. Хорошо? Правильно, да? Ведь населенный пункт может быть деревенька, в которой 12 хат, а может быть полумиллионный город и так далее. В чем вопрос? Вы не доверяете Левитану? Ну, тогда проверяйте. Проверяйте.
4: Да, у нас от них Александровок, Андреевок, Ивановок просто огромное количество.
2: Васильевок, Петровок и так далее.
4: Да. И вечно путаешься, знаете, вот это вот ленточка большая, линия фронта большая, и где-то тут Андреевка, здесь Андреевка, еще здесь Андреевка. И ты вечно в этих Андреевках пытаешься разобраться.
2: Кто у нас в эфире, будьте добры? Алексей, Тамбовская область.
6: Здравствуйте, товарищ ведущий. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, во время Великой Отечественной войны Сталин не уничтожил бандеровцев только потому, что большинство украинцев сражалось в Красной Армии. Это верно?
2: Не думаю, что Сталин руководствовался этим принципом. Не думаю, уважаемый. Не думаю. А почему же мы после смерти Сталина продолжали уничтожать бандеровцев?
4: Вот. Бандеровцы тут... были союзниками гитлеровской Германии, я вам
2: да,
4: напомню.
2: Да, да, да, да. Галычина.
4: Да, был наш прямой противник, которого мы уничтожали.
2: Угу. Есть другая версия, почему мы так поступили с бандеровцами. Я вам такую сказочку расскажу. Лежа на подушке с Хрущевым, его жена попросила Микита, ну відпустить цих хлопців, вони ж гарні. Відпусти, і Нікита відпустив.
4: Вони більш не будуть стріляти.
2: Да. І причому вернули їх навіть на крупні партійні должності. Вот, да, что да, нам вот, обошлось.
4: Тут к Хрущеву скорее надо обращаться, вот его действия.
2: Да, не к Сталину. Кто у нас в эфире? Извините, что Питер у нас, Екатерина, как я понял. Здравствуйте,
7: послушаю. Добрый день. Здравия желаю, товарищи ведущие. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Я заранее прошу прощения у Виктора Николаевича, если я что-то неверно или неправильно скажу, я немножко запамятовала. Вы как-то рассказывали, что вы были на приеме в Кремле, не помню по какому случаю, награждение или там чествование, чего-то такое. Да, и когда обычно уже в конце заиграл гимн, вот, все обычно встают, а один негодяй там не встал. И кто-то мне очень хорошо цыкнул, ты сволочь встань или там что-нибудь там, будет тебе такое. Вопрос, можно ли, если это возможно, можно ли назвать имя, должность этого человека?
2: Я назвал это, дорогая моя, в своей
7: книге. А я что-то не слышала.
2: Спецоперация Крым и так далее. Я не буду эту мразь популяризировать. Купите мою книжку, и вы там прочитаете, что он и что эта мразь сейчас живет в Киеве. Я не буду его популяризировать.
7: А как к этому президент отнесся?
2: Президент был далеко, а человек в 45-м ряду сидел.
4: Спасибо большое за вопрос.
2: Там 2000 людей сидело.
4: Читайте, президента... читайте, да. Книги Баранца, слушайте, если я бачу.
2: Да. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Добрый день, Виктор Николаевич, я Аким.
4: Здравствуйте.
8: Здоровья вам. И вам у меня вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, помните, у нас в 23-м или в 22-м году суд был над тремя американскими наемниками или английскими. Им присудили это, высшую меру, расстрел. Что дальше было с ними, не подскажете?
2: Их вернули на родину.
4: Обменяли на наших парней.
2: Да. Да. А мне нравилось. Мне нравилось. Аким, вот, может быть, подтвердит, чтобы я не наврал.
4: Ведь да, законодательство... Это Донецкая Народная Республика, да, действует смертная казнь. Она ни разу не применялась, конечно же. Но и мы все ждали, что, может, сейчас... Ну, ладно, не этих американцев, но вот этих хотя бы вот запрещенных и не очень в России террористов. Да, вот можно хотя бы там, ну вот, повесить вот в Мариуполе. Я сам из Мариуполя, честно, мне хотелось, чтобы они в унисон морскому бризу покачивались, вот, повешенные на столбах. Ну, честно, они выпили столько крови из моего города, они его бандеризировали. Вот у меня такое, ну, нас, как всегда, никто не спрашивает, поэтому
8: я согласен с вами, я согласен. 100% поддерживаю вас в этом. Спасибо большое.
2: Спасибо. Да, а мы вас поддерживаем в вашем желании. Поехали дальше. Лариса Воронеж у нас. Здравствуйте.
9: Лариса. Добрый день, рада слышать. Воронеж, Лариса. Виктор Николаевич, каким добрый день. Прошедшим праздником. Всего хорошего. Виктор Николаевич, я вам звонила. У меня первый вопрос будет. Вы получили те документы по поводу осквернения братской могилы? Мы в тот же день вечер отправили.
2: Я их получил, уважаемый. Я понимаю, у вас очень благородно. Мне это этот случай, о котором мне в эфире радио даже постыдно говорить. В городе герои, в городе труженики. И вот такое паскудное отношение к этому. Я даже получил после вас целую серию фотографий с места этого происшествия, уважаемая.
9: Здорово, подтвердили. Виктор Николаевич, я видела, позволю три строчки зачитать. Ответ пришел буквально вот на днях перед праздником. Буквально три строчки от администрации. В настоящее время надгробного холмика на вышеуказанном под захоронение нет. Он был утрачен в ходе проведенных работ по благоустройству территории памятника славы. В силу естественных процессов оседания земли, а также с целью приведения места под захоронением соответствующим общим видом территории мемориала. Это из контекста всего текста. Это ужасно, правда, Виктор Николаевич?
2: Ну, праздник, это позор, пошел, это хорошо. Позор. Это несказанный позор. Кто подписался? Фамилию? Давайте.
4: Ну, озвучивайте, конечно.
9: Там телефон вам тоже указали, да? Вот здесь подписал, они все как-то прячутся. Руководитель управления культуры Харитонов Борисова Лариса Григорьевна. Они все как бы... То есть мы писали и мэру, он напрямую не ответил, зам принимала. Гусев, губернатор, вообще не ответил. Но мы возложили. Виктор Николаевич, одну секундочку. Мы рады, что мы как в прошлом году так же возложили венок, шикарный венок. И куча цветов было. Мы не дали осквернить и забыть их. Приезжала внучка этого героя второй раз. Как его? Забыла фамилию-то. Вот, Ивана Ивановича, вот, она приезжала, смотрела, все люди были счастливы, довольны, собрали кучу подписей, вот, это все правда. Я могу, в принципе, приехать в Москву, там много чего привезти, доказательства.
2: Спасибо, спасибо, все, будем вместе бороться, уважаем, я понимаю вашу боль. Для нее и двух дней не хватит, ну что, полтора часа. Я сейчас вам скажу... вещь, которая вам сильно не понравится. Не понравится. Я бы на вашем месте, рядом с этим пропавшим, осевшим холмиком, вырыл могилу и поставил там крест с портретами тех, кто уничтожил этот просевший холмик. И пусть бы он тоже так вот был. Понимаете? Надо с этими злодеями, которые убивают нашу память, бороться адекватными способами. И неадекватными в том числе.
4: Внезапно. То есть полковник достал Сашку и два раза на отмаш.
2: Да.
4: Полетели головы.
2: Люди, а как с ними бороться, если там мозги с салом?
4: Не, согласен, согласен. Вопиющая история, да. Если есть документы, если вы погрузились и так говорите, то, думаю, все-таки есть. Ну что, придется выезжать туда на место, товарищ полковник.
2: Да, у нас там редакция есть.
4: Я может, съезжу туда. Может, съезжу туда посмотреть. Да. Друзья, сейчас сменим несколько эфир, формат наш, но вернемся в эфир. Всем открытым.
2: Да, мы будем уже через интернет с вами общаться.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская, 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская, 56.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» – «лоб» и «уста» – «рот».
16: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая
1: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И сегодня у нас программа «На чистую воду». За 10 минут, без лишних слов, разберемся, чем одна вода отличается от другой, почему правильная вода так важна для нашего организма, ну, я имею в виду для организма человека, да, и как она на него влияет. Итак, поехали, только фактами. Смотрите, в 2008 году ученые доказали, что 900 мл правильной воды в день через 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. А правильной водой мы называем воду с антиоксидантными свойствами. в которой есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, водород, а молекулярный, да, водород нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. А в таких клиниках, кстати, такую воду назначают для реабилитации после инфарктов. В 2016 году Минздрав Японии официально одобряет водородную терапию при метаболическом синдроме. В Южной Корее такую воду используют после ковида. Водород снимает воспаление легких. Откуда берется водород в терапевтических дозах в ионизированной воде? Из того процесса, который называется ионизация, поэтому и вода ионизированная, да, то есть происходит изменение на ионном уровне. То есть воздействуем мы на воду постоянным электрическим током. Два электрода на одном плюс, на другом минус. И такие приборы, которые изменяют воду на ионном уровне, придавая ей природные свойства, которые были раньше, да, раньше в любом источнике, я считаю, да, до 200 лет назад еще вот все источники имели отрицательные кислоты, слитно-восстановительный потенциал и антиоксидантные свойства. Но, к сожалению, технический прогресс и наш цивилизованный мир привел к тому, что вода вокруг нас доступна легко, нам изменила свои свойства и стала в основном для нас окислителем. Оксидативный стресс, а это является причиной подавляющего большинства заболеваний. Так вот, ионизаторы — это приборы, которые легко и просто превращают воду в такую воду, которая становится для нас антиоксидантом. Кстати, в Японии мы часто говорим о Японии, и не просто так, потому что Япония, во-первых, первая, ну, она лидер, да, она на первом месте по уровню долгожителей, по уровню жизни, да, здоровой жизни людей. И вот многие ионизаторы в Японии имеют медицинский сертификат. А все началось откуда? С Советского Союза. В Советском Союзе ионизированная вода, ионизированная щелочная, это аналит, да, ионизированная кислотная вода, ионизированная щелочная вода, каталит, а ионизированная кислотная вода, это аналит. Так вот, они были внесены в реестр фармакологических препаратов. И научно-исследовательские институты изучали ее воздействие на организм. А что мы имеем на самом деле сегодня? Да? Официально доказано, что ионизированная вода – это самый эффективный антиоксидант. Любая жидкость – либо окислитель, либо восстановитель. Окислитель – это, ну, как ржавчина для нашего организма. Да? Вот представьте, там, яблоко, когда мы разрезаем, в нем много железа. Да? Оно, окисляясь, начинает изменять цвет, да, ржавый, такой оранжевый получается цвет. Оно коричневеет, ну, скажем так. Поцарапали, ну, железо стоит даже на улице, да, оно тоже ржавеет. А так и наш организм, он, окисляясь, ржавеет изнутри. И итог – заболевания. Сегодня доказано, еще раз говорю, 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Это и есть ржавчина. Да? Много свободных радикалов, не хватает антиоксидантов. Вот мы и находимся в поиске их. И вот этими антиоксидантами, восстановителями, как раз и является ионизированная вода, ионизированная щелочная или водородная вода. Вы пьете такую воду, получаете мощную дозу восстановителей. Это очень важно. Более 2000 исследований в мире, и ни в одном из них нет противопоказаний побочных эффектов. Можно всем и каждому, и нужно, важно отметить, и нужно всем и каждому. Любую витаминку, какую не возьмите, антиоксидант, вы пьете только по назначению врача. А ионизированную воду можно всем, в любом возрасте, при любых болезнях и никаких побочных эффектов. Дальше. Вот еще раз говорю, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Ну, по логике, конечно же, нужны антиоксиданты. Что можно сделать? Нужно нейтрализовать эту первопричину, воздействовать именно на первопричину. И с этим как раз борется ионизированная вода, друзья, которую мы получаем из обычной питьевой воды, благодаря ионизаторам, генераторам водородной воды. Вывод простой. Добавляем в рацион правильную привычку. Каждый день пьем правильную воду. А правильная вода та, у которой есть заряд окислительно-восстановительный потенциал со знаком минус, то есть есть богатая электронами. Можете сами проверить. Берете ВП-метр, он продается на любом маркетплейсе, замеряете, и увидите, что газировка – это мощный окислитель, вызывает воспаление, а ионизированная вода – восстановитель. Все просто. Пьем каждый день, восстанавливаем, воздействуем на первопричину, да, восстанавливаем свой организм. Друзья, это важно, это нужно. Кстати, с такой водой легко и просто налаживать питьевой режим именно потому, что она легко пьется. Да, многие думают, вот как я налажу питьевой режим? Я не люблю пить воду. Друзья, с этой водой легко налаживать питьевой режим. Вы с каждым глотком, вы понимаете, что вы как будто прикасаетесь к той воде, которая течет где-то далеко, не рядом с вами. Да, вот когда вы были где-то на, возможно, на источниках, где-то исключая пили воду, и вы чувствовали, как приятно, как хочется ее пить. С каждым глотком чувствовали прилив бодрости и энергии. Вот так и происходит с ионизированной водой. Она природная, друзья, по-другому не скажешь. Попробуйте. Тестовый период вам в помощь. Я расскажу о нем чуть позже. Да? Мне... Что еще важно? Кто-то скажет, вот сложный прибор, да, возможно. Кто-то подумает, что это сложный прибор. Нет. Справится кто угодно. Это не сложнее электрочайника. Вот разницы никакой, я имею в виду, как использовать. Да? Просто заливаете воду, ту воду, которую привыкли использовать. Можете из крана даже, там, течет питьевая вода. Наливайте, вот как в чайник, налили воду, так и в ионизатор. Налили воду, это наливного типа, он никуда не встраивается, нет необходимости каких-то дополнительных знаний для его использования. Налили воду, нажали кнопку, через несколько минут получилась ионизированная вода. Кстати, наш прибор, у него есть голосовой помощник, цветной экран, дисплей. Вы можете увидеть на экране, какую воду вы готовите, да, ионизированную, щелочную и кислотную. Они одновременно готовятся. Щелочная водородная вода готовится там отдельно в этом же приборе, да. Другой режим, просто не ставите стаканчик. Все легко и доступно рассказано в инструкции, иллюстрировано. Инструкция, она расширенная, подробная. Кстати, есть и возможность приготовить в этом приборе, который сегодня идет в нашем предложении, да, еще ионизированную серебряную воду в разных концентрациях от питьевых растворов до коллоидных растворов. О пользе серебряной воды я просто не успею сказать. Знаю только, что все знают, да, и хочу просто об этом напомнить, что серебро убивает все вирусы. Друзья, масса применений, масса того, как можно использовать и ту, и другую, и третью, и четвертую воду. И, кстати, этот прибор, он готовит все эти виды ионизированных вод. Друзья, не нужно сомневаться. Сейчас особенно важно начать питьевой режим. Мы должны быть здоровы, мы должны подумать о своей семье, о своей стране. Для того, чтобы быть здоровым, нужно налаживать питьевой режим. И это нужно делать именно с правильной водой. Готовьте ее в ионизаторах воды Эколайф, попробуйте. Тестовый период, о котором я сказал, 90 дней. Единственная компания-производитель. Мы производители ионизаторов воды. Единственная компания-производитель, которая дает вам 90 дней на попробовать, получить свой собственный опыт. Не получите результат, который вас устраивает, просто вернете прибор, мы вернем все деньги. А получите, я думаю, вряд ли вы откажетесь от здоровья. Вы получите, друзья, попробуйте. Вот 90 дней вам в помощь. А сегодня цена этого премиального прибора ионизатора воды Aqualife многофункционального 33 тысячи рублей. Это уже со скидкой. И в комплекте вы сегодня, и только сегодня, это последний день акции, когда вы получаете ионизатор воды Aqualife премиум. И комплект, точнее не комплект, а вы получаете еще и цитрат магния. 120 стиков в одной упаковке, это в каждом стике суточная норма магния для взрослого человека. И вот 120 стиков, это как раз на 4 месяца приема, друзья. Так что успейте заказать, звоните 8 800 505 0855. Сразу скажу, что цитрат магния сегодня вы можете отдельно приобрести, если вы уже давно пользуетесь ионизатором воды Aqualife, приобретайте и магний, да. Сегодня для вас особая цена для слушателей «Комсомольская правда» 3000 рублей на 4 месяца приема. Так что звоните, но в комплекте вы получите его просто, можно сказать, бесплатно, да, в подарок, когда вы покупаете ионизатор воды Aqualife. Так что это уникальное предложение сегодня. Звоните 8 800 505 0855. Давайте пару минут есть рассказать о самом магнии, зачем нужен магний. Смотрите, это минерал жизни, его так можно назвать. Именно поэтому мы даем его вам в комплекте. Он снижает стресс, улучшает сон, защищает сердце, предотвращает судороги и мышечные спазмы, предотвращает болезни костной системы, снижает пристрастие к сладкому, предотвращает появление камней в почках и стабилизирует сердечные ритмы и препятствует аритмии и гипертонии. Вот о чем идет речь. Что еще хочется добавить о магнии? Есть такой нейрохирург Норман Шиль, да, он сказал, что каждая нам известная болезнь связана именно с дефицитом магния, и что причиной большинства количества заболеваний является именно дефицит магния, нежели дефицит любого другого питательного вещества. И вот магний – один из немногих важнейших микроэлементов нашего организма наряду с калием, натрием, кальцием. Но, можно сказать, он даже важнее, потому что магний определяет работу их в том числе. Именно магний, минерал, который участвует в многочисленных биогеохимических реакциях нашего организма, он необходим каждой нашей клетке, именно магний. Причем тут магний, который мы вам предлагаем? Еще раз говорю, он легко усваиваемая форма, цитрат в шипучей форме. А, друзья, попробуйте еще со вкусом мандарина и горной мяты. Так что успевайте заказать сегодня в комплекте, получайте в подарок при покупке ионизатора воды Aqualife со скидкой. Прибор никуда не встраивается, доставка бесплатная, оплата при получении. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. И будьте здоровы.
19: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Реклама. В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени, программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о Евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
24: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
25: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
26: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
29: О вооружениях.
28: Россия провела успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Это доложил Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По словам президента, в конце этого года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Путин отметил, что дальность применения ракет может превышать 35 тысяч километров. Комплекс может быть оснащен ядерными боеголовками. Кроме того, на завершающей стадии находятся работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник». Путин отметил, что в России перспективных ракетных комплексов достаточно много, тех, которые превосходят иностранные аналоги.
30: О назначениях.
28: Госдума рассмотрит вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в России 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба Нижней палаты парламента. 16 года должность омбудсмена по правам человека занимает Татьяна Москалькова. По закону эту должность нельзя занимать больше 2 сроков. Сегодня Владимир Путин встречался в Кремле с Татьяной Москальковой. Она доложила президенту об итогах своей работы за последние 10 лет. За этот период, по ее словам, аппарат принял около 700 тысяч обращений. Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту правозащитницы. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Ранее СМИ писали, что один из кандидатов на это место – председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
31: О спорте.
28: Правительство утвердило размер призовых выплат для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр этого года в Италии. За золотую медаль выплатят 5 миллионов рублей, за серебряную – 3 миллиона, за бронзовую – 2 миллиона рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, непосредственно готовившие спортсменов. Это рассказал министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Также он сообщил, что УКР и частные спонсоры подготовили подарки для всех участников игр. Единственную олимпийскую медаль российской команде, состоявшей из 13 человек, принес ски-альпинист Никит Филиппов. Он взял серебро в спринте. А на Паралимпиаде россияне завоевали 12 наград. 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. В медальном зачете российская команда, состоявшая из 6 человек, заняла 3-е место. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 88.55, юань 10.93. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Все о политике и политиках. Политликбез.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00, а это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы поговорим о таком интересном моменте политической истории каждой страны, в данном случае нашей, как военные парады. Это не просто некая забава, как считалось раньше, российских императоров, которым нечего делать, да, от скуки, или демонстрация не то что доблести, а внешности, как выглядит тот или иной солдат своей страны, в том числе у нас. Ничего подобного, любой парад военный, который был в истории нашей страны, всегда имел важнейший политический фактор. Особенно мы это видим, если посмотреть историю 20 века, когда началась активная фаза этих парадов, с 20-х годов примерно, да, в общем-то, даже с 1917 года, они, безусловно, имели политический фактор, но не в том плане, что пропаганда и агитация, а в плане, в хорошем смысле, мобилизации граждан, населения страны, народа, даже, наверное, так надо сказать, идеологической, идейной, духовной, и каждый парад, безусловно, сплачивал, и в нем заложены большие смыслы. Вот об этом я сегодня предлагаю поговорить, а начнем мы, безусловно, с нашей истории. Как менялись военные торжественные шествия, откуда вообще взялась традиция. И, как мы знаем, есть сегодня, даже вот если посмотреть иностранных комментаторов, которые освещают события в нашей стране с каждого парада, они особенно отмечают наш так называемый печатать шаг, да, традиция наших, стиль наших парадов. Вообще, как я уже сказал в начале, имперские военные парады в эпоху империи имели двойную функцию. С одной стороны, это была функция показательная, как, в принципе, и сегодня, демонстрация военной мощи. Это было и в те далекие века, и в 20 веке, безусловно, это и сегодня так. С другой, это проверка качества войск. Специфика парадов была крепко связана со спецификой ведения боевых действий. Если мы посмотрим парады разных армий, и мы увидим эту особенность и специфику. Ну, помимо технической, да, какая техника была на парадах, но это мы видим только в 20 веке, можно очень интересно проследить, как шла эволюция военной техники. Армии воевали очень плотно, сомкнуто в строю, если мы берем 19 даже век, тем более 18, и все их действия были жестко завязаны на исполнение солдатами приказов, вплоть до автоматизма. Это вот то, что сегодня в нашем 21 веке, в 20-м, так сказать, эволюционировало вот из особенностей боевых действий в 18-19 веке. И потом это перешло вот в систему парадов. Так что парады являлись во многом смотрами, оценкой подготовки, умения, сплоченности, ну и так далее. Что надо отметить? Мы с вами привыкли к парадам на Красной площади. Если говорить о Москве, мало кто знает, что, например, в XIX веке парады проводились на Театральной площади, нынешней, Ну, сейчас она застроена, да, там фонтан, газоны разбиты и так далее. В свое время она была именно под парады, собственно, он назывался плацпарад, незамощенное пространство для смотра войск и парадов. Он был обнесен канатами на столбиках, и на всех четырех его сторонах горели масляные фонари. Если мы посмотрим фотографии 19 века, до момента, до 900-х годов, можно заметить эволюцию самого вот этого места. Даже есть фотографии, где Николай II, последний российский император, принимает там очень украшенные многие места, отдельный шатер для императора, ну и можно узнать некоторые здания современные. Так вот, парады были там. Традицию проведения военных парадов вообще в России заложил царь-реформатор Петр I. По свидетельствам историков, император подглядел идею у англичан. Это был период, когда он гостил, сейчас год не помню, в Англии по личному приглашению короля Вильгельма III. Именно там он впервые увидел яркий и масштабный торжественный ритуал, в котором первый лорд-адмирал флота под звуки горна и духового оркестра обходил стоящие на рейде корабли, украшенные флагами. Ну, кстати, вот здесь мы можем тут же немножко отойти в сторону про воздушные парады и морские парады. Они у нас, скажем так, возродились, я бы так сказал, благодаря нынешнему президенту России Владимиру Владимировичу Путину. И это любимое, это очень впечатляющее зрелище для десятков тысяч людей. Это, как говорится, обыватели, да, нас, простых граждан, не военных. Это впечатляет, видишь мощь нашей армии и... Действительно, очень интересно, действительно, как выполняются команды. Четко, вот большая масса военных, тем более, если они это техника, четко выполняют команды. Это удивительно. И вот увиденное настолько понравилось Петру, что, вернувшись в Россию, он уже на следующий год устроил собственный парад, на который, помимо прочих, пригласил и иностранцев. Тем более, что повод был, напомню, смотр сил только что созданного Азовского флота. Примечательно, что Петровский парад в 1699 году он был, преследовал еще и политические, как я уже говорил в самом начале, цели. Любой парад – это политическая цель. Государь рассчитывал, что демонстрация корабельной мощи поспособствует установлению дипломатических отношений с Турцией, то есть без войны, и подписанию очередного мирного договора. В этом, собственно, и есть смысл парадов. Я вам более того открою секрет или нет, или это секрет Полишинеля, сегодня то же самое. Но, к сожалению, есть в современном мире страны, которые пребывают в иллюзиях и пытаются все равно с помощью военных конфликтов и довольно неудачных, мы видим сегодня пример США в Иране, есть другие примеры, им демонстрации силы мало, надо все равно проверить, насколько это то, что демонстрируется на парадах, насколько эта сила реальная. Так, кстати, демонстрация силы вот в азиатском части нашего земного шара, этот механизм политически работает до сих пор. Вот. Ну и, конечно, в советское время, когда ехали ракеты, они менялись, соответственно, модернизировались. Это впечатляло всегда. Ну и на военных парадах, конечно, присутствует атташе Министерства обороны своих стран-гостей, которые делают выводы. Ну, есть еще шпионская составляющая, где пытаются сфотографировать, узнать. Потом с помощью фотографий украсть, скажем так, технологии, которые секретные. Поэтому позже время, где-то 80-е, наверное, 90-е, появились макеты. Не сама техника, чтобы невозможно было... Ну, потому что технологии отслеживания, да, шпионажа, это тепловые системы в том числе. И, в принципе, они действуют на расстоянии. Все это можно отследить, если говорить вот о современных парадах. Ну, а тогда, конечно, это имело огромное значение. Демонстрация силы, чтобы противник потенциальный либо реальный впечатлился и не сопротивлялся. Здесь стоит также отступить и сказать про войну со Стефаном Баторием против нашей страны, когда он сжег Великие Луки, и его любимый метод был, то есть он подходил к городу, берем конкретную историю, нынешняя Псковская область, Невель, Великие Луки. Значит, что он делал? Помимо, прежде чем засылать гонца, либо с помощью стрелы отправлять бумагу с предложением сдаться, естественно, под хорошими условиями, а как иначе, обещаний, он проводил демонстративно, проводил военный парад. У нас в городе такой парад тоже проходил, Но это исторический факт. В ответ великолучане выстрелили из крепости и чуть не убили польского короля Стефана Батория. Ядро с пушки ударило, кто-то говорит, в одних источниках пролетело чуть ли не возле головы, в других источниках она упала под ноги королевскому коню и чуть не, как бы, не ссадила короля навзничь, значит, с лошади на землю. Это рассердило его, естественно, все потому что он любил весь этот демонстративный пафос, и история могла, в принципе, повернуться совсем по-другому, если бы, наверное, ядро куда-то попало. Было это на стороне, где сегодня улица Стадионная, там перед спортивным стадионом «Лугавк» есть такая небольшая сегодня дорожка. Вот на этой пространстве перед крепостью Стефан Батори проводил смотр своих войск, чтобы впечатлить великолучан. Но ему это не удалось. Вот такая вот история. Тоже политическое и военное значение имел этот парад. Ну а в 1702 году император Петр I устроил уже пышный пеший парад, который официально считается первым мероприятием такого рода, прошедшим в Москве. Устроили его в честь взятия крепости Орешек, тогда он назывался Нотенбург. Царь лично проехал по Мясницкой улице, устланный красным сукном, в золоченой карете, на которой тянулись знамена поверженной шведской армии. При Петре же в России появился собственный регламент торжественных военных мероприятий, отдельное положение которого действует до сих пор. Но вот здесь стоит сказать, что каждый парад – это не просто один раз порепетировали, офицеры все объяснили, и войска, значит, в каком-то нужном порядке перестраиваются и идут. Репетиций проходит очень много. Вот мне в этом году посчастливилось быть своими глазами увидеть впервые репетицию парада. Она уже тоже впечатляет. И потом я еще на двух площадках увидел, как отдельные части тоже проходят, репетируют по отдельности, потом все это вместе. И это проходит десятки раз до действительно автоматизма. Ну, о том, как проводятся парады, мы поговорим с вами после небольшой рекламной паузы.
4: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Все о политике и политиках. Политликбез.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И мы продолжаем тему военных парадов в истории нашей страны и их политическое значение. Вот я начал с того, как выглядели участники парада наши в самом первом параде в 1702 году, который провел Петр I. И этот парад считается началом всех парадов в нашей стране. Тогда появились оркестры в каждом полку. Для них учредили собственную форму. форму, причем у всех разную. Ну, например, барабанщик лейб-гвардии Преображенского полка носил зеленый сюртук, который короткие брюки выше колена, зеленые чулки и черную шляпу с серебряным галуном. У музыкантов, приписанных к артиллерийским полкам, форма состояла из красных мундиров с голубыми обшлагами красного камзола с бортами, обшитанным белым шнуром. Честно говоря, не знаю, насколько такая форма была удобна. Уже в 1709 году торжественное шествие повторилось через 5 лет, и только на этот раз оно проходило уже в столице Петербурге и имело совершенно иной, качественно другой уровень и размах. Очевидно, планируя сделать в дальнейшем парадной традицией, Петр I издал специальный указ об учреждении особого регламента порядка торжественного въезда наподобие римских триумфов. Он предполагал, в частности, пушечную пальбу, колокольный звон, барабанный звон, обязательное участие военных оркестров и восклицание собравшегося народа. Если Петр I заложил саму традицию проведения военных парадов и придумал ее концепцию масштабное яркое действие с музыкой, торжественными речами и массовыми скоплениями зрителей, то император Павел I начал регламентировать ее в деталях. Здесь я подробно останавливаться не буду. Я думаю, что многие знают, что именно Павел I, его за это критиковали, высмеивали и не любили, считается таким вот каким-то поклонником парадов, и что вот он сходил с ума, просто целыми днями занимался парадами. Но на самом деле это было так, потому что ничем иным ему с самого детства заниматься не давали. Ну и у Кремля парады проходили в Москве, ну в Петербурге, как в столице. Например, 30 мая 1912 года было торжественное шествие войск неподалеку, оно состоялось от храма Христа Спасителя, во время открытия памятник Александру Третьему. Примечательно, что возглавлял парад лично Николай II, последний российский император. Вообще отметим, что уже в эпоху царствования Александра I, а вслед за ним и Николая I, парады начинают проводиться ради, собственно, самих парадов. И ради развлечения и прославления фигуры императора. Это тоже была политическая важная составляющая. На нее, на мой взгляд, было два момента, которые повлияли. Это победа в войне 1812 года в Отечественной, когда, ну, представьте себе, Александр I, да, покоритель или освободитель Европы, да, от Наполеона. Ну и, естественно, на фоне своего брата не мог себя чувствовать хуже Николай I, поэтому парады имели перфонисицированную форму и смысл, где фигура именно руководителя страны была, имела значение. И в этом плане, вот, если мы говорим про парад и вообще тему Великой Отечественной войны, парад 1945 года и историю парадов после Великой Отечественной войны, я читал, особенно сейчас, много всяких фейков, почему они то проводились, то не проводились, то, например, Сталин, как генералиссимус, кстати, чуть ли не завидовал ветеранам, ну, на тот момент они были не ветераны, конечно, буквально несколько лет назад они были бойцами Красной Армии. Каких глупостей только я не читал. Вот. Еще раз отмечу, вплоть до 17-го года действительно парады имели значение показать роль самого императора. Где-то это было оправдано, как я уже сказал, где-то это было следствие неких прошлых побед и нежелания следующих монархов себя чувствовать хуже. Ну, понятно, при Николае II это имело значение, тоже велись войны, поэтому это имело значение политическое прежде всего. Ну и, конечно, самый знаменитый парад, если мы переходим к параду Великой Отечественной войны, это парад 7 ноября 1941 года, в самый разгар битвы за Москву он проходил. В шествии приняли участие около 28 тысяч человек, 42 батальона НКВД, танки Т-60, Т-34, КВ-1. И участники, как известно, парада прямо с Красной площади отправились на фронт. Что интересно, в 1945 году было несколько парадов. Ну, например, 1 мая 1945 года, после четырех ожесточенных годов борьбы с фашистскими захватчиками, на Красной площади прошел торжественный парад страны-победителя, то есть наш. На этом параде военные расчеты шли впервые не под звуки интернационала, а под новый гимн СССР. Вот это важно отметить. Это редко где почему-то говорят, потому что история парадов уже после 17-го года. Вы, наверное, некоторые удивитесь, особенно молодое поколение радиослушателей. Парады проводились 1 мая и 7 ноября. То есть они были, безусловно, связаны с коммунистическим международным движением, интернационалом, и они проходили под эту символику, под эти гимны, под эту музыку соответствующую. Но в то же время это были военные парады, что, как ни странно. И в нашей стране до 90-х годов, до 1995 года, военные парады тоже проводились ежегодно 1 мая и 7 ноября. А военные парады непосредственно проводились только по юбилейным датам, посвященные Великой Отечественной войне. Ну вот 24 июня 1945 года, как мы знаем, на Красной площади прошел триумфальный парад Победы, уже символизировавший полный разгром фашистской Германии и несокрушимость советского народа. Парад проходил под командованием маршала Рокоссовского, принимал маршал Жуков. И здесь принимало участие 35 тысяч солдат. Они несли штандарты фронтов и принимало 1850 единиц боевой техники. Прошли под стенами Кремля 12 сводных полков, в каждом из которых было по 1465 человек. Подножие Мавзолея, это, наверное, кульминация этого парада, этого мероприятия, было брошено 200 штандартов и знамен поврежденной фашистской Германии. И этот парад, если говорить о времени, длился 122 минуты. И это был самый большой оркестр, в нем участвовал сводный оркестр в составе 1400 человек. И вот за время парада пауза в игре оркестра была сделана лишь единожды, пока солдаты бросали к мавзолею знамена фашистской Германии. Ну, это, естественно, было правильно. Ну, немногие, к слову, помнят о том, что в августе того же года, это третий парад, о чем я говорил, было три парада в этом году, в 1945-м, в СССР прошел еще один парад, только на этот раз посвященный возвращению страны к мирной жизни. Итак, первый парад – «Страна-победитель», потом большой общий парад и возвращение к мирной жизни. Он состоялся 12 августа, символизировал возвращение и восстановление всех во всех сферах. Видите, какое политическое значение, идейное, идеологическое, имели эти парады на Красной площади. Здесь уже был показ не военной техники, не достижений, а в июне шли сами победители, те, кому мы были, и маршалы Победы, те, кому мы были обязаны. А здесь шли спортсмены, сельскохозяйственная техника и так далее. То, что уже должны строители, то, что должно было возвращать. И самое главное, человек, который это смотрел, должен был понимать, что впереди мирная жизнь, и уже нужны будут трудовые подвиги. Созидать и возрождать из пепла нашу с вами страну. Вот такие парады, такое их значение, если коротко об этом, обо всем говорить. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и у Макси.
1: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
10: Просто космос.
11: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах – Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.

0: до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
2: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда, но тем не менее Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну и сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Весна, весна. Как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об экономике.
4: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на этот год с 4 до 5,2%. Также ведомство ждет замедления инфляции в 2027 до 4%. Понижен прогноз роста ВВП России на 2026 год с 0,4% до 1,3% и на 2027 год до 1,5% с 2,8%. И также понижен прогноз среднегодового курса доллара на 2026 год до 80,5 рублей с 92 рублей 20 копеек. Консервативная оценка экономического роста в этом году обусловлена низкими ценами на нефть конца 25-го, начала 26-го года, более жесткими денежно-кредитными условиями, чем ожидалось осенью 25-го, и более крепким курсом рубля. Так объяснили в министерстве.
0: О вооружениях.
4: Россия провела успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Это заявил Владимир Путин. По его словам, в конце этого года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Президент отметил, что дальность применения ракеты может превышать 35 тысяч километров. Комплекс может быть оснащен ядерными боеголовками. Кроме того, на завершающей стадии находятся работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».
0: О банках.
4: Центробанк поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса до 30 миллионов рублей. Сейчас лимит по таким операциям составляет 1 миллион, поэтому более крупные суммы компаниям приходится делить на несколько переводов. В ЦБ заявляют, что готовы пойти навстречу рынку, однако для этого изменения нужно будет внести и в правила платежной системы Банка России, а еще в настройки самих банков. Запустить такой механизм рассчитывают в 2027 году. При этом уже с 1 июля банки также будут обязаны передавать ИНН клиентов при переводах через СБП. Это необходимо для борьбы с дропперами. При рождении двойни отпуск по уходу за ребенком смогут оформить оба работающих родителя. В этом случае каждый из них, фактически осуществляющий уход за ребенком, будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом говорится в сообщении Минтруда. Каждый из родителей получит право оформить пособие в размере 40% от своего среднего заработка за 2 года, предшествующих началу отпуска. Поскольку пособие рассчитывается из среднего заработка каждого из родителей, суммы выплачиваемого каждому из них пособия будут отличаться, добавили в Минтруда. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2-0-121 от 15 марта 2020.

0: 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
2: Добрый вечер.
1: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
3: Добрый вечер.
1: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
4: Добрый вечер.
1: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров, насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно, какие востребованные профессии и сложно ли искать специалистов по телефону. Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
4: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
1: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
4: Да, да. Даже, может быть, меньше.
1: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
2: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
1: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
4: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
1: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
4: конечно,
1: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи, но он тебя чувствует.
4: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
1: Согласна.
4: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
1: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
4: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило 7 рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
1: Это действительно так. Илина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
2: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там до месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, на, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
1: Угу. И тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
4: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
1: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
4: Да, абсолютно
2: хантинг.
4: Верно.
1: А, или
4: охотники
1: хантинг.
4: За головами.
1: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
4: И за руками.
1: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
4: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
1: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
4: Работа России.
1: Работа России. Не слышала
4: раньше.
1: Ну и
4: прекрасно работают соцсети.
1: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
2: Токарь.
1: Токарь.
2: Сварщик.
1: Сварщик.
4: Наладчик станков.
1: Наладчик станков ЧПУ.
4: Фрезеровщик,
1: фрезеровщик
4: тоже.
1: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знаете, что вас ищут.
3: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
8: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые футбольные судьи свистками не пользовались. Они кричали, махали платками и флажками, звонили в колокольчики. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы вернулись с рекламной паузы и... Мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик, ЧПУ. Кто еще?
4: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
2: Электриках.
1: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит... конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
2: оператор
1: это...
2: ЧПУ.
1: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
4: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
1: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
4: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
1: Это однозначно.
4: В первую очередь обращаемся сразу по
1: персонализация.
4: Имени.
1: Персонализация. Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
4: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
1: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
2: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
1: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
4: безусловно.
1: Зарплата.
4: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
1: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
4: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
1: Согласна. Элина, поддерживает?
2: Безусловно.
1: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
4: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
1: Должен ли быть наставник?
4: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
2: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
1: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
2: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
1: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
4: Всего доброго.
2: До свидания.

0: земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о Евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
7: Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Атака произошла с 9 до 17.00 по Москве.
5: Об экономике.
7: Минэкономразвитие понизило прогноз среднегодового курса доллара на этот год до 81,5 рубля. Ранее ведомство ожидало курс на уровне 92 рублей 20 копеек. Также пересмотрены оценки на последующие годы. В 2027 году курс ожидается на уровне 87,4. В 2028 году 92 рубля. В 2029 96. В Минэкономразвитии объяснили пересмотр более крепким рублем. По оценке ведомства на курс влияет сильный торговый баланс, нефтяные цены, более жесткая денежно-кредитная политика. Траектория постепенного ослабления рубля в прогнозе сохраняется. Начинается, однако, с более низких значений. В министерстве отмечают, что на курс могут влиять операции Минфина, настроение инвесторов, движение капитала и ожидания рынка по ставке.
5: О расследованиях.
7: У певицы Линды прошли обыски из-за спора об авторских правах с продюсером Максимом Фадеевым. Ее увезли на допрос. Также обыски прошли в офисе музыкального издательства «Профит», руководители которого связаны с Линдой. Как пишут СМИ, певицу подозревают в том, что она подделала документы, чтобы получить права на композиции, созданные совместно с Фадеевым. Как пишут телеграм-каналы «Мэш» и «База», Линда проходит по делу в статусе свидетеля. Певица и продюсер Фадеев сотрудничали в середине 90-х. Фадеев писал для Линды песни и делал аранжировки. Вместе они записали 3 альбома – песни «Тибетских лам», «Ворона» и «Плацента». А споры о правах на исполнение композиции длятся достаточно давно. Коды подтверждения для входа в банки, магазины и другие сервисы теперь будут приходить в МАКС. Такое соглашение мессенджер подписал с крупнейшими мобильными операторами. Но если сообщение не удастся доставить в МАКС, оно будет продублировано по СМС. Египет решил отменить бумажные визы. На смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Новшество хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период. Сейчас Египет стремится нарастить число авиарейсов и устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих в страну. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 88.55, юань 10.93.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Министерство обороны России показало испытание ракетного комплекса «Сармат». Президент дал оценку. В США заявили о расследовании работы 120 биолабораторий по всему миру. В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией. Все подробности в ближайшее время. Итак, президент России Владимир Путин оценил мощность ракетного комплекса стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», назвав его самым мощным во всем мире. В ходе совещания с военнослужащими в формате видеоконференции глава государства подчеркнул силу и иной военной техники страны. Ракетный комплекс «Сармат» Министерства обороны России показал испытания данного комплекса. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев подчеркнул, что результатом испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. По его словам, «Сармат» создается на замену советскому комплексу «Воевода». С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
8: Александр Валерьевич, ну, сначала хотелось бы все-таки по итогам 9 мая, перемирия, праздника и прочего. Ваша личная оценка и, собственно, с чем мы пришли, с чем начинали, с чем пришли, и как будем отвечать, и вообще, в принципе, будем ли? Вот так коротко, чтобы больше времени оставить на ваш ответ.
9: Маш, о чем конкретно надо сказать? Вы скажите, я вам отвечу. Перемирие плохо стратегически, но хорошо для солдата, который лежит на бруствере, и он стреляет, и в него стреляют. Если мы говорим о том, чем будем отвечать, ну, отвечать надо так, чтобы противник не встал. Вот мы говорили о «Сармате», но его применять нельзя. Хотя тот же Дима Стешин, я сегодня прочитал его заметку, он в его телеграм-канале «Русский Тарантас» он высказал свое мнение, касающееся мощного предупреждения от Москвы в сторону Киева. И я так понял, предположил о том, что заранее предупредили Запад о применении большого оружия в случае нападения на Москву вот 9 мая.
8: Да.
9: Но не знаю, мы же все в догадках живем. Все то, что конкретно сказали по этому поводу, я имею в виду ядерное оружие. Последняя информация, да, мы приняли на вооружение «Сармат». В этом году полк заступит на дежурство. Это ракета в 4 раза мощнее любого подобного оружия в мире. Оно может продвигаться по разным траекториям. Длина или дистанция применения 35 тысяч километров. Мы испытываем и «Посейдон». Заканчиваем постановку на боевое дежурство. Это и «Буревестник», а это ракеты, которые и оружие подводное «Посейдон», которое имеет атомные двигатели, атомные установки, поэтому их расстояние не ограничено в применении. Конечно, это фактор, но желательно и на фронте чем-нибудь бить таким, чтобы не делал нашу позицию паритетной, а делал ее более сильной, для того, чтобы терять меньше людей, и для того, чтобы идти вперед более уверенно, выполнять задачи, которые ставит нам президент.
8: Да, я прекрасно понимаю ваш ответ, только вот одного не понимаю. Если Путин говорит в своем выступлении о возможности ядерного апгрейда того самого Орешника, и учитывая, что Орешник уже применялся, почему мы сейчас не используем его на фронте, там, где реально нужно на поле боя это использовать?
9: Ну, есть одна из теорий, которая говорит вот что. Мы имеем тактические боеприпасы, то есть снаряды артиллерийские, которые являются ядерными, то есть тактическое ядерное оружие, но тактические ядерные системы. Но дело в том, что ударив боеприпасами, которые далеко не улетят, но проведут, ну, будут иметь большое влияние на позиции нашего противника. Короче говоря, мы можем навредить сами себе. Не так далеко он улетит, чтобы быть для нас безопасным. Это раз. Второе. Для того, чтобы применять ядерное оружие по большим объектам противника, нужно большое решение, которое, ну, навряд ли будет принято.
8: Угу. И почему ответ у вас нет и мыслей по этому поводу?
9: Ответа? Да ответ такой, быстрее бы применили уже, чтобы меньше терять людей. Мне жалко прежде всего наших граждан, мне жалко прежде всего наших солдат. Мне не безразлично авторитет нашей Родины. Нам потакают Ираном, нам говорят, вот посмотрите, другие могут, у вас кишка тонка. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо не только применение, так сказать, в информационном поле, так сказать, ну, темы ядерного оружия, но и желательно бить чем-то таким, чтобы моментально сказывалось на наших успехах на фронте, именно на фронте.
8: Ну вот как раз я к фронту и хотела перебросить мостик к следующим вопросам. Главный камень преткновения сегодня – это Славянск и Краматорск. Крупнейшие крепости ВСУ в Донбассе, ключевой логистический узел. Там бы пригодился Орешник. Собственно, как вы считаете, готовятся ли наши к такому удару, ну, находясь в гуще событий?
9: По Славянску и Краматорску. Зачем? Это наши же города. Это наши города. Они принадлежат нам, они будут у нас. Мы будем их восстанавливать. Там наши люди живут, которые с первого дня русской весны поддержали нас. Необходимо, ну, если уж так, бить по тем коммуникациям, которые снабжают фронт всем, что идет из Европы, с Запада, противнику, вооруженным силам Украины. То есть нарушать там коммуникации, в тылу, в глубоком тылу. Для этого Орешник предназначен, ну, наверное, отчасти. А что бить по Краматорску и Славянску? Там люди, которые поддерживают Россию, которые ждут нас. И мы все знаем об этом. Плюс ко всему, мы активно действуем и ведем боевые, так сказать, обладаем боевой инициативой по всему фронту. И на Днепре, и в Запорожье, и на Херсонщине, и в Харьковской области, и в Сумской области. Мы везде ведем боевые действия.
8: Александр Валерьевич, они все равно к нам попадают в руинах. Мы продолжим отвоевывать, и попадут к нам руины. Предупредить людей, чтобы эвакуировались. Через неделю наносим массированный удар. Ну, какая-то логика вот такая мне приходит на ум. Извините, если я что не так говорю.
9: Да вы правильно все говорите, только речь должна идти не о Краматорске и Славянске. Че по ним бить? Там же люди-то наши, и кто их будет эвакуировать? Вот если бы нам досталась эвакуация, тогда да, тогда бы мы эвакуировали, разместили, кормили, обеспечили. Все то, что происходило, допустим, с жителями Херсона, когда мы оттуда ушли, понимаете? А там-то кто их будет эвакуировать? Их всех бросят, вывезут там какие-то архивы СБУ, вывезут там штабы, которые сегодня руководят боевыми действиями против нас. Сейчас в Яре, там, на том же Краматорском, Славянском направлении. А людей-то никто не будет эвакуировать. Вот если бы мы приняли, допустим, такую стратегию, товарищи, если вы не соглашаетесь, мы наносим удар
8: Об этом то же самое я говорю.
9: Ну, правильно. Так я давно об этом говорил, что если мы говорим, вот мы даем месяц на эвакуацию, мы будем бить конкретно по одному областному центру, но даем вам два областных центра. Вот эвакуируйте их два, будем бить по одному из них. Если противник не прочувствует такую силу удара, значит, мы говорим, мы будем бить теперь по двум городам областным, но даем вам пять областных центров, которых необходимо эвакуировать. И так далее. Ведь сначала это казалось дикостью, то, что я говорил, да? Но потом же, в преддверии 9 мая, наше руководство так и сказало Киеву, враги, мы будем бить по центру Киева, если вы нанесете удар по Красной площади. Все.
8: Да, это так и было. А вот я с этого, в общем-то, и начала, что дубина нужна здесь и сейчас, а не только ну, для сдерживания, стратегического сдерживания заокеанских каких-то противников. А я хочу вернуться как раз вот к 9 мая. Александр Ильич, сейчас смотрю за время. Нет, есть еще время, потому что, чтобы не перебивать вас в самый неподходящий момент. Президент Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая заявил, что конфликт идет к завершению. Дмитрий Песков уточнил, что есть определенные наработки в переговорном процессе. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим примет необходимое решение. Вы так, вот находясь в гуще событий, как я уже сказала, вы чувствуете какой-то перелом? Вот, ну, собственно, как бы вы прокомментировали, если бы я спросила, это на самом деле так?
9: Нет, не чувствую перелома, но и мы же говорим о том, что руководство страны предполагает какие-то действия, которые нас к этому перелому приведут. Сейчас нет, сейчас паритет во многих местах, я имею в виду обстановку в небе, а мы, да, продолжаем идти вперед, но тем не менее, это нам дается, каждый метр дается большим трудом. И кровью. А то, что касается...
8: Александр Валерьевич, сейчас перебью. Вот с этого момента, как говорится, с этой цифры в следующем блоке. Сейчас короткие новости послушаем, которые самые последние поступили на ленты. А затем вернемся к разговору. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
13: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
14: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Это итоги дня. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, перебила вас, прошу прощения, поэтому давайте продолжим. Речь шла о том, что как вы видите изнутри, вот, собственно, близко ли окончание СВО, и вы начали развивать эту мысль.
9: Да, я сейчас два слова по поводу своего статуса. Мой контракт с ВГТРК приостановлен на полгода, а я военный корреспондент. Я не штурмовик, не ракетчик, не артиллерист. Я военный корреспондент в отряде «Невский», который работает для «Вестей». Как это было во время Великой Отечественной войны, как работали наши фронтовые корреспонденты. То, что касается ощущений, нет ощущения того, что мы побежали, пошли вперед, сломали оборону противника. Ну, мы же все знаем, за статистикой следим, за картами следим, на которых видна вся обстановка. Поэтому как только сломаем, выйдем на оперативный простор, пойдем вперед, это победа на военном поприще. А без победы в силовом смысле никакие уговоры у нас наши не помогут. Ни переговоры с Америкой, ни с Европой, которая
8: готовится. А надо ли сейчас подключать вообще Евросоюз, как вы считаете, или как-то без них разберемся? Вот с кем надо иметь дело, вот это созвездие, если расставить? Кто должен принимать участие?
9: Во-первых, мы высказали готовность к переговорам. Это раз. Европа сегодня влияет на действия Зеленского больше, чем не только Евросоюз, но и Англия больше влияют на действия Зеленского. Значит, тоже с ними надо разговаривать. Нам необходимо достигнуть всех тех целей, которые определил Путин, с которыми лично я согласен, и многие согласны, большинство подавляющее на фронте, я имею в виду, согласны. Пока не добьем врага, пока на лопатки он не упадет, мы не успокоим ни Европу, ни Америку, ни националистов на Украине.
8: То есть победа в ее прямом понимании и значении этого слова, она сразу всех успокоит, именно вот все будут согласны, молча и так далее. Меня смущает, собственно, этот результат, и я в него как-то не могу поверить.
9: А как по-другому?
8: Я не рассматриваю вариантов по-другому.
9: Что по-другому изменит ситуацию с этими санкциями, изменит ситуацию с безопасностью наших городов, в том числе и в Сибири?
8: Александр Валерьевич, про это я и размышляю. Нет, по-другому тут быть не может. Я с этим согласна, подпишусь под каждым словом. Только как результат той стороны, он не будет таким, знаете, как подписали капитуляцию, хлопай, и все. Ну, окей, вы победили, ребят. Теперь как бы с чистого листа. Вот в это я не могу поверить.
9: Мария, да вы правильно все говорите. Надо всегда быть сильным. Мы не можем после победы пойти в бар и отмечать, расслабившись всей страной. Нет. Если мы не начнем готовиться к большой глобальной войне, то она придет к нам. Будем готовиться. Весь мир будет понимать, что мы готовы. Вот тогда мы будем жить в безопасности, как это было при Советском Союзе, когда мы безапелляционно шли к главенству в этом рейтинге, так сказать, силы во всем мире. Понимаете?
8: Да.
9: Будем сильными, нас не тронут. Пойдем в бар условно, то получим...
8: Поймают на расслабоне. Да, мы поняли друг друга абсолютно.
9: Просто разорвут на куски, на микроны.
8: Александр Валерьевич, Россия – светлая новость. Россия вернула с плена уже 3070, то есть 3700 человек военных. Это следует из материалов Татьяны Москальковой на встрече с президентом, с Владимиром Путиным. Во-первых, хотела вас спросить, возможно, вы в курсе, есть ли статистика, сколько вернувшихся из плена наших бойцов снова возвращаются на фронт? И как происходит поддержка? Какие службы поддержки бойцов, которые вернулись из плена? Потому что мы прекрасно понимаем, что это не просто в магазин выйти. Это трагедия, это стресс. Это я даже не знаю, какими словами обозначить, чтобы не выглядеть какой-то наивной.
9: Я не встречал на фронте ни одного бывшего пленного. Не знаю, может быть, судьба моя так сложилась, но я не встречал ни одного бывшего пленного, который воюет снова. Знаю, что эта тема закрытая. Да, Москалькова сегодня доложила президенту об успехах в обменах. Но нам бы хотелось, конечно, более интенсивно менять. У нас есть кого менять. Только я присутствовал при пленении более 3000 человек, солдат и офицеров противника. Только я, на моих глазах, а кроме меня-то еще в море происходило случаев. И, ну, я видел, когда массово происходила сдача в плен. Но дело в том, что эта тема закрыта. Знаю точно, что с ними интенсивно работают и в медицинском плане, и разведывательное наше сообщество работает, и прокуратура фиксирует примеры применения силы в отношении наших пленных, издевательства, пытки. Это тоже есть, и доходит до общественности такая информация, но чтобы они ж вот гуляли как-то, выходили из какого-то пансионата и общались со всеми, имели большую трибуну. Мы же не видим такого.
8: А нужна ли она? Просто вот вы как военкор, я полагаю, общались с освобожденными. И ну, наша с вами задача, ваша в первую очередь, моя, скажем так, тоже не в последнюю, донести до людей, что хотят сказать люди, ну, чтобы это, как сказать, не терзать их, что ли, и так истерзанные души. Вот у вас какие ощущения, если общались, остались вот от этого разговора?
9: Мария, я общался, но перед СВО. Это не моя тематика, mm-hmm. честно говоря. Здесь нужно иметь особый предмет. С пленными украинцами, да, массово, много очень. И до сих пор общаюсь. И один даже выступает у меня в телеграм-канале и в Максе на Сладков Плюс с регулярным обзором ситуации на фронте. Есть такой пленный Антонюк, да, Владимир. Вот. Но я вам хочу сказать, тема особая. Вообще тема пленных, она, на мой взгляд, недостаточно изучена репортерами по причине секретности.
8: А, собственно, если это наши люди, то что там утаивать? То, как над ними измываются, или что-то я не могу ухватить? Вот почему секретность? Можете мне объяснить?
9: Ну, во-первых, люди пришли с той стороны. Так. С ними надо работать психологом, врачам прежде всего. Дать возможность пообщаться родственникам в спокойной ситуации, в спокойной обстановке. Их должны, с ними должны поработать прокурорские работники, следственный комитет, представители ЧК или ФСБ ныне, представители нашей разведки, в том числе Главного разведывательного управления. Это нужно по работе. И это должно продолжаться не за два свидания или за два разговора, а там очень большой, так сказать, труд предстоит.
8: Возвращаясь к Сармату, уже вижу, время начинает диктовать свои условия. На ваш взгляд, Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, насколько появление Сармата, всего того, о чем говорил сегодня Владимир Путин, я для слушателей так по диагонали скажу, что Владимир Путин сегодня, конечно, много чему дал оценку, и работа над комплексом «Посейдон», «Буревестник» и про дальность применения ракеты Сармата, это свыше 35 тысяч километров, и про комплекс «Орешник», что он может быть оснащен ядерными боеголовками. Так вот, вот это все. И вот то, с чего я начала про Сармат. Меняет ли расклад сил вот прямо сейчас, в мае 26-го?
9: Конечно. Конечно. Наполеон говорил, большие батальоны всегда правы. Обладая таким оружием, мы значительно повышаем свой статус на международной арене. Осталось только показать не на полигоне, а в боевых каких-то вот вариантах то, что мы можем. Допустим, в космосе, допустим, на СВО. Но мы и обладаем оружием. Теперь нужно показать, что мы обладаем решимостью.
8: Ну, в общем, это называется то, что хотелось бы, чтобы услышали все те, кто рассказывает об этом и дает этому оценку. И это бы очень быстро бы приблизило финал специальной военной операции?
9: А вот это уже дело генштаба. Тут просто пальнуть и превратить в пепел какой-то город в Европе – это одно. Но все должно быть… сейчас война очень сложная с интеллектуальной точки зрения. Штабного интеллекта, а не искусственного. Uh-huh. И наши генералы, и наш генштаб, они сегодня совершают гигантскую работу. Да, это ускорило бы, но каким образом, в каком плане, чего мы добиваемся, помимо генеральной цели победы в СВО, тут уже должны говорить специалисты.
8: Александр Валерьевич, большое вам спасибо. Берегите спасибо. Себя. И с прошедшим Днем Победы вас. Друзья, с нами на связи был военный корреспондент Александр Сладков, военнослужащий добровольческого отряда «Невский».
19: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.

0: более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит, не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолучане могут подать заявки на конкурс молодежных инициативных проектов, который стартовал в Псковской области. Он проходит по 6 направлениям – от создания объектов молодежной инфраструктуры и материально-технического обеспечения до мероприятий по развитию молодежной политики и организации досуга. Участвовать в конкурсе могут жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно обратиться в местную администрацию с пакетом документов. Заявки принимает Министерство молодежной политики Псковской области до 31 мая. При оценке будет учитываться уникальность идеи, вовлеченность жителей, софинансирование, механизмы дальнейшего использования результата и работа с общественным мнением. Финансовая поддержка каждого проекта до 500 тысяч рублей. Мольберт, краски и цветной принтер передал в Дом культуры в поселке Булынино депутат Государственной Думы Александр Козловский. Уже 4 года там действует арт-студия. В ней занимаются дети и взрослые. Творческие встречи проходят еженедельно и пользуются большой популярностью у местных жителей. Для расширения возможностей творческого объединения обратились за помощью к парламентарию. Поддержка оказана в рамках партийного проекта «Единой России. Старшее поколение». Забота о людях преклонного возраста остается одним из ключевых приоритетов народной программы партии. Женская команда из Великих Лук заняла первое место на финальных играх чемпионата в Псковской области по баскетболу в Пскове. Великолучанка Татьяна Облицова получила звание лучшего игрока женского турнира. В мужских соревнованиях первое место заняли баскетболисты из Пскова, а второе получила команда из Великих Лук.
1: О валютах.
2: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, юань 10,93.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, это «Итоги дня». У микрофона Мария Баченина. В продолжение всего вышесказанного хотела бы присовокупить тему, как итог дня, о том, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В числе прочего она рассказала о возможной наркозависимости президента Украины, о ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 и высказываниях Зеленского о Геббельсе. Мендель занимала пост пресс-секретаря секретаря главы Украины с июня 19 по июль 21 года. И об этом в том числе, но не сначала. С нами на связи специальный корреспондент

0: «Комсомольская правда». Дмитрий Стешин. Дима, приветствую.
1: Добрый вечер.
0: Итак, начну, как и обещала, не с этого, а все-таки с Дня Победы, я имею в виду именно 9 мая, и начну вот с чего. В период действия режима прекращения огня зафиксировано Министерством обороны России 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Это отметили в ведомстве. Ну, тут, собственно, вопрос, который уже звучал сегодня твоему коллеге Александру Сладкову в том числе, но меня интересуют разные мнения людей, к которым мы прислушаемся и доверяем. А все-таки, перекидывая вот к тому, о чем говорили в Министерстве обороны до начала перемирия, предупреждениях, что в этом случае делать сегодня?
1: Мария, вы не задумывались, почему ни один дрон вражеский даже не приблизился к Москве 9 мая? И примерно за сутки киевские плутократы вдруг почему-то резко дали заднюю с анонсированной атакой на парад москальской военщины, извините за их терминологию. Вот не обдумывали эту мысль, что случилось, а что до них довели?
0: Нет, я прекрасно, я могу легко предположить, что довели по внутренним каналам такую серьезную ноту, что, собственно, речь шла в первую очередь о смене белья, а не о том, как атаковать Москву.
1: Я предположу, что все было значительно серьезнее. В 1988 году Шеварднадзе с нашей стороны и Джонс, глава администрации, кажется, Белого дома на тот момент, 31 мая 1988 года подписали соглашение бессрочное о том, что США и СССР, Российская Федерация, преемник, обязаны предупреждать друг друга о ядерных пусках, указывая районы падения ракет. Там всего 5 статей в этом документе. Вот в первой прям вот самая мякотка и изложена. Скорее всего, предположу, наши приготовились к ядерным пускам в случае атаки на Москву во время парада. И, как положено по протоколу этого соглашения, уведомили об этом Трампа. Трамп сразу же с садистическим удовольствием поставил в известность Зеленского.
0: С садистическим удовольствием. Обожаю твои обороты речи. Да, вы продолжай, пожалуйста.
1: Единственное, что смог сделать опытный фигляр Зеленский, чтобы сохранить свое лицо, это вот этот придурочный приказ, как ему казалось, унизительный для нас, о том, что он разрешает парад на Красной площади. Угу. А упреждая любимые рассказы наших недоброжелателей о том, что все советские и российские баллистические ракеты сгнили в шахтах, а топливо из них вытекло, сегодня улетел с Армат на полигон, поразил цель. Возможно, США в том же протоколе известили и об этом пуске. Но вот Украина вспомнила, что она воюет с ядерной державой.
0: Знаешь, мне кажется, я боюсь предполагать, вернее, боюсь утверждать, но мне кажется, что они не забывали. И просто-напросто, и мы с тобой много раз обсуждали, что...
1: Не верили.
0: Да, не верили, что эти красные линии отодвигались. Но просто один раз мы предупредили, что... И вот снова. Мне хочется вот какой вопрос задать. Следует ли нам готовиться к кардинальной смене тактики и географии спецоперации в силу всех причин? И того, что Путин заслушал доклады по итогам перемирия, и что сегодня, соответственно, Минобороны продемонстрировало, это я уже для слушателей очень много переслала, не буду тратить время. Вот это какой-то перелом? Это какое-то мы поворачиваем за угол? То есть это не плавное, а что-то прям такое конкретное под прямым углом?
1: Да. Сармат уже можно рассматривать как реальное действие, потому что очень давно, я вот в этой сфере не силен, но я помню, что очень давно подобных испытаний не было. Вот. Второй момент неприятный. Нам придется каким-то образом пресечь работу дронов украинских в России. Все они связываются и пользуются спутниковой связью Starlink. Над Украиной и районом проведения СВО в сутки находится от 150 до 300 спутников системы Starlink.
0: То есть нам надо на маску выходить?
1: Нет. Это мразь, у нее руки по локоть в крови. Он прекрасно знает, что они делают. Спутники эти проходят цепочкой, их называют еще поездами или поездами, по 20-30 штук. Столько их единомоментно выпускают с Фалькона. Потом их уже растягивают постепенно по орбите. Цель для ВКС РФ идеальная. У нас на вооружении, насколько мне известно из открытых источников, состоят 5 систем, которые могут сбивать спутники с орбиты. Самое главное — Нудель. В 2021 году, в декабре, Нудель была испытана и сбила старый советский спутник «Урожай». Ну, как мишень выступал. Вот. А Маск не может не понимать, что он делает и какой ущерб он наносит России.
0: Конечно, он понимает, прекрасно понимает.
1: Сегодня самое удачное время для окончательного разговора с Максом, с Маском. Или, ну, что они нам сделают, если мы сшибем часть его группировки с орбиты? Да ничего, по большому счету. Компания Маска готовится к капитализации Starlink и выхода на биржу. Вот. Обрушить ему все это хозяйство в данный момент проще простого. Ну, раз мы уже начали рвать рубаху на груди.
0: Да, вот я тоже чувствую, это самое главное, не только ее порвать, а сделать дальнейший шаг. Ладно, не мое, как сказать, не моя обязанность советовать, а рассуждать. Новость, которая разлетелась по всем ресурсам, антикоррупционная прокуратура Украины САП просит арестовать серого кардинала Ермака с залогом в 180 миллионов гривен. Ну, прям раскол в стане врага. Убийство.
1: Нет.
0: Да, вот я и хочу, чтобы... Продолжай. Нет, запятая, дальше.
1: Да, это давление на Зеленского, такой механизм был заложен изначально. Если мы поинтересуемся историей создания Украинского антикоррупционного комитета, вот, то поймем, что создавали его западные спецслужбы, в частности, американские,
0: да.
1: чтобы иметь хотя бы какой-то контроль за этой вороватой шайкой. Вот. В нужный момент это активизировали. Трамп завяз в Иране. Ну, не знаю, что делать с Ормузским проливом. Он бросил как бы конфликт России и Украины, СВО, боевые действия в географическом центре Европы. Ему не до этого. Да? Хотя, я так понимаю, он искренне хотел бы это кровопролитие остановить. Вот. И почему бы им не задействовать в нужный момент, и они задействовали инструменты, которые у них были. Они умеют играть в долгую. Когда это создан антикоррупционный комитет, что-то 17-й, что ли, год. Ну, вот посчитайте, да?
0: Ну, да, и они уже проявлялись, а мы тут все говорили, а где, ну, возможно, вот это оно самое. И плюс еще сюда, но это я не приписываю американцам, резонансное интервью бывшего пресс-сека Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону, когда она называет его диктатором, лицемером, человеком, который блокирует мирные переговоры, о том, что он кричал, мне нужна пропаганда, как у Геббельса, называл ее безумной дамой. Ну, в общем, там вообще просто... И то, что он не понимает, что творится. Ну, то есть у меня сложилось впечатление, что ему не хватает образования в прямом смысле этого слова. Какие впечатления сложились у тебя? 2 минуты у нас остается, просто хотел бы тебе время.
1: Тоже домашняя заготовка. Видите, как все синхронно это пошло, слитно, да, и антикоррупционный комитет, ага. И выступление мадам Мендель. Правда, вот Иван Панкин в утреннем эфире мне сказал, но она же говорила с оппозиционным журналистом Карлсоном. Я говорю, слушай, Карлсону позвонили, сказали, что есть вообще такая фактура интересная от первого лица.
0: Все зависит, кто позвонил, кто? Наши, не наши, понимаешь?
1: Из Белого дома.
0: А, вот. Нет, я вот придерживаюсь, видимо, Панкина.
1: Ни один журналист от Юлии Мендель и от того, что она рассказала, никогда бы не отказался. Трампу там, я не знаю.
0: Ну да, оппозицию. Это абсолютно. Это не стоит свечи, вот это рассуждение. А зачем это? И к чему это приведет? Кому это глаза откроют?
1: Ну, мне кажется, Зеленского начали снимать портки.
0: Вот. Я хотела это услышать, потому что рада, что совпадаю с тобой. Да, то есть это вот все туда же, в ту же кассу, да?
1: Да, в Панамку, в ту же самую Панамку.
0: В свободную. Ну что, Дим, не закончился наш разговор об этом, и я буду очень рада продолжить его. Спасибо тебе большое. Я уже успела тебя допоздравить, теперь поздравлю позже, с Днем Победы, он еще у меня, как минимум, продолжается. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые наши радиослушатели и радиозрители. Зрители, на этом заострю ваше внимание. Видеотрансляцию можно смотреть на наших официальных ресурсах во ВКонтакте. Я имею в виду страницу радио «Комсомольская правда» и в Рутубе. В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией. Предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители Евросоюза при наличии политического желания возобновить отношения. Почему там появились эти идеи и кто бы мог возглавить процесс? Давайте рассуждать с нами на связи. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в МАКС и в Телеграм, Виктория Федосова. Виктория, приветствую.
9: Добрый вечер, Мария. Здравствуйте, зрители.
0: Да, существуют ли сейчас какие-либо контакты между Кремлем и Брюсселем? Вот если так начать с общего, чтобы всем было все понятно.
9: Ну, давайте вспомним. Вот не далее, как в феврале, насколько я помню, два представителя Франции приезжали в Москву, чтобы вновь заявить о требованиях ультимативных со стороны Европы. Никакого развития этот сюжет, насколько я помню, не получил. В Кремле сказали, ну, если вы с такими заявлениями приезжаете, то можно было и, в принципе, не приезжать. И сейчас были заявления, насколько я помню, трехдневной примерно давности Ушакова по поводу трека «Украина, США, Россия», что он тоже на паузе, потому что там тоже никакого продуктивного, конструктивного развития не идет. Соответственно, на Украине слышатся голоса того же главы МИД, который говорит, что давайте европейцев все-таки привлечем за стол переговоров, какие-то новые параметры, открытие аэропортов, давайте с Россией поговорим по-другому, еще одного участника. Ну, к Европе скептически в России относились как к переговорщику, потому что фактически это сторона конфликта, да, если они будут сидеть напротив, ну, с ними хотя бы можно будет обсуждать параметры того, как они сейчас превращают Украину Украину в свой военный плацдарм, уже интегрированный, да, не в НАТО, но в структуры ЕС точно. И почему ЕС становится военной машиной? Сейчас вот буквально Германия анонсировала совместное производство беспилотников с Украиной, как они на фоне этих заявлений будут с Россией договариваться. Я еще напомню, что Совет ЕС в январе окончательно утвердил уже свои планы по отказу от энергоносителя из России, от поставок газа до конца 2027 года. Но как по факту, да, какие есть, может быть, побуждающие стимулы для Европы хотеть разговаривать с Россией? А вот какие, как они отказываются от газа. Вот с начала 2026 года Евросоюз увеличил импорт российского СПГ, сжиженного газа, это прямо противоречит тем самым директивам, которые они приняли. Вот сейчас на 17, почти, чуть с лишним процентов больше, чем за аналогичные 4 месяца прошлого года они закачали российского СПГ. Ну вот на нашем газе развивать свою оборонную отрасль, чтобы потом сделать очередные заявления, как они Россию будут привлекать к переговорам. Кто в последнее время, давайте обратим внимание на акторов, да, кто заявлял о том, что нужен диалог? Ну хорошо, эстонская наша фурия Кая Каллас, она выдвинула себя как кандидатуру вместо Герхарда Шрёдера, о котором Владимир Путин упомянул. Ну Путин о нем сказал, потому что это его старый друг, это политик старой закалки, может быть, подчеркнув, да, он упомянул тот характер изменений, как-то абсолютно деградирующий характер тех политиков, которые сегодня в Европе находятся. Вот Кая Каллас, она торгует собой, что она поедет в Россию о чем-то договариваться. На Совете глав МИД Европы тоже обсудят, какие положения они вынесут на обсуждение. Но та же Каллас, тот же глава Евросовета Кошта, который тоже подчеркнул тему с переговорами с Россией, они не двигаются со своих европейских нарративов. Та же Каллас говорила, что вот, нам нужно обсуждать между нами, между европейцами, о чем мы хотим с русскими поговорить. Проблемы, которые у нас есть, проблемы европейской безопасности. Но после этого, после проблем, которые они сами себе нажили, она говорит, что им нужны уступки со стороны России, и что мы требуем от России. Вот в таких формулах Кая Каллас говорит об этом. Кошта.
0: Виктория, да. Виктория, я вот здесь не очень поняла про представителя. Мы, когда говорим про ЕС, мы имеем в виду все 27 стран или какую-то одну как представителя? Вот, то есть с кем в этом направлении мы допускаем возможность сесть за стол переговоров?
9: Ну, они как раз соберутся на совет всех глав Министерств иностранных дел этих стран, чтобы выбрать какого-то человека, который поедет. Это может быть функционер от Брюсселя, который представляет наднациональную шапку. Mm-hmm. Таким может быть Кошта, председатель Евросовета, или та же Кая Каллас, если они хотят поглумиться над собой в очередной раз и ее отправить в Россию. Я предлагаю Владимира Ростиславовича Мединского отправить и на эту схватку посмотреть. Это будет очень показательно. Ну, а Кошта говорил, что именно Зеленский предлагал нам, то есть Евросоюзу, им подготовиться к внесению позитивного вклада в переговорный процесс. Вы представляете уровень серьезности этого обсуждения, если Зеленский предлагает подготовиться к внесению вклада? Фактически на столе у Европы нет никаких конкретных предложений. Это то, о чем мы можем судить из их публичных заявлений. Ну, я уж не говорю про главу МИД Швеции, которая сказала, что, конечно, мы будем говорить с Россией. Конечно, Россия — это часть Европы. Видимо, дошло, что Россия не разваливается на 20 маленьких медвежат и республик. И она сказала, что нам нужно все-таки подойти с другой стороны, подойти с более сильными картами, как любит говорить Дональд Трамп, осуществить давление. А значит, больше санкций, больше военки, больше поставок вооружения Украине, и тогда, может быть, когда-нибудь мы сядем за стол переговоров с Россией. Поэтому пока это эфемерная история.
0: Но вообще
9: интересам России это не отвечает абсолютно.
0: Абсолютно, потому что мы, уважаемые слушатели, неоднократно заявляли, что санкции должны быть сняты, Украина должна признать новые территории, новые территориальные реалии и в Донбассе, и на юго-востоке страны. И я никак не могу понять, где здесь Запад может пойти на какие-то взаимные уступки? Вот какие эти контуры перемирия? Да там даже пунктира не наблюдается, не то что контура.
9: На самом деле, да, и они заложники своих идеологических установок. Вот то, чем они себя напичкали, самоопылились собственной пропагандой, и уже они не способны к рациональным действиям в отношении России. Такое чувство, mm-hmm. что вот эта близость России и их несбыточные надежды на то, что мы быстро развалимся, они их привели в такой ступор, что у них вообще когнитивные функции отключились. И мы наблюдаем коллективного Байдена в Европе.
0: Ну, понятно. Окей, еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Каков статус и какая истинная роль американских биолабораторий на Украине, которые расследуют же сами американцы, нацразведка США?
9: Ну, мы посмотрим, какие данные они опубликуют, как любит американская разведка публиковать рассекреченные документы с вот этими черными полосками, которыми все цензурируется и закрывается, чем на самом деле занимались эти биолаборатории. У нас покойный Кириллов, да, насколько помню, генерал, которого убили, он как раз делал подробные доклады о том, чем занимались американцы в этих лабораториях, какие патогены там разрабатывали. Интересный узелок получается. Сегодня Тулси Габбард говорит об этом в противовес администрации Байдена.
0: Это глава нацразведки США, уважаемые слушатели.
9: Да-да, та самая, которая сейчас запускает по указу Дональда Трампа, подчеркну, это расследование того, чем они занимались. Более 120 лабораторий по всему миру, из них более 40 на Украине, треть, да, в этом сгустке ядохимикатов, под названием «Украина». Так вот, они хотят Байдену шпильку вставить, потому что Байден в 22-м году что говорил, и вся его администрация, они отрицали, что вообще какие-то биолаборатории есть, что это все российская пропаганда. И теперь американцы сами вытаскивают это наружу. Это пробитие информационной бреши, конечно, это наша информационная победа. И интересно еще то, что на фоне ковида тогда еще, когда он появился, Дональд Трамп сам атаковал китайцев и говорил, что это китайские лаборатории стали причиной для такого распространения.
0: Все мы это помним, как он с пены у рта это доказывал.
9: Да.
0: Но это ведь повлияет на отношения США и Украины?
9: Это повлияет на отношения США и России. Я думаю, это будет считано в Москве как позитивный шаг, угу. если они сами это признают. А уж как Украина. Украина в этой ситуации никаким субъектом не была. Вот хотела та администрация построить эти лаборатории, они
0: построили.
9: Легли под нее. Хочет снести – снесут.
0: Про Талибан еще один момент. Первая в истории встреча на таком высоком уровне ЕС приняли решение начать официальный диалог с Талибаном. Является ли это косвенным признанием Евросоюзом реальной власти талибов в Афганистане, готовностью к постепенной нормализации отношений? Или это вызвано все миграционным кризисом и невозможностью игнорировать все это дело?
9: Конечно, если бы не было болящей такой проблемы, почти там полтора плюс-минус 200 тысяч миллиона мигрантов из Афганистана по всей Европе распространились, это приоритетно страны Северной Европы, ну, Швеция, Центральная Австрия, Германия, Великобритания, Франция, все они принимали активно мигрантов еще с 15-16 года. И страны Европы, они вот в 90-х годах с приходом к власти Талибана в 96-м провозгласили свой ценностный нарратив о том, что мы не принимаем эту власть. Mm-hmm. И так дальше двигались в фарватере США. Все эти военные операции, которые там проводились, они вместе с ними участвовали. Это, в частности, Британия, та же Германия, Франция и Италия. Вот эти страны – приемники мигрантов в будущее. А теперь они хлебают полной ложкой свой курс. Они пытались перестроить Афганистан, теперь там снова талибы, и реаль-политик выходит на аванс-сцену. Все, идеология, права человека, демократизация женщин – все это заброшено в дальний ящик, потому что Европе приходит справляться с собственными экономическими проблемами. И в 2016 году, если они пытались институционально, да, внедриться в систему Афганистана, который тогда был еще под контролем проамериканских властей, и там перестроить процессы так, чтобы меньше был поток мигрантов, то сегодня придется с этими властями договариваться и наращивать обратный поток мигрантов, потому что не все
0: фарш прокрутить назад, я бы это так назвала, потому что это действительно очень трудно, трудоемкий и практически, на мой взгляд, невыполнимый процесс. Виктория, большое спасибо вам. Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в Макс и в Телеграм Виктория Федосова.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Запад пытается устанавливать собственные правила в Евразии. Ему выгодно стравливать страны на континенте. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Арти». Страны Запада заинтересованы в том, чтобы вы были заняты разжиганием вражды друг с другом, вместо того, чтобы сосредоточиться на других задачах. Имеется в виду развитие евразийской континентальной интеграции. Запад этого совершенно не хочет. Он хочет устанавливать свои собственные правила в Евразии. Они создают всевозможные четверки, тройки и так далее, сказал министр. Он также отметил, что Запад оказывает давление на всех, чтобы они не покупали российскую нефть. Это нечестная игра, неоколониальные методы, отметил Лавров. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские военные на Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов. Многие высокопоставленные чиновники побывали на Украине, и американцы получили огромный объем информации, сказал он. Хексет лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях дронов обороне и нападения. По его словам, США учат каждый возможный урок этого конфликта и встраивают полученные знания в свою систему. В Абхазии планируют запустить необычный сервис для путешественников из России. Как сообщил КПРУ, министр туризма республики Астамур Логуа, гостей страны будут обеспечивать мобильной связью еще до приземления. Министерство туризма Абхазии прорабатывает механизм с бизнес-партнерами. Бесплатную сим-карту туристам предлагают выдавать прямо на борту самолета во время перелета из Москвы. Кроме того, власти республики планируют открыть сеть туристско-информационных центров. Они появятся на границе, в аэропорту и на железнодорожных вокзалах. Это должно помочь гостям ориентироваться на месте и оперативно получать справочную информацию.
2: Обо всем.
1: В Стокгольме открылось кафе под управлением искусственного интеллекта. ИИ руководителя зовут Мона. Она нанимает персонал и закупает продукты, пишет Associated Press. Издание отмечает, что кафе открылось в середине апреля и пока бизнес не приносит прибыли. Выручка составила около $5700, а изначального бюджета в $21000 осталось менее 5000. Большая часть денег ушла на разовые затраты. Подключение электричества, интернета, получение разрешений и аренду. Основатели надеются, что ситуация выровняется. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 79 копеек, евро стоит 87 рублей 38 копеек, курс юаня 10 рублей 85 копеек. На этом пока все. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Основная задача правительства – не допускать монополизации рынка маркетплейсами, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он отметил, что интернет-торговля растет с 2020 года, в том числе за счет перетока на интернет-площадки классической розницы и потребительского импорта. Власти уделяют большое внимание этому вопросу, поскольку развитие таких площадок – это не только удобство, но и децентрализации экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны. Также Александр Новак затронул огромное количество вопросов, главное из которых я бы сейчас хотела разобрать. У нас в гостях редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
4: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Итак, Александр Новак в интервью приводит, я бы сказала, впечатляющие цифры. Всего за 3 года российский ВВП в реальном выражении вырос более чем на 10%. 40%. По паритету покупательской способности, покупательной, правильно говорить, мы уверенно занимаем 4-е место в мире. А реальный доход населения взлетели на более чем 26%. Бедность обвалилась до исторического минимума. Вот я, с другой стороны, извините, накидаю санкционное, беспрецедентное, я бы сказала, санкционное давление, но это какое-то экономическое чудо. Вот как бы ты мне это все объяснил?
4: Ну, термин «экономическое чудо» здесь я бы не стал применять, да, потому что он...
3: Вычеркните из протокола, пожалуйста, товарищ майор.
4: Да, потому что он применяется все-таки к более длительным и более высоким темпам роста. Мы знаем, какие это страны демонстрировали и когда эти времена прошли. Вот. Здесь же действительно, да, за последние годы действительно экономика выросла, показатели выросли. Позитивные показатели выросли, негативные снизились, вроде безработицы, да, которая находится на историческом минимуме. Почему? Главный вопрос, да, не в том, что цифра. Цифры мы не запоминаем, цифры мы просто слышим и думаем, ага, впечатляет, ничего себе, так откуда же они такие берутся? Вот, ну, начнем с того, что любой рост, как и любое снижение, это часть экономики, экономика штука цикличная, да, вот, и поэтому после некоторого снижения, вернее, даже не снижения, а замедления экономики, которое было несколько лет назад, она потом начала расти. Казалось бы, на фоне санкций, как мы все думали, да, и опасались многие в начале всего этого периода, в 22-23 году, вот, что экономика пойдет вниз, ну, или рост замедлится, а он вместо этого взял и вырос. Почему? Ну, собственно, главное слово, да, такое, которое стало нашим постоянным выражением в эфире, да, и в газете, это импортозамещение. Действительно, импортозамещение есть, импортозамещение растет. Оно отчасти вынужденное, отчасти осознанное, да. Почему вынужденное? Ну, потому что многие компании ушли от нас, которые производили многие товары, предоставляли многие услуги, и это все мы теперь многое из этого делаем сами. Во-вторых, растет оборонка. Вот, ведь что такое экономика? Что такое рост экономики? Это рост ВВП, да, это рост стоимости товаров, которые произведены в стране. А это военная продукция, или это шоколадки, или это асфальт, это уже вторично, да, мы видим цифры. И цифры эти растут, в том числе и за счет, собственно, оборонки, в том числе и за счет шоколадок, да, которые мы теперь больше производим сами и так далее. Вот, поэтому все это мы, ну, многое из этого производим сами, за счет этого растет и экономика, растут и зарплаты, да, потому что для развития всех этих вещей, для этих производств нужны рабочие руки, кто-то должен это производить, потом кто-то должен это рекламировать, кто-то должен это продавать, соответственно, денег на все это нужно больше, специалистов нужно нанимать, нужно им больше платить. За счет этого, собственно, да, растет и экономика, и зарплаты, о чем, кстати, тоже говорил Новак, да, он говорил о том, что реальные доходы населения тоже существенно выросли за вот эти вот последние несколько лет. И здесь то же самое, да, сработали те же самые два фактора. Первое – это то, что, ну, все-таки до этого реальные доходы населения либо не росли, либо росли медленно. Ну, это факт, это данные Росстата. Вот, кстати, что такое реальные доходы населения, да, это не просто зарплаты, а зарплаты за вычетом инфляции и обязательных платежей, вроде кредитов, коммуналки и так далее. Так вот, они, да, росли невысокими темпами до этого, потом начали расти, главным образом за счет роста вот этих самых номинальных зарплат в деньгах, да, за счет зарплатной вот этой вот конкуренции, за счет роста экономики, вот, они тоже выросли. Безработица, соответственно, снизилась, вот, поскольку нужно больше рабочих рук в экономике, но все это, конечно, происходит, ну, как и всегда и везде, не может быть по-другому, да, где-то более высокими темпами, где-то менее высокими темпами, потому что часто у слушателей возникает вопрос, да, ух ты, зарплаты выросли, гляди-ка, а почему не у меня? Ну, потому что не все отрасли могут быть в фаворе, да, в какой-то промежуток времени.
3: У нас есть фактор, что бизнес задыхается без сотрудников. Безработица на минимальном уровне, а людей вроде как нет безработных, люди зарабатывают хоть что-то, но зарабатывают. А может ли сложиться такая парадоксальная ситуация, что экономике не хватает рук, чтобы расти, даже несмотря на высокий спрос?
4: Ну, не совсем так, скажем. В каких-то отраслях действительно рук не хватает. Эти отрасли выкручиваются как могут, да, и мы об этом неоднократно рассказывали. Принимаются законы о том, чтобы работали более охотно пенсионеры. Принимаются различные постановления для того, чтобы более охотно работали более молодые люди. Плюс, опять же, нехватку этих рабочих рук компенсируют мигранты. Да? Причем мигранты уже не те привычные нам из стран СНГ. Вот я знаю людей, которые привозят очень высококвалифицированных мигрантов с Филиппин, например. Это, в частности, сварщики, да, которые до этого работали в Южной Корее, в Японии, на разных мировых корпорациях, и они приезжают к нам за хорошие деньги и работают у нас вот с таким вот опытом. Поэтому разные механизмы есть восполнять вот этот самый дефицит рабочих рук. Искусственный интеллект, в конце концов, который, кстати, начал развиваться одновременно вот с этой вот нехваткой рабочих рук. Поэтому действительно у многих есть с этим проблемы, но есть и решение этих самых проблем с рабочими руками.
3: Отдельный, мне кажется, острый достаточно вопрос. Дорогие кредиты, высокая ключевая ставка. Новак говорит о согласованных усилиях правительства и Центробанка по борьбе с инфляцией, но при этом констатирует рекордную норму сбережений населения в 2025 году более 16%, более 16,5%. То есть люди несут деньги в банки, не тратят. С одной стороны, это борется с инфляцией, с другой, как душит спрос. Вот тоже у меня когнитивный диссонанс возникает. Нет ли риска, что вот такая пережесткая денежно-кредитная политика задушит не инфляцию, а сам экономический рост в России, превратив все это в мертвый капитал к чертовой матери?
4: Ну, как у нас сейчас любят говорить, да, у нас управляемое снижение, то есть все в порядке, все под контролем. Если мы снижаемся, то это управляемо. Если мы растем, то это тоже управляемо. Вот, не переживайте. Но если серьезно, да, то, ну, те люди, которые это делают, да, те люди, которые, в частности, устанавливают вот эти вот ставки, я про Центробанк сейчас говорю, они считают, что это на благо. То есть мы можем думать по-другому, но тут важно сейчас объяснить логику действия тех людей, которые принимают это решение. Да? То есть мы тут не в данной беседе, я, ну, думаю, неправильно будет спорить, да, они правы, они не правы, они задушат. Интересно, почему они это делают? Вот. А делают они это потому, что действительно, в экономике спрос превышал предложение, вот, и это действительно, поскольку зарплаты росли, поскольку у людей, да, а не успевали произвести нужное количество товаров и услуг, то был действительно риск того, что цены сильно вырастут. И если цены сильно вырастут, то они сожрут и экономический рост, и рост реальных доходов населения. Поэтому логика Центробанка в данном случае такая. Ключевую ставку поднимем, соответственно, да, люди понесут деньги на вклады, будут меньше кредитов брать, и, соответственно, спрос мы немножечко тем самым искусственно уменьшим. Но теперь мы уже на протяжении года видим, почти года, что они ее снижают. А то, что люди несут деньги на вклады. Вот тут, кстати, такая очень двоякая ситуация. Да? С одной стороны, можно сказать, вот, деньги в экономике не работают. А с другой стороны, в экономике не работают те деньги, которые лежат под подушкой. А те деньги, которые лежат на вкладах, они не лежат мертвым грузом. Они тоже работают. Банки эти деньги используют. Для чего они их привлекают? Да? Почему они конкурируют ставками? Именно для того, чтобы эти деньги тоже инвестировать с пользой, в том числе и в акции, в фондовый рынок. И эти деньги работают. Так что вот в очередной раз скажу, да, что если их просто держать, да, и бояться, что вот, если я отнесу в банк, с ними что-то случится, бояться не надо, вклады застрахованы в тех банках, которые входят в эту систему, конечно. Нести деньги в банк тоже надо грамотно. Эти деньги будут работать и на вас, собственно, создавая вам задел на будущее, и на экономику.
3: У нас остается мало времени, обывательский такой вопрос. Если денег нет, но вы держитесь, это не про нас. С точки зрения обычной семьи, что важнее, абстрактный запас прочности экономики, о которой сказал Новак, или реальная покупательная способность и зарплаты в, ну, на наших счетах? И вот где та кнопка, нажав на которую, правительство может перезапустить не просто рост ВВП, а рост благосостояния каждого отдельно взятого человека?
4: Ну, слушайте, я думаю, что, во-первых, для каждой отдельной семьи все-таки, наверное, вот в средней, для средней такой семьи, на мой взгляд, лучше более выгодные вклады, да, чем, которые позволят ей увеличить благосостояние, чем дорогие кредиты. Жить в кредит все-таки хуже, чем иметь деньги, которые ты будешь держать на вкладе. Это первое. Вот. А второе, где-то волшебная кнопка, чтобы перезапустить благосостояние каждой отдельной семьи. Я думаю, что все-таки, да, такого рецепта у нас нет, потому что для каждой семьи, как каждая счастливая семья все-таки счастлива по-своему, да. Вот, для кого-то счастье – это там, низкие кредиты, да, для кого-то, наоборот, высокие ставки по вкладам, вот, и кто-то действительно получает выгоду от роста ВВП и от нехватки рабочих рук. Это какие-то специалисты раньше были в дефиците, а сейчас нет.
3: Спасибо большое. У нас в студии был редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья мои, продолжаем вместе с вами подводить итоги дня на радио «Комсомольская правда». 70 лет назад, 10 мая 1956 года, родился Владислав Листьев. Человек, который смог стать иконой советского и российского телевидения. Он, можно сказать, прогрызал себе путь на вершину сквозь самые трудные обстоятельства. Там и ранняя смерть отца, и одного сына, и другого. Разводы, проблемы с алкоголем. Очень много. Не вся жизнь была, конечно же, в розовом цвете, как многие думают. Но, несмотря на это, ведущий появлялся на экране всегда подтянут, серьезный или шутящий во время «Поля чудес». Ну, собственно, об этом бы хотелось поговорить, потому что 10 мая исполнилось бы 70 лет Владиславу Листьеву. И с нами на связи автор книг о первом главе Первого канала, которого, к сожалению, не стало 1 марта 1995 года, журналист Евгений Додолев. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Мария.
3: Добрый вечер. Вы знаете, вы вот с чего начали, что и персона Влада Листьева, Владислава Листьева, и, собственно, вся его жизнь была наполнена мифами. И чем дальше вот от момента, тем больше мифов. И вы для kp.ru развенчали. И вот, наверное, хочется, так как времени не так уж много, главное заблуждение о деле Листьева. Какое, на ваш взгляд? Начну с этого.
9: Главное заблуждение – это причина его убийства, потому что упорно повторяют и обыватели, и зрители, и, что меня удивляет, люди из нашей с вами среды, из медиа-среды, журналисты, они повторяют одно и то же, что Влада Листьева убили, потому что он хотел отменить рекламу. Он никогда не собирался отменять рекламу на телевидении, ничего подобного. Был мораторий введен на рекламные объявления 4-месячные для того, чтобы навести порядок. для того, чтобы вся реклама шла хозяевам. Mm-hmm. То есть вообще навести порядок, прекратить этот балаган с бесконечными бартерами, с джинсой. Там черти что творилось в 90-е годы на Востанкино в этом смысле. Поэтому владельцы канала, акционеры хотели навести порядок. Было принято такое решение советом. Влад Листьев это решение и одобрил, и подписал, и о нем было объявлено. Он не хотел отменять рекламу, поэтому это никаким образом не может быть причиной его устранения.
3: Вы также говорили о личном, богема, женщины. Правомерно ли с точки зрения вас, как автора, считать Листьева, так скажем, гусаром, учитывая общий контекст 90-х, популярность журналистов? Они просто-напросто перевернули все телевидение, все люди разных поколений садились у экранов, и когда развлекательный формат он вел, и когда была команда «Вида». В общем, про гусарство.
9: Ну, Владислав любил женщин, женщины любили его, это, в общем, закономерно. Я думаю, что многие просто сейчас не помнят, а иные и не знают помоложе, о том, что достаточно свободные были нравы тогда. Ранее, особенно, что сказать так, на телеке. Поэтому и были бесконечные адюльтеры, романы, никто это не осуждал. Кстати, в этом году летом будет как раз дата, что именно в 86-м году прозвучала фраза во время одного из телемостов: «В СССР секса нет». И имелось в виду, что нет рекламы, которые эксплуатируют вот эту тему. А секса было очень много, потому что других развлечений, на самом деле, для людей моего поколения просто не существовало в стране. Поэтому у Влада были и романы, и он трижды был женат и собирался четвертый раз вступать в брак как раз вот в 95-м году. Так что я, кстати, никоим образом это не осуждаю. То есть, когда я рассказываю об этом, я, во-первых, и сам был очень свободных нравов. Я не был, правда, женат в ту пору. Но, в принципе, у него так сложилось детство, у него настолько тяжелая была жизнь. Вот я недавно пересматривал интервью, где с Марком Рубинштейном, основателем «Кинотавра», беседовал, и мы вспоминали Влада как шоумена. И вот он говорил, что вот у него двое ведущих было «Кинотавра», шпана, как он говорит, Догилев, и аристократ Листьев. Листьев воспринимали таким вот мажором, аристократом. Вот Марк Григорьевич искренне его назвал так. А он был из
3: пролетарской. А вы были шпана? Я правильно услышала?
9: Нет, шпана Догилева. Татьяна Догилева.
3: Господи, я услышала Догилева. Да, простите, пожалуйста, я специально переспросила. Да,
9: да. Двое ведущих было кинотавра. Актриса Догилева и шоумен.
3: Но Догилева тоже не бьется со шпаной вообще ни разу.
9: Видел. Вот он сказал, вот аристократ Листьев и шпанат Догилева.
3: Хорошо.
9: Так что он был из... Это была компенсация. Он был из очень простой семьи, из пролетарской, не был мажором, поэтому в том числе вот эта женская тема, она была компенсацией.
3: А скажите, пожалуйста, насколько оправдано мнение о команде друзей вот у «Взгляда»? Они всегда появлялись на экране, такой команды единомышленников. И я только помню из детства, как мы гадали, почему сегодня нет вот этого участника, а когда будет тот, у каждого был свой любимец, появление которого ждали на экране.
9: Нет, там фактически, на самом деле, было две команды. Это была первая тройка: Листьев, Захаров, Любимов. И тандем Политковский и Мукусев. И часто бывали еще и приглашенные журналисты в самых разных комбинациях. То есть мне доводилось вести эфиры с Любимовым, и с Боровиком, и с Листьевым. Но дружбы не было. Вот Политковский с Мукусевым дружили, по-моему, дружат до сих пор, как мне представляется. А вот первая тройка — Любимов, Захаров и Листьев — они все были очень разные, очень-очень разные, с разными представлениями о прекрасном, и они не дружили никоим образом. Mm-hmm. Листьев вообще дружил с телевизионщиками. Он дружил с Таней Дмитраковой, с режиссером. Они были в очень хороших отношениях. А, допустим, с Александром Михайловичем Любимовым он не разговаривал последние полтора года. И я очень хорошо помню, что просто когда надо было вступить в коммуникацию, то Иван Иванович Демидов, он был вот таким посредником в общении.
3: Mm-hmm. А как все-таки изнутри выглядит иначе, чем снаружи? Потому что Иван Демидов, легендарный ведущий Муза-Боза, да, в общем-то, как и Константин Львович Эрнст, выглядели для меня тогда ведущими развлекательного формата. Эрнст вел «Матадор», а «Муза-Босс» я не пропускала ни одного выхода. Но вот о заслугах хочется поговорить. Есть такой миф, о котором вы тоже упоминаете, что были многие форматы «слизаны», ставлю, конечно, в кавычки, этот глагол с Запада. Что было произведено аутентичного? Или такое время было, что нужно было просто ковать железо здесь сейчас?
9: Это было время форматов. Как раз Влад, его гениальность продюсерская заключается в том, что он вот догнал, что надо уже вот заимствовать форматы. Потому что ведь, ну, нот всего 7. И здесь дело не в том, что что-то повторяется. Велосипед изобретать не надо. Он делал блестящие адаптации очень известных проектов. Но он делал это великолепно. Все его начинания телевизионные, все, они становились лидерами рейтингов, номер один. Поэтому, да, он срисовал «Поле чудес» с программой «Wheel of Fortune», когда в 90-м году, насколько я помню, или, да, в 90-м в Париж поехала делегация «Взглядовская» для того, чтобы выйти в эфир в прямой из Парижа. Там 30 человек поехала, огромная команда. Листьев, кстати, вел этот эфир из Парижа вместе с Миттераном. Ну, не с президентом, а с министром культуры, родственником того самого Миттерана. И вот они с гостиницы увидели «Wheel of Fortune», то есть «Колесо фортуны» в гостиничном номере вместе с Анатолием Григорьевичем Лысенко. И просто блокнот, знаете, в гостинице есть эти блокнотики всегда.
3: Да.
9: Просто в этот блокнотик аккуратно переписали все, вот, пожалуй, интернетов-то не было никаких. Все вот надо было
3: весь
9: делать
3: сценарий,
9: так.
3: Я поняла. Ну, и как, наверное, финализирующий вопрос. Что могло стать вот из всей этой работы, ну, как сказать, символом вот этого массового сознания, массового обожания программы, всех программ телекомпании «ВИТ» и как катализатор смены поколения журналистов?
9: Я думаю, что здесь речь не идет ни о какой-то конкретной передаче, каком-то конкретном проекте, а просто о манере, вот взглядовской манере, потому что подача очень сильно отличалась. Они появились на советском телевидении еще. И вот Влад, он как раз в этом смысле был, ну, пожалуй, самым таким... ну, новаторским. И в плане того, как он одевался, и в плане того, как он говорил. Так что я думаю, что, скорее всего, опять же, речь не о том, что, а о том, как.
3: Спасибо вам большое, друзья. Большой материал, который создан Евгением Додолевым к 70-летию Владислава Листьева. Конечно же, читайте на сайте kp.ru. Ну, а я благодарю. С нами на связи был журналист Евгений Додолев.
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
10: В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени, программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является...

0: стабильному будущему. В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 19 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолучане могут подать заявки на конкурс молодежных инициативных проектов, который стартовал в Псковской области. Он проходит по 6 направлениям – от создания объектов молодежной инфраструктуры и материально-технического обеспечения до мероприятий по развитию молодежной политики и организации досуга. Участвовать в конкурсе могут жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно обратиться в местную администрацию с пакетом документов. Заявки принимает Министерство молодежной политики Псковской области до 31 мая. При оценке будет учитываться уникальность идеи, вовлеченность жителей, софинансирование, механизмы дальнейшего использования результата и работа с общественным мнением. Финансовая поддержка каждого проекта до 500 тысяч рублей. Мольберт, краски и цветной принтер передал в Дом культуры в поселке Булынино депутат Государственной Думы Александр Козловский. Уже 4 года там действует арт-студия. В ней занимаются дети и взрослые. Творческие встречи проходят еженедельно и пользуются большой популярностью у местных жителей. Для расширения возможностей творческого объединения обратились за помощью к парламентарию. Поддержка оказана в рамках партийного проекта «Единой России. Старшее поколение». Забота о людях преклонного возраста остается одним из ключевых приоритетов народной программы партии. Женская команда из Великих Лук заняла первое место на финальных играх чемпионата в Псковской области по баскетболу в Пскове. Великолучанка Татьяна Облицова получила звание лучшего игрока женского турнира. В мужских соревнованиях первое место заняли баскетболисты из Пскова, а второе получила команда из Великих Лук.
2: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, юань 10,93.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
5: Добрались. Вопрос дня. Сразу напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Бесплатный звонок. Комментарии оставляем под видеотрансляциями. Для этого надо зарегистрироваться на странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте или на странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе. Итак, за мат в транспорте, товарищи, грозит штраф. В таких случаях наиболее применима, конечно, статья КОАП, мелкое хулиганство, 20.1, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. Об этом предупреждают юристы. При этом мера ответственности зависит от характера действия нарушителя. Итак, за нецензурную брань в общественном транспорте грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Господи, помилуй. Сядем усе, как говорится. Мера зависит от характера действий нарушителя, как я уже сказала. Если, например, нарушитель пользуется только... Вы пока набирайте, товарищи. Использует только нецензурную брань, штраф от 500 до 1000. А вот за вызывающий

0: поведения, за игнорирование замечаний, мол, да ты там, и это может преследовать арест сроком до 15 суток. Теперь фраза «я тебе сейчас рот с мылом помою», которую мы зачастую говорим своим подрастающим детям, приобретает совершенно другой коленкор. Вопрос у меня следующий, друзья. Надо ли штрафовать за мат в общественных местах? Ну и, в принципе, вообще, как относиться? Вы помните, как нецензурную брань запрещали на подмостках театра, в кино, в книгах? А иногда это художественная необходимость, говорили те, кто выступал против вот данного рода лишений нашей мельпомены. Поэтому ваше отношение к мату, только без демонстрации самого мата в эфире, за что мы будем нещадно карать, предупреждаю на берегу, принимаются по номеру. Но я у вас уверена, дорогие радиослушатели, вот серьезно, нас слушают умные, интеллигентные люди. Иные нет. 8 800 200 ровно 9702. Вот это отношение русского человека, ну, тех, кто живет в России, к мату. Мы же прекрасно понимаем, о чем речь, когда только лишь звучит этот вопрос. Кто-то, конечно же, говорит, нет, ни в коем случае можно и нужно выражать собственные мысли. Иными словами, таких хватает у нас в лексиконе великого и могучего. Но кто-то говорит, вы знаете, иногда только это и понятно. Екатеринбург с нами на связи. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А интересно, а кто будет проверять и брать штраф с этих матерящихся граждан?
0: Ну, смотрите.
1: Как-то раз у меня вырвали сумку на улице, и я была вынуждена обратиться в отделение полиции.
0: Да.
1: И я там сидела в коридоре полчаса при открытых дверях. И я наслушалась там такого мата, что я зашла и сказала, ребята, а во времена, знаете, допотопного Никиты Сергеевича дома давали 15 суток, и вы бы с метлами пошли бы мыть улицы.
0: Самое главное, что они вам ответили, Елена, на это ваше...
1: Они ничего не ответили, они как пропаду набрали. Понимаете?
0: Ну вот смотрите, вот отвечаю на ваш, на первый взгляд, риторический вопрос. Он таковым не является. Давайте представим себе транспорт. На транспорте есть полиция. Ну, как минимум, в метрополитене это 100%. И если кто-то в метро начинает вот костерить кого-то или не реагирует на замечания, то есть тревожная кнопка. Понятно, что ситуация усложняется в общественном транспорте, не в крупных городах. Ну, вот в Москве, у вас это возможно. А где-нибудь в региональном таком городе, сами понимаете, это вряд ли. Так что тут, конечно, надо будет посмотреть, как говорилось в известном фильме. Так все-таки ваше отношение к мату?
1: Мое отношение к мату сугубо отрицательное. Но знаете, когда я слышу своими ушами, как одно высокопоставленное лицо в нашей стране, самое высокопоставленное, говорит, что мат это является, входит в не в норму, но он является основной частью русского языка.
0: Так.
1: Ну, знаете, после этого мне хочется сказать, простите, извините, боритесь матом дальше, только у вас ничего не получится.
0: Ну вот видите как, у каждого своя точка зрения, и на нее вы имеете право. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Надо ли штрафовать за мат в общественных местах? Евгений, Нижний Новгород, здравствуйте.
2: Добрый вам вечер. У меня вот такой к вам вопрос.
0: Да вроде вопрос же я задала.
2: Нет. У меня вопрос даже риторический. Потому что все мы воспитаны на... И вы тоже, скорее всего, смотрели фильмы 90-х годов. Американские в основном. И если смотреть их в переводе Дмитрия Пучкова-Гоблина...
0: Ни разу не смотрела, сразу говорю вам об этом. Никогда в жизни у меня так вот не складывалось. Я очень много слышала, все как-то собиралась, но не смогу вам составить диалог, потому что нет опыта такого. Да, слушаю.
2: Я понял. Я просто вы говорите про мат.
0: Да.
2: Мат в фильмах русских, особенно как в современных русских фильмах, мне абсолютно неприятен. Но почему-то, когда мы слушаем... Извините, пожалуйста, могу я произнести это слово? Факт.
0: А, я поняла, американское это ругательство. Вот, я поняла вас. Вот у меня такой же... Ой, как здорово, что вы об этом. Я все время думала, ребята, они даже в песнях это используют. Это что такое?
2: Да, я об этом и говорю. Мы же это любим. Нам это нравится, мы же не понимаем.
0: Ну, но не то, чтобы нам это нравится, да. Мы просто это не воспринимаем так, как мат.
2: Мы не воспринимаем, мы не воспринимаем это в контексте. То есть, если мы наш мат воспринимаем в контексте общего диалога,
0: Евгений,
2: вот
0: да,
2: слово,
0: здесь вот я
2: слово.
0: Хочу сэкономить время и спросить вас, а не кажется ли вам, что пусть только непревратно меня поймут, что русский мат, он настолько более многогранен и с гигантским количеством оттенков, что вот выглядит на его фоне бедным американским.
2: Вы смотрели фильм «Батальоны просят огня»?
0: Так, это какая
2: связь? Скорее всего, смотрели. Ни одного матерного слова не было.
0: Ну, простите меня.
2: Почему-то в современных фильмах.
0: Мы же прекрасно с вами понимаем, потому что степень реализации свободы не художественного исполнения, я подчеркиваю. Она сейчас немного иная, а в армии мат был, есть и будет. Мне кажется. Да.
2: Согласен.
0: Спасибо большое. Уступаем место следующему. Огромное спасибо вам за звонок. Просто немного форсирую. 8-800-200-97-02. Игорь, Москва с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Слушаю вашу точку зрения, Игорь. Надо ли штрафовать? Давайте начнем с искомого вопроса.
3: Однозначно.
0: За штраф в общественных местах. Почем вопрос? Только погромче, плохо слышно.
3: Однозначно нужно, безусловно, как бы карать за необщественное поведение.
0: Да, почем? Вот не зря так эти по-одесски заявляют.
3: А почем?
0: Ну, почем, да.
3: Как-то, не знаю, да,
0: цена
3: там
0: вопроса.
3: 1000 или 2 или 3, тут это вопрос к законодателям, скорее всего. Вот, то есть, как бы, уровень наказания за это должен обязательно присутствовать. А какой? Ну, это законодательный вопрос. Ну, честно говоря, уровень проникновения мата в современные нашу жизнь, он просто ужасающий. Вот просто ужасающий.
0: То есть могу ли я сделать вывод, что ваше отношение стало усиленно отрицательным из-за того, что если вы идете впереди подростков или позади,
3: да,
0: а они говорят исключительно на мате, то просто ты думаешь, все, это дно.
3: То есть если мы с вами, не знаю, там сколько вам лет, это не этично женщину спрашивать, но если мы с вами вставляли фразы, то они на них просто разговаривают. Это просто, ну, ужасная картина.
0: Как вы считаете...
3: Простите,
0: хочу услышать.
3: Он сказал, в армии то же самое. Да,
0: да, в армии это всегда было, но просто у армии... Ну, смотрите, берем офицера, человек с высшим образованием. Человек, я в этом убеждена, я из семьи военных, что такого рода люди понимают, водораздел существует. Здесь можно, а здесь нельзя. А вот возвращаясь все-таки к нашим подросткам, как вы считаете, если этот закон вообще вот ввести, да, что за мат в общественных местах наказание, штраф, и на подростков тоже через родителей, то они станут меньше ругаться, как думаете?
3: Я думаю, что да, безусловно. Подростки обычные нормальные люди, все как бы с разных семей, так же, как это всегда было. Все подростки разные, все по-разному.
0: В общем, наказание рублем это действенный
3: метод. Конечно, действенная история, точно слышу.
0: Спасибо вам большое. Да. Я с вами вообще согласна. Мне, видите, я даже сразу догадалась, о чем речь, что настолько проникновение. Я то же самое, когда вот у меня коллега, я веду родительский вопрос с Александром Борисовичем Милкусом, он очень погружен в две области, в образование и в космос. Я к образованию. И он все время говорит, я когда слышу, когда девочки. Я говорю, Александр Борисович, что вы стигматизируете нас? Никогда девочки, а когда вот подростки. Поэтому рот с мылом мыть надо, конечно, в переносном смысле этого слова. Незамедлительно. И это уже, видите, выходит на законодательный уровень. Это мое отношение. Ваше я буду выслушивать по номеру 8-800-200-97-02. И в следующем блоке сейчас буквально минута новостей, самых последних, а затем мы продолжим.
4: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
6: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Это вопрос дня на радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. А что вот это означает, уважаемый Губарь? Борьба с курением в общественных местах, как проходит и развивается спустя много лет? Вы объясните, я понимаю, что это имеет отношение к нашему опросу, мол, будет иметь эффект, не будет. Давайте вы, ну, дадите мне какой-то доп. Материал, чтобы адекватно расценивать ваше сообщение. «Без мата никуда», пишет Мрак, «но мату не место в средствах массовой информации, кино и так далее». В СМИ это вообще-то штраф до закрытия, поэтому ему тут места и нет. Кино и так далее. Понятно, в частном порядке мат не должен быть разговорным. Отношение ясно. Давайте выяснять по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Времени остается немного. Иван с нами на связи. Откуда вы, Иван? Скажите, пожалуйста.
8: Если это я, то я из Донецкой Народной Республики.
0: ДНР. Приятно очень. Нет. Слушаю ваше отношение к мату и стоит ли за него наказывать в общественных местах, Иван? Ваше мнение?
8: Машенька, стоит наказывать за любое неуважение к с тобой рядом находящимся людьми. За курение надо наказывать. Я сам курящий, я никогда не курю на остановке. Я сам знаю мат достаточно хорошо, но стараюсь не материться. Я всегда с этим боролся. И как бы вот мне очень приятно вспомнить, что мой отец под землей проработал больше 30 лет, а мать около 20 лет. Но в доме у нас никогда не было мата.
0: То есть, подождите, мама тоже на шахте работала или в шахте? Я уж боюсь, как-то не тут потом...
8: Под землей.
0: Ну, шахтеры.
8: Да, шахтеры.
0: Да, просто я удивилась,
8: что
0: я про маму.
8: Вы понимаете, что там же без мата никак.
0: Да, безусловно, я про армию говоря, и про определенные вот такие вещи. Конечно же, я имею в виду не злостные какие-то, вот знаете,
8: да,
0: такие...
8: Да, элементарные случаи, рыба срывается с крючка, и вот что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну да, только молчим дальше. Я вашу позицию поняла. Спасибо вам большое за звонок. Очень приятно было пообщаться. Друзья мои, смотрите, для тех, кто только что подключился, ну, оттолкнулись мы от того, что в россиянам напомнили о наказании за острый язык в транспорте. Может дойти до ареста 15 суток. Их никто не отменял. Стоит ли вот это усиливать да, вот это напоминать почаще, штрафовать почаще за мат. 8-800-200-9702. Калининград с нами на связи. Светлана, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
0: Слушаю ваше мнение. Слушаю.
9: Калининград. Очень злободневная тема. Я хочу сказать, наказывать надо и рублем, и исправительными работами, если арестовывать там на какие-то сутки, чтобы приводили в порядок город. Но особенно матерятся дети и подростки. И хочу сказать о нашем равнодушии взрослых.
0: Да вы что, раньше нет равнодушия? Нет, я вот жутко переживаю.
9: Ну, как? Да, вы переживаете, я переживаю. Но находясь на улице, стоит группа подростков и матерится, взрослые проходят мимо.
0: Так погодите, вот сейчас вы подходите, а они вас не отправляют далеко и надолго.
9: Слушайте, я хочу вам сказать. Да. Я подхожу к ним, я их не оскорбляю, не обзываю, не говорю на повышенных тонах. Я говорю, ребятки, девочки, вы такие красивые, вы такие молоденькие, миловидные, зачем вам это нужна гадость? Вы будете через несколько лет похожи на кирзовый сапог. Я их уговариваю. И вы знаете, они мне говорят спасибо.
0: Но это слово. Вам вот серьезно везет на какую-то интеллигентную братью.
9: Не знаю, никогда я еще не встречала отпора. Надо подойти с любовью и с душой. Они же дети, они же глупые.
0: С этим не спорю, с последним, но я вот давно уже разочаровалась вот в этом все через любовь. Я считаю, только через страх. Только через страх.
9: Нет, ну и любовь надо прилагать.
0: Не-не-не, я, конечно, люблю.
9: Вы знаете,
0: я с любовью кричу своему старшенькому, что сейчас мы пойдем и кое-что вот вымоем, если я еще раз это услышу, когда он играет в видеоигры. Это я прям через любовь, понимаете? Но в этот момент бояться надо, чтобы меня было.
9: А тогда почаще бы говорили, почаще бы говорили родители, посторонние, мимо проходящие, неравнодушные были бы люди.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Неравнодушие, это тоже важно. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
0: Здравствуйте.
10: Я с предыдущими ораторами, как говорится, целиком и полностью солидарен. Культура. Ну, это для меня вообще непонятно. Если бы у меня в моем детстве, вот, а тем более в подростковом возрасте, мат, ну, это просто.
0: Ну, погодите,
10: что-то.
0: Давайте снимем белое пальто. Я прекрасно помню. Сейчас будет камин-аут. Благодаря вам, Геннадий. Благодаря только вам. Хотите, признаюсь?
10: Нет, дайте мне до конца. Вот Владимир Винокур, помните у него про
0: Михалыча? Это мой земляк, как я могу не помнить?
10: Вот, у него про Михалыча. Я сам 31 год отработал на заводах. Угу. И на металлургическом, и на подшипниковом. Я знаю, что такое мат. Ну, в присутствии женщин, и там, ну, всякое было. И мат есть, он какой-то просто дурной, а есть такие уникумы, они так матерятся, что заслушаешься, женщины аплодировали даже, это ну просто феноменально.
0: Это вот тоже умение использовать в нужное время,
10: Мария
0: нужное
10: Сергеевна,
0: место. Да,
10: конечно. А вот просто бесконтрольный вот этот, когда стоят на остановках, плюются, ну это просто.
0: Штрафовать
10: это
0: нещадно через
10: безусловно
0: родителей. Или самих, конечно, все зависит от возраста.
10: В общественных местах это безусловно.
0: А что вы сделаете, если вы пойдете, например, в театр, и там со сцены будут ругаться матом? Ну, вот в контексте пьесы.
10: Я такого допустить... Я на такую пьесу, во-первых, не пойду.
0: Ну, не предупредят вас. Я так вот контекст предлагаемые обстоятельства вам рисую. Такие.
10: Не знаю. Я не знаю, какая тематика пьесы будет. Я, ну, представления.
0: Ну, я поняла.
10: Не
0: неприемлемо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы понимаете, вот я что хотела в чем признаться. Я сейчас вспомнила, благодаря разговору с Геннадием, о том, что я, когда в «Пионерах» была, думала себе, не может пионер ругаться матом. Но жутко хотелось быть взрослой. Я помню эти диалоги внутри себя, самой с собою, как сейчас. Это была дилемма. Вот. О выходе не сообщу. Этого не помню. Нашла, видимо, какой-то компромисс. Я вам говорила в самом начале этого разговора, что нас слушают интеллигентные, образованные, достойные люди. Смотрите, ни одного диверсанта, ведь могли бы, да, вот это прорваться, ни одного компромата. Спасибо вам, друзья. Как всегда, мне очень приятно было с вами общаться. У меня для вас сейчас, для нас всех, очередной сюрприз. Прошу вас, маэстро.
4: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
0: Сюрпризом, конечно же, будет песня, а информация, вот, которая сейчас последует, это не сюрприз. Это информационный повод, как говорим мы, журналисты. В Москве задержали исполнительницу Линду, символ нашего поколения, одного из наших поколений. В первую очередь она известна песнями «Ворона» и «Мало огня». Для нее их написал Максим Фадеев. Собственно, из-за этих композиций и произошло все. Фадеев запретил певице исполнять свои главные хиты, а сейчас продюсер уверяет, что Линда и ее окружение подделали документы и подпись Фадеева. Ну, а мы, конечно, продолжим следить за судьбой Линды, за этой судебной баталией. И давайте послушаем песню в исполнении певицы Линды «Мало огня».

0: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
3: Очевидно, что вооруженные силы США и флотилия Норвегии не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют эти острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
5: Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Минэкономразвития Максима Решетникова. Рост российской экономики за последние 3 года составил 10%, сообщил Решетников. Российская экономика, по его словам, удержит 4-е место в мире по паритету покупательной способности.
0: О вооружениях.
5: Россия направила необходимые уведомления США и другим столицам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Вооруженные силы России планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой МБР полк до конца года. Путин указывал, что «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. США проинспектируют более 120 зарубежных биолабораторий. Все эти центры существуют на американские деньги, заявила директор разведслужбы Тулси Габбард. Она не исключила, что лаборатории могли заниматься исследованиями, представляющими угрозу для всего мира. Их деятельность, по ее словам, активно поддерживала предыдущая американская администрация. В то же время нынешний президент США намерен положить ей конец. Пандемия ковида показала, какое катастрофическое глобальное воздействие могут оказывать исследования опасных патогенов в биолабораториях, отметил Габбард. Как пишет «Коммерсант», среди финансируемых США зарубежных биолабораторий 40 находятся на Украине. Банк России поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса до 30 миллионов рублей. Сейчас лимит по таким операциям составляет 1 000 000, поэтому более крупные суммы компаниям приходится делить на несколько переводов. В Центробанке заявили, что готовы пойти навстречу рынку.
0: Обо всем.
5: Стокгольме открылось кафе под управлением искусственного интеллекта. И руководителя зовут Мона. Она нанимает персонал и закупает продукты, пишет Associated Press. По данным издания, кафе открылось в середине апреля, и пока бизнес не приносит прибыли. Курс доллара 73 рубля 79 копеек, евро на завтра 87.38, курс юаня 10 рублей 85 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 21, 22 и дождь. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: По сути дела, Николай Стариков.
7: Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «По сути дела» вернулась после майских праздников. Вы тоже вернулись после майских праздников. И сейчас мы наконец-то расскажем вам, потому что все праздники хотелось поделиться с вами идеями, не только мне, но и моему уважаемому соведущему Андрею Зобову.
8: Добрый вечер.
7: Да, рассказать вам, что же на самом деле происходит сейчас «По сути дела».
8: Да, на самом деле последние новости нас заставляют немного поменять наш сценарий программы, наши главные темы, которые мы заявляли в соцсетях. Все-таки заявление президента и испытание ракетного комплекса «Сармат» — это, наверное, главная новость сегодняшнего дня. Вот. Ракетный комплекс РС-28 «Сармат», как только что сказали у нас в новостях, может лететь по баллистической и суборбитальной траектории. Это очень забавная мысль. Вот. То есть суборбитальная траектория звучит это как-то немножко непонятно, вот что-то куда-то.
7: Но простому смертному это немного говорит.
8: Да, для простого смертного она взлетает вертикально вверх из шахты, медленно начинает наклоняться, и первое время, вот единственное время уязвимости у этой ракеты, это когда она взлетает из шахты, шахта глубоко на нашей территории. Вот, собственно, она будет взлетать из тех же самых шахт, которые уже существуют, об этом мы чуть позже расскажем. И ракета вылетает в космос. То есть суборбитальная траектория состоит в том, что она на нашей территории вылетит в космос, где ее не собьешь. И она в космосе пролетает до территории противника, и когда она начинает пикировать вниз, во-первых, она приобретает при этом страшный разгон и страшную силу, собственно, в чем одна из главных сложностей создания таких ракет. Металлы, которые выдержат, собственно, нагрузки, которые выдерживает космический корабль, который входит в атмосферу, вы понимаете, там абсолютно чудовищное...
7: А вот другие требования, собственно говоря, да, к прочности металлов.
8: Да, и в первую очередь к... тому, что металл не расплавился, не расплавились какие-то мелкие направляющие, вот какие-то хвостовые, в общем, управление именно что навигация ракеты, чтобы она летела точно в цель, ничего не плавится, ракета влетает в космос и разлетается на несколько...
7: боеголовок.
8: Да, боеголовок. Тут как бы данные специально не называются точные, но
7: а у меня
8: предполагают,
7: есть
8: что до 15. А вот они на самом деле могут быть
7: у меня
8: быть
7: другие
8: очень
7: данные.
8: Точные.
7: Не секреты. Мы в нашей программе выдаем свою аналитику, а не государственные секреты, да, дорогие друзья? Так вот, мощность ракеты «Сармат», которая потом разделяется на какое-то количество частей, составляет 450 хиросим.
8: 450
7: хиросим.
8: Мы вот считали, дошли до 650 хиросим.
7: Ну, видите, должна быть разная точка зрения, потому что иначе можно высчитать, да?
8: Но в любом случае, да, как, собственно, мы говорили как-то случайно на приеме, когда я был в Кремле, от кремлевского пула, с одним из разработчиков вот этих ракет, там действительно сейчас идет счет на сотни хиросим в любом случае. То есть это... катастрофическая мощь, которая может, условно говоря, уничтожить любую столицу западную просто одним щелчком.
7: Я здесь, знаете, боюсь, что сказал. Очень хорошо, что у нас такое оружие есть. И очень хорошо, что президент сегодня подробно рассказал, в первую очередь, о «Сармате», дальше о «Кинжале». Совершенствуется эта ракета сверхзвуковая. «Посейдон» и «Буревестник» в финальной стадии уже, так сказать, перед запуском в серию. Я напомню вам, дорогие друзья, что такое «Посейдон», что «Буревестник». «Посейдон» — это такая, условно говоря, мы простым языком все объясняем, торпеда с ядерным реактором, которая может циркулировать очень-очень-очень-очень долго, практически там бесконечность. И то же самое «Буревестник» — это ракета, которая имеет ядерный двигатель и, соответственно, может летать тоже очень
8: сколько
7: долго
8: вообще захочет, да. там совершенно разные месяцы, чуть ли она не месяцами может летать. Сармат в этом смысле, кстати, тоже уникальная вещь, хоть и не жидкотопливный двигатель, самый обычный вроде бы, но ее дальность 35 тысяч километров, то есть она практически облетает земной шар, и разница...
7: А это почему это важно?
8: Да, почему это важно? Потому что если ракета запускается обычно, ракета с какой-то более ограниченной дальностью, она запускается по кратчайшему пути к сопернику, к твоему противнику.
7: Но, иными словами, зона ПВО прикрывает не все и всегда, и везде.
8: А прикрывает кратчайший путь.
7: Кратчайший путь, да? Если ракета может зайти с любой другой стороны, это значит, что...
8: Да, наша ракета может зайти через Мексику, через Южный полюс. Она, собственно, может из России облететь практически весь земной шар, залететь в США через Южный полюс. Но, там вообще нет не просто... про вот этой системы противоракетной обороны, там с той стороны даже ПВО нет особо у США, поэтому, в принципе, абсолютно в беззащитную
7: Андрей,
8: область
7: вот
8: может ударить.
7: Философия. Исходя из этого, возникает две мысли. Мысль первая. Знаете, давайте жить дружно. Да? Ну, по сути... Ну,
8: давайте жить дружно, мы говорили
7: много
8: весь
7: раз.
8: Конец прошлого года.
7: Нет, мы не к тому, что мы такие последователи кота Леопольда. Нет. Я хочу сказать о реакции Запада. С одной стороны, после этого Запад должен был сказать, у вас есть такое серьезное оружие, давайте мы, так сказать, как-то будем договариваться, находить какой-то баланс интересов. В принципе, в этом нет ничего нового. Вся так называемая холодная война – это нахождение вот этого баланса интересов, когда обе стороны... где-то там наносили удары, укалывали, мы где-нибудь поможем народу освободиться Африки, Латинской Америки, Соединенные Штаты Америки где-нибудь фашистский мятеж организуют, и вот такие вот. Но до глобального противостояния такого с ядерным подтекстом, ну, дело почти не доходило, за исключением там Берлинского кризиса при Хрущеве, опять-таки при Хрущеве Карибского кризиса.
8: Да.
7: А вот сейчас, мне кажется, что мы слышали совсем недавно разговоры о том, что США хотят вывести оружие в космос. И вы сейчас, рассказывая о Сармате, ответили на вопрос, почему. То есть они не успокаиваются? Так, что ли, выходит?
8: Они, ну, собственно, они прекрасно понимают, что очень скоро вся война будет в космосе, и, в общем-то, одна из самых таких страшных тем — это не просто удар ядерной ракеты, а удар ядерной ракеты в космосе. Потому что, как вы себе можете представить, и, я надеюсь, представляете, наши дорогие информированные и эрудированные радиослушатели, я очень надеюсь, что вы представляете, что там космос, он буквально засеян вот этими спутниками, как мусором. Огромное количество, больше несколько тысяч спутников Старлинка, вот этих передатчиков. Совершенно разные передатчики разных там провайдеров каких-то интернет, разных телефонных провайдеров и так далее. То есть интернет и, собственно, весь интернет практически висит на спутниках. Огромная часть телефонной связи висит на спутниках. Все это спутники, да. Естественно, там огромное количество военных спутников, о функционале которых знают только определенные люди. И вот сейчас как раз и идет разговор о том, что а что будет, если взорвать ядерную ракету в космосе, вот в этом, на орбите. И это очень серьезный разговор, очень спорный, потому что, с одной стороны, это будет чудовищный урон биологии, потому что все эти спутники попадают и куда-то полетят их осколки. С другой стороны, мы лишимся вообще всей энергетики. С третьей стороны, это будет, наверное, самое страшное, что вообще может быть. Но любая страна, обладающая этим, может это сделать, обладающая ядерным оружием.
7: Не надо начинать войну, которая может закончиться ядерным столкновением. Мы вообще, как говорится, за мир, но в последнее время у Запада возникает ощущение, что этот мир все время может быть за наш счет. Мне кажется, что такая постановка вопроса нас точно не может устраивать. И позиция России, которую так спокойно, взвешенно озвучивает президент, она иногда Западом слышится, но очень часто Запад старается делать вид, что ничего не говорили. Сначала говорили, что это мультики, если помните, когда впервые были показаны эти образцы вооружения в виде даже какой-то графики. Потом они были реализованы уже в металле, потом были произведены уже запуски, дело дошло до Орешника, но как-то Запад в себя еще не пришел. Вот в этом проблема. В том, что Запад потерял чувство реальности, чувство страха, чувство угрозы самому себе.
8: Ну, мне кажется, что чувство страха и угрозы они не потеряли, иначе бы мы давно видели западные войска сначала на Украине, а потом веселый запуск всех сарматов.
7: Нет, Андрей, а зачем им нужно вводить свои войска, если есть войска ВСУ, которые ими управляются, оплачиваются, фактически официально руководятся, одеваются с головы до, так сказать, до пят, воюют их оружием и делают то, что они им говорят. Вот когда этот инструмент точится, вот тогда возникнет вопрос. Либо над самим воевать, либо найти кого-то еще другого. Но обратите внимание, они занимаются поиском кого-то еще другого.
8: Ну, и, собственно, как и всегда занимались, и, наверное, вообще в мире после появления ядерного оружия появилось нормальное такое полновесное то самое определение прокси-войны. И в этом появился главный смысл, потому что единственный способ истощить и подточить своего соперника – это вести какие-то прокси-конфликты. И тут уже другой вопрос, как нам противодействовать этому.
7: Мне больше нравится термин «война другими руками», «чужими руками», потому что термин «прокси-война», он как-то часто у нас упоминается, но, он в принципе, безликий. На русский язык его не переведешь. Вот что такое слово «прокси»? Это нужно долго объяснять. Если вы говорите «война чужими руками», все становится понятно. Это когда война в интересах первой страны ведется руками страны второй, третьей, четвертой, пятой или
8: прокси
7: шестой.
8: Прокси – это дурачок, который воюет за тебя. То есть если переводить «прокси» – «война», это дурачок, который воюет за тебя.
7: Ну, это не всегда дурачок, потому что, например, прокси-силы Ирана, они воюют по идеологическим соображениям на стороне Ирана, да, ну, мы вот просто один из примеров берем, и они могут и рассматриваются Западом как прокси-силы Ирана, Израилем, но сказать, что они, как говорится, по наивности своей это делают, или делают это исключительно за деньги, нет. Есть определенное идеологическое сходство, и страна, которая более сильная в этом смысле, кого-то подтягивает. А есть, да, как Украина, которую захватили и используют сегодня в качестве инструмента против России.
8: Да, это действительно так. Ну и заканчивая эту мысль, можно сказать, что, в общем-то, Запад пытается создать постоянно препятствия и возможности обойти наше ядерное оружие. А мы им мешаем. Вот за это мне «Сармат» и нужен. А мы вернемся в следующей части.
6: По сути дела.
9: Новости. Реклама.
10: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
11: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Миллион секунд – это всего лишь 11,5 суток. А миллиард секунд длится почти 32 года.
6: По сути дела, Николай Стариков.
8: А мы возвращаемся в студию «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Продолжаем. И после «Сармата», наверное, нужно все-таки упомянуть и поговорить о Великом Дне, о Параде Победы и о том, как, собственно, мы играли в это перемирие, потому что оно очень непросто добывалось, и здесь замешано очень многое. Например, вот последние коррупционные события на Украине замешаны, потому что именно 7-8 мая начались первые сливы по, сначала по Умерву, потом по Ермаку. И вот, собственно, Соединенные Штаты начали давить на Украину. Почему? Как это перемирие произошло? Давайте поговорим.
7: Ну, во-первых, еще раз, дорогие друзья, с Днем Победы вас. Но давайте вспомним хронологию событий. Андрей сейчас попытался выстроить
8: логическую
7: связь. Да, мне кажется, во многом преуспел в этом. Но давайте в мелочи погрузимся. Как раз наша программа выходила неделю назад. В ночь с 5 на 6 должно было быть...
8: перемирие, объявленное Зеленским.
7: А даже не совсем перемирие. Зеленский, то есть, вот... Да, чуть-чуть я перескочил. Значит, сначала президент России Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой перемирия 8-9 мая. Да? Почему 8-9? Он сам сказал в своем выступлении, потому что 8-9 это празднование...
8: 8-го празднуют в Европе,
7: в Европе и в США, да, 9-го у нас. Все логично, понятно. Зеленский, не желая соглашаться на это, и я уверен, имея планы, не свои собственные, а планы, ну, тех, кого опять Путин назвал глобалистской элитой, о каких-то террористических действий, он решил поступить так. Значит, объявляет, что 6 числа наступает некое затишье, и дальше ВСУ действует зеркально по отношению к России. То есть он не согласился на 8-9. Дальше 6 числа он заявил, что Россия якобы...
8: Ну, раз вы нарушили, значит, никакого перемирия ни 8, ни 9 вам не будет.
7: Да, и Россия не брала на себя этих обязательств. Значит, и ситуация, так сказать, ну, мне кажется, накалялась. Двигалась к плохому сценарию. Здесь прозвучало
8: по Киеву, да.
7: Заявление нашего Министерства обороны, которое потом повторили политики, о том, что в случае удара по параду будут нанесены удары по центру Киева. После этого вдруг Зеленский записал некий ролик, стоя в лесу, в котором сказал, что он не так уж, в общем, и хотел бы что-то осуществлять. Одновременно с этим, вы правильно говорите, пошли сливы по делу Миндича, новые пленки по коррупционным
8: одновременно,
7: делам.
8: Одновременно, да. Одновременно с этим Умерова, и вот слив был про Умерова, в тот момент, когда Умеров был вызван буквально на ковер в Вашингтон, после предупреждения Москвы, которая сказала: ребята, мы все-таки ударим по Киеву, уведите своих дипломатов, пожалуйста, чтобы они не пострадали.
7: Я напомню, что Сергей Лавров, в принципе, такой всегда спокойный, сказал, что если что-то будет, пощады не будет. Причем из контекста я бы сказал, что он не совсем говорил в отношении киевских нацистов. Мне кажется, там имелась гораздо более широкая аудитория. Да. И речь, конечно, не о мирных жителях, которые...
8: Да, если вы хотите, чтобы ваши дипломаты картинно остались в Киеве, то вы сами знаете. И, кстати, надо сказать, что вот когда где-то утром 8 мая европейцы заявили, или вечером 7-го, я вот точно не помню, европейцы заявили, что мы останемся, вот тогда... стало понятно, что, наверное, они что-то знают, и Зеленский все-таки на перемирие пойдет.
7: И тогда прозвучало предложение, как было сказано, уже президента Соединенных Штатов Америки, которое тоже отличалось от предложения Путина, ну, наверное, мне кажется, для того, чтобы уж не соглашаться на предложение Путина, а это было бы предложение Трампа. И, соответственно, там прозвучало 9-е, 10-е, 11-е число. Это и было реализовано. Парад прошел, и сегодня Министерство обороны подвело итоги этих трех дней перемирия, 9, 10, 11. Нарушено более 30 тысяч раз со стороны ВСУ.
8: Ну, это классическая ситуация на фронте, на самом деле, тут нечего удивляться, так было и на Пасху, и так далее, то есть это не удивляет.
7: Число самое, какое-то, мне кажется, очень
8: самое
7: большое.
8: Самое главное то, что, в общем-то, мы нормально отметили День Победы, и то, что нам не пришлось за это испепелить центр Киева, потому что я думаю, что центр матери городов русских, да, не очень хотелось бы уничтожать нам ни в коем случае, даже если бы мы били точечно по каким-то центром управления и так далее.
7: Давайте к тому, что мы еще сказали, добавим выступление Путина 9 мая, где он, как бы, между прочим, говорит важную фразу о том, что конфликт идет за решение.
8: События это начали развиваться после этого. Вдруг внезапно Путин говорит, что конфликт идет к завершению. Сегодня публикуются новые пленки Миндича, и мы буквально понимаем, что, ну, как мне кажется, абсолютно понятное, обоснованное давление США, которые говорят: ребята, вот наш аргумент. В пленках Миндича звучит замечательная вещь, что есть некий человек, то есть строится несколько поместий для верхушки украинской элиты, да, поместье для Ермака, и Ермак, собственно, всю эту стройку контролирует.
7: Ермака уже фактически, ну, обвиняют в коррупции.
8: Его обвиняют в коррупции, да, ему, собственно, выписано подозрение, уголовное дело расследуется, уголовное дело, кстати, на 250 томов, нет, подождите, больше. В общем, там какой-то космический.
7: Они очередную пленку опубликуют. Кстати, пленки от 2020 года. То есть у них еще в запасе много чего.
8: Да. Но самое главное, что вот четыре поместья – это Ермака, Миндича, еще одного министра Чернышенко, неважно, и какого-то еще человека, который
7: Там прямо говорится о том, что это президент.
8: R1. Там не говорится прямо, что это президент. Нет, там не говорится ничего. Там говорится, что это R1. Ну, типа, самый главный, это самое красивое, самое крутое поместье кому-то, кто выше, чем
7: намекают
8: глава офиса
7: режима Зеленского. Мне кажется, там прямым текстом
8: совершенно. Там не прямым текстом, конечно, нет. Там абсолютно понятный любому украинцу намек. То есть, если ты просто обычный украинец, ты прочтешь в этих словах абсолютно точно. Это Зеленский.
7: А после этого звучит заявление НАБУ и САП, то есть здесь мы должны сказать, что они управляются американцами, это типа антикоррупционные, да?
8: Да, это...
7: Сейчас, Андрей, вот важно. Угу. Звучит заявление о том, что фамилия Зеленского не фигурирует в этом уголовном деле. Но мне кажется, что тут лягушку просто варят по частям и намекают ей, что, в общем, температура сейчас будет повышена до максимальной степени, если не будут сделаны определенные шаги. Поэтому вот заявление Путина я бы увязал с происходящими сейчас в Киеве событиями и к тому, как Трамп отреагировал на предложение России по перемирию. То есть, ну, дух анкориджа здесь, мне кажется, все-таки себя проявил.
8: Да, мне кажется, что Соединенные Штаты как минимум пытаются использовать все самые сильные рычаги, которые у них есть, и следующим шагом, ну, на это как минимум максимально намекает НАБУ и САП. Тут непонятно, действительно ли это так, или это просто намек. Последнее предупреждение, и следующее предупреждение будет тоже последним, да? Но в любом случае намекают они на то, что следующим раскроют самого Зеленского. И вот здесь ему уже будет совсем плохо, потому что единственная причина, по которой он продолжает войну, да, это его способ оставаться у власти.
7: Вот это вы очень метко заметили. Об этом сказал и пресс-секретарь Зеленского по фамилии Мендель, который сказал, что Зеленский является главным препятствием для заключения мира. Мы понимаем, почему. Потому что пока есть война,
8: есть
7: Зеленский.
8: Мы понимаем, почему появилось это интервью, в частности.
7: Есть деньги, есть его неприкосновенность, он герой. А тут ему говорят, понимаешь, вот эта мотивация это твоя для продолжения войны, она не работает больше. Даже если ты сейчас продолжишь войну, ты не сохранишься. Ты получишь ровно все то, что ты боишься получить. Вот это серьезный аргумент.
8: Тюрьму, сумму и так далее, да.
7: Ну, да.
8: Да. В общем, ну, точнее, сумму-то он уже получил, собственно, ее и тратил, а тюрьму может получить последствия, и, естественно, в этом случае президентом он никак не сможет оставаться. Тут есть разные технологии. Мы прекрасно знаем об оранжевых революциях, в которых Соединенные Штаты съели три кота и четыре лягушки.
7: Здесь просто, наконец, западные посольства откроют томик под названием «Конституция Украины». И с удивлением для себя обнаружил, что Владимир Зеленский, оказывается, нарушает Конституцию Украины.
8: Не президент.
7: И
8: брать его можно хоть сейчас.
7: Конечно, потому что он нелегитимен. Ну, тут, короче, последствия будут очень-очень печальные.
8: Да, и вот последний намек Зеленскому. И мне кажется, здесь это такой самый, наверное, решительный шаг, который делали Соединенные Штаты в сторону Анкориджа, мира и так далее. И вот здесь, что самое веселое, Европа вдруг, которая... Вот после начала кризиса в Иране начали появляться слабые голосочки, что надо бы помириться с Россией, потому что сейчас энергетический кризис, ну, будет, ну, просто настолько все плохо, что, ну, кроме России нас никто уже не спасет. И вот как только начался весь этот там-тарарам с коррупционными делами и с явным желанием США надавить на Киев, Европа вдруг ищет переговорщика. У Владимира Путина на пресс-конференции спрашивают, а с кем бы вы хотели поговорить из европейцев? Я думаю, что этот вопрос вообще был не случайен. Что явно кто-то очень хочет знать, с кем хочет разговаривать Путин, и как он относится вообще к этой инициативе. А может быть, и Кремль хочет этим желающим.
7: Президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. И вот здесь, дорогие друзья, очень интересно.
8: Или
7: подождите, Андрей, да. Одну секундочку. Угу. Давайте сосредоточимся на тех фамилиях, которые прозвучали. Они очень интересны. Значит, первое, Шрёдер. Он в Северном потоке был. Ну и, говорят, личный друг Путина, как могут дружить два политика. Дальше, Кая Каллас. Тут, по-моему, все понятно, да, с ней разговаривать не о чем, и уже сегодня и Мария Захарова об этом сказали. Дальше, Вальтер Штайнмайер, нынешний президент Германии. Он подписывал соглашение, визировал, которые подписали те, кто свергал Януковича с Януковичем. Януковича свергли, он забыл про свою подпись. Тоже доверия как бы, не очень много. И, наконец, Ангела Меркель. Понятно, тоже пыталась Минские соглашения протолкнуть, да. И так далее. Но самое главное, три политика названо, все они из Германии. Германия и евробюрократ. Ни от Франции, ни от кого больше даже не предлагают.
8: Да, потому что немцы больше всего заинтересованы в этом соглашении. Потому что им это нужно, потому что им нужна эта дешевая энергия. Но мы продолжим в следующей части. Оставайтесь с нами.
6: По сути дела.
16: Реклама.
17: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
18: В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о Евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого

0: Фейков. Только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с участием ветеранов специальной военной операции. В соревнованиях принимают участие 45 команд по 10 человек. В отрядных состязаниях участвуют три возрастные категории: средняя от 11 до 13 лет, старшая от 14 до 17. В еще одной подгруппе специальные представители учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 21 года. В судейский корпус соревнований входят представители Центра войн, Росгвардии, МЧС, ОНО «Дружина», а также Великолукской академии спорта. Итоги игры будут подведены в воскресенье 17 мая. Учащихся старших классов школы номер 13 пригласили на экскурсию на Великолукский завод «Транснефтемаш». Старшеклассникам показали полный цикл превращения металлопроката в готовые комплектующие для насосного и трубопроводного оборудования. Такие профориентационные мероприятия помогут учащимся определиться с выбором профессии, которая сейчас востребована в стране, уверенные на предприятии. Сотрудники завода проведут экскурсии и для учеников других образовательных учреждений города. В выставочном зале «Мир искусств» состоялось торжественное награждение победителей международного конкурса «Правда о войне», объявленного детской художественной школой имени Алексея Большакова. Жюри рассмотрело порядка 200 работ учеников 10 учебных заведений страны. Творчество юных художников было представлено в 4 номинациях. «Этот день мы приближали как могли, нам этот мир завещан оберечь», поздравительная открытка и песни о войне. До 8 июня в выставочном зале «Мир искусств» открыта выставка «Бессмертный подвиг». Она состоит из работ победителей конкурса.
0: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10,93.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 97.
2: По сути дела, Николай Стариков.
3: А мы возвращаемся в студию «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Мы продолжаем очень бойко обсуждать последние новости. Остановились мы, собственно, на переговорщиках от Брюсселя, которые могут приехать в Россию.
4: Да уж не совсем от Брюсселя. Получается, это переговорщики от Берлина. То есть из 4 фамилий одну назвал Путин, 2 Штайнмайера и Меркель называют европейские СМИ, 1 назвал сам себя Каллас, ну, его тут же вычеркнули. Из 4 фамилий 3 это немецкие политики.
3: Ну, назвался Груздем, полезая в кузов.
4: Так
3: я думаю, что...
4: вопрос от Брюсселя или от Берлина. То есть, видите, как-то геополитика вдруг сразу проявилась. Речь идет о взаимоотношениях России и Украины, России и Европы. Кстати, по-разному подается это в западных новостях. То есть некоторые говорят, что, например, Меркель выступит там в западных СМИ посредником в отношениях России и Украины. Но мне кажется, что Путин говорил не об отношениях России и Украины. Там европейцы-то как раз не нужны, они пытаются влезть. Речь шла о взаимоотношениях Европы и России. Украина – это какой-то камень преткновения. Ну, то есть, даже здесь они пытаются переврать. И все сводится, по сути, к отношениям Берлина и Москвы. Вот, а где Париж? Нет Парижа. Ну, англичане, как всегда, в стороне, будут пытаться это все торпедировать. Где там всякие Голландии, Бельгии, я уж не говорю про Латвию, Литвы, Польша где? Почему?
3: Ну, в общем-то, мне кажется, здесь Владимир Владимирович очень хорошо сказал. Он заметил, что никого из политиков, которые оскорбляли Россию, допускали себе непозволительное в адрес России, призывали ее бомбить, я не знаю,

0: устраивать теракты, делать, в общем, все, что угодно, или просто оскорбляли руководство.
1: Мне кажется, нынешний премьер Испании подобных вещах не был замечен, но его фамилию почему-то никто не называет. А знаете почему? Потому что в Европе, как в физике, химии, астрономии, в любой науке, есть какие-то постоянные величины, которые, конечно, ну, колеблются чуть-чуть, но эти величины – это Россия и Германия в Европе. Франция даже в меньшей степени. Сверхдержавы. Соединенные Штаты, Великобритания. Вот соотношение этих сил, оно меняется не то, что там от года к году, оно меняется от века к веку, меняется, но все равно какая-то вот какая-то химия и физика, их взаимоотношения, она остается. И поэтому, когда речь идет, казалось бы, о Европейском Союзе, то все сводится к Берлину. Вот с
0: кем... Все сводится к его главному мотору, к его главной машине, к его главной производственной силе.
1: Но есть ведь еще один подтекст, его тоже нам с вами надо понять. Мы с вами понимаем, что Европу толкают к войне с Россией. И Европа – это абстрактное понятие. Германию толкают к войне с Россией. Толкают те, кто был когда-то нашим союзником, кто вместе с нами разгромил гитлеровский рейх и очень хотел, чтобы наши солдаты выполнили за них работу. И понял, что надо самим высаживаться на континенте, когда стало понятно, что Красная Армия, как каток, раскатает Гитлера с потерями, с кровью, со сложностями, но дойдет, так сказать, до Ла-Манша. Тогда они высадились в Нормандии. А сейчас они дали добро на перевооружение Германии. Обратите внимание, Россия, Советский Союз, Горбачев, Ельцин вышли из Германии. Германия объединилась. Договор 4+2 или 4+1, забыл уже на его название. И разрешение на перевооружение Германии мы теперь не можем давать или не давать. Мы вышли из германского вопроса. Американские базы остались. Британские, канадские, французские войска там стоят. Поэтому добро на перевооружение Германии она получает в Вашингтоне и в меньшей степени в Лондоне. И сейчас Германия изменила свое законодательство, резко увеличила и стала наращивать государственный долг. И Германия перевооружается для войны с Россией. И в этот момент наш президент, когда его спрашивают, а с кем бы вы хотели говорить, называет именно немецкого политика. Немецкого, потому что договор о ненападении, когда Гитлер его нарушил, не означает, что любой договор о ненападении всегда заканчивается гитлеровским нападением. Здесь уж надо быть внимательным начеку, но договор о ненападении в очень многих политических случаях является гарантией.
0: Хорошей гарантией, да.
1: Гарантией от войны. И еще, дорогие друзья, надо понимать, что нам с вами война с Европой не нужна.
0: Не нужна, ни в коем случае.
1: Что? Вот просто зададим прагматичный вопрос. Европейцы все время говорят, Россия хочет напасть. Зачем? Что нам надо в Европе?
0: Вот что Европе надо от нас, это совершенно понятно. Наше... Дешевое топливо, ресурсы.
1: А что нам нужно в Европе? Рынок сбыта? А так рынок сбыта это будет твой, если ты захватил эту самую Европу, или он будет разрушен в результате войны. Нам нужно, чтобы Европа не мешала нам иметь нашу зону безопасности. Война в Европе началась, когда НАТО, Европа залезла в нашу, на нашу территорию, которая является исконной территорией нынешнего украинского государства.
0: Могла представлять такую угрозу, которая была бы очень тяжелой и совсем реальной.
1: Еще туда, в эту же копилку. В январе 26-го года, об этом, может, уже кто-то забыл, Путин прямо предложил заключить России и Европе, ну, ЕС, договор о ненападении. Никакого внятного ответа со стороны европейских политиков не прозвучало, потому что им нужен повод для вооружения, для перевооружения, для сталкивания будущей войны. Оказалось бы, ну что плохого? Россия говорит, давайте гарантируем друг другу. Если ты уходишь от этого диалога...
0: Если ты уходишь от ответа, да, что ты хочешь этим сказать?
1: Это значит, что ты хочешь войны, а не мира. Вот что, тут ответ как бы абсолютно понятный. И вот поэтому давайте рассматривать всю дискуссию о том, кто должен быть этим посредником, с точки зрения еще национальности и тех стран в Европейском Союзе, которые эти политики представляют. Потому что история, геополитика никуда не делась. Речь идет о встрече немецкого политика с главой российского государства.
0: Да, и это очень интересно, действительно. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Посмотрим, смогут ли Соединенные... Во-первых, первая ключевая точка. Смогут ли Соединенные Штаты продавить свою волю и все-таки заставить Зеленского пойти на мировую? Как будут реагировать на складывающуюся ситуацию Европа, которая явно в большинстве своем все равно хочет войны, несмотря на то, что там появляются, естественно, светлые умные головы, которые говорят «не надо, это бессмысленно, бесполезно и самоубийственно». И вот по итогу двух вот этих вот вопросов, которые будут решаться в самое ближайшее время, как будет реагировать Европа, как будет реагировать Киев, мы увидим, что будет дальше и есть ли у нас какие-то шансы на мир дипломатическим путем. И с Украиной, и, в общем-то, с Европой. А мы перейдем к следующей теме. Новый хантавирус, ну, получается,
1: новый готовят... Вирус. Давайте так, новый вирус.
0: Хантавирус, все правильно. Готовят ли для нас новую пандемию? Вот, кстати, буквально только что в новостях мы слушали про то, как Тулси Габбард, глава внешней разведки США, рассказывала о лабораториях, которые, возможно, производили какие-то опасные штуки, и которые мы уберем из Европы. И вот хантавирус-то уже запущен.
1: Ну, дорогие друзья, давайте вот вспомним нашу недавнюю историю. Значит, во-первых, есть ли хантавирус? Конечно, есть. Так же, как был коронавирус. Но дальше из него сделали способ закрытия мировой экономики, ее ослабления и разрушения. Давайте вспомним, когда закончился коронавирус. Когда началась СВО. То есть военные действия являются гораздо более сильным средством для, с точки зрения глобалистов, для разрушения мировой экономики. И поэтому они очень быстро свернули то, что они сделали до этого, когда им удалось спровоцировать в Европе военный конфликт. И когда наш президент говорит, что сейчас скоро все... Есть все основания считать, что конфликт закончится. И вдруг мы видим, что на неком корабле, ну, у меня такое ощущение, что проводится какой-то показательный эксперимент. Значит, краткое содержание того, что мы сейчас читаем в СМИ. Есть некий хантавирус. Мы о нем узнали, естественно, обычные люди сейчас только что. Да? Он, мы уже про птиц знаем, значит, птичий грипп. Был уже там обезьянья оспа. Теперь у нас грызуны. Ну, такое впечатление, что кто-то выдумывает, да? Потому что все время...
0: Какое-нибудь животное.
1: Еще свиной грипп. Я не удивляюсь, что скоро там слоновья глухота какая-нибудь появится еще. Ну, потому что животные закончатся. Потом дельфинии что-нибудь там такое.
0: Нет, мы берем какое-нибудь животное, болезнь любую какого-нибудь животного, и пытаемся спроецировать ее на человека. Да, пытаемся сделать ее заразной для человека и распространяющейся среди людей.
1: И одновременно идет медийная поддержка. Что нам рассказывают? Некий орнитолог... В Аргентине пошел на свалку и нюхал там хомячков. Почему это нужно? Потому что нужно объяснить, откуда он заразился. Значит, вот этот хантавирус, он передается от грызунов человеку, но при очень сложной системе.
0: Очень,
1: да?
0: Мне кажется, очень похожая история. Некий человек на рынке взял, случайно съел летучую мышь.
1: Случайно. Хотел попкорна, а съел случайно летучую мышь. Еще вам добавляю то в копилку. Некий американский, значит, бедный, безработный, в 2008 году взял ипотечный кредит в компании Fannie Mae или Freddie Mac, и с этого начался кризис 2008 года. То есть всегда есть нулевой пациент, как в экономике, как в медицине нам говорят, но в медицине есть такой термин, на которого потом возлагают всю ответственность. Но если в ситуации с коронавирусом этого не нашли и не доказали, что кто-то кого-то съел, то здесь вот сейчас информация такая. Аргентина... Это, значит, свалка, хомячок.
0: Орнитолог нюхал хомячка.
1: То есть
0: зачем?
1: Для того, чтобы заразиться, нужно вот там, как бы, с фекалиями вступить в непосредственный контакт. Но это еще не все. Дальше он вернулся на корабль, заразил свою жену, хотя вирус от вируса к человеку не передается. Значит, они от того же хомячка нюхали. А дальше они благополучно, простите уж, так сказать, два эти человека умерли. И теперь их назначили ответственными за эту эпидемию. Ну, вот какая-то история удивительно напоминающая все то, что рассказывали в предыдущий раз.
0: И какая-то история, которая может быть, если не триггером, то запасным вариантом для мировой экономики.
1: Путин говорит, что военный конфликт заканчивается. Нужна опять какая-то новая эпидемия глобалистам. И по мне так просто там проводился эксперимент на этом корабле.
0: Какой-то очень страшный эксперимент, но мы продолжим об этом в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела. Новость. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Гормон радости, серотонин, содержится в яде ос и усиливает боль от укуса. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Мы разговаривали о способах уничтожить экономику. Почему-то как-то людям совершенно, глобалистам совершенно не хочется, чтобы экономика просто жила, просто нормально функционировала. Им нужно, чтобы она умирала, им нужен кризис, они устраивают блокаду Ормузского пролива в Иране, им нужен кризис, они создают запасной вариант с хантавирусом, который может распространиться, стать, ну, если вдруг, да, на всякий случай, какой-нибудь новой версии коронавируса и всех заставит сидеть по домам, что, естественно, точно так же уничтожит экономику абсолютно. В общем, зачем, главный вопрос, зачем им это делать?
1: Ну, когда-то я написал книгу «Кризис. Как это делается», дорогие друзья, в 2008 году, поэтому уж так подробно к ней бы отослал. Я напомню, что есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения. Вот когда заканчивалась, вдруг неожиданно, внезапно, практически без объявления, закончилась эпидемия ковида, то чиновники этой организации говорили, что в ближайшее время они ожидают страшных эпидемий. Почему, они так не сказали. Ну, как-то...
0: Чуйка, интуиция.
1: Ну, да, какая-то революционная чутье у них есть. Еще раз, дорогие друзья, хочу сказать, что мы ни в коем случае не ставим под сомнение там, необходимость медицинских мероприятий, да, существование вирусов.
0: И прививок, естественно, тоже.
1: Мы говорим о том, что реально существующие медицинские вирусы там, или какие-то
0: используются
1: проблемы...
0: Используются в геополитических целях.
1: Потому что коронавирус, он же не исчез, он... продолжил свое существование и будет существовать, наверное, столько же, сколько существует человечество, да? Но он перестал быть причиной для каких-то социальных ограничений. Для... Вот в этом смысле мы говорим. И когда мы видим вспышку болезни, которая передается от человека к человеку, потому что ну, не может быть, чтобы там, 30 человек на этом пароходе нюхало одного хомячка в Аргентине на, так сказать, на свалке. Ну, давайте будем серьезно.
0: Это было бы очень странное мероприятие.
1: Да, и там всяких мышиных экскрементов на этом корабле не может быть больше, чем, не знаю, на пиратском корабле каком-нибудь в 19 веке. Ну, ничего такого там не было. От цинги люди умирали в долгих плаваниях. Или, там, не знаю, вешали на реях пиратов по старой доброй традиции. Так вот, провели этот эксперимент, в кавычках, конечно. Угу. А дальше он сейчас уйдет с информационной повестки. А через некоторое время его достанут, скажут, помните...
0: А у
1: помните?
0: Нас был?
1: Не у нас было. Помните, вот было. К сожалению, вернулась эта зараза-то. Вот тогда были приняты меры где-нибудь в Испании, да, там всех высадили, и удалось локализовать это все. А сейчас, ну, то есть...
0: А сейчас другой
1: может быть,
0: хомячка.
1: В политических целях это будет использоваться. Но, конечно, когда...
0: Гарантировать мы не можем, но как один из...
1: Зачем? Зачем это нужно? Главный
0: методов.
1: Вопрос.
0: Да.
1: Вот смотрите, все сводится к тому, откуда сегодня создается богатство. Богатство западных государств, мировые банкиры, глобалисты, как их назвал глобалистские элиты Путин 9 мая, они контролируют эмиссию главной мировой валюты, доллара. Он создается из воздуха без привязки к каким-либо ценностям. Их задача сохранить эту монополию. Потому что мы с вами деньги зарабатываем, и как каждый человек, и как семья, и как государство, они деньги рисуют. Китай вышел на тот уровень, когда юань становится международной валютой. Уже шейхи, которых немножко сегодня, так сказать, попридушили американцы, уже начали контракты заключать в юанях. Глядишь, Китай начнет... Ну, впрямую сталкиваться с долларом, потому что пока доля юаня в мировых расчетах там 3%, а доллара примерно 47%. Вот такое соотношение. Угу. Так вот, нужно сделать так, чтобы никакие финансовые системы не могли существовать. Доллар нужен как самая крепкая, надежная, единственно необходимая
0: существующая
1: валюта. Поэтому кризис запускается для того, чтобы разорялись страны, для того, чтобы Турция сливала золото. Посмотрите, где кризис, где Турция. Турция избавляется от золотого запаса, чтобы поддерживать курс своей валюты. Банкиры скупают это золото, уводят свои резервы.
0: Доллары.
1: Скупают государственный суверенитет. Страны будут теперь зависеть от поставок энергоресурсов. Ну, то есть кризис – это способ дешево получить то, что в обычной ситуации ты не получишь.
0: Да.
1: Ну, вот монархии залива, ну, как они себя вели по отношению к американцам? С точки зрения американцев невозможно. Над Байденом там потешались, заключали контракты.
0: Вели суверенную политику, пытаясь защитить свои интересы и вообще начиная осознавать, что у них есть какие-то интересы, что они могут быть
1: Конечно, имели наглость вести политику в интересах Саудовской Аравии.
0: А не в интересах США.
1: А не в интересах
0: Какой
1: США.
0: Кошмар.
1: Так это то же самое, что делает Россия. Просто Россия в этом движении к суверенитету повысила ставку максимально. Россия взяла в руки оружие и начала бороться против американского ставленника. На это пока в мире еще никто не решился. Вот. И кризис дает им возможность создать такие экономические сложности, в которых они, обладая главной мировой валютой, считают, что сохранят эту монополию, задушат конкурентов, перессорят всех между собой, развалят БРИКС в той или иной степени, вызовут войны там, где это нужно.
0: БРИКС, да.
1: Просто один пример. Сегодня, значит, в Европе на бирже в 7-8 раз выросла стоимость картофеля. Но не картошку стали дороже продавать, а фьючерсы на картошку. Это бумага, перепродают друг другу. Одновременно фьючерсы на нефть стоят сегодня дешевле, чем физическая нефть. Почему? Понятно. Потому что Трампу, американцам необходимо сдерживать рост цен, чтобы не так росли цены на бензоколонки. А картошка, которая реально, ну, никакого пока дефицита картофеля-то не существует, вдруг выросла в 8 раз. Что это такое? Это подготовка голода. Только не в Европе, а в Африке. Европа создаст деньги и купит себе картофель. Да, там люди ужмутся, в отпуск не поедут. А в Африке будут умирать с голоду. Потому что международные организации на выделенные деньги купят этого картофеля в 7 раз меньше. Фьючерсы и покупка их – это абсолютно манипулируемая история. У кого есть денежная масса, тот может направлять фьючерсы вниз и вверх. И вот смотрите, какое разностороннее движение. На нефть они стараются вниз давить, а на продовольствие они давят вверх.
0: Ну, это, собственно, и есть кризис, да. Это и есть создание кризиса.
1: Но еще дефицита-то картофеля нет. Там объясняется это так. Нет поставок удобрений из стран залива, и поэтому... А почему в 8 раз-то увеличилось?
0: Почему,
1: да,
0: не... почему в 8 раз? Да,
1: почему
0: да.
1: не на 30%?
0: Там 20% мирового рынка удобрений, ну,
1: представляете,
0: примерно идет...
1: 8 раз.
0: А тут, ну, тут не 20%, тут 800%. Почему?
1: Потому что манипулируется
0: Потому что
1: продовольственный
0: хочется.
1: Рынок для того, чтобы вызвать голод. И вот, дорогие друзья, мы как хорошие люди, добрые, нормальные, но должны понять одну вещь. Для того, чтобы господствовать над миром и покорять его, глобалисты изобрели тактику войн, террористических актов, страха, подкупа,
0: болезней.
1: И это их оружие. Они так действовали всегда. А действуют они уже несколько столетий. И сдавать свою власть они не собираются. Поэтому и сегодня они так действуют. И это просто нужно не простить, а понять, как они действуют. Тогда их шаги становятся очевидными, как в ситуации с Армузским проливом. Мы об этом многократно говорили, но пример, к сожалению, важный, чтобы его повторять. Соединенные Штаты Америки изображают из себя слабость. Изображают. Они разрешили Ирану, в данном случае, устоять. И делают такие предложения Ирану, с которыми Иран не может согласиться. Делается все для того, чтобы Иран блокировал Армузский пролив. Как только Иран отходит от блокады или хочет отойти, они вновь бьют по Ирану, захватывают его танкеры.
0: Делать все что угодно, чтобы Иран продолжил.
1: Потому что это узкое место не только пролива Персидского залива,
0: но и мировой экономики.
1: Но
0: у нас есть последняя тема. Пару слов буквально. Почему Пашинян становится вторым Зеленским, и становится ли он вторым Зеленским в Армении? Потому что в Армении происходящее не может не беспокоить нас все-таки.
1: Зеленский является политиком, который пришел к власти не сам, но он является следующей ипостасью тех, кто пришел к власти в результате цветного переворота. Пашинян пришел к власти в результате цветного переворота. Там и там, собственно говоря, рука глобалистов одна и та же. Это первое. Второе. Пашинян, ну, он сам говорил, когда приезжал к Путину 1 апреля, что надо будет сделать выбор.
0: Народу надо будет
1: сделать. Но Путин 9 мая сказал, что, ну, наверное, надо референдум провести, так сказать, прямо намекнул. И на следующий день Пашинян сказал, что, проведем референдум в соответствующее время. Пашинян тянет время до выборов. Выборы там, если я не ошибаюсь, 7 июня. После чего движение Армении в сторону от России приобретет иную скорость.
0: Сейчас совершенно иную скорость.
1: Он вынужден маневрировать для того, чтобы избиратели доброго армянского народа, который мы очень любим, с которым живем столетиями и будем жить дальше вместе.
0: И они прекрасно понимают, что совсем отходить от России, ну, даже те, наверное, армяне, которым хочется в Европу, они думают, что им так будет лучше. Наверняка там есть такие люди. Они прекрасно понимают, что при этом, ну, плевать просто своего старого товарища нет смысла. Так
1: нет. На самом деле, армян ставят перед выбором. Но вы карту видели Евразии? Где находится Европа и где находится Армения? Между ними нет границы. Ближайшая европейская страна к Армении – это Турция, у которой небольшой кусочек действительно находится в Европе, а не в Азии. Вопрос. Армения действительно хочет сближаться с Турцией?
0: Это очень
1: мне кажется, что у любого армянина, который знает историю...
0: Какая-то память об этом.
1: Здесь ответ будет вполне себе очевидным. Поэтому выборы диктуют политику Пашиняна. Пашинян хочет выиграть выборы, а дальше, это уже, мне кажется,
0: это уже будет совсем другое. Да, это уже будет совсем другое. И мы, кстати, прекрасно объяснили, почему официально так... притушенно, приглушенно празднуется День памяти геноцида, почему практически были очень приглушенные мероприятия в Армении по этому поводу.
1: Чтобы Европу не обижать.
0: И потому что движение к Турции может быть. А мы прощаемся. Всего вам доброго.
1: Свидания,
0: надеюсь, объяснили.
7: Друзья. По сути дела. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: Об экономике.
8: Владимир Путин по итогам доклада главы Минэкономразвития Максима Решетникова констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике. Президент, в частности, обратил внимание на инфляцию в 5,6% в годовом выражении и наметившиеся положительные тенденции по темпам экономического роста, несмотря на минус в первом квартале. Решетников ответил, что все так.
7: О вооружениях.
8: Шеф Пентагона Пит Хексет опроверг слухи о том, что в американской армии возникла нехватка боеприпасов после войны с Ираном. Слова американского министра приводит издание «Гардиан». Проблема с боеприпасами была безрассудная и бесполезно преувеличена. Штатам достаточно того, что нужно, заявил Хексет. Ранее КПРУ писал, что американские военнослужащие нанесли удары по иранскому порту на острове Кешм и району Бендер-Аббас. Причиной новой эскалации в регионе стало столкновение сил Вашингтона и Тегерана вблизи Ормузского пролива, где судно США подверглись атаке вооруженных сил Ирана. Сообщение с пометкой «Срочно» от Дональда Трампа. Он заявил, что хочет заключить хорошую сделку с Ираном и ждет дальнейшего развития ситуации. Певицу Линду вызвали на допрос в полицию. Ее процессуальный статус пока не определен. Ранее она проходила по делу как свидетель, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Линду могут подозревать в том, что она вместе с директором фирмы «Профит» подделала документы и переписала на себя права на исполнявшиеся ею песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. С ним певица прекратила сотрудничество еще в 1998 году.
7: О мошенниках.
8: Злоумышленники начали рассылать собственникам дач и участков фальшивые сообщения якобы от имени местных властей и запугивать штрафами за борщевик на участке. Мошенники предлагают решить вопрос по-хорошему, скидку при досудебном урегулировании, оплату услуг инспектора, быструю оплату штрафа по ссылке. По этой ссылке жертву перенаправляют на самом деле на поддельный сайт, внешне схожий с порталом госуслуги. Человек вводит личные данные и переводит деньги напрямую аферистам.
7: О спорте.
8: Россиянин Андрей Рублев обыграл грузина Николоза Басиралашвили в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме. Встреча завершилась со счетом 3-6, 7-6, 6-2 в пользу Рублева. В четвертьфинале он сыграет с первой ракеткой мира, итальянцем Яником Синнером. Соревнования завершатся 17 мая. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Огромное спасибо Николаю, что пришел к нам в гости. И вот сейчас мы его попытаем, товарищи. Сейчас вот мы все узнаем про режиссуру и про создание блокбастеров. Вообще профессия режиссера можно научить? Или вот это должно внутри гореть огонь, который так ха, выпустил, и он работает? Вот. Или вот просто я помню историю, когда Бодров-младший пришел к Бодрову-старшему и говорит: «Отец, я буду режиссером. Все, я поступаю на режиссерский. Отец говорит: слушай, я тебе тому, что должен знать режиссер, я тебе научу за полгода, да? А тебе нужно общее образование, общее знание. Вот. И он поступил на культурологию. Вот, вот насколько это все байки, или все-таки это профессия, которой можно научить, нужно знать конкретные параметры, все такое, или надо больше читать и узнавать? Вот как здесь надо?
10: Вечный вопрос.
9: Задают все, да?
10: Ну, нет, я пытаюсь сам на него ответить, потому что я же преподаю во ВГИКе и в АРКе, киношколе. И знаете что? Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссура – это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите,
9: душа распахнулась.
10: Да. Они очень быстро гаснут, если нет умения сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение.
9: То есть кончается знание, и все?
10: Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя. И оно очень конкретное, я бы сказал.
9: Ну, вот если конкретно, то что? Ну, вот вы успешный, талантливый режиссер.
10: Спасибо.
9: Вы снимаете... пожалуйста. Вы снимаете очень хорошие фильмы.
10: Спасибо.
9: На «Легенде номер 17» я там даже прослезился.
10: У вас хороший вкус.
9: Спасибо. Да, давайте говорить друг другу комплименты. Но вот как так получается? Вы много читаете, или вы изучаете теорию режиссуры, или вы развиваетесь во всех сферах, в которых только можно развиваться, или вы общаетесь с большим количеством людей. Вот как так, чтобы вот этот огонь такой, да, чтобы он все-таки этот огонь как-то не потух быстро, да, вот он все-таки горел и грел зрителя в том числе.
10: Вы знаете, по-всякому бывает. Я, к сожалению, очень мало читаю. Я в детстве успевал читать много, и до сих пор это мне помогает.
9: Ну, мы с вами советские дети.
10: Даже не в этом дело. Вот меня отец спровоцировал, он придумал, как это со мной проделать. И он сказал, что я хотел стать кинорежиссером с детства, там, с 4 лет. И он очень не любил, когда я смотрел кино, потому что ему казалось, что это такое абсолютное развлечение и больше ничего, пустое развлечение. Но он использовал вот эту мою любовь к кино, сказав, что режиссер должен очень много знать и много читать. И я с первого класса начал читать книги про кино, причем такие серьезные. Это были не только журналы, это были монографии. Я очень рано прочитал, допустим, там, книгу Кончаловского «Парабола замысла». Я читал педагогические труды, и не только педагогические, а самые разные труды Герасимова, Ромма, Козинцева, Эйзенштейна. С Эйзенштейном у меня было посложнее, но все равно я читал. Ну, естественно, это я был уже постарше, я думаю, что где-то с 12-13 лет.
9: Все равно
10: вот
9: это ого-го
10: вот
9: для
10: да, таких книг. Но до этого я уже читал очень много про кино, серьезных таких изданий, монографий. И это меня развивало, а мне это было интересно, понимаете? И мне не надо было отчитываться. Я счастливый человек, потому что я никогда не учился, ну, только в школе, мне надо было вот сдавать что-то. А как только я пришел в университет на журналистику, а потом пришел в ВГИК, мне было просто интересно. Я просто писал то, что хотел. Меня не заставляли писать то, что надо. Я хотел писать о Гайдае, я писал о Гайдае курсовую. Я хотел писать об Александрове, я писал об Александрове. Я хотел о Рязанове, я писал о Рязанове. Мне было всегда интересно кино, которое взаимодействует со зрителем. И я пытался понять, как рассказывать такие истории? Потому что, когда я приходил в кинотеатр и смотрел, ну, вот эти умные фильмы, которые нам объясняли, что вот это и есть кино, и я сидел, честно, но мне было так скучно. Сейчас я уже понимаю, да, это выстроенный кадр и так далее, но они какие-то неживые для меня большей частью, во всяком случае. А вот эти фильмы меня захватывали, они давали мне вкус к жизни, они заставляли меня очень энергично проживать каждый день. Я обожал, не знаю, «Москва слезам не верит» Меньшова, или «Экипаж» Александра Наумовича Меты, или фильмы «Роу» в детстве я очень любил, и я теперь понимаю, почему в них было столько юмора, столько профессионализма, который у нас как-то не очень, в общем, и ценили, как мне кажется. А это был выдающийся профессионализм, умение рассказывать историю, очень точно рассказывать, так, чтобы зритель не скучал, так, чтобы все соединялось в единую структуру. И вот на таких фильмах я рос и продолжаю смотреть их, и учиться на них. И на самом деле скажу вам по секрету.
11: Так я записываю.
10: То, что знают на самом деле все режиссеры. Вот нет книжек, которые обучают режиссуре. Ну, там что-то можно посмотреть, подсмотреть, какая теория. Эйзенштейн очень любил теоретизировать. Но на самом деле главным учебником режиссеров, и режиссеры об этом говорят потихоньку, являются фильмы. Ты смотришь фильм, хороший или плохой, и ты видишь, что он здорово работает, производит сильную эмоцию, производит сильное впечатление на тебя. Или не производит. И ты начинаешь смотреть его вновь и вновь, для того, чтобы понять, почему, как складывается эта эмоция.
11: То есть, делай так, не делай так.
10: Ну, это не совсем так просто, конечно. Но, в принципе, да, я понимаю, что вот здесь я испытывал мощную эмоцию. Почему? Оказывается, зазвучала музыка в нужный момент, очень сдержанно, вошла в нужном месте. Если бы она чуть позже зазвучала, она бы не сработала. Чуть раньше она бы рассказала об ином, та же самая музыка. К примеру, или правильный монтажный переход, или точная актерская оценка и так далее. И на этом, мне кажется, все и строится. Франсуа Трюффо, он вышел из критиков и очень тщательно осмыслял опыт предыдущих поколений, как известно, написал замечательное интервью с Хичкоком, где они вдвоем, два уже сложившихся профессионала, мощнейшие классик и молодой классик, за плечами которого уже были известные картины и номинация на «Оскар», они говорили о сущностном в кино. Не как говорят критики и киноведы, вот под основа, ля-ля-ля, бла-бла-бла, я знаю, как это можно. А они говорили о том, как это делается, вот как это выстраивается, как происходит воздействие на зрителя, как возникает нужная эмоция, как возникает тема в фильме, как вырастить проект. Мне кажется, что в нашей профессии это очень важное. Очень важное начало. И самое главное на самом деле, и самое сложное, и в профессии, и вообще в жизни, не потерять интерес к жизни и к тому, что ты делаешь.
11: И к работе своей, да.
10: Да, потому что если ты закисаешь, вот у тебя все хорошо, знаете, это парадокс иногда бывает, у человека все замечательно, ему уже не хочется внутренне, он пытается себя пришпорить. А вот уже не складывается, потому что мы ведь занимаемся творчеством, как сказала мне моя одноклассница, известный скульптор питерский, Светлана Мельниченко. Она мне сказала: слушай, мы ведь занимаемся творчеством, потому что чувствуем в себе какое-то очень сильное несовершенство. Это не значит, что мы плохие. Нет, мы можем быть замечательными. Но внутри мы хотим приблизиться к идеалу, к совершенству. Вот на этом строится наше желание делать еще и еще, и лучше, и лучше.
11: Как, как красиво-то.
10: Ну, это так и есть.
11: Слушайте, ну вот я хочу вспомнить Квентина Тарантино. Да? Вот у него там теория есть, что режиссер находится в творческой форме до 60 лет, а дальше типа начинает паразитировать на старых идеях, либо закисает. Вот вам в этом году исполнится 60 лет. Угу. Вы как к Тарантино в этом плане относитесь? Прав-то наш коллега-то? Или все-таки нифига? Мне до сих пор интересно, я до сих пор этот огонь поддерживаю, и меня прет.
10: Я не знаю, прав он или нет. У него свой взгляд, я его уважаю.
11: Тем более, но мне еще нет 60, да?
10: Вопрос не в этом. Я вообще про это не думаю, если честно. Я боюсь закисания, но оно происходит в любом возрасте. И у меня были периоды в юности или в молодости, когда ты падал в какую-то дыру, и ничего не происходило, и ты не мог двигаться дальше, тебе все становилось ненужным. Вот это очень страшно на самом деле.
9: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Вернемся через несколько минут.
2: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Полковник реклама.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
15: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Диалоги» продолжает свою работу. Хотя какая это работа? Это наслаждение. Наслаждение общаться с нашим сегодняшним гостем. А в гостях у нас режиссер Николай Лебедев. Создатель таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других.
10: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то, того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Мне бывает, я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так. Проснул, ну, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке. И темно еще, и ты не лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать. Я иду, включаю ледяной душ, я просыпаюсь, а куда деваться, я делаю свой сет отжиманий, подтягиваний, там что-то еще, и дальше я выкатываюсь на площадку, дав себе пинка, волшебного пенделя, как говорит моя прекрасная подруга Катя Семенова. И я понимаю, что я не могу ползать, я не имею права, слишком много народу рядом, и я должен их заряжать энергией. Поэтому я до конца съемочного дня нахожусь вот в этом состоянии, я продумываю это специально. Если я понимаю, что я начинаю садиться как бы ниже немножко, у меня есть, не знаю, саган, да, или чай, допустим, я его выпиваю, он меня взбадривает. Ну, или еще какие-то приемы, или начинаю отжиматься на площадке, это тоже помогает.
11: А вы на площадке какой режиссер? Вы там... Так, работаем, туда-сюда, там, давай. Или, ребята, я вам доверяю, давайте, работаем. Да. Или вам режиссер, он всегда разный. Как вот?
10: Вы знаете, я был раньше, наверное, таким, как вы показываете, потому что я читал, что режиссер должен гаркнуть уметь, что он должен быть такой-сякой, заорать. Какая глупость. Если вас уважают... А уважают вас не просто так, вас уважают, если знают, что вы делаете дело, вы умеете это делать. То зачем орать на людей, которые помогают, которые делают дело вместе с тобой, которые слышат тебя? Вот я прихожу за час на площадку, ну, иногда бывает, если уж совсем тяжело, за полчаса, окей. Но на площадке уже вся группа, они уже работают. Потому что мы накануне оговорили, что мне нужно, как, что будет делаться. Как я могу на них орать? Зачем? Они пашут, я преклоняюсь перед ними, потому что меня-то привозят. Они едут сами на метро. И я просто восхищаюсь тем, той энергией, которую они вкладывают в картину. Я благодарен им невероятно всегда. И поверьте, это не пустые слова, это не вот ради такого, знаете, красивого оборота я говорю. Я действительно безумно благодарен им. Но!
11: Но!
10: Да. Если я вижу, что человек ошибся, я могу это понять, простить, помочь, там, исправить, им, мы беремся, естественно, поправляем. Но если я вижу, что это халтура, если я вижу, что это халатность, ой, Господи, я так себя ненавижу в эти моменты. Я становлюсь ужасным. Кричите. Вот это я простить не могу, правда.
11: Вы прям так...
10: Но я не могу сказать, как я делаю, я же не думаю об этом. Это происходит, видимо, само собой, но... Ну, всякое бывает,
11: Бывает. Тоже режиссер бывает разным.
10: Да. Но понимаете, мне кажется, что в этой профессии, вот мы так рассуждаем, там я читал, как один режиссер любил там взять стул, швырнуть в стену, ну, такие вот вещи. По мне, это профессия колоссальной ответственности. Вы не можете выйти на площадку и так, а вот я сейчас буду творить. Но раньше могли. Вот мне рассказывали, как Тарковский выходил, ходил по площадке туда, сюда.
11: Не знаю, я не представляю.
10: Ходил. Но потом на следующий день он уже нашел такую формулу для себя. Мне рассказывали люди, которые работали вот с ним. Он нашел формулу, он выходил на следующий день и снимал сразу там 300 метров или там 200. А это тогда все на метраже строилось. Понимаете, я себе такого не могу позволить. Я себя не сравниваю с Тарковским, и вообще, честно, я с уважением отношусь к нему, но сказать, что я преклоняюсь...
11: Укушен Тарковским я не могу, да?
10: Нет. Но еще раз говорю, какие-то вещи мне очень интересны, какие-то менее интересны, особенно как бы вот такое сюжет-сложение, когда все так долго. Но я понимаю, что это колоссальный уровень профессии, это безусловно.
11: Слушайте, а вот я вот, мне всегда, мне иногда снятся сны, что я режиссер, я выхожу на площадку...
10: Это кошмар у вас, да?
11: Да, это кошмар. Я не знаю, что делать, и куча людей смотрят на меня, это такой ужас! И вот как вы когда выходите, вы всегда знаете, что вы делать будете? Или у вас бывали такие моменты, когда вот опа?
10: Когда-то бывали. Довольно редко, но бывали, когда ты упираешься в стену и все. Поэтому, опять же, благодаря опыту, я заранее готовлюсь к работе. Причем иногда это людей пугает. Я говорю, мне нужно 5 месяцев. Говорит, как? А что тут? Я говорю, а то, вот мне нужно подготовиться. Режиссер ведь начинает работу не на съемочной площадке. И не в момент, когда он начинает работу с группой. По крайней мере, по моему разумению.
11: За 5 месяцев, за год
10: как минимум,
11: до начала,
10: да,
11: фильма.
10: Потому что я до этого, как правило, я... Даже если я не пишу сценарий, я принимаю участие в работе над сценарием, и мы выстраиваем историю и все проверяем. Затем, когда сценарий выстроен, я сажусь, и я делаю одну экспликацию, другую экспликацию, одна общая, другая такая подробная по каждой сцене. Я делаю раскадровки, которые в противовес обычному представлению картинка туда, это картинка ты, сюда. Да, я рисую это, конечно, да.
11: Палка-палка огуречек?
10: Палка-палка огуречек. Но, понимаете, какая штука? Для меня раскадровки – это визуализация всей истории. Это не точка, с которой я вас снимаю, а как я рассказываю эту сцену. Я начинаю, не знаю, с камеры, которая начинает двигаться и выходит на вас. Вот я начинаю так, допустим, историю. Второй вариант, я могу начать с пола, выйти на ваши ноги и пойти к лицу. А ноги, допустим, я вижу, что заляпанная обувь, и я понимаю, человек мчался через слякоть, грязь для того, чтобы дойти, а сверху уже все, значит, прибрано.
11: Я на всякий случай посмотрел на свои ноги.
10: Да нет, у вас все хорошо. Я начинаю просто рассказывать историю.
11: Да, я мчался.
10: Понимаете? И от первого до последнего кадра я рисую эту историю, проверяя таким образом, насколько точно собран сюжет.
11: Так получилось, что заочно мы знакомы очень давно. Потому что я смотрел ваши фильмы практически все. Еще в том возрасте, когда тебе было не важно, кто режиссер, да, тебе важно актеры, да, все. Вот «Змеиный источник», я его до сих пор прекрасно помню. Вот этот вот самый страшный, такой удивительный кадр, где девушка эта ночует в школе и кипит этот чайник, булькает, и она. И тебе так же и холодно, и тебе холодно, и ледяной ужас, и ледяной ужас, все такое. Вот. Но потом, конечно, была «Звезда». Да, великолепный вот этот военный фильм. Вот, и я думал, господи, ну, наверное, фронтовик снял. Прям вот человек, который знает вот это все. Вот по «Звезде», вот у вас есть несколько действительно очень запоминающихся фильмов о войне. Это сознательный выбор был? Вот вы хотели снять о войне? Или же, ну, просто возник шанс, было интересно попробовать себя? Ну, вот если начинается с «Звезды».
10: Я никогда не хотел снимать фильм о войне.
11: Никогда?
10: Нет. Я никогда не интересовался военной темой специально, нет. Но, видимо, в какой-то период жизни происходит переоценка ценностей. И она была связана с отцом, которому война сломала всю жизнь. Он был ребенком, когда началась война. И потерял всех. Мой дед, военврач, которого звали Николай Лебедев, погиб в 42-м. Под Харьковом. Мой дядя, которого звали Николай Лебедев, погиб в Австрии 6 апреля 1945 года. И отец всю жизнь искал их могилы. И для меня это было, наверное, далеким и слишком не моим, чтобы я в это внедрялся. Но в какой-то момент я понял, что это моя личная история. История моих взаимоотношений с отцом, с близкими людьми. И, в общем, «Звезда» – это реквием, это посвящение им. Я не мог ее не снять.
11: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев. Вы его все знаете, потому что вы все смотрели фильмы «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и много других классных фильмов. Вернемся через несколько минут.
2: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров. нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар-агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Никаких

0: Для создания минимального уровня доверия и возвращения к процессу переговоров, отметил источник. Иран также передал пакистанскому посреднику, что продолжение морской блокады в районе Аравийского моря и Оманского залива после установления перемирия еще больше усиливает недоверие к переговорам с США.
1: О болезнях.
0: Роспотребнадзор совместно с погранслужбой России усилил пропускной контроль на границе для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Это сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Также для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр». Переносчик хантавируса Андес – карликовый рисовый хомяк. Климат России для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране, сообщил Роспотребнадзор.
1: О погоде.
0: В гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет по-настоящему стабильное тепло. Погода постепенно начинает напоминать летнюю в столице, однако полностью солнечных и сухих дней жителям пока ждать не стоит. К выходным плюс 22-25 без осадков. Однако майская погода остается переменчивой, поэтому москвичам пока рано рассчитывать на продолжительное солнце и жару. В ближайшие дни возможны кратковременные дожди и даже грозы, которые связаны с переходом весны к летнему сезону. По-настоящему стабильно. Стабильная солнечная погода установится ближе к 25 мая. Сейчас в Москве плюс 13 градусов, завтра 21-22 и дождь. В Петербурге плюс 17, завтра будет плюс 18-21. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 79 копеек, евро стоит 87 рублей 38 копеек, курс юаня 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России.
3: Глава 3. 9 мая 2023. Забыли братья-славяне и про братство, и про подвиги дедов, но научились жестокости. Сухой закон. Я недолго думал над гостинцами для этих парней. Спросил продавщицу придорожного магазинчика, показав на полуторалитровую бутыль энергетического напитка, «Два ящика будет?» Гостинец оказался в тему. Никто ничего праздновать не собирался. Командир с позывным «Харам» копался в ящике со всякой саперской справой, раскладывая рядком детонаторы.
4: «Какие праздничные мероприятия запланированы?» «Не заслужили. Победим, будем праздновать. Пока раз день свободный, будут учения по минно-взрывному делу. Растяжки будем ставить и снимать. А еще я несколько мин-ловушек состряпаю, учебных. Их сейчас много на передке, передовой, появилось».
3: Я оглянулся по сторонам. Яркое пятно на фоне нежно-весенней зелени. Георгиевская лента, свернутая в такую дерзкую розетку на груди у юного бойца. Боец тоже привлек внимание командира. И Харам моментально этим воспользовался. Бойца начали по-отечески строго пропесочивать за то, что на последнем разведвыходе слег под тяжелым рюкзаком с БК, боекомплектом. Я деликатно отошел в сторону. Там рубили мясо в огромный таз и терли лук. В носу сразу защипало. Харам чуть лукавил, конечно, чтобы не расслаблять личный состав. Праздник не отмечаем, но праздничный ужин будет. Конечно, поинтересовался, чем разведчики маринуют. Мне ответили заговорческим шепотом, ибо секрет подразделения.
5: Пивом.
3: Сколько градусов?
5: Безалкогольным. Мясо спирт не принимает. Случайно рецепт открыли. Уксуса не было, а пиво было. Полбаклажки. Залили, попробовали, удивились. Теперь так и делаем.
3: В подразделении сухой закон. Для провинившегося земляные работы. Нужно выкопать стандартную землянку на 4 человек в полный рост и захоронить там пустую бутылку. Археологи потом будут в шоке. Про нарушителя и говорить нечего.
6: От Славянска до Пальмиры.
3: Наконец Харам закончил служебно-саперные дела и внимательно в меня вгляделся. Сились вспомнить, где мы виделись. Я вглядывался в ответ. Получилось, как в бородатом анекдоте, где Борман и Штирлиц сверяют памятные места из своих биографий и вдруг понимаешь,

0: знают, что один из них Чапаев, а другой Петька. Где угодно могли видеться. В Славянске, под Волновахой, на холме у цитадели Пальмиры, где я первый раз попал под бесшумные французские минометные мины. Только биография Харама несоизмерима, несопоставимо жестче. Местный воюет с 22 апреля 2014 года. 5 пулевых ранений, 17 осколочных, след от белого фосфора. Его с тела срезают ножом, если нет возможности перекрыть кислород. Керамические коленные чашечки, ВСУшники раздробили молотком. В 2014 году, раненый, обколотый обезболивающим, он попал в плен и практически не чувствовал, когда его калечили. По итогам сверки координат я оказался безоговорочно своим, и мы пошли пить кофе. Деды все сделали как нужно. Мы с первых дней этих военных действий получили уроки жестокости, говорит Харам. Мы не подозревали, как славяне могут быть жестоки друг к другу. Забыли они все. И про братство наше, и про подвиги дедов. Харам поправляется. Не забыли, им мозги промыли. Есть ощущение, что сегодня праздник? Да, его нам бабушки и дедушки сделали. Я помню, как маленькими ходили на парад, голубей выпускали. Нас воспитывали в уважении к дедам, совершившим этот подвиг, победившим фашизм, и мы победим. Смотри, как получается. Сейчас боевые действия идут по Миус-фронту. Иногда по старым позициям 1941-1942 годов. И воюют против нас под теми же знаменами. Получается, деды что-то не доделали? Или это наша уже вина, что позволили? Нет, деды сделали все как нужно. Мы свои ошибки исправляем. Не поняли вовремя, что украинцы – податливый народ, и враг может вылепить из него то, что ему нужно. Но мы доделаем, за что взялись. Пусть деды на небесах будут спокойны. Прошедший год уже изменил людей. Большинство изменил. Нам дети, школьники на коптеры собирают, понимаешь? Спрашиваю Харама прямо. Много сейчас западного оружия на той стороне появилось? Вы чувствуете, слышите, что оно есть? Стреляет вас? Харам вытягивает из-под кровати трофейные кейсы с боеприпасами, сумки-переноски для патронов. Отчетливо слышу и знаю, что все пулеметы западного 308-го калибра. Мы за одним пулеметчиком долго охотились. Вычисляли. Он ушел, пулемет остался нам. Сейчас воюют в обратную сторону. Так вот, он был серьезно доработан ВСУшниками. Винтовки М и АР – их копии украинского производства. Наконец, Харам приносит любимый трофей. Прибор наблюдения с надписью на борту «Разом до перемоги. Литва». Харам по одной из воинских специальностей – антиснайпер инструкторского уровня. Вот и отработали его ребята литовского снайпера. Харам смеется. «Он нам все отдал. Винтовку, бронежилет. Там много интересного добра было. Спасибо ему. Хотя, наверное, он нас не слышит».
1: «Мы все помним. Не волнуйтесь».
0: Нас прерывает молодой парень. Представляется командиром. Доброволец из Саратова, позывной «Мак». Первый раз оказался на Донбассе в начале конфликта добровольцем. Был тяжело ранен в 2016 году, пулевое в голову. Опять короткий разговор с Харамом, выяснение, кто кого знает и где служил. Постепенно находится куча знакомых. И Харам вдруг говорит Маку: «Иди поговори с журналистом. Ты пока не военнослужащий, можно». Мак не хочет, но Харам двумя-тремя фразами объясняет, как это важно. Особенно сейчас, на переломе. Тем более у парня такая биография. Я обещаю помогать наводящими вопросами. Мак говорит мне просто: «Приехал завершить начатое. Решился не сразу. Сначала СВО думал, прикидывал. Понял, нужно. В армию не захотел, приехал к местным, шахтерам, людям, воюющим за свою землю. Я же видел, как здесь все начиналось. И как поступали со своим же народом. Для тебя сегодня день особенный?» «Конечно. Всех с праздником. Не волнуйтесь, мы хорошо помним все, что сделали наши предки».
1: Постскриптум.
0: Я не знал, но чувствовал, что подружусь с Харамом. Каждую встречу он раскрывался для меня с новой стороны. Спросишь о кассетных боеприпасах? Он тут же покажет тебе два следа от стального дротика. Один выдернул сам, другой вырезали хирурги. Оказалось, что Харам – коренной малорос. Только судьба сложилась так, что родился он в Сибири, но каждое лето жил у бабушки с дедом на Донбассе. Воевал, начиная со Второй Чеченской, в том числе и на Африканских песках. Сам лично всегда опрашивает пленных, чтобы знать обстановку на участке фронта и в украинском социуме в целом. Гигабайтами читает наставления по западному оружию и боеприпасам. Помню его лекции по медицине, лекции уникального, израненного практика и лекции по саперному делу. Он мог бы преподавать в академии, как минимум. Я выручал его несколько раз снаряжением. Всегда буду помнить, как он примчался ночью с фронта за двумя дронами с тепловизорами «Мавик 3Т». Они заходили в тот момент в город Украинск. «Мавики» я взял в долг. Это около 1 000 000 рублей. Не было времени ждать, пока мы с читателями соберем на них свои копейки. Харам взял дроны в руки и заметил. «Ну вот, нас теперь больше живых останется». Собрали деньги на дроны за сутки. И нет сомнений, что нам удалось спасти чьи-то жизни. Как потом рассказывал Харам, «Украинск взяли. Даже половина стекол уцелела».
2: Глава 4.
0: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан. Стас приехал в Донецк в воскресную увольнительную из многострадальной Марьинки. Невзрачный топоним, ставший известный всему миру, символ кровопролитных боев и отчаянных штурмов. Именно там стоит на позициях его батальон, названный в честь русского богатыря и святого Ильи Муромца. Я очень давно познакомился со Стасом Смагиным, ростовским политологом и журналистом. В 2018 году мы с ним безобразно разругались в интернете по поводу Минских соглашений и одновременно забанили друг друга, чтобы больше никогда не видеть и не слышать. Но Бог распорядился иначе. У Бога были другие планы на наши отношения. В 2021 я встретил Стаса в Карабахе. Армянский МИД привозил воевавший тогда Арцах группу российских журналистов и политологов. Мы помирились, конечно. Следующая встреча – поздней осенью 2022-го в ледяном Донецке. Стас уже был одет в неказистый и необмятый донецкий пиксель, приехал сюда сам, не дожидаясь мобилизации. На мой идиотский вопрос «Зачем?» Стас ответил прямо. «Столько лет говорить про Донбасс и остаться в стороне в тылу, тем более меня оппоненты в дискуссиях все время отправляли в окопы. Но я прислушался, я же ростовский пацан». А за базар принято отвечать.
2: Продолжение через несколько минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 5994.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
5: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России.
2: Глава 4.
6: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан. На Донбассе все последние сомнения исчезли. Стас рассказывает совершенно классическую историю. У каждого живущего здесь в памяти есть что-то подобное. У меня мальчик Артемка, с которым я во время обстрела поселка Зайцево прятался под цоколем дома. И с каждым прилетом Артемка хохотал и говорил «Бух!». Когда я спросил, сколько ему лет, Артемка показал на пальчиках 4. И я понял, что он всю свою жизнь прожил на войне. За что и перед кем он так страшно провинился? У Стаса оказался похожий сюжет, его перепахавший. «Я только приехал в Донецк осенью. Помнишь, его тогда минами и лепестками закидывали? Идет по двору мальчик с мамой. Наверное, только говорить начал. И так ей строго. На листья не наступай. Там мина-лепесток прячется». Понимаешь, мина-лепесток среди его первых слов. Я лишь утвердился в мысли, что все правильно сделал. Между фронтом и справками. Кем он будет на СВО, Стас пока не знал, но был готов ко всему. Это было гениальное решение командования – бросить прекрасного полемиста и убежденного сепара не на поднос боеприпасов, например, а на идеологический фронт. Впрочем, окопы этого фронта все те же, земляные. И спустя полгода это отразилось на Стасе. Лицо его заострилось, обветрилось. Исчезла благообразность эксперта из телестудии. Раньше Стаса часто приглашали на свои политические ток-шоу федеральные каналы. Я только по наитию представлял себе специфику работы замполита политрука и не ошибся в вопросе. «Бумажной работы много?» – Стас вздохнул. «Военная бюрократия – самая злая. А есть еще стык бумажной бюрократии и работа с людьми, общение с роднёй погибших. Моя обязанность их известить». «Представляешь, как это? Иногда кажется, лучше уж самому за 200-ца погибнуть». Мы помолчали. Стас продолжил. «Известил, а дальше начинается самое тяжелое. Я веду семью, помогаю оформить все выплаты и пособия. Как правило, задним числом начинают требовать все новые и новые справки. А что у тебя за бойцы?» «Донецкие мобики». Кто-то успел повоевать в 2014-2015-х. Кто-то вообще оружие в руках не брал. Сейчас появились ребята с Урала. А вот в работе с бойцами в чем твоя задача?» Стас отчеканивает. «Донести до личного состава смысл нашей борьбы. Политрук должен быть все время с бойцами, не где-то в тылу. Но просто с ними быть мало. Нужно показывать, что ты вывозишь за свои слова. Что ты не просто звездобол-затейник. Ты не должен врать ребятам и не должен врать самому себе». «И что ты им говоришь?» Стас долго перечисляет, за что мы не сражаемся. Эти проблемы страны нам всем хорошо известны. А потом доходит до главного. За что бьемся? «За дедов и за будущее наших детей. За Россию, древнюю и еще невиданную. Вообще у бойцов нет сомнений. Если мы не победим, России не станет. И нас ждет крайне печальное будущее. Но это нужно проговорить, лишним не будет. Донбасским ребятам я объясняю, что вы теперь не только за свой дом сражаетесь, а за огромную страну, она теперь ваша. А мобилизованным что говоришь?» «Что они сражаются не только за дома боевых товарищей с Донбасса, но и за свои дома. за детей, которые пишут нам письма на фронт. Просто беру и пару писем зачитываю. А потом мои же ребята видят, и я им напоминаю, кто к ним приезжает. Тот же Джанго и Лунстром. Да просто ансамбль самодеятельный из Сибири приезжал за свой счет в отпуска. И такие же самостоятельные волонтеры. А у нас, например, через домовой чат соседи самоорганизовались, киваю я. И в редакции есть волонтерская ячейка. А жена моего коллеги, журналиста из комсомолки, просто носков навязала и в каждый вложила пачку хороших сигарет. Я их развозил зимой по фронту. А у меня однокурсник соседей по Ростовскому району организовал. Вот мы имеем постоянный поток народной поддержки. А бойцы это хорошо видят. И понимают, что на снарягу, которую им привезли, бабушки сдавали мятые тысячи, а дорогущие тепловизоры купили бизнесмены. Люди хоть и богатые, но наши. За нас.
0: Брежнев 3.0.
6: Я говорю Стасу, что по фильмам и книгам мы немного представляем политработу в Красной Армии. В Третьем Рейхе, столкнувшись с нашим институтом политруков и оценив его эффективность, тоже захотели завести себе что-то подобное и стали отправлять на фронт заслуженных членов НСДЭП. Но было поздно. А вот у нынешнего противника как с идеологической работой на передке? У них государство Украина, коллективный замполит. Пусть идея превосходства украинской нации бесконечно ложная и не выдерживает критики, но оформлена она у них четко, двойных толкований не допускает. Истинные украинцы будут пановать, а остальные на них работать в свободной от москалей европейской Украине. Граница 91 года и захват новых территорий. То есть для идеологических украинцев все предельно понятно. А у нас когда возродили замполитов? Раньше при СССР был главпур, а сейчас политическое управление армии. Появилось оно в 2018-м. Возродили, значит. Я замкомандира роты по военно-политической работе, поэтому обязан фильтровать. Ничего сказать не могу, кроме того, что все в процессе организации. Мою должность в донецких армейских корпусах ввели, например, полтора месяца назад. Кто ты по званию? Сейчас рядовой, но документы на лейтенанта ушли в Москву. Первое офицерское звание присваивает министр обороны. Жду. Став замполитом, ты пересмотрел военную судьбу Брежнева? Спрашиваю внезапно. Замечаю. Помню, как любили угорать в перестройку над его малой землей. Люди, которые ни разу под обстрелом не были. А Леонид Ильич в военные годы был настоящий замполит. Боевой, не штабной. Я, например, хорошо представляю, какой адок творился на этой малой земле. Ты еще лучше это понимаешь. Веришь? К тебе шел и Брежнева вспоминал. Часто на передовой бываешь? Так Маринка и есть передовая. Очень тяжелая. Мы не штурмовое подразделение, но на штурмы у нас ребята ходят. Мы закрепляемся на занятых позициях. Нас обстреливают, мы обстреливаем в ответ. Наш блиндаж через 50 метров уже украинские позиции. Были моменты, когда твое присутствие, как политрука, было необходимо. У нас одна позиция была в старом капитальном доме. Он ввалился. Под завалами осталось пятеро, и их нужно было вытаскивать. Мы слышали их крики. Я руководил группой ребят разных возрастов. Большинство мобилизованные. Я их не знал до этого дня. Мы разбирали этот завал. 5 минут разбираем, потом пережидаем обстрел. Потом прилетает птичка, начинает на нас что-то сбрасывать. Мне не пришлось говорить какие-то лозунги, убеждать их. Они просто видели, что я работаю, не убегаю, и делали то же самое. Переждали обстрел, я им говорю: «Пойдемте еще поработаем». И они шли. Одного парня спасли. Выжил. Зачем еще и капелланы? Знаю, что Стас верующий. Раньше это звучало бы странно. Воцерковленный замполит. Можно было за такое и без партбилета остаться, и без должности. Но времена изменились. Кроме замполитов, появилось еще одно отдельное явление. Священники на фронте. Они нужны здесь? Лишь бы это явление не было формальным. Знаю, что есть структура по взаимодействию армии и РПЦ. И есть просто батюшки, которые приезжают к нам из других городов. Кто по послушанию, кто по душевной потребности. Есть донецкие батюшки. Это в дополнение к штатным капелланам, которые не в каждом полку. Стас рассказывает историю про молебен в одном подразделении. Когда в конце службы батюшка начал кропить святой водой, какой-то боец потерял сознание. Стали его приводить в чувство, расстегнули форму, а у него на груди наколка с бафометом в сатанинской пентаграмме. Стас смеется. «Работает святая вода и Божье слово!» Спрашиваю, возможна ли конкуренция между замполитом и капелланом? Стас такой расклад отвергает. «На практике все гармонично. Батюшка – это психолог в рясе, а замполит – психолог в форме. Задачи у нас сходные, мы дополняем друг друга. Батюшка утешит, подбодрит, напомнит про жизнь вечную. Замполит замотивирует, а если нужно, будет примером. Не только верующему, но и атеисту».
0: Постскриптум. Я не знал тогда, что Стас перейдет в штурмовики. Провоюет в штурмах 6 месяцев. Возьмет эту проклятую Марьинку, возьмет и Красногоровку. С ним не было связи месяцами. Я даже ставил свечку за упокой моего друга в одном из древних русских монастырей. Монастырь этот в 1941 году оказался на линии фронта. Стас остался жить. А заупокойная свечка, поставленная за живого, Богу все равно угодно.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: В Востокове Олег Макаренко. О сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
8: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень. Не нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться, потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об экономике.
9: В России допустили смягчение денежно-кредитной политики из-за снижения уровня инфляции. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Инфляция на 4 мая составила 5,4%. Это дает возможности для смягчения денежно-кредитной политики, резюмировал глава Минэкономразвития. До этого был обновлен уровень инфляции в России по итогу года. Отмечается, что к ожидаемому уровню в 4% инфляция не придет. Однако она продолжит уверенное снижение. Целевым показателем она должна выйти в середине следующего года. Дональд Трамп разочаровался в идее диалога с Ираном. Глава Белого дома склоняется к возобновлению боевых действий и расширению списка целей на территории Исламской Республики. Израиль убеждает президента США в необходимости высадить американский спецназ, чтобы захватить имеющиеся у Ирана запасы высоко обогащенного урана. Об этом пишет издание «Аксиос» со ссылкой на вашингтонских чиновников. По данным источников, американский лидер всерьез рассматривает сценарий возобновления боевых действий, замороженных 8 апреля. Основным раздражителем для главы Белого дома остаются де-факто введенная Ираном блокада Армузского пролива и его неуступчивость в переговорном процессе.
2: О болезнях.
9: Вариант хантавируса, известный в России, вызывает геморрагическую лихорадку. С начала года вспышек не зафиксировано, ситуация стабильная, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. Регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости, говорится в сообщении. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вирус Андес.
2: Обо всем.
9: Группа «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек. Около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлики» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае прошлого года концерт «Металлики» в Штатах также привел к землетрясению. Во время исполнения интро к песне «Enter Sandman» 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. И о погоде. В Москве сейчас плюс 13, завтра днем до плюс 22 и дождь. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир после праздничный. Все, праздники отгремели, отшумели. Начинаем работать. Кстати говоря, как вы провели эти праздники? Вот и тема нашего сегодняшнего разговора. Вы работали где и кем? Вам доплачивали за то, что в выходные работаете, праздники все-таки или нет, просто в будничном режиме? Либо вы отдыхали где, как отдохнули, сколько отдали за этот отдых, тоже интересно. Рассказывайте, чем вы не занимались, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь, пожалуйста, тем, как вы отдохнули. Надеюсь, хорошо, даже если вы работали. Пожалуйста, рассказывайте еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Трансляции, напоминаю, идут на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Ну и на YouTube-канале «Нео Панкин». Пожалуйста, можете смотреть, лайки ставьте обязательно, в чатах пишите тоже, рассказывайте. Какие-то отдельные сообщения обязательно прочту, поделюсь со всей аудиторией. Итак, как вы провели эти майские? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, слушаем песню, собираем звонки, начинаем эфир.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Песня от Андрея Губина. Все вы прекрасно помните эту замечательную композицию и этого замечательного исполнителя. Друзья, майские праздники, как вы их провели? Было много опросов на этот счет, кстати говоря, в разные годы. Среди прочего, ну вот я сейчас за 24-й год смотрю опрос. Больше 40% россиян рассказали, что продолжат работать на майских праздниках. Я не думаю, кстати говоря, что что-то с 24-го года изменилось также. То есть почти половина россиян останутся дома во время майских праздников, продолжат работу. Каждый шестой из них будет работать все выходные. В исследовании участвовали свыше 1500 респондентов по всей России. Среди тех, кто не сможет отдохнуть во время майских праздников, 31% опрошенных, 16 из них уточнили, что им придется работать все выходные. Самая распространенная причина, по которой люди откажутся от отдыха, чрезмерная загруженность. Более чем у четверти участников опроса оказались невыполненные задачи, которые они рассчитывают закончить в свободное время. Это вот опрос за 2024 год. Я думаю, что есть какие-то не только от социологических центров опросы на этот счет. Я думаю, что результаты везде плюс-минус одинаковые. Но послушаем нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Вы работали на майских праздниках или отдыхали? Пожалуйста, рассказывайте, по какой причине работали, если работали, конечно. Здесь Владимир из Кировской области. Здрасте.
1: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Комсомольская правда. Первые майские праздники мы ходим на сплав по реке, по малым рекам Кировской области. То есть 30-го вышли, 3-го вернулись. Потом рабочая неделя. 9 мая митинг утром в селе. Ну, я от завода поздравляю односельчан.
0: Митинг, про митинг поподробнее расскажите, пожалуйста.
1: Митинг, посвященный 81-й годовщине победы
0: над фашизмом.
1: Великой Отечественной войне.
0: Угу.
1: Конечно. После митинга фронтовые 100 грамм. Я считаю, это святое. Вечером концерт в сельском доме культуры. Салют небольшой. На следующий день домашние дела. Но вчера съездил к матушке, закрыл теплицу пленкой полиэтиленовой. Помог перебраться на участки. Ну, сегодня на работу.
0: Все, открыли, получается, дачный сезон. Я правильно понял?
1: Ну, не дачный, я в деревне живу. Какая дача?
0: Ну, понятное дело.
1: Это не дачный, это называется садово-огородный, наверное.
0: Да, сезон. Ну, ясное дело. У меня дачный, у вас садово-огородный. Еще про сплавы уточните, пожалуйста, тоже интересно. Сплавы.
1: Сплав. Маленькие реки, которые в верховье можно летом перешагнуть, наверное, не прыгая. Весной в половодье они разливаются. Всегда мало, любые реки. Вот у меня 13-й сплав. Стабильно 30 апреля выходим. Ну, бывало, 1 мая выходили. И 2-3 ночевки. Максимум у нас было, наверное, 7 человек. А так обычно меньше четверых точно не бывало. То есть две лодки, четверо.
0: Там как течение сильное или обычное?
1: А вот реки у нас разные, мы на водоразделе живем. То есть у нас с одной стороны дороги, с которой мы выбрасываемся, например, реки текут на юг, в низовье Вятки. А с этого же водораздела, вот в прошлом году, в 25-м году ходили по реке Коса, она течет на север. Приток Вятки же в Чепцу, но там течение вообще никакое. Мы прошли за два дня, наверное, километров 25 по реке. А на юг, когда ходим, там течение посильнее, там и 100 километров проходили, ну, за трое суток. Ну, то есть по-разному. Все реки разные, все по-своему красивые. И, наверное, отдых, если честно, сопоставим с любой поездкой там на Кавказ. То есть за три дня максимум эмоций положительных. Кстати, за 13 сплавов ни одного клеща, а на следующий день в родном селе нашел и заразил клеща боррелиозом. Теперь антибиотики принимаю.
0: А так, в принципе, поосторожнее, поосторожнее. Желаю вам здоровья. Дело серьезное нынче. Да, спасибо большое, что позвонили. Спасибо. Далее. Александр из Саратова, прошу вас.
2: Доброе утро, Иван.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро всем. Комсомольская правда. Регулярно стараюсь слушать ваше радио. Поехали с хорошим настроением на дачу. Ну, и отдохнуть, и поработать немножко. Было очень приятно. Вот. У нас дача – это Широкий Буйрак, там район, это Волгоград, туда немножко, на Волге. Вот, но как подъехал, с трассы выехали, там 6 километров до населенного пункта небольшого, где дачный массив огромный. Ну, дорога вся убита, представляете, вот это вообще, она была осенью разбита, а сейчас все до того разбили, что там не то что огромные ямы, там просто траншеи, просто. Это 6 километров, из них это кошмар. Конечно, вот весь отдых омрачился вот этим вот. Думают, господи, ну туда мы как-то добрались, но надо еще обратно было ехать. Вот, и омрачилось, конечно, все это. Но ничего, я думаю, когда-нибудь это сделают. И мы будем хотя бы, ну, проехать более-менее нормально, как вы жить. Вот так вот.
0: Ну, я помню дороги в нулевые годы и в начале десятых. С нынешними, конечно, не сравнится.
2: Нет, трассы хорошие, говорить нечего. Ну, вот в поселок там, это вообще ужас просто. Это обращаюсь, конечно, как стараюсь, хотя бы ямочный, чтобы сделали ремонт, то можно было проехать. Вот, асфальт весь убитый, весь, не то что там ямки какие-то.
0: Все потому, что в России нет дорог, есть только направления, как известно.
2: Ну, в России, да, там дороги и дураки, это два было такого. Нет,
0: еще дураки, которые указывают, в каком направлении идти, это хуже всего.
2: Ну да, чего больше, не знаю, но будем надеяться, что...
0: Ну, количество дорог, справедливости ради, все-таки качественных, я имею в виду, хорошо сделанных, все-таки увеличивается, да. Единственная проблема, увеличивается и количество платных дорог. Сволочь такая. Ну да ладно.
2: Знаете, да, то есть вот так вот омрачился отдых весь. И вот это вот не знаю, когда все это восстановится. Там огромный дачный массив. Огромный, люди ездят, плюются все. Ну что, вот так вот живем.
0: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Друзья, как вы провели эти майские праздники? Рассказывайте, где, почем, сколько. Ну или если работали, то почему работали? Тоже расскажите, чем занимались таким сверхсекретным. Перерыв у нас небольшой. После этого вернемся и продолжим. Еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: IT-эксперт Андрей Виноградов о регулировании отрасли видеоигр.
5: Даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик. Если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр и те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать. Они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема. у людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Объем игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся и прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня, это недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться вне мировой вот этой индустрии. Это, ну, практически невозможно. Как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, наши люди захотели именно покупать их, а не наши. Потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Как вы провели эти майские праздники? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте. Сергей из Белгорода, прошу вас. Здрасте.
6: Здравствуйте.
0: Как обстановка у вас в Белгороде?
6: Отличная, несмотря на... Отдохнули, ездили на русский фестиваль «Русборг» в Липецкую область. И по-домашнему тоже было время поработать, подсадить рассаду и все такое.
0: А, ну чисто по-домашнему. Да, слышим вас прекрасно. Все хорошо. Продолжайте. Чисто по-домашнему. Ничего особенного, кроме фестиваля.
6: Отметить работу полиции в положительных моментах в Липецкой области. Там какие-то были, ну, проблемки, все решалось оперативно, отзывчиво. Вот это еще хотелось отметить.
0: Ну, доброе слово про полицию мы всегда приветствуем. Нынче просто не часто хвалят, ввиду того, что некомплект и прочее.
6: Проблемы помогли быстро, без всяких проволочек, как это иногда бывает. Ну, это сейчас было.
0: Спасибо. Ладно. Спасибо вам большое. Далее. Марсель из Челябинска. Здравствуйте, Марсель. Прекрасное имя.
7: Здравствуйте.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
7: Как провели выходные? 9-го в 10 утра проводил дочь в город Суздаль. Она поехала на конкурс.
0: Дело хорошее.
7: Ансамбль «Айгуль» у нас в городе Челябинске есть. Татаро-башкирская такая ансамбль. У меня дочь уже там 12 лет. Танцует. Вот, они поехали на конкурс, город Суздаль, в ЖД вокзал увез, проводил, потом поехал домой, супругу сына взял и поехал в деревню к маме. Вот, приехали, получается, 9 мая. Ну, просто рабочие моменты, там у мамы, как обычно, в деревне работа никогда не заканчивается. Поработали, потом вечерком встретились с друзьями, посидели за столом.
0: Шашлычок отметили. Был? Шашлычок-то был.
7: Шашлычок, да. Под коньячок, как говорится. Вот. И потом 10 мая еще побыли, погуляли с супругой на юбилее. Снохе исполнилось 50 лет.
0: Поздравляем. Единственное, не 9-м только ограничивались праздники. Праздники начинались с 1-го числа, вроде как. 1-го чем занимались? С 1-го по 9-е?
7: Да, ну, 1-го мая также, 1-го мая также в деревне у мамы. Как, ну, стараемся каждые выходные ездить к маме. Вот. Вот так, в принципе. Так что с прошедшим всех праздником.
0: И вас тоже с прошедшими праздниками или с наступившими, кому как удобнее. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Александр из Екатеринбурга, прошу вас.
8: Здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Александр. Делали в воскресенье, значит, вот эти все дни. Работали у нас дом свой, как бы, ну, коттедж. Вот делали грядки, хоть мы уже пенсионеры со женой, за 70. Копали огород, садили, все посадили, клубнику. Ну, клубника она и росла, а вот остальное все, лук, картошку. Ну и шашлычок сделали. Нам хоть под седьмой десяток, но работаем, и шашлычки тоже жарим. Так что вот такие. Старый дровяник разбирал, там строителям строил, когда дом строился. Вот разбирал его, сжигал, да, на золу, чтобы потом подкормить растения. Так что вот делали, чтобы год жить. Пенсия-то небольшая, по 17 тысяч у обоих, так что, чтобы...
0: Огород выручает, вот. Да?
8: Огород, только огород выручает. Не было бы огорода. Ну, теплица у нас, там помидоры, огурцы, мы вот все это делаем.
0: А участок огород. Большой у вас?
8: 20 соток.
0: Ого, неплохо, 20. Неплохо. Да. Да, то есть и на картошку место участка... есть еще, правильно я понимаю?
8: У нас нет, а мы половину участка мы садим картошку, ну, то есть все же растения полностью, морковь, картошку, капусту, чеснок, все. Вот, а остальное у нас там большой как бы газон, то есть половина участка где-то 10 соток под огород, потом дом стоит еще, теплица это, а потом еще и половина участка у нас травой занята. Сосны растут, трава, так что большой участок.
0: Спасибо, отлично, всего хорошего, благодарим за звонок. Далее. Олег из Ярославля, замечательного, красивого города Ярославля. Здравствуйте. А,
9: здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
9: А вот скажите, пожалуйста, а сколько в сутки человек погибает?
0: Хороший вопрос. К официальной статистике обратитесь, пожалуйста. И вообще, какая статистика вас интересует? По миру, по Европе?
9: Каждый день тысяча.
0: Тысяча каждый день.
9: У нас на украинском фронте.
0: Да, тысяча. Я понял. Спасибо. Откуда взялась тысяча у этого человека, я понятия не имею. На украинском фронте. Потому что потерь сейчас минимум на фронте, просто сообщаю официально. Минимум ввиду того, что все свелось к беспилотникам, ну и, понятное дело, военные по блиндажам сидят, в общем, и обмениваются ударами соответствующими. По сути, сейчас смертей на фронте, ну, минимум. Далее. Василий из Екатеринбурга, пожалуйста.
10: Василий,
0: здрасте.
10: Да, настроение у меня просто шикарнейшее, я вам скажу. Так, праздники прошли плодотворно. То, что планировал залить фундамент на могилку, на кладбище все сделал. Хорошо тут попалась, погода хорошая, время все. И больше всего меня порадовало, вот я вернулся в город вчера, да, сегодня выехал на работу, так как я работаю на грузовике, на самосвале. Приехал я на стройку на объект, а здесь, вы не поверите, здесь идет облава на мигрантов.
0: И я почему-то так и думал, что вы об этом начнете
10: как
0: рассказывать.
10: Как они щемятся, вы бы видели, что творится. Парни молодцы, как они аккуратно берут все в автобус на проверку документов. Чем закончится, будем смотреть по новостям, сколько легальных, сколько нелегальных. Ну вот прям, понимаете, бальзам на душу. Просто ребята молодцы, работу свою делают. Ну, так что вот этим я хотел
0: чем поделиться. Чем бы душа не тешилась, лишь бы вас
10: всем
0: порадовало.
10: Добра, всем добра и справедливости. Спасибо.
0: Спасибо. Вот чем порадовать русского человека. Пожалуйста, вот как вариант. Далее. Феликс из Пензы, здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста.
11: Иван, я, во-первых, хотел, никак не дозвонился до вас 8 числа, хотел поздравить вас с Днем Радио, всех 9-го хотел поздравить с Днем Победы. Вот, я праздники провел очень хорошо, в том плане, что с 1 мая мы с женой ездили к детям. Вот, и они у нас живут в Ярославле, вот, мы много чего интересного там повидали, мы много чего интересного сделали, плюс ко всему порадовали детей подарками, ну а в праздники, вот, которые 9 мая, мы были в Пензе, ходили на Бессмертный полк. У нас есть родственники, ну, прадеды, деды, и у меня, и у моей жены, которые с фотографиями, которых мы ходили, вот. Ну и шашлыки, конечно же, на даче.
0: Ну, отлично. Хоть кто-то позвонил, рассказал про Бессмертный полк. Спасибо вам за это большое. А то, вон... Кто-то наблюдает за тем, как мигрантов отлавливают. Вот праздник-то, да? Далее. одно мгновение, друзья. Сейчас, я думаю, что к нам присоединится еще слушатели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Кстати говоря, вот еще один опрос нашел на заданную тему. Портал Работа.ру его проводил. Почти каждый четвертый опрошенный россиянин посвятил майские праздники огороду. 19% респондентов предпочли отдых на даче, а 17% в это время подрабатывали. Да, вот такие вот интересные результаты. Кстати говоря, все рассказывают про шашлык, а продажи шашлыка упали, кстати говоря. Интересно, с чем это связано? Ну, это связывают с экономикой некоторые аналитики, а кто-то, кстати говоря, связывает с тем, что количество людей уменьшается, и поэтому отсюда и, собственно, спроса меньше. Количество людей уменьшается, в смысле, это связано, конечно, с переездом людей. Далее, кто у нас на связи? Алексей из Красногорска, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
12: У нас были очень необычные с женой выходные, нам по 59 лет. Вот, 29 апреля мы что-то решили, а не слетать ли нам в Мурманск? У меня там мама живет одна.
0: Внезапно, что ли?
12: Мы купили прямо билет.
0: Вот. Да?
12: Вот прям так, даже не звонили.
0: Отлично.
12: 1 мая купили билеты из Шереметьево в Мурмаши, город Мурманск, город-герой. И когда прилетели, позвонили маме в гости неожиданно. Вот, и 3 дня провели в Мурманске. Кстати, хочу сказать положительно по Мурманску, там у них Кровеческий музей отремонтировали. Очень интересно, кто будет, зайдите.
0: Ну, а вообще, как вот, вам Мурманск?
12: Вернулись Мурманск. Вообще-то я с женой там прослужил больше 10 лет, а вообще прожил 24 года. Поэтому Мурманск для меня второй город родной. Вот. А может, и первый. Вот. Очень рекомендую, кстати, кто туда ездит. Там много чего есть посмотреть. Прилетели в Москву и уже тоже проработали там какое-то время. Поехали на дачу, ну и на даче, как всегда, куча работы. Парад обязательно посмотрели, прямо на даче. То есть очень хорошо провели выходные.
0: Как вам парад, кстати, поработали. В этом году понравился?
12: Ну, в принципе, очень хороший парад. Конечно, техники не было, это все понятно, но даже самолеты пролетели, этот бриллиант Мотин пролетел.
0: Короче, вас так все устроило в этом плане, в плане парада, да, проведен?
12: Все устроило. Спасибо. Я ничего не возмущаю.
0: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Перерыв у нас.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16.00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь. И расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: об экономике.
4: Инфляция в России в годовом выражении составляет 5,6%. Это сообщил на встрече с Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Решетников. По словам министра, снижение инфляции оказывает положительное влияние на реальные доходы населения. При этом Решетников отметил, что в первом квартале года зафиксировано снижение экономического роста на 0,3%. Однако в марте ситуация улучшилась. Темп роста экономики составляет 1,8% год к году. В Минэкономике подчеркивают, что динамика показателей остается неоднородной, но в отдельных месяцах наблюдается восстановление. Дональд Трамп заявил, что действия НАТО в контексте американских атак на Иран его разочаровали и не видит необходимости в альянсе. «Нам не нужно НАТО», — заявил президент США. 26 апреля Трамп уже говорил о своем недовольстве альянсом, потому что стран НАТО не оказалось рядом, когда они были нужны. До этого издание «Политико» со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя Минобороны США

0: Мондиус, на борту которого было 147 человек. Погибли трое – супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. На прошлой неделе в Швейцарии выявили случай заражения опасной формой хантавируса. Первый случай зафиксировали в Израиле.
1: О погоде.
0: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области на эту ночь из-за ожидаемого тумана. Об этом сообщили в гидрометцентре. До 9 утра среды местами по столице и области ожидается туман с падением видимости до 100-500 метров. Ранее власти Москвы уже призвали автомобилистов к бдительности из-за грядущего ухудшения видимости на дорогах вследствие тумана. В частности, как отмечает комплекс городского хозяйства мэрии, водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра днем 21-22 и дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра днем будет плюс 18-21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: «Что будет?» Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы провели майские праздники? Рассказывайте, пожалуйста. Звоните. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Тюмени. Пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван. С праздником, с наступающим.
2: Спасибо, и вас. Рассказывайте.
3: 9 утром я поехал, чтобы в центр города Тюмени, чтобы прийти к бессмертному полку с дедушкой. Ну, а после обеда у нас погода испортилась, 2 дня было холодно, ветер. Остановки даже у нас падали.
2: Настолько ветреная погода была?
3: Да, остановки сваливало, остановки лежали.
2: Кстати говоря, во многих регионах непогода была. Я даже думал перекличку по регионам сделать, расспросить народ, какая у вас была погода.
3: Ветки, тополя даже у нас, ветки с тополя ломало, тополя.
2: Так.
3: На дачу не поехали.
2: Но это 9 число, а до этого чем занимались? Майские праздники, это же не только 9 число.
3: Да, с 1 на даче работали, 1 мая тепло было.
2: Дело хорошее.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам большое, что позвонили. Благодарим. Далее. Сейчас одно мгновение, друзья. Сергей из Кемерово. Прошу вас. Прошу.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Ну, что касаемо праздников, это в первую очередь внимание ребенку, да, там, если хорошая погода, погулять ходили.
2: Вот там никто не сказал до вас про внимание ребенку. Спасибо вам за это большое. Да, что да. С семьей время провели. Не просто там съездили на дачу к маме, бабушке, а вот что с детьми, да, жене время уделил. А в этом никто не хочет рассказывать.
4: Но с последующим все-таки идет это, конечно же, дача, съездить на дачу, дела сделать, какие необходимы после зимы. Вот. А 9 мая – это, само собой, парад, бессмертный полк. Это прям... Святое обязательно. 9 мая это на первом месте. Погода у нас 9 мая была обалденная, классная. А потом испортилась, конечно. Вот сейчас даже чуть ли не снег идет, хотя до этого было плюс 27. Вот, что хотел сказать. Я, знаете, про 9 мая еще такое маленькое ставлю словечко, что это вот единственный праздник остался, когда все люди выходят на улицу, неважно, на салют, на бессмертный полк, и они объединяются не по квартирам сидят, там Новый год отмечают, там корпоратив, а вот именно выходят на улицу и чувствуют соединение людей и народа.
2: Да, я с вами согласен полностью. Для меня это самый важный день году. Я дни рождения не отмечаю, Новый год, ну так, постольку-поскольку, потому что приходится, куда я денусь от Нового года. Это от дня рождения можно убежать куда-нибудь. От Нового года-то не скрыться, не спрятаться. А вот 9 мая, да, пожалуй, самый важный день в году. Согласен. Спасибо большое.
4: Он объединяет нашу страну на данный момент прям однозначно.
2: Согласен. Спасибо вам большое. Далее. А, кстати, подождите-ка, у меня просили пруфы, связанные с тем, что шашлыка стали меньше закупать. Читаю новость. Россияне начали экономить на весенних шашлыках. Аналитики уже подсчитали. Продажи мяса для жарки шашлыка весной 2026 года упали на 10% в сравнении с прошлым годом. Также снизился спрос на мангалы на 11%, на шампуры на 6%, а на древесный уголь на 4%. По словам экспертов, сказывается общее снижение потребительской активности. Рост розничной торговли замедляется. Россияне все больше экономят на продуктах и базовых.

0: базовых товарах. Кстати говоря, вот не уточняется. Речь, наверное, про готовый шашлык, который тоже ведрами продают в магазинах, но, вероятно, люди просто стали отказываться, как вариант, от покупки такого шашлыка в пользу покупки мясного шашлыка, допустим. Да? То есть, в смысле, покупают мясо, делают сами шашлык. Я вот что имел в виду. Раньше чаще покупали уже готовый, что на самом деле не совсем правильно. Лучше, конечно, купить мясо и замариновать самому. Далее. Одну. Алексей из города Владимира, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Комсомольская правда. 1 и 9 мая работал. Попал по графику и, в общем-то, начальство не дало отработать. Особенно за 9 мая, очень обидно.
0: Не дали отработать, непонятно?
1: Да. То есть у меня по графику попадал день, я просил, давайте я отработаю, чтобы у меня 9-го был отгул, так как считаю...
0: Обойдетесь, вам сказали, да, работайте.
1: Да.
0: Сволочи.
1: Считаю, единственный святой день в году.
0: А кем вы работаете? Вот. Скажите, пожалуйста, что начальство так лютует?
1: Слесарь.
0: А, может быть, по больничке можно было бы как-то соскочить? Не получилось, да, тоже?
1: Нет, не там получилось.
0: Температура поднялась.
1: Нет, так не бывает.
0: Хантавирус у меня.
1: Уже 15 лет как на больничной не ходил никогда. Так что
0: понятно.
1: Не поверили бы.
0: А скажите, а в силу того, что праздник, за праздник доплата какая-то шла, за работу в праздничный день или нет?
1: Нет, у нас такого нет. График и все.
0: А
1: и
0: вроде как положено, что здесь у вас такого нет.
1: Ну да, вот такое вот.
0: Ясно.
1: И попробуй пик, не нравится, увольняйся.
0: Все понятно. А все, что не по графику, нафиг. Спасибо большое, да? Как в известной песне поется. Благодарю вас. Благодарю. Жаль, конечно, что не доплатили. Далее с кем общаемся? Сергей из Вологды. Здрасте.
2: Добрый день.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
2: Я в Цемайске в Радике работаю.
0: Ну хорошо, кем работаете и почему работаете?
2: Водитель.
0: Если не секрет, где, почему работали в Майске и почему не отпросились? Расскажите, пожалуйста.
2: Вынуждает остановка, приходится работать, семья, дети.
0: Ясненько. Короче... Говорите.
2: Ну, приходится постоянно работать, выходных практически нет, чтобы содержать семью как-то.
0: Ну, понятно. Как-то грустно звучит, на самом деле, если честно. Уж извините. Да, спасибо большое. Приходится работать. Ну, и вот тоже мне тоже вроде бы приходится работать. Ну, давайте какой-то позитив найдем, да? Я ведь тоже работал на празднике, вы это все прекрасно знаете. И, ну, как-то бы я об этом рассказал, знаете, если бы меня спросили по-другому. По-другому. Без грусти все-таки какой-то. Хотя и отдохнуть получилось на майских праздниках, тоже не без этого. Далее. Владимир из Калининграда, прошу вас.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: С прошедшим праздником. А мы провели так. Я из клуба «Янтарная моржи», Калининград. В этом году отмечаем 10-летие клуба. Клуб считается лучшим в России. Вот. А как провели?
0: А подождите, чем занимается клуб? И неочевидно из названия.
3: Клуб закаливания и зимнего плавания.
0: Ага. Ну, все понятно.
3: Вот. Да, и в этом году чемпионат России проходил у нас в городе Славск, в бассейне с минеральной водой. Вот, и призовое место занял наш клуб. 57 городов было. Вот. Что мы сделали? В честь Дня Победы каждый год у нас заплыв. Мы на озере, у нас базируется клуб. Заплыв с флагами, с музыкой. В этой самой, головными уборами воинскими там. Ну, где-то у нас в этом году было заплыв около 50 человек. Вот, с флагами и... Потом варили кашу гречневую с мясом. Вот, музыка, танцы. Вот, и вот таким образом. Всего в клубе где-то больше 200 человек там. Вот, и таким образом.
0: Спасибо большое. Спасибо. А, прикольно, кстати говоря. Насчет зимнего плавания. Далее. Одно мгновение. Сергей из Белгорода. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, Иван. Очень люблю, уважаю и 1 и 9 праздники наши. Но работаю каждый праздник. Для меня даже в Пасху работаю, правда, после обеда, потому что я пчеловод. И пчелы не разрешают делать прогул в этот день. Вот, поэтому... И хотелось бы два слова сказать по параду. В этом году был хороший парад. Очень понравилось, без всяких вот лишних понтов, без этих ракет. Прошли, посмотрели на наших солдат, красивые лица, гордость страны. Так что вот так как-то.
0: Скажите, пожалуйста, я просто знаю одного пчеловода, у которого из-за, ну, скажем так, из-за проблем, связанных с обстрелами, безусловно, пчелы пропали. У вас как с этим? Нормально?
4: У меня с этим нормально. Когда работал в самом начале РЭП, были проблемы с пчелами, что-то матки плохо выводились, было такое. Но сейчас мы работаем, я в 20-километровой зоне живу. Работаем и под обстрелами, и под дронами работаем. Ну, как-то так. Это не геройство, это надо просто делать, потому что любишь это свое дело, и нельзя ему изменить. Так же, как родине.
0: Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Алексей из Ярославля. Теперь вы, прошу.
5: Алло, Александр.
0: Александр, да. Да. Извините, да, пожалуйста. Да, да. Пожалуйста.
5: Ну, я вам скажу, что я вот, допустим, уже много лет хожу на парад, такой мини-парад в Ярославле. У нас есть такая фабрика «Красный перевал». И там очень много работников ушло на войну. И вот они... этим память, и у них каждый 9 мая, значит, парад. Я там играю на барабане, потому что я барабанщик. Играю на барабане и веду, ну, грубо говоря, колонну. Под мой барабанный бой идет колонна с флагами. Мы проходим такой небольшой круг, там есть обелиск, и после этого уже идет митинг. И хочу заметить, что вот с каждым годом почему-то все меньше и меньше народу приходит на этот парад. Удивительно.
0: Да, действительно.
5: И вот такое дело. И я вот так вот хожу.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, друзья, как вы провели эти майские праздники. Расскажите, поделитесь. С удовольствием вас послушаем. Поддержим разговор. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Все, перерыв. Скоро продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
8: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы провели эти майские праздники? Продолжаем этот разговор. Далее у нас на связи Александр из Тамбова. Здравствуйте.
9: Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Доброе утро, страна.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
9: С большими праздниками. Работал 1 мая и 9 мая приходилось поработать с утра. Но в целом успел и посвятить время семье, сыном побыть, с родителями увидеться, так сказать, дачный сезон открыть.
0: Ну, наконец-то, ну, наконец-то. Отлично. Я к тому, что, наконец-то, старая, добрая, позитивная семья, вот ключевое. Спасибо вам за эти важные слова. А то же немногие об этом, говорят, что с семьей главное, ключевое. Ставка на то, чтобы провести время с семьей. Далее. Дмитрий из Пятигорска, прошу вас.
10: Здравствуйте.
0: Здрасте.
10: У нас 9 мая была отличная погода. Мы с семьями, у нас несколько семей, собрались, сходили на парад. Потом собрались у меня дома, варили шулюм, все в гимнастерках. Варили кашу гречневую, все ели с котелков, пили железных кружек боевые 100 грамм. Девчата, правда, шампанское пили. Ну, в общем, было весело. Закончили все за полночь, в общем, все остались довольными.
0: Ну, правильно, что шампанское, не водку же девушкам-то употреблять, правда ведь. Да, правильно, что шампанское. Да, винцо, да, что-нибудь, да, полегче, да. Шампанское, да. Пить вредно, на всякий случай проговорим. Спасибо большое, благодарим за звонок. Далее. Из Нижегородской области Алена. Здравствуйте. Прошу вас.
11: Здравствуйте.
0: Здрасте.
11: Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Очень рада, что дозвонилась. Это первый раз. Хочу рассказать о наших праздниках. Действительно, у нас тоже садово-огородный сезон, и мы успели заняться этим. Но самое главное событие в нашей семье – это было знакомство с родителями невесты нашего сына. И мы ездили в Чувашию, где пробовали шартан, изучали чувашские традиции, общались с будущей семьей, с большой, дружной. Отцегло познакомившись с родителями невесты, мы поняли, что наш сын сделал замечательный выбор, точно. Вот.
0: А сколько, извините, лет сыну? Молодым сколько лет?
11: 25 сыну лет.
0: Ну, там вы, вот там вы как относитесь, на мой взгляд, просто нынче-то тренды на то, чтобы, скажем так, пару образовывать и создавать семью более поздней, там, после 30-25 лет, молодой еще, нет?
11: Здесь все зависит от зрелости психологической, да, то есть если человек готов к этому, брать ответственность и, значит, нести ее, да, то, конечно, это может быть и в 25, если не готов, то, конечно... И в 35 рано. Тут все зависит от человека, я считаю.
0: Спасибо большое. Согласен полностью. Благодарю вас. Далее. Максим из Владимира. Прошу вас.
12: Ну, хотел рассказать про свои майские праздники. Они у меня были разделены на две части. Первая часть была отдых, вторая часть была работа. Вот первый майский провели с семьей. Начали на огороде, на даче, как обычно. Потом с сыном поехали кататься на мотоциклах. И вечером шашлычок. А вторая часть на у мотоциклах. Меня прошла в работе.
0: Ну, вы скажите, пожалуйста, по дорогам-то не летаете на мотоциклах на своих?
12: А? Нет, нет, нет.
0: Вы не из этих, да?
12: Мотоциклы, да, мы их возим специально на отведенную трассу, и там тренируемся, упражняемся.
0: А, ну хорошо, отлично, замечательно. Спасибо, спасибо вам большое, чудесно. Далее, одно мгновение. Лариса из Санкт-Петербурга, прошу вас.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте.
13: Значит, по поводу праздников хочу рассказать, что 2 мая у меня был день рождения. Ко мне приезжала подруга из Костромы. Мы с ней вместе гуляли, зашли там в кафе, кушали хорошо, отпраздновали мой день рождения. А 9 мая ходила на бессмертный полк. Я хожу каждый год. И жду это мероприятие, соответственно, каждый год. Вот так провела праздники.
0: Отлично, отлично. А что, хорошо, спасибо большое. Далее, Владимир, Владимир, Владимир, горячий ключ, здрасте.
14: Ну, хочу сказать, 1 мая минус. У нас 3 дня был дождь, так что сидели дома, причем не переставая, поливал нашу землю. Но зато 9 мая старшая дочь у меня подрабатывает по выходным, она работала. Но зато, правда, вот вчера со своей группой, с группой с техником, они ездили на электричке в Лазаревскую под Сочи. Весь день там пробыли в парке, на море. Привезла оттуда чай местный. Очень хорошо отдохнула. А мы 9 мая пошли у нас в станице к памятнику неизвестного солдата. Ну, не только неизвестного, там и фамилии есть. В общем, у меня младшая дочь была ведущей. Были там, постояли, возложили цветочки. И сразу оттуда же ее мы забрали костюм и поехали в Горячий Ключ. Там она выступала вместе со своей группой, не на параде, но, в общем, на праздничном концерте. Оттуда приехали, вечером шашлычки, посидели, поговорили с семьей. Потом съездили в лес. У нас начали цвести ландыши. Походили, погуляли, обработали себя репеллентами, потому что
0: клещи.
14: Уже клещи.
0: Да.
14: Да, уже попался один. Ну ничего, быстренько мы его убрали. Так что вот так. Остальное время...
0: В поликлинику дома... ходили, обращались?
14: Да нет, как-то, вы знаете, у нас таких случаев энцефалита нету. Ну так, немножко там поболело, обработали просто. Хорошо.
0: Вы все-таки вот в следующий раз в поликлинику, пожалуйста. Дело серьезное.
14: Я понимаю, конечно, понимаю. Но это тем более выходные. Ну ничего, в общем, отлично провели 9 мая. И дома поработали, и пообщались, и погуляли. Так что все хорошо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Спасибо всем, кто сегодня звонил. Порадовали, хорошее настроение, зарядились. Сейчас сделаем перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Поговорим уже с экспертами на разные важные темы. Там, кстати говоря, действительно важного и достаточно поднакопилось за праздники. Вот это все обсудим. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Сейчас прозвучит песня, после этого реклама, анонсы, новости. И потом мы уже вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Режиссер Николай Лебедев о том, как меняется с возрастом жизнь.
2: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное и так далее». Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так, проснул, ну, там 3 часа утра, и съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
3: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средств.

0: Брюссельская администрация и глобалисты со своими европейскими аватарами, они были изначально нацелены на срыв этих переговоров. То есть им они были не нужны совсем вообще. Ну и тут надо признать, что Трамп с самого начала недооценил своего противника. Его противник не мы, и тем более не киевский режим. Его противники, о чем он сам сказал публично на самой высокой трибуне в ООН в сентябре прошлого года, его врагами являются эти самые глобалисты.
1: Имен не назвал при этом? Конкретику не дал?
0: Нет, видите ли, в списке этих самых глобалистов, да, их как бы лидерские позиции, но они гуляют по интернету, но никто из этих самых названных никогда не говорит: вот я лидер глобалистов.
1: Я глобалист.
0: Их называют даже по-разному.
1: Мы глобалисты.
0: Да, ходят на демонстрацию 7 ноября строем под особым транспарантом. Их называют-то по-разному. Кто-то глобалистами, кто-то там финансовыми, то есть глобальными банкирами их иногда называет Трамп. Но в любом случае, это сложная конструкция, но список имен более-менее понятен. Там и действительно глобальные финансисты и глобальные банкиры. Там представители глобальных корпораций, в основном, кстати, они американские. Ну, так скажем, по желанию там присутствует Ватикан, там присутствуют представители старой европейской аристократии. Но это ситуационные такие коалиции. Вот. Но вот все вместе. Ну, там же и Шваб уже отставленный с Давосским форумом. Вот это вся шатья, братья.
1: Все понятно.
0: Вот, то есть, вот, чтобы не углубляться в фамилии и понимать главный посыл. Основная задача глобалистов, и вот здесь они зарубились с Трампом, который хочет сделать Америку снова. Америку, Соединенные Штаты Америки, государство хочет сделать снова великим. Их задача ликвидировать суверенные государства в мире. Ну, собственно, в этом и есть смысл глобализации. Поэтому мы тоже их враги, потому что мы тоже стоим за суверенитет. И все так называемые суверенисты – все их враги. Вот. И их силы Трамп просто недооценил или переоценил собственные. Первый раз они сорвали сближение, скажем так, России, разрядку США и России год назад, весной прошлого года, когда все после телефонных разговоров ожидали встречи, когда пошел как раз вот этот самый двусторонний трек, когда были сформулированы все задачи, ни одна из них не решена. Была сорвана встреча и сорван этот процесс. Способы самые разные. Они могут развязать конфликт в любой стране мира. Они могут устроить финансовый кризис в любой стране мира, включая Соединенные Штаты. Они могут стимулировать конфликт Трампа внутри Америки с ФРС. Или устроить коррупционный скандал. В конце концов, слить дело Эпштейна. У них очень большие возможности. Вот. Я уж не говорю про финансовые возможности, потому что у США есть финансовые проблемы. А в чем заключается сила глобалистов, так называемых? Это моя формулировка, но с ней никто не спорит. Они могут в одно время, в одном месте сосредоточить финансовый ресурс, превышающий всемирный ВВП. Ну, ничего так, дубинка.
1: Да.
0: В одном месте, в одно время. Они это демонстрировали в 1998 году. Они такой ресурс сосредоточили в Южной Корее. И потом волна кризиса пошла по всему земному шару. У нас по нам бабахнуло, и это по касательной, обвалило фунт стерлинга в Британии и довело Аргентину по дуге до официально признанного дефолта.

0: а вот так они развлекаются. Кстати, скорость с той же компании.
1: Александр Юрьевич, тогда вот два момента. В том числе сказано, не помню, сейчас вот забыл, вылетело из головы, кажется, Ушаковым, что трехсторонние переговоры поставлены на паузу. Практически, я имею в виду Россия, Украина, США, насколько, да. Если я правильно понял. Да. И накануне прозвучало 9 числа от Путина, я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Как вот эти два момента женятся между собой, не понимаю, ну, женятся друг с другом, друг на друге.
0: Ну, Ушаков даже жестче сказал, что он не видит смысла сейчас в этих переговорах, потому что тупик, из которого выхода нет. Значит, что касается высказывания Верховного, то человеку свойственно слышать то, что он хочет слышать, и не слышать или сразу забывать то, что не укладывается в его картину мира. Вот о том, что это скоро закончится, услышали все, вырвав из контекста. В том же самом выступлении, в том же самом общении с прессой, например, Владимир Владимирович сказал, почему не было техники на нашем параде. Потому что задача армии – разгромить врага. Ну, сложите два эти высказывания, вы получите ответ на ваш вопрос, что значит скорое завершение. Разгром врага. Это первое. Второе, комментарий к этому же самому высказыванию Путина, в которое вперлись просто как бараны в ворота все. Сравнительно недавно на общении с представителями муниципальных властей, в разговоре с представителем Нижегородской думы, ветераном специальной военной операции, Путин сказал, что исход конфликта предрешен. Об этом знаем не только мы, но и наш противник. Он пытается как-то встроиться в эту новую реальность его поражения. Ну вот, это я только цитирую Верховного. Только надо его слушать не 8 секунд, а хотя бы целиком выступление, еще и предыдущие, вот недавние буквально вспомнить. Тогда будет понятная картина. Кстати, отсюда же всплывает эта европейская тема, потому что когда Путин в разговоре с ветераном СВО говорил о том, что наш противник знает об исходе и пытается встроиться, он говорил ровно об этом, вот они и пытаются встроиться, вот и они забулькали насчет на участие в переговорах, то есть мотивация-то очень понятна. Они не хотели, то есть мы с вами тоже в том числе об этом говорили не раз. Вопрос, готов ли Евросоюз к поражению? Ну, нет, конечно. Вот, но его же спрашивать никто не будет. Вот, и поэтому задача его сейчас между струйками пропетлять. И мы с вами опять же не раз говорили о том, о желании Европы забить местечко за столом. Сейчас они открыто говорят, что вот место за столом переговоров. Они это представят как свою такую микропобеду, то есть локальную тактическую победу, что ага, видите, мы хотели быть за столом, и мы за столом. Вы за столом для чего? Я напомню, что фельдмаршал Кейтель тоже был за столом и тоже подписывал документ.
1: Давайте только паузу сделаем.
0: Только это был документ о полной капитуляции.
1: Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. У нас перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: В «Востоковед» Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
4: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет, смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Казаков в Телеграме. Найдите, подпишитесь. И в Максе тоже. Александр Юрьевич, теперь давайте к тому, что происходит на Украине. И о том, что связано с Украиной. Давайте с Юлии Мендель начнем. Бывший пресс-сек Зеленского, которая дала интервью Такеру Карлсону, американскому журналисту. Все помнят его, в том числе по интервью с Путиным. И это как раз тот самый человек, который выслушивал коротенькую историческую справочку от президента. Так вот, Юлия Мендель, среди прочего, много интересного наговорила про Зеленского. По сути, подтвердила, хоть и косвенно, но то, что он наркоман, так что наркоманом, когда его называют наших СМИ и наши журналисты, это не то, чтобы передергивание, пропагандистское передергивание, вот вам, пожалуйста, фактическое подтверждение. А что любопытно, стамбульские договоренности, Зеленский, самое главное препятствие на пути к миру, получается так, я вот не могу понять, звучало, что приехал Борис Джонсон и сказал, нет, воюйте дальше, нечего подписывать ничего. Владимир Путин говорит в том числе про Макрона, который позвонил ему и сказал, Украина не может подписывать никакие договоренности с пистолетом у виска. Далее мы слышим, что все-таки Зеленский принял финальное решение. Так как дело было, по-вашему, скажите, пожалуйста.
0: Ну, новые подробности открываются спустя 4 года. Важные очень. Значит, я только единственное сделаю маленькую ремарку о том, что как Такер Карлсон, бедно несчастный, выслушивал полчаса историческую справку. Владимир Владимирович Путин сформулировал историосовскую концепцию специальной военной операции. Именно так. Он это умеет делать. Запрятывать ключевые высказывания в чужеродный контекст. Потому что там он, Такеру Карлсону, именно в этой части исторической, он сказал про наши, исторически наши земли. Как вы понимаете, в устах Путина это звучит не просто так. Он с тех пор не раз говорил эту формулировку, но в других контекстах. Что воюем мы за исторически наши земли. Так вот, там он их назвал. Именно там, первый и последний раз. Что это Левобережная Украина и Северное Причерноморье. Поэтому надо слушать Верховного целиком. И не и как Такер Карлсон мимо ушей не пропускать исторические справки. Это было короткое замечание. Возвращаемся к Стамбульскому процессу. Ну вот, скажем, имя Макрона всплыло впервые. Сейчас, 9 мая, на пресс-подходе Путина. Кстати, и это, кстати, существенно. Вот если мы берем вместе французского президента и британского премьера, которые прямо участвуют, то есть непосредственно участвуют в развале Стамбульского процесса, то мы вот в первой части, Иван, как раз говорили про то, что европейские лидеры – это аватары тех самых глобалистов. Но ведь Зеленский вместе с Ермаком гуляли в МИ-6 на глазах у камер, ничего не стесняясь, задолго до этого. А не после. То есть, допустив абсолютно неприемлемый шаг, когда глава государства идет на собеседование, собеседование я преувеличиваю, но, тем не менее, проводит больше часа в спецслужбу внешней разведки чужой страны. Это вообще, это вообще нереально. Аналогов нет. Вот, и с тех пор многие аналитики, я с ними согласен, считают Зеленского, как и Ермака, просто британскими агентами на Киевском престоле. Ну вот, собственно, и поэтому понятно, почему Зеленский является камнем преткновения. У него нет команды. И, между прочим, опять же, в первой части мы с вами говорили, да, что мечта европейцев оказаться за этим столом. Так поэтому и есть приказ у Зеленского ни на что не соглашаться. Ни с американцами, ни с русскими, ни с кем. И он об этом говорил 1000 раз, что европейцев позовите. Он приезжает на переговоры с американцами, в вестибюле отеля сидят европейцы. И когда он бегает в туалет, проводит с ним короткие консультации. То есть Зеленский настаивал, наверное. То есть ну, в данном случае это одна гоп-компания. И новые данные про срыв Стамбульского процесса лишний раз это подтверждают всего лишь. Что, кстати, это подтверждает то, что звучит громче всего в высказываниях нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, что на сегодняшний день нашим основным противником является вот это самые евросоюзные, глобальные европейские участники. Потому что Украина с нами давно уже не воюет, ее нет. Это ЧВК вот этих самых европейцев. Американцы вышли. Да, там хвосты еще остались, но американцы политически вышли из этого противостояния. Так что наш основной враг сегодня европейцы. И, кстати, это, опять же, отбрасывает тень на наш разговор в первой части. Я вот закончил о том, тем, что можно сидеть за столом, как фельдмаршал Кейтель сидел за столом 9 мая, и подписывать документы, если это акт о полной безоговорочной капитуляции. И европейцы сейчас напрашиваются за стол переговоров, просто напрашиваются реально. Ищут предлоги, вот там сейчас по поводу аэропортов уже украинцы пытаются их втянуть в переговоры с нами. Но давайте отдавать себе отчет. В этом есть даже какая-то сермяжная правда. Напротив нас за столом будут сидеть не те, кто объявили себя посредниками с нашего разрешения, американцы, а наш враг будет сидеть напротив. И в этом есть что-то правильное. Я еще одно высказывание Верховного вспомню. Что когда они поймут, что деваться некуда, им понадобится газ, они придут и попросят. Он даже, ну, чисто по крестному отцу сказал, что должны правильно попросить. Попросить мало. Надо попросить правильно. И вот 9 мая он сказал как. Я готов разговаривать с представителем Европы, но при одном условии. Что тот, кто приедет... Во-первых, приедет в Москву, а не, мы не в Исландии будем встречаться. Вот он должен, то есть это должен быть тот, кто не допустил в отношении нашей страны ни одного кривого, косого, грубого и агрессивного высказывания. Это и есть правильно попросить. И заметьте, вот вы убедитесь в этом. Никаких третьих стран не будет. Европейцы приедут. Они определятся. Вот. Условия Путина они поняли, поэтому вместо Шрёдера, которого назвал Путин, нашли другого немецкого политика на ту же букву, Шванштайгера.
1: Нынешний президент, да.
0: Так точно. А в 2014 году министр иностранных дел, что он много общался с Путиным в рамках Минского процесса, Путин его знает. Вот. И самое главное, Шванштайгер никогда в публичном пространстве, пару там залетов был у него, незначительных. Он никогда не демонстрировал агрессивную и отвратную риторику в отношении России и Путина. То есть они приняли условия, и они приедут в Москву. Это важный символический жест. Они сюда приедут, потому что им жрать хочется. Путин не зря перевел этот разговор про жадность там и прочее. Потому что мотивация у европейцев сейчас простая, да нельзя. Никакой геополитики. Жрать хочется. Уровень жизни начал существенно понижаться, они отказались от социального государства, а скоро он обвально понизится. Только не говорите, что у нас он хуже. И мы сейчас про них говорим, а не про нас.
1: С нами отдельно разговариваются. Я бы сказал, что и у нас тоже есть определенные проблемы.
0: И в итоге они скажут, дайте нам это, дайте нам это, дайте нам это. То, чего у нас нет, чего нам не хватает. Дайте нам газ, дайте нам удобрения, дайте нам пшеницу и так далее. И они приедут в Москву. Это символически означает, что они сделали первый шаг. Значит, это им нужно больше, чем нам. Это, конечно, не демонстрация поражения, но очень символическое мероприятие.
1: Я бы сказал, что и у нас тоже есть проблемы, но бы добавил, что в начале мая, вот я читаю, Москву посетил влиятельный японский парламентарий. Официально с визитом вежливости. На деле его поездка стала завуалированной попыткой Токио наладить диалог с Кремлем на фоне глубочайшего энергетического кризиса. Вот, так что да, жрать хочется действительно.
0: Это был Мунео Судзуки?
1: Да, он.
0: Ну, это очень известный японский политик, который подвергался страшным репрессиям. Его ближайшие сотрудники, мои добрые друзья, и в тюрьмах отсидели при Коидзуме за пророссийскую политику. Но, заметьте, его так и не смогли выпилить из японской политики. Он по-прежнему очень влиятельный парламентарий.
1: Ну, поэтому его и прислали. Ну, насчет жрать хочется, да.
0: Да,
1: соглашусь. Спасибо. Верно. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней обороне и политике. В телеграме Казаков, Макс, также. У нас перерыв. Новости, реклама и анонс. Микрофон будет включен. Пообщаемся, никуда не переключайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
5: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
7: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
8: Визит Дональда Трампа в Россию сейчас не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Также он утверждает, что конфликт на Украине очень близок к своему завершению. Ранее Владимир Путин в своем выступлении во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил, что Россия всегда одерживала победу. Так будет и впредь. Более того, он выразил свое мнение, что конфликт на Украине близится к завершению.
2: О Европе.
8: Отмена права вето для стран-членов Евросоюза станет началом конца объединения. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он сказал, что для Словакии это принципиально важный вопрос. Отмена в ЕС права вето по принципиальным темам стала бы началом конца сообщества, отметил Фицо. Он добавил, что Словакия поддерживает вступление других стран в Евросоюз, однако, если они соблюдают необходимые для этого требования. Кроме того, он пожаловался на несправедливое отношение ЕС к Сербии.
2: О мошенниках.
8: Злоумышленники начали рассылать собственникам дач и участков фальшивые сообщения якобы от имени местных властей и запугивать штрафами за борщевик на участке. Мошенники предлагают решить вопрос по-хорошему, скидку при досудебном урегулировании, оплату услуг инспектора, быструю оплату штрафа по ссылке. Оттуда жертву перенаправляют на поддельный сайт, внешне схожий с порталом госуслуги. Человек вводит личные данные и переводит.

0: Европа, а вернее европейская верхушка кандидатуру бывшего канцлера Шрёдера не принимает. Я бы не сказал, вот окончательно не приняла. Но тут нужно понять просто, в каком положении Шрёдер находится в Германии. Это уникальная вещь человека, который все-таки был канцлером, то есть человеком номер один ФРГ. Вот до недавнего времени стоял вопрос о том, чтобы лишить его личных секретарей, стоял вопрос о том, чтобы отнять у него пенсию, стоял вопрос о том, чтобы исключить его из социал-демократической партии, в которой он состоял с 1963 года.
1: А почему?
0: Когда
1: Потому что
0: Шрёдер...
1: связан с Россией.
0: Совершенно верно. Вот. Они называют эти связи коррупционными, хотя никаких нарушений судебных не было доказано. Если бы они были доказаны, поверьте мне, он бы сидел. Потому что против него очень мощные силы и в Германии, и в Евросоюзе. Дело в том, что когда Шрёдер заходит в зал Бундестага, вот недавно была эта история, вокруг него образуется пустота в 10 кресел. То есть вот эти абгеорднеты, то есть депутаты, боятся, что их сфотографируют близко от Шрёдера. Вот как работает машина, ну вот у нас называют отмены, да, мы очень обижаемся, что наше искусство отменяют, а политика, знаете, как отменяют на Западе? Еще покруче, чем любое искусство. Вот,
1: Даже за
0: но...
1: потенциальные и косвенные связи с тем самым одиозным Эпштейном. Ну и да, разных по разным причинам.
0: Да, куча людей, которые были связаны с Эпштейном, продолжают вполне нормально обращаться в политическом поле. Билл Клинтон, Хиллари Клинтон по-прежнему дают лекции за десятки тысяч долларов. Ничего. Вот. А Шрёдер был вынужден вернуться к адвокатской практике. Вот. Ну, тоже, почему его кандидатура проблемна? Ему, по-моему, или скоро будет 80, или уже немного за 80. Вот, по счастью, у него новая молодая корейская жена, которая, так сказать, вот любит его и с ним осталась даже в эти трудные для него годы. Вот. Но самое интересное, что Шрёдер-то вот он не был пророссийским, особенно когда был у власти. Я напомню, что именно при Шрёдере впервые с 1945 года немецкие войска были задействованы за пределами Германии. Это было во время войны в Югославии. И Шрёдера тогда ругали. Его же собственные левые немецкие газеты называли его «Кригсканцлер», то есть «канцлер войны». Вот. Он никогда не был каких-то очень левых социалистических убеждений, ничего особенно не национализировал. Он очень был такой верующий в новую экономику человек, во все вот эти, значит, интернет-компании, доткомы и так далее. Вот. Но что происходит? А какая альтернатива ему предлагается? Немцы предлагают, чтобы президент Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, был переговорщиком. Я напомню,
1: Формулу
0: Штайнмайер – это один из трех...
1: Штайнмайера, напомните наверняка, да?
0: Формула Штайнмайера – это уже его попытка раскаяния. А самый-то, так сказать, жуткий момент с ним связанный, он же один из этих трех министров иностранных дел, которые в 2014 году в феврале подписали вот это соглашение украинской оппозиции с Януковичем, по которому насилие должно было прекратиться, Майдан разойтись, а выборы состоятся, по-моему, в том же году, по-моему, летом. И вдруг, значит, тогда Янукович даже сказал, я посмотрю, как они будут соблюдать эти гарантии. Посмотрел. Через 2 часа после подписания этой бумаги силы Майдана пошли в наступление, сожгли несколько человек внутри офиса партии регионов, вышли к зданию парламента, направились к резиденции президента, и Януковичу пришлось, спасая свою жизнь, бежать. Вот. И Штайнмайер, самое интересное, что другие два бесстыдных типа, французский, значит, министр Фабиус и по-польски Сикорский, небезызвестные, нашли кому доверять гарантии, да, мира Сикорскому. Вот, значит, они вообще молчали, а Штайнмайер, судя по всему, все-таки у него были какие-то уколы совести, что как-то нехорошо. я же подписывал, я же гарантировал, поэтому он впоследствии, еще будучи министром иностранных дел, во время вот этих украинских событий, которые начались после 2014 года, он несколько раз предлагал какие-то компромиссные решения между Донбассом и Киевом.

0: Киевом. И вот тогда появилась эта формула Штайнмайер. У нас президент человек очень терпеливый, поэтому я бы вообще после этого с этим Штайнмайером вообще не общался. Президент, когда Штайнмайера избрал Бундестаг президентом Германии, Путин ему отправил цветы и поздравления. Ну, вот вообще надо понять такую вещь. Наш президент, он дипломат, да? То есть, когда он Мерц давал цветы и поздравления, это дипломатия, он вообще с врагами, как правило, исключительно вежлив. Это с друзьями он может пошутить, что там кто-то пургу несет и так далее. Вот. Но народ-то у нас воспитан при Брежневе, и вообще при руководителях, когда если дружба, так значит дружба. Если Леонид Ильич Брежнев дарит цветы Индире Ганди, значит Индира Ганди наш рулевой, или, ну, в крайнем случае, наш лучший друг. Вот. Поэтому вот это раз, так сказать, вот этот зазор между дипломатическим, скажем так, дипломатической игрой Путина и нашей государственной там медийной машиной, он очень большой, и многих людей, по-моему, вводил в заблуждение все-таки. Вот. Но понятное дело, что они вот сейчас толкают Штайнмайера. Мы, я надеюсь, на это не очень соглашаемся. Но, в принципе, тут вообще нужно понять, это же сложные очень вещи. Штайнмайер и Шрёдер – представители социал-демократической партии Германии. Это вообще-то та партия, на которую ориентировался Ленин вплоть до, значит, Октябрьской революции. Мы, наши коммунисты будущие, подражали немецким социал-демократам, тоже вот имели фракцию в Госдуме, пытались ее использовать. Просто она была намного меньше, чем фракция СДПГ в тогдашнем Рейхстаге, при императоре Вильгельме. Вот. И нужно сказать, что немецкие социал-демократы иногда все-таки нам отвечали какой-то взаимностью. Не все, но напомню, что вот это самое, значит, сближение Анейру в начале 70-х, когда были подтверждены границы ГДР, да, и ГДР, западные немцы разрешили вступить в ООН, это было при социал-демократии, Вилли Бранте. И впоследствии мы очень многие надежды на них возлагали. Тем не менее, сильных-то надежд не надо возлагать. Впервые с этим столкнулся Ленин, он же рассчитывал на коммунистическую революцию всемирную, рассчитывал, что в Германии вот такие сильные социал-демократы, они не дадут Германии нас оккупировать. И вдруг оказалось, помните, Брестский мир? Ведь социал-демократические депутаты в Рейхстаге аплодировали. Значит, наконец-то мы прижали русских. И никакой там рабочей солидарности, все это оказались мифы в головах Ленина. На самом деле тогда бывших ему наиболее близкими, даже другом его был Зиновьев, настоящая фамилия Розенфельд, да? Троцкий был тогда вторым человеком после Ленина. Это потом уже, при Сталине, у нас возникала такая, значит, картина истории, что Зиновьев, Троцкий – это вот враги, они все время Ленину мешали. Ничего подобного. Зиновьев был самым близким другом Ленина. Если уж мы вспоминаем историю, сейчас вот я как-то примитивно вспоминаю, там был Ленин шпионом или нет. Люди, с которыми рядом был Ленин, это будущие такие коммунистические интернационалисты. Вот. И вот эта история отношений России с социал-демократической Германией, партией Германии, она сложная. В ней были взлеты, падения. Я не стал бы списывать эту партию полностью. Да? Вполне возможно, что когда-нибудь будет и понимание. Шрёдер, вот все-таки он, когда его хотели исключить из партии, он сказал, я дико обижусь, вот это последнее, что я вам прощу. И его все-таки оставили в СДПГ. Вот. Ну, если говорить о взглядах Шрёдера, как надо решать проблемы, вот передо мной лежит его интервью 2023 года в газете Берлинер Цайтунг, там Шрёдер рассказывает, что вообще-то, значит, весной 22 года все было готово к миру. Шрёдер, оказывается, общался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он, значит, против него у нас уголовное дело возбуждено, как против всего украинского руководства. Но пусть меня поправят, по-моему, он еще пока не включен в список террористов и экстремистов, думаю, что вообще не мешало бы включить. Тем не менее, тогда, значит, Умеров в разговоре со Шрёдером сказал, что мы были готовы разрешить русский в Донбассе.
1: 20 секунд, коротко.
0: Что, да, были готовы к уступкам по Крыму. И дальше Шрёдер говорит, что американцы, то есть Байден, этого не хотели. Поэтому уже вскоре была буча. Ну, а после этого все переговоры полетели. Вот такая интересная фигура Герхард Шрёдер.
1: Спасибо. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Благодарим за выход. Небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
4: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы этот пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, что противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он полетел. В канун визита Трампа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды». Телеграм-канал «Русский Тарантас». Подписывайтесь. Дима, приветствую. А давай знаешь, о чем поговорим? Вот 7 апреля отмечается день провозглашения Донецкой Народной Республики, ДНР. И отмечается ежегодно. А есть еще День Республики, который отмечается 11 мая, в годовщину проведения референдума о самоопределении. И вопрос, в общем, такой простой у нас возник с коллегами к тебе. Что было бы, если бы тогда присоединили Донбасс в 2014 году, имеется в виду, в 2014?
6: Я думаю, война бы все-таки была бы, вот, но на других рубежах. Потому что переформатирование Украины на Майдане было затеяно только с целью превратить ее в антироссию. Других вариантов не было. Но у нас были бы значительно лучшие позиции. У нас было больше людей. У нас, может быть, по-другому бы входили бы освобожденные регионы в состав Российской Федерации, да? Не особо сомневаясь. А так, ну, так получилось, конечно, не очень красиво, да?
1: Не очень я красиво. Понимаю... Ты что имеешь в виду? Что тянули?
6: Ну, людей 8 лет выдерживали без времени. Я же все время приезжал на Донбасс. Я занимался психотерапией со своими друзьями и знакомыми жителями Донбасса. Я им отвечал на вопрос, а сдала ли нас Россия. Да? Вот. При этом вот эта неопределенность, она... каким-то образом противоречило совершенно конкретным действиям. Примерно в ноябре-декабре Украина 2014 года Украина объявила Донбассу экономическую блокаду, перестала выплачивать пенсии. Мгновенно вся денежная масса гривен, которая была в обороте, вымылась моментально, потому что большую часть продуктов, ну и всего остального, завозилась с Украины. И тогда Россия приняла решение ввести Донбасс в рублевую зону. И вот у меня был основной аргумент, особенно 15-16 год. Вот, ну, у вас какие деньги в кошельке? Ну, рубли, я говорю, ну, вот просто так не входит в рублевую зону. Вот, без каких-то там, ну, далеко идущих последствий. Ну, и, в общем, так по чуть-чуть. И вот непонятно, да, с одной стороны, и Донбасс считался таким котлом для Украины, где она варилась, и сам Донбасс варили в котле. Вот. А на практике получилось, что и Крым, и Донбасс стали мощнейшим раздражителем людей, которые называют себя украинцы, и они на основании этого раздражения и унижения смогли провести нацбилдинг, который, в принципе, к концу СВО уже практически завершили. Вот, если не будет полного разгрома Украины, мы, да, получим под боком искусственно синтезированную нацию под условным названием «украинец», скрепленную кровью. Вот, и что с этим делать, я не знаю. Наверное, надо было в 14-м об этом крепко думать.
1: Существует мнение, вполне себе устойчивое, что если бы тогда сразу после Крыма, ну или вместе с Крымом, присоединяли бы всю Новороссию, включая Одессу, кстати говоря, и Харьков, то все это прошло бы бескровно и без единого выстрела. Ну, или почти. Ну, не то, что сейчас, явно. То есть, вот сейчас в контексте этого разговора давай подкрепим. Ты согласен с этим или нет?
6: Да. Вот особенно, ты знаешь, когда смотришь из 26-го года, ну, тогда же никто не знал, как оно будет. Вот. А Россия на тот момент не имела продовольственной безопасности, так называемой. Она появилась только спустя 2 или 3 года. Не имела своей независимой банковской системы. Ну, что-то было еще такое, что, ну, могло дать врагу в руки серьезные козыри. А нам бы просто так не оставили бы присоединение Новороссии.
1: Ну, а сейчас оставят просто так?
6: А сейчас мы уже все получили, нам, мне кажется, уже бояться нечего. Да, уже, мне кажется, сложно измыслить какие-то санкции, которые можно наложить на Россию.
1: Не, ну думают, и на 21-м пакетом сейчас старательно.
6: 21-м пакетом, сочиняют. Да, пусть они пакет засунут куда угодно. Ну как наложить санкции на страну, которая занимает 1/6 там, часть суши?
1: Ну как-то накладывают, я тебе хочу сказать. Не безуспешно. Не безуспешно, прямо скажем.
6: Ну, мы же не бродим тут, шатаясь от голода, со свечами в руках, да?
1: Это правда, это правда. Но, тем не менее, санкции есть, и так или иначе экономика от них страдает в определенной степени. Справляемся, конечно, но тем не менее. Вот такой вот...
6: Нет, я бы не сказал, что справляемся. Я на самом деле...
1: Ну, то есть, вот, подожди, ты же одно другому противоречит. Справляемся, не справляемся?
6: Нет, я объясню. Давай. Я сторонник теории Переслегина, давней теории из начала 2000-х, о том, что Россию спасет умеренная авторкия, а никак не открытость там всему миру. И вот действительно, да, СВО был прекрасным поводом. Вот как бы нам враги включили эту авторкию. Вот все, выбирайтесь сами, да, решайте сами. Ну, что мы увидели? Ты видел импортное замещение, да? Вот эту бесконечную переклейку китайских шильдиков. Вот. Я, конечно, не буду отрицать, что да, у нас появились производства, и много что мы стали делать, и очнулись, и опомнились. Вот. Но вот так, как хотелось бы, да, как мечталось бы, не получилось на данный момент.
1: Ну, хорошо. Есть также мнение, что мы были тогда, в 2014 году, не готовы. Многие именно так и говорят. Мы были не готовы. Мы были не готовы. К Крыму были готовы, а к остальному не были готовы.
6: Я тебе такую деталь скажу. Помнишь аэропорт Дебальцевскую и Дебальцевскую операцию? Они 15-го года, они шли одна за другим. Да, Донецкий аэропорт, взятие Дебальцева. У меня все друзья-ополченцы, кто там был, либо погиб, либо ранен, либо контужен в Дебальцевской операции. И Дебальцево, хоть мы их взяли, и взяли там 1000 пленных, но мы взяли на морально-волевую.
1: Это ты к чему? Понимаешь? Это к чему?
6: С большим и огромным трудом. Все. А украинская армия к февралю-январю 2015 года пришла в себя, поняла, что с нами можно воевать. Ну, не будем же отрицать, что в Дебальцевской операции участвовала российская армия, да?
1: Вот. Я не знаю. Российская армия. Я не знаю.
6: Ну, Ну, что ты не знал? Ну, уже что уже комедию-то ломать, да?
1: Просто мне не докладывали. Официально не участвовала, скажем так.
6: А вот Собчак докладывали, да. Вот она была в курсе. И приезжали же либеральные журналисты, шарились тогда по Донбассу, искали российскую армию. Вот.
1: Ну, многие это говорили, уже, да, что она там есть. С другой стороны, вот почему-то не подтверждали. Звонок. У нас вот эта практика странная. Все, знаешь, вот как про суслика. Да видишь суслика? Нет, а он есть. И это с нами всегда. В том, что касается считаю, русской что армии в 15-м году там, да, та же самая история. Пожалуйста, продолжи.
6: Да, тебе не кажется, что в этом ну, что-то такое, как бы, какое-то что-то больное в этом есть, да?
1: Есть. Есть.
6: Русская армия на своей исторической территории изображает, что ее там...
1: Я согласен.
6: Я считаю, что это тоже очень серьезный был момент, который вот нам не пошел в плюс, ты понимаешь? И то, что армия наша оказалась в феврале 15-го, ну, практически наравне там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да? И не особо-то их и сделали. Не так.
1: Так давай подытожим все-таки. Если бы мы тогда завершили эту историю, или мы не смогли бы завершить, ты вот про Дебальцева зачем рассказал, мы бы не смогли все-таки, кроме Крыма, реализовать эту историю? Или смогли бы все-таки?
6: В феврале 15-го не смогли бы, а в августе 14-го, да, смогли бы.
1: Если бы стремительно нас построили.
6: Ага. Нас ждали тогда. А вот в 22-м уже как-то не особо, понимаешь.
1: Но, тем не менее, я помню, что в 22-м ты говорил о правильности, необходимости, и многие говорили об этом в начале специальной военной операции. Тогда, да, если нас... понимание было, что не ждут все-таки, да, если оно не у ждут. Тебя было, то почему его не было у компетентных людей, скажем так?
6: Не ждут. Все окна возможности мы благополучно разменяли на какие-то, значит, договоренности, которые не стоили бумаги, на которых они написаны. Обещания и прямые обманы, да. Не ждали. Но другого выхода у нас не было.
1: А что, прям так везде не ждали? Или все-таки где-то ждали? Давай так. Ну, мы не говорим про...
6: Поджидали, да. На примере Донбасса, который 8 лет мариновали, да, немного было желающих оказаться в таком же статусе и с таким же отношением, чтобы их там нет и непризнанные территории. Немного желающих нашлось бы обменять свою мирную жизнь вот на это.
1: Так. Про их там нетов это ты хорошо сказал, правильно, в тему прямо. Не в бровь, а в глаз. Ладно, давай к, ну, немного другим темам. Ты наверняка ознакомился, видел интервью пресс-секретаря Юлии Мендель, пресс-секретаря Зеленского. В свое время она нынче не пресс-секретарь. Вот она дала интервью Такеру Карлсону, довольно содержательное интервью. У нас минута, общие впечатления, пожалуйста.
6: Ну, отчаявшись надавить на Украину, США задействовали любимое оружие негодяев – откровение отставников.
1: Я просто думаю, что вряд ли это дело рук там, американского правительства, потому что Такер Карлсон, как мы знаем, нынче вне системы. У него ссора с Трампом, как-то не совсем логично.
6: Ничего не значит.
1: Не считаешь, что ничего не значит?
6: Журналист. Я журналист. Такеру Карлсону сказали, есть офигенный интервьюер с офигенной информацией. Это будет просто по-украински скажу бимба. Вот. И кто откажется-то?
1: Ну хорошо, версия принимается. Спасибо. Дмитрий Стешин, военный специальный корреспондент «Комсомольской правды», «Русский Тарантас», телеграм-канал. Подписывайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Завтра в это же время все будет в порядке.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
7: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других таких игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что КСИР на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на КСИР. А КСИР сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что поездка президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время не планируется и не значится в повестке дня. Ранее Дональд Трамп допускал возможность визита в Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Он также выражал уверенность в достижении соглашения между Москвой и Киевом и поддерживал идею перемирия на День Победы. В России ранее отмечали, что приглашение американскому лидеру остается в силе.
2: О вооружениях.
3: США заключили контракты на строительство около 80 кораблей для своего военно-морского флота. При этом 59 единиц уже находятся в производстве. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министр ВМС США Хан Гакао. По его словам, Вашингтон ускоряет судостроение, заимствуя опыт Японии и Республики Корея. Также отмечается, что американские корабли усиливаются системами противодействия беспилотникам, включая ракеты Hellfire. Ранее сообщалось, что в ходе операции в Иране США выявили уязвимости в обороне флота.
2: Об Украине.
3: Супруга Владимира Зеленского Елена может быть причастна к схеме, связанной с вывозом украинских сирот за рубеж и их содержанием в неприемлемых условиях. Об этом сообщает издание «Царьград». По данным публикации, в рамках проекта «Фонда детства без войны» сотни детей из нескольких регионов Украины были вывезены в Турцию. Утверждается, что расходы на программу составили почти 4 миллиона евро. При этом прозрачной отчетности нет. Также сообщается о возможных случаях насилия и тяжелых условиях проживания детей. Однако официальное дело в Турции было закрыто.
2: Об образовании.
3: Выпускники российских школ в этом году смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету 8 и 9 июля и использовать обновленный результат при поступлении в вузы. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Пересдача доступна по любому предмету, включая обязательные дисциплины. Также отмечается, что порядок проведения экзаменов изменится. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения ЕГЭ, а при отказе оформляется акт о недопуске. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Программа «По сути дела» вернулась после майских праздников. Вы тоже вернулись после майских праздников. И сейчас мы наконец-то расскажем вам, потому что все праздники хотелось поделиться с вами идеями, не только мне, но и моему уважаемому соведущему Андрею Зобову.
8: Добрый вечер.
1: Да, рассказать вам, что же на самом деле происходит сейчас «По сути дела».
8: Да, а на самом деле последние новости нас заставляют немного поменять наш сценарий программы, наши главные темы, которые мы заявляли в соцсетях. Все-таки заявление президента и испытание ракетного комплекса «Сармат» – это, наверное, главная новость сегодняшнего дня. Вот. Ракетный комплекс РС-28 «Сармат», как только что сказали у нас в новостях, может лететь по баллистической и суборбитальной траектории. Это очень забавная мысль. Вот, то есть суборбитальная траектория звучит это как-то немножко непонятно, вот что-то куда-то.
9: Ну, простому,
8: да,
9: смертному по это просто... немного говорит.
8: Да, для простого смертного она взлетает вертикально вверх из шахты, медленно начинает наклоняться, и первое время, вот единственное время уязвимости у этой ракеты, это когда она взлетает из шахты, а ну, шахта глубоко на нашей территории. Вот, собственно, она будет взлетать из тех же самых шахт, которые уже существуют, об этом мы чуть позже расскажем. И ракета вылетает в космос. То есть суборбитальная траектория состоит в том, что она на нашей территории вылетит в космос, где ее не собьешь. И она в космосе пролетает до территории противника, и когда она начинает пикировать вниз, во-первых, она приобретает при этом страшный разгон и страшную силу, собственно, в чем одна из главных сложностей создания таких ракет. Металлы, которые выдержат, собственно, нагрузки, которые выдерживает космический корабль, который входит в атмосферу, ну, вы понимаете, там абсолютно чудовищно...
9: А вот другие требования, собственно говоря, да, к прочности металлов.
8: Да, и в первую очередь к... тому, что металл не расплавился, не расплавились какие-то мелкие направляющие, вот какие-то хвостовые, в общем, управление именно, что навигация ракеты, чтобы она летела точно в цель, ничего не плавится, ракета влетает в космос и разлетается на несколько...
9: боеголовок.
8: Да, боеголовок. Тут как бы данные специально не называются точные, но предполагают, что до 15. А вот они на самом деле могут быть очень точные.
9: Нет, у меня другие данные. Не секреты. Мы в нашей программе выдаем свою аналитику, а не государственные секреты, да, дорогие друзья? Так вот, мощность ракеты «Сармат», которая потом разделяется на какое-то количество частей, составляет 450 хиросим.
8: 450
9: хиросим.
8: Мы вот считали, дошли до 650 хиросим.
9: Ну, видите, должна быть разная точка зрения, потому что да, иначе да, да, можно высчитать, да?
8: Но в любом случае, да, как, собственно, мы говорили с, как-то случайно на приеме, когда я был в Кремле, от кремлевского пула, с одним из разработчиков вот этих ракет, там действительно сейчас идет счет на сотни хиросим в любом случае. То есть это... катастрофическая мощь, которая может, ну, условно говоря, уничтожить весь любую столицу западную просто одним щелчком.
9: Ну, я здесь, знаете, боюсь, что сказал. Очень хорошо, что у нас такое оружие есть. И очень хорошо, что президент сегодня подробно рассказал, в первую очередь, о «Сармате», дальше о «Кинжале». Совершенствуется эта ракета сверхзвуковая. «Посейдон» и «Буревестник» в финальной стадии уже, так сказать, перед запуском в серию. Я напомню вам, дорогие друзья, что такое «Посейдон», что «Буревестник». «Посейдон» — это такая, условно говоря, ну, мы простым языком все объясняем, торпеда с ядерным реактором, которая может циркулировать очень-очень-очень-очень долго, ну, практически там бесконечность. И то же самое «Буревестник» — это ракета, которая имеет ядерный двигатель и, соответственно, может летать тоже очень
8: сколько
9: долго
8: вообще захочет, да. Там совершенно разные месяцы, чуть ли она не месяцами может летать. «Сармат» в этом смысле, кстати, тоже уникальная вещь, хоть и не жидкотопливный двигатель, самый обычный вроде бы, но ее дальность 35 тысяч километров, то есть она практически облетает земной шар, и разница...
9: А почему это важно?
8: Да, почему это важно? Потому что если ракета запускается обычно, ракета с какой-то более ограниченной дальностью, она запускается по кратчайшему пути к сопернику, к своему противнику.
9: Но, иными словами, зона ПВО прикрывает не все и всегда, и везде.
8: А прикрывает кратчайший путь.
9: Кратчайший путь, да. Если ракета может зайти с любой другой стороны, это значит, что...
8: Да, наша ракета может зайти через Мексику, через Южный полюс. Она, собственно, может из России облететь практически весь земной шар, залететь в США через Южный полюс. Но, там вообще нет не просто про вот этой системы противоракетной обороны. Там с той стороны даже ПВО нет особо у США, поэтому, в принципе, абсолютно в беззащитную
9: Андрей,
8: область
9: вот
8: может ударить.
9: Андрей, вот немного философии. Исходя из этого, возникает две мысли. Мысль первая. Знаете, давайте жить дружно. Да? Ну, по сути... Ну,
8: давайте жить дружно, мы говорили...
9: Мы говорили много раз.
8: Весь конец прошлого года.
9: Нет, мы не к тому, что мы такие последователи кота Леопольда. Нет. Я хочу сказать о реакции Запада. С одной стороны, после этого Запад должен был сказать, у вас есть такое серьезное оружие, давайте мы, так сказать, как-то будем договариваться, находить какой-то баланс интересов. В принципе, в этом нет ничего нового. Вся так называемая холодная война – это нахождение вот этого баланса интересов, когда обе стороны где-то там наносили удары, укалывали, мы где-нибудь поможем народу освободиться, Африки, Латинской Америки, Соединенные Штаты Америки где-нибудь фашистский мятеж организуют, и вот такие вот. Но до глобального противостояния такого с ядерным подтекстом, ну, дело почти не доходило, за исключением там Берлинского кризиса при Хрущеве, и опять-таки при Хрущеве Карибского кризиса. Да. А вот сейчас, мне кажется, что мы слышали совсем недавно разговоры о том, что США хотят вывести оружие в космос. И вы сейчас, рассказывая о Сармате, ответили на вопрос, почему. То есть они не успокаиваются? Так, что ли, выходит?
8: Они, ну, собственно, они прекрасно понимают, что очень скоро вся война будет в космосе, и, в общем-то, одна из самых таких страшных тем – это не просто удар ядерной ракеты, а удар ядерной ракеты в космосе. Потому что, как вы себе можете представить, и, я надеюсь, представляете, наши дорогие информированные и эрудированные радиослушатели, я очень надеюсь, что вы представляете, что там космос, он буквально засеян вот этими спутниками, как мусором. Огромное количество, больше несколько тысяч спутников Старлинка, вот этих передатчиков. Совершенно разные передатчики разных там провайдеров каких-то интернет, разных телефонных провайдеров и так далее. То есть интернет и, собственно, весь интернет практически висит на спутниках. Огромная часть телефонной связи висит на спутниках. Все это спутники, да. Естественно, там огромное количество военных спутников, о функционале которых знают только определенные люди. И вот сейчас как раз и идет разговор о том, что а что будет, если взорвать ядерную ракету в космосе, вот в этом, на орбите. И это очень серьезный разговор, очень спорный, потому что, с одной стороны, это будет чудовищный урон биологии, потому что все эти спутники попадают и куда-то полетят их осколки. С другой стороны, мы лишимся вообще всей энергетики. С третьей стороны, это будет, наверное, самое страшное, что вообще может быть. Но любая страна, обладающая этим, может это сделать, обладающая ядерным оружием.
9: Не надо начинать войну, которая может закончиться ядерным столкновением. Мы вообще, как говорится, за мир. Но в последнее время у Запада возникает ощущение, что этот мир все время может быть за наш счет. Мне кажется, что такая постановка вопроса нас точно не может устраивать. И позиция России, которую так спокойно, взвешенно озвучивает президент, она иногда Западом слышится, но очень часто Запад старается делать вид, что ничего не говорили. Сначала говорили, что это мультики, если помните, когда впервые были показаны эти образцы вооружения в виде даже какой-то графики. Потом они были реализованы уже в металле, потом были произведены уже запуски, дело дошло до Орешника, но как-то Запад в себя еще не пришел. Вот в этом проблема. В том, что Запад потерял чувство реальности, чувство страха, чувство угрозы самому себе.
8: Ну, мне кажется, что чувство страха и угрозы они не потеряли, иначе бы мы давно видели западные войска сначала на Украине, а потом веселый запуск всех сарматов.
9: Нет, Андрей, а зачем им нужно вводить свои войска, если есть войска ВСУ, которые ими управляются, оплачиваются, фактически официально руководятся, одеваются с головы до, так сказать, до пят, воюют их оружием и делают то, что они им говорят. Вот когда этот инструмент точится, вот тогда возникнет вопрос. Либо над самим воевать, либо найти кого-то еще другого. Но обратите внимание, они занимаются поиском кого-то еще другого.
8: Ну, и, собственно, как и всегда занимались, и, наверное, вообще в мире после появления ядерного оружия появилось нормальное, такое полновесное то самое определение прокси-войны. И в этом появился главный смысл, потому что единственный способ истощить и подточить своего соперника – это вести какие-то прокси-конфликты. И тут уже другой вопрос, как нам противодействовать этому.
9: Мне больше нравится термин «война другими руками», «чужими руками», потому что термин «прокси-война», он как-то часто у нас упоминается, но, в принципе, на русский язык его не переведешь. Вот что такое слово «прокси»? Это нужно долго объяснять. Если вы говорите «война чужими руками», все становится понятно. Это когда война в интересах первой страны ведется руками страны второй, третьей, четвертой, пятой или
8: прокси
9: шестой.
8: Прокси – это дурачок, который воюет за тебя. То есть если переводить «прокси» война, это дурачок, который воюет за тебя.
9: Ну, это не всегда дурачок, потому что, например, прокси-силы Ирана, они воюют по идеологическим соображениям на стороне Ирана, да? Ну, мы вот просто один из примеров берем. И они могут и рассматриваются Западом как прокси-силы Ирана, Израилем. Но сказать, что они, как говорится, по наивности своей это делают или делают это исключительно за деньги, нет. Есть определенное идеологическое сходство. И страна, которая более сильная в этом смысле, кого-то подтягивает. А есть, да, как Украина, которую захватили и используют сегодня в качестве инструмента против России.
8: Да, это действительно так. Ну и заканчивая эту мысль, можно сказать, что, в общем-то, Запад пытается создать постоянно препятствия и возможности обойти наше ядерное оружие. А мы им мешаем. Вот за это месяц «Сармат» и нужен. А мы вернемся в следующей части.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Писатель и сценарист Олег Рой о патриотическом воспитании детей.
11: Насколько детям, подросткам быстро и моментально заходит вера в своих прадедов? Когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. Да, это будут мультфильмы о наших героях. И да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Да, лицо войны, оно ведь и детское, и женское. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой на основе, на базе Великой Отечественной войны, не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить, потому что книги дорогие, а чтобы он взял то, что захотел ребенок.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков.
8: А мы возвращаемся в студию «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Продолжаем. И после «Сармата», наверное, нужно все-таки упомянуть и поговорить о Великом Дне, о Параде Победы и о том, как, собственно, мы играли в это перемирие, потому что оно очень непросто добывалось, и здесь замешано очень многое. Например, вот последние коррупционные события на Украине замешаны, потому что именно 7-8 мая начались первые сливы сначала по Умерву, потом по Ермаку. И вот, собственно, Соединенные Штаты начали давить на Украину. Почему? Как это перемирие произошло? Давайте поговорим.
9: Ну, во-первых, еще раз, дорогие друзья, с Днем Победы вас. Но давайте вспомним хронологию событий. Андрей сейчас попытался выстроить логическую связь. Да, мне кажется, во многом преуспел в этом. Но давайте в мелочи погрузимся. Как раз наша программа выходила неделю назад. В ночь с 5 на 6 должно было быть...
8: Перемирие, объявленное Зеленским.
9: А даже не совсем перемирие. Зеленский, то есть, вот, да, чуть-чуть я перескочил. Значит, сначала президент России Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой перемирия 8-9 мая. Да? Почему 8 и 9? Он сам сказал в своем выступлении, потому что 8-9 это празднование...
8: 8 празднуют в Европе
9: и в США, да, 9 у нас. Все логично, понятно. Зеленский, не желая соглашаться на это, и я уверен, имея планы, не свои собственные, а планы, ну, тех, кого опять Путин назвал глобалистской элитой, каких-то террористических действий, он решил поступить так. Значит, объявляет, что 6 числа наступает некое затишье, и дальше ВСУ действует зеркально по отношению к России. То есть он не согласился на 8 и 9. Дальше 6 числа он заявил, что Россия якобы...
8: Ну, раз вы нарушили, значит, никакого перемирия ни 8, ни 9 вам не будет.
9: Да, но Россия не брала на себя этих обязательств. Значит, и ситуация, так сказать, ну, мне кажется, двигалась к плохому сценарию. Здесь прозвучало
8: удар по Киеву, да.
9: Заявление нашего Министерства обороны, которое потом повторили политики, о том, что в случае удара по параду будут нанесены удары по центру Киева. После этого вдруг Зеленский записал некий ролик, стоя в лесу, в котором сказал, что он не так уж, в общем, и хотел бы что-то осуществлять. Одновременно с этим, вы правильно говорите, пошли сливы по делу Миндича, новые пленки по коррупционным
8: одновременно,
9: делам.
8: Одновременно, да. Одновременно с этим Умерова, и вот слив был про Умерова, в тот момент, когда Умеров был вызван буквально на ковер в Вашингтон после предупреждения Москвы, которая сказала: ребята, мы все-таки ударим по Киеву. Уведите своих дипломатов, пожалуйста, чтобы они не пострадали.
9: Я напомню, что Сергей Лавров, в принципе, такой всегда спокойный, сказал, что если что-то будет, пощады не будет. Причем из контекста я бы сказал, что он не совсем говорил в отношении киевских нацистов. Мне кажется, там имелась гораздо более широкая аудитория. Да. И речь, конечно, не о мирных жителях, которые...
8: Да, если вы хотите, чтобы ваши дипломаты картинно остались в Киеве, то вы сами знаете. И, кстати, надо сказать, что вот когда где-то утром 8 мая европейцы заявили, или вечером 7, я вот точно не помню, европейцы заявили, что мы останемся, вот тогда... стало понятно, что, наверное, они что-то знают, и Зеленский все-таки на перемирие пойдет.
9: И тогда прозвучало предложение, как было сказано, уже президента Соединенных Штатов Америки, которое тоже отличалось от предложения Путина, ну, наверное, мне кажется, для того, чтобы уж не соглашаться на предложение Путина, а это было бы предложение Трампа. И, соответственно, там прозвучало 9, 10 и 11 число. Это и было реализовано, парад прошел, и сегодня Министерство обороны подвело итоги этих 3 дней перемирия, 9, 10, 11. Нарушено более 30 тысяч раз со стороны ВСУ.
8: Ну, это классическая ситуация на фронте, на самом деле, тут нечего удивляться, так было и на Пасху, и так далее, то есть это не удивляет.
9: Но все-таки число какое-то, мне кажется, очень
8: большое. Самое главное то, что, в общем-то, мы нормально отметили День Победы, и то, что нам не пришлось за это испепелить центр Киева, потому что я думаю, что центр матери городов русских, да, не очень хотелось бы уничтожать нам ни в коем случае, даже если бы мы били точечно по каким-то центрам управления и так далее.
9: Давайте к тому, что мы еще сказали, добавим выступление Путина 9 мая, где он, как бы, между прочим, говорит важную фразу о том, что конфликт идет за решение.
8: События это начали развиваться после этого. Вдруг внезапно Путин говорит, что конфликт идет к завершению. Сегодня публикуются новые пленки Миндича, и мы буквально понимаем, что, ну, как мне кажется, абсолютно понятное, обоснованное давление США, которые говорят: ребята, вот наш аргумент. В пленках Миндича звучит замечательная вещь, что есть некий человек, то есть строится несколько поместий для верхушки украинской элиты, да, поместье для Ермака, и Ермак, собственно, всю эту стройку контролирует.
9: Ермака уже фактически обвиняют в коррупции.
8: Его обвиняют в коррупции, да, ему, собственно, выписано подозрение, уголовное дело расследуется, уголовное дело, кстати, на 250 томов. Нет, подождите, больше. В общем, там какой-то космический.
9: Они очередную пленку опубликуют. Кстати, пленки от 2020 года. То есть у них еще в запасе много чего,
8: да. Но самое главное, что вот 4 поместья, это Ермака, Миндича, еще одного министра Чернышенко, неважно, и какого-то еще человека, который
9: Там прямо
8: R1.
9: Говорится о том, что это президент.
8: R1. Там не говорится прямо, что это президент. Нет, там не говорится ничего. Там говорится, что это R1, ну, типа, самый главный, это самое красивое, самое крутое поместье кому-то, кто выше,
9: они
8: чем
9: намекают
8: глава
9: на
8: офиса
9: киевского режима Зеленского. Мне кажется, там прямым текстом совершенно.
8: Там не прямым текстом, конечно, нет. Там абсолютно понятный любому украинцу намек. То есть, если ты просто обычный украинец, ты прочтешь в этих словах абсолютно точно.
9: А
8: это
9: после,
8: Зеленский.
9: А после этого звучит заявление это НАБУ и САП, то есть здесь мы должны сказать, что они управляются американцами, это типа ФБР. Антикоррупционные, да? да, это... Сейчас, Андрей, вот важно. Угу. Звучит заявление о том, что фамилия Зеленского не фигурирует в этом уголовном деле. Но мне кажется, что тут лягушку просто варят по частям и намекают ей, что, в общем, температура сейчас будет повышена до максимальной степени, если не будут сделаны определенные шаги. Поэтому вот заявление Путина я бы увязал с происходящими сейчас в Киеве событиями и к тому, как Трамп отреагировал на предложение России по перемирию. То есть, ну, дух Анкориджа здесь, мне кажется, все-таки себя проявил.
8: Да, мне кажется, что Соединенные Штаты как минимум пытаются использовать все самые сильные рычаги, которые у них есть. И следующим шагом, ну, на это как минимум максимально намекают на Абу Исаб. Тут непонятно, действительно ли это так, или это просто намек. Последнее предупреждение и следующее предупреждение будет тоже последним, да? Но в любом случае намекают они на то, что следующим раскроют самого Зеленского. И вот здесь ему уже будет совсем плохо, потому что единственная причина, по которой он продолжает войну, да, это его способ оставаться у власти.
9: Вот это вы очень метко заметили. Об этом сказал и пресс-секретарь Зеленского по фамилии Мендель, который сказал, что Зеленский является главным препятствием для заключения мира. Мы понимаем, почему. Потому что пока есть война, есть
8: Зеленский.
9: Мы понимаем,
8: почему появилось это интервью, в частности.
9: Есть деньги, есть его неприкосновенность, он герой. А тут ему говорят, понимаешь, вот эта мотивация это твоя для продолжения войны, она не работает больше. Даже если ты сейчас продолжишь войну, ты не сохранишься. Ты получишь ровно все то, что ты боишься получить. Вот это серьезный аргумент.
8: Тюрьму, сумму и так далее, да.
9: Ну, да.
8: Да. В общем, ну, точнее, сумму-то он уже получил, собственно, ее и тратил, а тюрьму может получить последствия. И, естественно, в этом случае президентом он никак не сможет оставаться. Тут есть разные технологии. Мы прекрасно знаем об оранжевых революциях, в которых Соединенные Штаты съели три кота и четыре лягушки.
9: Здесь просто, наконец-то, западные посольства откроют томик под названием «Конституция Украины». И с удивлением для себя обнаружил, что Владимир Зеленский, оказывается, нарушает Конституцию Украины.
8: Не президент. Брать его можно хоть сейчас.
9: Конечно, потому что он нелегитимен. Ну, тут, короче, последствия будут очень-очень печальные.
8: Да, и вот последний намек Зеленскому. И мне кажется, здесь это такой самый, наверное, решительный шаг, который делали Соединенные Штаты в сторону Анкориджа, мира и так далее. И вот здесь, что самое веселое, Европа вдруг, которая... Вот после начала кризиса в Иране начали появляться слабые голосочки, что надо бы помириться с Россией, потому что сейчас энергетический кризис, ну, будет, ну, просто настолько все плохо, что, ну, кроме России нас никто уже не спасет. И вот как только начался весь этот там-тарарам с коррупционными делами и с явным желанием США надавить на Киев, Европа вдруг ищет переговорщика. У Владимира Путина на пресс-конференции спрашивают, а с кем бы вы хотели поговорить из европейцев? Я думаю, что этот вопрос вообще был не случайен, что явно кто-то очень хочет знать, с кем хочет разговаривать Путин, и как он относится вообще к этой инициативе. А может быть, и Кремль хочет этим желающим.
9: Президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. И вот здесь, дорогие друзья, очень интересно. Подождите, Андрей, одну секундочку. Угу. Давайте сосредоточимся на тех фамилиях, которые прозвучали. Они очень интересны. Значит, первое, Шрёдер. Он в «Северном потоке» был. Ну и, говорят, личный друг Путина, как могут дружить два политика. Дальше, Кая Каллас. Тут, по-моему, все понятно, да, с ней разговаривать не о чем, и уже сегодня и Мария Захарова об этом сказали. Дальше, Вальтер Штайнмайер, нынешний президент Германии. Он подписывал соглашение, визировал, которые подписали те, кто свергал Януковича с Януковичем. Януковича свергли, он забыл про свою подпись. Тоже доверия как бы, не очень много. И, наконец, Ангела Меркель. Понятно, тоже пыталась Минские соглашения протолкнуть, да. И так далее. Но самое главное, три политика названы, все они из Германии. Германия и евробюрократ. Ни от Франции, ни от кого больше даже не предлагают.
8: Да, потому что немцы больше всего заинтересованы в этом соглашении. Потому что им это нужно, потому что им нужна эта дешевая энергия. Но мы продолжим в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела. сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
13: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фонд, пропагандистский фонд, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда, но тем не менее Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об инфляции.
14: Инфляция в России продолжает замедляться, а выйти на целевой уровень в 4% планируется в 2027 году. Об этом сообщил изданию «Ведомости» вице-премьер Александр Новак. По его словам, по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,5% против 9,5% годом ранее. В 2026 году показатель прогнозируется на уровне около 5,2%. Новак отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая денежно-кредитную политику и поддержку конкуренции.
2: О Европе.
14: Евросоюз пытается усилить влияние в Армении и отдалить республику от России. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. По словам дипломата, ЕС использует предстоящие парламентские выборы в Армении для укрепления контроля над общественно-политической жизнью страны. Калугин также отметил, что европейские структуры пытаются сформировать в армянском обществе негативный образ России.
2: О Ближнем Востоке.
14: Объединенные Арабские Эмираты могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, среди возможных целей был нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Отмечается, что США якобы положительно восприняли участие Объединенных Арабских Эмиратов в противостоянии с Ираном. Ранее Эмираты подверглись ракетным атакам и ударам беспилотников, ответственность за которые Абу-Даби возложил на Тегеран.
2: Про ковид.
14: Новый штамм коронавируса обнаружили в Таиланде у летучих мышей. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, случаев заражения людей не выявлено, поэтому оснований для ограничения поездок в страну нет. Ученый отметил, что специалисты будут наблюдать за новым штаммом, поскольку подобных разновидностей коронавируса существует значительно больше, чем известно официально.
2: Обо всем остальном.
14: В ближайшие месяцы Землю может накрыть одно из самых мощных явлений Эль-Ниньо 21 века. Об этом сообщает портал newscience.ru. По данным ученых, вероятность возвращения Эль-Ниньо уже к июню составляет около 70%. Климатологи предупреждают, что это может привести к экстремальной жаре, сильным наводнениям и другим климатическим аномалиям в разных регионах мира. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. В Москве во вторник пасмурно, ожидается небольшой дождь, плюс 10, плюс 19. В Санкт-Петербурге облачно, от плюс 8 до плюс 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: По сути дела, Николай Стариков.
8: А мы возвращаемся в студию «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Мы продолжаем очень бойко обсуждать последние новости. Остановились мы, собственно, на переговорщиках от Брюсселя, которые могут приехать в Россию.
9: Да уж не совсем от Брюсселя. Получается, это переговорщики от Берлина. То есть из четырех фамилий одну назвал Путин, двух Штайнмайера и Меркель называют европейские СМИ, один назвал сам себя Каллас, ну, его тут же вычеркнули. Из четырех фамилий три – это немецкие политики. Ну,
8: назвался Груздем, полезая в кузов, так я думаю, что...
9: Вопрос от Брюсселя или от Берлина? То есть, видите, как-то геополитика вдруг сразу проявилась. Речь идет о взаимоотношениях России и Украины, России и Европы. Кстати, по-разному подается это в западных новостях. То есть некоторые говорят, что, например, Меркель выступит там в западных СМИ по

0: общем-то, мне кажется, здесь Владимир Владимирович очень хорошо сказал. Он заметил, что никого из политиков, которые оскорбляли Россию, допускали себе непозволительное в адрес России, призывали ее бомбить, я не знаю, устраивать теракты, делать, в общем, все, что угодно, или просто оскорбляли руководство.
1: Мне кажется, нынешний премьер Испании подобных вещах не был замечен. Но его фамилию почему-то никто не называет. А знаете почему? Потому что в Европе, как в физике, химии, астрономии, в любой науке, есть какие-то постоянные величины, которые, конечно, ну, колеблются чуть-чуть, но эти величины – это Россия и Германия в Европе. Франция даже в меньшей степени. Сверхдержавы. Соединенные Штаты, Великобритания. Вот соотношение этих сил, оно меняется не то, что там от года к году, оно меняется от века к веку, меняются, но все равно какая-то вот какая-то химия и физика, их взаимоотношения, она остается. И поэтому, когда речь идет, казалось бы, о Европейском Союзе, то все сводится к Берлину. Вот с кем...
0: Все сводится к его главному мотору, к его главной машине, к его главной производственной силе.
1: Но есть ведь еще один подтекст. Его тоже нам с вами надо понять. Мы с вами понимаем, что Европу толкают к войне с Россией. И Европа – это абстрактное понятие. Германию толкают к войне с Россией. Толкают те, кто был когда-то нашим союзником, кто вместе с нами разгромил гитлеровский рейх и очень хотел, чтобы наши солдаты выполнили за них работу. И понял, что надо самим высаживаться на континенте, когда стало понятно, что Красная Армия, как каток, раскатает Гитлера с потерями, с кровью, со сложностями, но дойдет, так сказать, до Ла-Манш. Тогда они высадились в Нормандии. А сейчас они дали добро на перевооружение Германии. Обратите внимание, Россия... Советский Союз, Горбачев, Ельцин вышли из Германии. Германия объединилась. Договор 4 плюс 2 или 4 плюс 1, забыл уже на его название. И разрешение на перевооружение Германии мы теперь не можем давать или не давать. Мы вышли из германского вопроса. Американские базы остались. Британские, канадские, французские войска там стоят. Поэтому добро на перевооружение Германии оно получает в Вашингтоне и в меньшей степени в Лондоне. И сейчас Германия изменила свое законодательство, резко увеличила и стала наращивать государственный долг. И Германия перевооружается для войны с Россией. И в этот момент наш президент, когда его спрашивают, а с кем бы вы хотели говорить, называет именно немецкого политика. Немецкого. Потому что договор о ненападении, когда Гитлер его нарушил, не означает, что любой договор о ненападении всегда заканчивается гитлеровским нападением. Здесь уж надо быть внимательным, начеку. Но договор о ненападении... в очень многих политических случаях является гарантией.
0: Хорошей гарантией, да.
1: Гарантией от войны. И еще, дорогие друзья, надо понимать, что нам с вами война с Европой не нужна.
0: Не нужна, ни в коем случае.
1: Что, вот просто зададим прагматичный вопрос. Европейцы все время говорят, Россия хочет напасть. Зачем? Что нам надо в Европе?
0: Вот что Европе надо от нас, это совершенно понятно. Дешевое топливо, ресурсы.
1: А что нам нужно в Европе? Нет. Рынок сбыта? А так рынок сбыта будет твой, если ты захватил эту самую Европу, или он будет разрушен в результате войны. Нам нужно, чтобы Европа не мешала нам иметь нашу зону безопасности. Война в Европе началась, когда НАТО, Европа залезла в нашу, на нашу территорию, которая является исконной территорией нынешнего украинского государства.
0: Могла представлять такую угрозу, которая была бы очень тяжелой и совсем реальной.
1: Еще туда, в эту же копилку. В январе 26-го года, об этом, может, уже кто-то забыл, Путин прямо предложил заключить России и Европе, ну, ЕС, договор о ненападении. Никакого внятного ответа со стороны европейских политиков не прозвучало, потому что им нужен повод для вооружения, для перевооружения, для сталкивания будущей войны. Оказалось бы, ну что плохого? Россия говорит, давайте гарантируем друг другу. Если ты уходишь от этого диалога...
0: Если ты уходишь от ответа, да, что ты хочешь этим сказать?
1: Это значит, что ты хочешь войны, а не мира. Вот что, тут ответ как бы абсолютно понятный. И вот поэтому давайте рассматривать... всю дискуссию о том, кто должен быть этим посредником, с точки зрения еще национальности и тех стран в Европейском Союзе, которые эти политики представляют. Потому что история, геополитика никуда не делась. Речь идет о встрече немецкого политика с главой российского государства.
0: Да, и это очень интересно, действительно. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться, посмотрим, смогут ли Соединенные... Во-первых, первая ключевая точка, смогут ли Соединенные Штаты продавить свою волю и все-таки заставить Зеленского пойти на мировую. Как

0: будут реагировать на складывающуюся ситуацию Европа, которая явно в большинстве своем все равно хочет войны, несмотря на то, что там появляются, естественно, светлые умные головы, которые говорят «не надо», это бессмысленно, бесполезно и самоубийственно. И вот по итогу двух вот этих вот вопросов, которые будут решаться в самое ближайшее время, как будет реагировать Европа, как будет реагировать Киев, мы увидим, что будет дальше и есть ли у нас какие-то шансы на мир дипломатическим путем и с Украиной, и, в общем-то, с Европой. А мы перейдем к следующей теме. Новый хантавирус, ну, получается,
1: новый вирус.
0: Хантавирус, все правильно. Готовят ли для нас новую пандемию? Вот, кстати, буквально только что в новостях мы слушали про то, как Тулси Габбард, глава внешней разведки США, рассказывала о лабораториях, которые, возможно, производили какие-то опасные штуки, и которые мы уберем из Европы. И вот хантавирус-то уже запущен.
1: Ну, дорогие друзья, давайте вот вспомним нашу недавнюю историю. Значит, во-первых, есть ли хантавирус? Конечно, есть. Так же, как был коронавирус. Но дальше из него сделали способ закрытия мировой экономики, ее ослабления и разрушения. Давайте вспомним, когда закончился коронавирус. Когда началась СВО. То есть военные действия являются гораздо более сильным средством для, с точки зрения глобалистов, для разрушения мировой экономики. И поэтому они очень быстро свернули то, что они сделали до этого, когда им удалось спровоцировать в Европе военный конфликт. И когда наш президент говорит, что сейчас скоро все... Есть все основания считать, что конфликт закончится. И вдруг мы видим, что на неком корабле, ну, у меня такое ощущение, что проводится какой-то показательный эксперимент. Значит, краткое содержание того, что мы сейчас читаем в СМИ. Есть некий хантавирус. Мы о нем узнали, естественно, обычные люди
0: только
1: сейчас,
0: что, да.
1: Только что. Да? Он, мы уже про птиц знаем, значит, птичий грипп. Был уже там обезьянья оспа, теперь у нас грызуны. Ну, такое впечатление, что кто-то выдумывает, да? Потому что все время...
0: какое-нибудь животное.
1: Еще свиной грипп. Я не удивляюсь, что скоро там слоновья глухота какая-нибудь появится еще. Ну, потому что животные закончатся, потом дельфиния что-нибудь там такое.
0: Нет, но берем какое-нибудь животное, болезнь любую какого-нибудь животного, и пытаемся спроецировать ее на человека. Пытаемся сделать ее заразной для человека и распространяющейся среди людей.
1: И одновременно идет медийная поддержка. Что нам рассказывают? Некий орнитолог... В Аргентине пошел на свалку и нюхал там хомячков. Почему это нужно? Потому что нужно объяснить, откуда он заразился. Значит, вот этот хантавирус, он передается от грызунов человеку, но при очень сложной системе.
0: Мне кажется, очень похожая история. Некий человек на рынке взял, случайно съел летучую мышь.
1: Случайно. Хотел попкорна, а съел случайно летучую мышь. Еще вам добавляю то в копилку. Некий американский, значит, бедный, безработный, в 2008 году взял ипотечный кредит в компании Fannie Mae или Freddie Mac, и с этого начался кризис 2008 года. То есть всегда есть нулевой пациент, как в экономике, как в медицине нам говорят, но в медицине есть такой термин, на которого потом возлагают всю ответственность. Но если в ситуации с коронавирусом этого не нашли и не доказали, что кто-то кого-то съел, то здесь вот сейчас информация такая. Аргентина, это значит свалка, хомячок.
0: Орнитолог нюхал хомячка.
1: То есть
0: зачем?
1: Для того, чтобы заразиться, нужно вот там как бы, с фекалиями вступить в непосредственный контакт. Но это еще не все. Дальше он вернулся на корабль, заразил свою жену, хотя вирус от вируса к человеку
0: не
1: передается. Значит, они от того же хомячка нюхали. А дальше они благополучно, простите уж, так сказать, два эти человека умерли. И теперь их назначили ответственными за эту эпидемию. Ну, вот какая-то история удивительно напоминающая все то, что рассказывали в предыдущий раз.
0: И какая-то история, которая может быть, если не триггером, то запасным вариантом
1: вот,
0: для
1: Андрей,
0: мировой экономики.
1: Путин говорит, что военный конфликт заканчивается. Нужна опять какая-то новая эпидемия глобалистам. И по мне так просто там проводился эксперимент на этом корабле.
0: Какой-то очень страшный эксперимент, но мы продолжим об этом в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера. Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
4: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Мы разговаривали о способах уничтожить экономику. Почему-то как-то людям совершенно, глобалистам совершенно не хочется, чтобы экономика просто жила, просто нормально функционировала. Им нужно, чтобы она умирала. Им нужен кризис. Они устраивают блокаду Ормузского пролива в Иране. Им нужен кризис. Они создают запасной вариант с хантавирусом, который может распространиться, стать, ну, если вдруг, да, на все всякий случай, какой-нибудь новой версии коронавируса и всех заставит сидеть по домам, что, естественно, точно так же уничтожит экономику абсолютно. В общем, зачем, главный вопрос, зачем им это делать?
1: Ну, когда-то я написал книгу «Кризис. Как это делается», дорогие друзья, в 2008 году, поэтому уж так подробно к ней бы отослал. Я напомню, что есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения. Вот когда заканчивалась, вдруг неожиданно, внезапно, практически без объявления, закончилась эпидемия ковида, то чиновники этой организации говорили, что в ближайшее время они ожидают страшных эпидемий. Почему, они так не сказали. Ну, как-то...
0: Чуйка, интуиция.
1: Ну, да, какая-то революционная чутье у них есть. Еще раз, дорогие друзья, хочу сказать, что мы ни в коем случае не ставим под сомнение там, необходимость медицинских мероприятий, да, существование вирусов.
0: И прививок, естественно, тоже.
1: Мы говорим о том, что реально существующие медицинские вирусы там, или какие-то
0: используются
1: проблемы...
0: Используются в геополитических целях.
1: Потому что коронавирус, он же не исчез, он... продолжил свое существование и будет существовать, наверное, столько же, сколько существует человечество, да? Но он перестал быть причиной для каких-то социальных ограничений. Для... Вот в этом смысле мы говорим. И когда мы видим вспышку болезни, которая передается от человека к человеку, потому что ну, не может быть, чтобы там, 30 человек на этом пароходе нюхало одного хомячка в Аргентине на, так сказать, на свалке. Ну, давайте будем серьезно.
0: Это было бы очень странное мероприятие.
1: Да, и там всяких мышиных экскрементов на этом корабле не может быть больше, чем, не знаю, на пиратском корабле каком-нибудь в 19 веке. Ну, ничего такого там не было. От цинги люди умирали в долгих плаваниях. Или там, не знаю, вешали на реях пиратов по старой доброй традиции. Так вот, провели этот эксперимент, в кавычках, конечно. Угу. А дальше он сейчас уйдет с информационной повестки. А через некоторое время его достанут, скажут, помните...
0: А у
1: помните?
0: Нас было?
1: Не-не, не у нас было. Помните, вот было. К сожалению, вернулась эта зараза-то. Вот тогда были приняты меры где-нибудь в Испании, да, там всех высадили, и удалось локализовать это все. А сейчас... Ну, то есть...
0: А сейчас другой понюхал хомячка.
1: Может быть, в политических целях это будет использоваться. Но, конечно, когда...
0: Гарантировать мы не можем, но как один из...
1: Зачем? Зачем это нужно? Главный методов. Вопрос. Да. Вот смотрите, все сводится к тому, откуда сегодня создается богатство. Богатство западные государства, мировые банкиры, глобалисты, как их назвал глобалистские элиты Путин 9 мая, они контролируют эмиссию главной мировой валюты, доллара. Он создается из воздуха без привязки к каким-либо ценностям. И их задача сохранить эту монополию. Потому что мы с вами деньги зарабатываем, и как каждый человек, и как семья, и как государство, они деньги рисуют. Китай вышел на тот уровень, когда юань становится международной валютой. Уже шейхи, которых немножко сегодня, так сказать, попридушили американцы, уже начали контракты заключать в юанях. Глядишь, Китай начнет... Ну, впрямую сталкиваться с долларом, потому что пока доля юаня в мировых расчетах там 3%, а доллара примерно 47%. Вот такое соотношение. Угу. Так вот, нужно сделать так, чтобы никакие финансовые системы не могли существовать. Доллар нужен как самая крепкая, надежная, единственно необходимая существующая валюта. Поэтому кризис запускается для того, чтобы разорялись страны, для того, чтобы Турция сливала золото. Посмотрите, где кризис, где Турция. Турция избавляется от золотого запаса, чтобы поддерживать курс своей валюты. Банкиры скупают это золото, уводят свои резервы. Скупают государственный суверенитет. Страны будут теперь зависеть от поставок энергоресурсов. Ну, то есть кризис – это способ дешево получить то, что в обычной ситуации ты не
0: дорого
1: получишь.
0: Да.
1: Ну, вот монархии залива, ну, как они себя вели по отношению к американцам? С точки зрения американцев невозможно. Над Байденом там потешались, заключали контракты.
0: В общем-то, вели суверенную политику, пытаясь защитить свои интересы и вообще начиная осознавать, что у них есть какие-то интересы, что они могут быть
1: конечно, имели наглость вести политику в интересах Саудовской Аравии.
0: Там, а не в интересах США.
1: А не в интересах
0: какой
1: США.
0: Какой кошмар.
1: Так это то же самое, что делает Россия. Просто Россия в этом движении к суверенитету повысила ставку максимально. Россия взяла в руки оружие и начала бороться против американского ставленника. На это пока в мире еще никто не решился. Вот. И кризис дает им возможность создать такие экономические сложности, в которых они, обладая главной мировой валютой, считают, что сохранят эту монополию, задушат конкурентов, перессорят всех между собой, развалят БРИКС в той или иной степени, вызовут войны,
0: ну, как
1: там, где это нужно.
0: БРИКС, да.
1: Просто один пример. Сегодня, значит, в Европе на бирже в 7-8 раз выросла стоимость картофеля. Но не картошку стали дороже продавать, а фьючерсы на картошку. Это бумага, перепродают друг другу. Одновременно фьючерсы на нефть стоят сегодня дешевле, чем физическая нефть. Почему? Понятно. Потому что Трампу, американцам необходимо сдерживать рост цен, чтобы не так росли цены на бензоколонке. А картошка, которая реально, ну, никакого пока дефицита картофеля-то не существует, вдруг выросла в 8 раз. Что это такое? Это подготовка голода. Только не в Европе, а в Африке. Европа создаст деньги и купит себе картофель. Да, там люди ужмутся, в отпуск не поедут. А в Африке будут умирать с голоду. Потому что международные организации на выделенные деньги купят этого картофеля в 7 раз меньше. Фьючерсы и покупка их – это абсолютно манипулируемая история. У кого есть денежная масса, тот может направлять фьючерсы вниз и вверх. И вот смотрите, какое разностороннее движение. На нефть они стараются вниз давить, а на продовольствие они вверх. Давят вверх.
0: Ну, это, собственно, и есть кризис, да. Это и есть создание
1: Но
0: кризиса.
1: Еще дефицита-то картофеля нет. Там объясняется это так. Нет поставок удобрений из стран залива, и поэтому... А почему в 8 раз-то увеличилось?
0: Почему, да не... почему в 8 раз?
1: Почему
0: да.
1: не на 30%?
0: Там 20% мирового рынка удобрений
1: ну,
0: примерно идет.
1: Представляете, 8 раз.
0: А тут, ну, тут не 20%, тут 800%. Почему?
1: Потому что манипулируется продовольственный рынок для того, чтобы вызвать голод. И вот, дорогие друзья, мы как хорошие люди, добрые, нормальные, но должны понять одну вещь. Для того, чтобы господствовать над миром и покорять его, глобалисты изобрели тактику войн, террористических актов, страха, подкупа,
0: болезней.
1: И это их оружие. Они так действовали всегда. А действуют они уже несколько столетий. И сдавать свою власть они не собираются. Поэтому и сегодня они так действуют. И это просто нужно не простить, а понять, как они действуют. Тогда их шаги становятся очевидными, как в ситуации с Ормузским проливом. Мы об этом многократно говорили, но пример, к сожалению, важный, чтобы его повторять. Соединенные Штаты Америки изображают из себя слабость. Изображают. Они разрешили Ирану, в данном случае, устоять. И делают такие предложения Ирану, с которыми Иран не может согласиться. Делается все для того, чтобы Иран блокировал Ормузский пролив. Как только Иран отходит от блокады или хочет отойти, они вновь бьют по Ирану, захватывают его танкеры.
0: Делать все что угодно, чтобы Иран продолжил.
1: Потому что это узкое место не только пролива Персидского залива,
0: но и мировой экономики.
1: Но
0: у нас есть последняя тема. Пару слов буквально. Почему Пашинян становится вторым Зеленским, и становится ли он вторым Зеленским в Армении? Потому что в Армении происходящее не может не беспокоить нас все-таки.
1: Зеленский является политиком, который пришел к власти не сам, но он является следующей ипостасью тех, кто пришел к власти в результате цветного переворота. Пашинян пришел к власти в результате цветного переворота. Там и там, собственно говоря, рука глобалистов одна и та же. Это первое. Второе. Пашинян, ну, он сам говорил, когда приезжал к Путину 1 апреля, что надо будет сделать выбор.
0: Народу надо будет сделать выбор.
1: Но Путин 9 мая сказал, что, ну, наверное, надо референдум провести, так сказать, прямо намекнул. И на следующий день Пашинян сказал, что, проведем референдум в соответствующее время. Пашинян тянет время до выборов. Выборы там, если я не ошибаюсь, 7 июня. После чего движение Армении в сторону от России приобретет иную скорость.
0: Сейчас совершенно иную
1: он
0: скорость.
1: Вынужден маневрировать для того, чтобы избиратели доброго армянского народа, который мы очень любим, с которым живем столетиями и будем жить дальше.
0: И они прекрасно вместе понимают, что совсем отходить от России, ну, даже те, наверное, армяне, которым хочется в Европу, они думают, что им так будет лучше, наверняка там есть такие люди, они прекрасно понимают, что при этом, ну, брать, плевать просто своего старого товарища нет смысла.
1: Так нет. На самом деле, армян ставят перед выбором. Но вы карту видели Евразии? Где находится Европа и где находится Армения? Между ними нет границы. Ближайшая европейская страна к Армении – это Турция, у которой небольшой кусочек действительно находится в Европе, а не в Азии. Вопрос. Армения действительно хочет сближаться с Турцией?
0: Это очень
1: хороший вопрос. Мне кажется, что у любого армянина, который знает историю,
0: какая-то память об этом.
1: Здесь ответ будет вполне себе очевидным. Поэтому выборы диктуют политику Пашиняна. Пашинян хочет выиграть выборы, а дальше, это уже, мне кажется,
0: это уже будет совсем другое. Да, это уже будет совсем другое. И мы, кстати, прекрасно объяснили, почему официально так притушенно, приглушенно празднуется геноцид, точнее, День памяти геноцида, почему практически были очень приглушенные мероприятия в Армении по этому поводу.
1: Чтобы Европу не обижать.
0: И потому что движение к Турции может быть. А мы прощаемся. Всего вам
1: до
0: доброго.
1: Свидания,
0: надеюсь, объяснили.
4: Друзья. По сути дела. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
6: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа, а во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».

0: Ситуация стабильна, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. Регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости, говорится в сообщении. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса. 9 из них подтверждены как вирус Андес.
1: О валютах.
0: Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля до уровня около 72,5 рублей за доллар к концу мая. По его словам, это может стать техническим пределом текущего укрепления национальной валюты. Поддержку рублю, как отмечается, оказывают высокие цены на нефть, рост несырьевого экспорта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. При этом эксперт считает, что дальнейшего устойчивого укрепления ожидать не стоит, а курс в ближайшее время может оставаться в диапазоне 72-76 рублей за доллар. Доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Министерство обороны России показало испытание ракетного комплекса «Сармат». Президент дал оценку. В США заявили о расследовании работы 120 биолабораторий по всему миру. В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией. Все подробности в ближайшее время. Итак, президент России Владимир Путин оценил мощность ракетного комплекса стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», назвав его самым мощным во всем мире. В ходе совещания с военнослужащими в формате видеоконференции глава государства подчеркнул силу и иной военной техники страны. Ракетный комплекс «Сармат» Министерства обороны России показал испытания данного комплекса. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев подчеркнул, что результатом испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. По его словам, «Сармат» создается на замену советскому комплексу «Воевода». С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, здравствуйте. Александр Валерьевич, ну, сначала хотелось бы все-таки по итогам 9 мая, перемирия, праздника и прочего. Ваша личная оценка и, собственно, с чем мы пришли, с чем начинали, с чем пришли, и как будем отвечать, и вообще, в принципе, будем ли? Вот так коротко, чтобы больше времени оставить на ваш ответ.
3: Маш, о чем конкретно надо сказать? Вы скажите, я вам отвечу. Перемирие плохо стратегически, но хорошо для солдата, который лежит на бруствере, и он стреляет, и в него стреляют. Если мы говорим о том, чем будем отвечать, ну, отвечать надо так, чтобы противник не встал. Вот мы говорили о «Сармате», но его применять нельзя. Хотя тот же Дима Стешин, я сегодня прочитал его заметку, он в его телеграм-канале «Русский Тарантас» он высказал свое мнение, касающееся мощного предупреждения от Москвы в сторону Киева. И я так понял, предположил о том, что заранее предупредили Запад о применении большого оружия в случае нападения на Москву вот 9 мая.
2: Да.
3: Но не знаю, мы же все в догадках живем. Все то, что конкретно сказали по этому поводу, я имею в виду ядерное оружие. Последняя информация, да, мы приняли на вооружение «Сармат». В этом году полк заступит на дежурство. Это ракета в 4 раза мощнее любого подобного оружия в мире. Оно может продвигаться по разным траекториям. Длина или дистанция применения 35 тысяч километров. Мы испытываем «Посейдон». Заканчиваем постановку на боевое дежурство. Это и «Буревестник», а это ракеты, которые и оружие подводное «Посейдон», которое имеет атомные двигатели, атомные установки, поэтому их расстояние не ограничено.

0: применении. Конечно, это фактор, но желательно и на фронте чем-нибудь бить таким, чтобы не делал нашу позицию паритетной, а делал ее более сильной, для того, чтобы терять меньше людей, и для того, чтобы идти вперед более уверенно, выполнять задачи, которые ставит нам президент.
1: Да, я прекрасно понимаю ваш ответ, только вот одного не понимаю. Если Путин говорит в своем выступлении о возможности ядерного апгрейда того самого Орешника, и учитывая, что Орешник уже применялся, почему мы сейчас не используем его на фронте, там, где реально нужно на поле боя это использовать?
0: Ну, есть одна из теорий, которая говорит вот что. Мы имеем тактические боеприпасы, то есть снаряды артиллерийские, которые являются ядерными, то есть тактическое ядерное оружие, но тактические ядерные системы. Но дело в том, что ударив боеприпасами, которые далеко не улетят, но проведут, ну, будут иметь большое влияние на позиции нашего противника. Короче говоря, мы можем навредить сами себе. Не так далеко он улетит, чтобы быть для нас безопасным. Это раз. Второе. Для того, чтобы применять ядерное оружие по большим объектам противника, нужно большое решение, которое, ну, навряд ли будет принято.
1: Угу. И почему ответа у вас нет и мысли по этому поводу?
0: Ответа? Да ответ такой, быстрее бы применили уже, чтобы меньше терять людей. Мне жалко прежде всего наших граждан, мне жалко прежде всего наших солдат. Мне не безразлично авторитет нашей Родины. Нам потакают Ираном, нам говорят, вот посмотрите, другие могут, у вас кишка тонка. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо не только применение, так сказать, в информационном поле, так сказать, ну, темы ядерного оружия, но и желательно бить чем-то таким, чтобы моментально сказывалось на наших успехах на фронте, именно на фронте.
1: Ну вот как раз я к фронту и хотела перебросить мостик к следующим вопросам. Главный камень преткновения сегодня – это Славянск-Краматорск, крупнейшая крепость ВСУ в Донбассе, ключевой логистический узел. Там бы пригодился Орешник. Собственно, как вы считаете, готовятся ли наши к такому удару, ну, находясь в гуще событий?
0: По Славянску и Краматорску. Зачем? Это наши же города. Это наши города. Они принадлежат нам, они будут у нас. Мы будем их восстанавливать. Там наши люди живут, которые с первого дня русской весны поддержали нас. Необходимо, ну, если уж так, бить по тем коммуникациям, которые снабжают фронт всем, что идет из Европы, с Запада противнику, вооруженным силам Украины. То есть нарушать там коммуникации, в тылу, в глубоком тылу. Для этого Орешник предназначен, ну, наверное, отчасти. А что бить по Краматорску и Славянску? Там люди, которые поддерживают Россию, которые ждут нас. И мы все знаем об этом. Плюс ко всему, мы активно действуем и ведем боевые, так сказать, обладаем боевой инициативой по всему фронту. И на Днепре, и в Запорожье, и на Херсонщине, и в Харьковской области, и в Сумской области. Мы везде ведем боевые действия.
1: Александр Ильич, но они все равно к нам попадают в руинах. Мы продолжим отвоевывать, и попадут к нам руины. Предупредить людей, чтобы эвакуировались. Через неделю наносим массированный удар. Ну, какая-то логика вот такая мне приходит на ум. Извините, если я что не так говорю.
0: Да вы правильно все говорите, только речь должна идти не о Краматорске и Славянске. Че по ним бить? Там же люди-то наши, и кто их будет эвакуировать? Вот если бы нам досталась эвакуация, тогда да, тогда бы мы эвакуировали, разместили, кормили, обеспечили. Все то, что происходило, допустим, с жителями Херсона, когда мы оттуда ушли, понимаете? А там-то кто их будет эвакуировать? Их всех бросят. Вывезут там какие-то архивы СБУ, вывезут там штабы, которые сегодня руководят боевыми действиями против нас. Сейчас в Яре, там, на том же Краматорском, Славянском направлении. А людей-то никто не будет эвакуировать. Вот если бы мы приняли, допустим, такую стратегию, товарищи, если вы не соглашаетесь, мы наносим удар по...
1: Об этом то же самое я говорю.
0: Ну, правильно. Так я давно об этом говорил, что если мы говорим, вот мы даем месяц на эвакуацию, мы будем бить конкретно по одному областному центру, но даем вам два областных центра, вот эвакуируйте их два, будем бить по одному из них. Если противник не прочувствует такую силу удара, значит, мы говорим, мы будем бить теперь по двум городам областным, но даем вам пять областных центров, которых необходимо эвакуировать. И так далее. Ведь сначала это казалось дикостью, то, что я говорил, да? Но потом же, в преддверии 9 мая, наше руководство так и сказало Киеву, враги, мы будем бить по центру Киева, если вы нанесете удар по Красной площади. Все.
1: Да, это так и было. А вот я с этого, в общем-то, и начала, что дубина нужна здесь и сейчас, а не только ну, для сдерживания, стратегического сдерживания заокеанских каких-то противников. А я хочу вернуться как раз вот к 9 мая. Александр Валерьевич, сейчас смотрю за время. Нет, есть еще время, потому что, чтобы не перебивать вас в самый неподходящий момент. Президент Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая заявил, что конфликт идет к завершению. А Дмитрий Песков уточнил, что есть определенные наработки в переговорном процессе, специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим примет необходимое решение. А вы так, вот находясь в гуще событий, как я уже сказала, вы чувствуете какой-то перелом? Вот, ну, собственно, как бы вы прокомментировали, если бы я спросила, это на самом деле так?
0: Нет, не чувствую перелома, но и мы же говорим о том, что руководство страны предполагает какие-то действия, которые нас к этому перелому приведут. Сейчас нет, сейчас паритет во многих местах, я имею в виду обстановку в небе, мы, да, продолжаем идти вперед, но тем не менее это нам дается, каждый метр дается большим трудом и кровью. А то, что касается...
1: Александр Валерьевич, сейчас перебью. Вот с этого момента, как говорится, с этой цифры в следующем блоке. Сейчас короткие новости послушаем, которые самые последние поступили на ленты. А затем вернемся к разговору. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
5: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел, обычно мечом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, перебила вас, прошу прощения, поэтому давайте продолжим. Речь шла о том, что как вы видите изнутри, вот, собственно, близко ли окончание СВО, и вы начали развивать эту мысль.
0: Да, я сейчас два слова по поводу своего статуса. Мой контракт с ВГТРК приостановлен на полгода, а я военный корреспондент. Я не штурмовик, не ракетчик, не артиллерист. Я военный корреспондент в отряде «Невский», который работает для «Вестей». Как это было во время Великой Отечественной войны, как работали наши фронтовые корреспонденты. То, что касается ощущений, нет ощущения того, что мы побежали, пошли вперед, сломали оборону противника. Мы же все знаем, за статистикой следим, за картами следим, на которых видна вся обстановка. Поэтому как только сломаем, выйдем на оперативный простор, пойдем вперед, это победа на военном поприще. А без победы в силовом смысле никакие уговоры у нас наши не помогут. Ни переговоры с Америкой, ни с Европой, которая
1: готовится. А надо ли сейчас подключать вообще Евросоюз, как вы считаете, или как-то без них разберемся? Вот с кем надо иметь дело, вот это созвездие, если расставить? Кто должен принимать участие?
0: Во-первых, мы высказали готовность к переговорам. Это раз. Европа сегодня влияет на действия Зеленского больше, чем не только Евросоюз, но и Англия больше влияют на действия Зеленского. Значит, тоже с ними надо разговаривать. Нам необходимо достигнуть всех тех целей, которые определил Путин, с которыми лично я согласен, и многие согласны, большинство подавляющее, на фронте я имею в виду, согласны. Пока не добьем врага, пока на лопатки он не упадет, мы не успокоим ни Европу, ни Америку, ни националистов на Украине.
1: То есть победа в ее прямом понимании и значении этого слова, она сразу всех успокоит, именно вот все будут согласны, молча и так далее. Меня смущает, собственно, этот результат, и я в него как-то не могу поверить.
0: А как по-другому?
1: Я не рассматриваю вариантов по-другому.
0: А что по-другому изменит ситуацию с этими санкциями, изменит ситуацию с безопасностью наших городов, в том числе и в Сибири?
1: Александр Валерьевич, про это я и размышляю. Нет, по-другому тут быть не может. Я с этим согласна, подпишусь под каждым словом. Только как результат той стороны, он не будет таким, знаете, как подписали капитуляцию, хлопай, и все. Ну, окей, вы победили, ребят. Теперь как бы с чистого листа. Вот в это я не могу поверить.
0: Мария, да вы правильно все говорите. Надо всегда быть сильным. Мы не можем после победы пойти в бар и отмечать, расслабившись всей страной. Нет. Если мы не начнем готовиться к большой глобальной войне, то она придет к нам. Будем готовиться. Весь мир будет понимать, что мы готовы. Вот тогда мы будем жить в безопасности, как это было при Советском Союзе, когда мы безапелляционно шли к главенству в этом рейтинге, так сказать, силы во всем мире. Понимаете?
1: Да.
0: Будем сильными, нас не тронут. Пойдем в бар условно, то получим...
1: Поймают на расслабоне, да, и мы поняли друг друга абсолютно.
0: Просто разорвут на куски, на микроны.
1: Александр Валерьевич, Россия – светлая новость. Россия вернула с плена уже 3070, то есть 3700 человек военных. Это следует из материалов Татьяны Москальковой на встрече с президентом, с Владимиром Путиным. Во-первых, хотела вас спросить, возможно, вы в курсе, есть ли статистика, сколько вернувшихся из плена наших бойцов снова возвращаются на фронт? И как происходит поддержка? Какие службы поддержки бойцов, которые вернулись из плена? Потому что мы прекрасно понимаем, что это не просто в магазин выйти. Это трагедия, это стресс. Это я даже не знаю, какими словами обозначить, чтобы не выглядеть какой-то наивной.
0: Я не встречал на фронте ни одного бывшего пленного. Не знаю, может быть, судьба моя так сложилась, но я не встречал ни одного бывшего пленного, который воюет снова. знаю, что эта тема закрытая. Да, Москалькова сегодня доложила президенту об успехах в обменах. Но нам бы хотелось, конечно, более интенсивно менять. У нас есть кого менять. Только я присутствовал при пленении более 3000 человек, солдат и офицеров противника. Только я, на моих глазах, а кроме меня-то еще море происходило случаев. Но я видел, когда массово происходила сдача в плен. Но дело в том, что эта тема закрыта. Знаю точно, что с ними интенсивно работают и в медицинском плане, и разведывательное наше сообщество работает, и прокуратура фиксирует примеры применения силы в отношении наших пленных, издевательства, пытки. Это тоже есть, и доходит до общественности такая информация, но чтобы они ж вот гуляли как-то, выходили из какого-то пансионата и общались со всеми, имели большую трибуну. Мы же не видим такого.
1: А нужна ли она? Просто вот вы как военкор, я полагаю, общались с освобожденными. И наша с вами задача, ваша в первую очередь, моя, скажем так, тоже не в последнюю, донести до людей, что хотят сказать люди, чтобы это, как сказать, не терзать их, что ли, и так истерзанные души. Вот у вас какие ощущения, если общались, остались вот от этого разговора?
0: Мария, я общался, но перед СВО. Это не моя тематика, mm-hmm. честно говоря. Здесь нужно иметь особый предмет. С пленными украинцами, да, массово, много очень. И до сих пор общаюсь. И один даже выступает у меня в телеграм-канале и в Максе на Сладков Плюс с регулярным обзором ситуации на фронте. Есть такой пленный Антонюк, да, Владимир. Вот. Но я вам хочу сказать, тема особая. Вообще тема пленных, она, на мой взгляд, недостаточно изучена репортерами по причине секретности.
1: А, собственно, если это наши люди, то что там утаивать? То, как над ними измываются, или что-то я не могу ухватить? Вот почему секретность? Можете мне объяснить?
0: Ну, во-первых, люди пришли с той стороны. Так. С ними надо работать психологом, врачам прежде всего. Дать возможность пообщаться родственникам в спокойной ситуации, в спокойной обстановке. Их должны, с ними должны поработать прокурорские работники, следственный комитет, представители ЧК или ФСБ ныне, представители нашей разведки, в том числе Главного разведывательного управления. Это нужно по работе. И это должно продолжаться не за два свидания или за два разговора, а там очень большой, так сказать, труд предстоит.
1: Возвращаясь к «Сармату», уже вижу, время начинает диктовать свои условия. На ваш взгляд, Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, насколько появление «Сармата», всего того, о чем говорил сегодня Владимир Путин, я для слушателей так по диагонали скажу, что Владимир Путин сегодня, конечно, много чему дал оценку, и работа над комплексом «Посейдон», «Буревестник» и про дальность применения ракеты «Сармата», это свыше 35 тысяч километров, и про комплекс «Орешник», что он может быть оснащен ядерными боеголовками. Так вот, вот это все. И вот то, с чего я начала про «Сармат». Меняет ли расклад сил вот прямо сейчас, в мае 26-го?
0: Конечно. Конечно. Наполеон говорил, большие батальоны всегда правы. Обладая таким оружием, мы значительно повышаем свой статус на международной арене. Осталось только показать не на полигоне, а в боевых каких-то вот вариантах то, что мы можем. Допустим, в космосе, допустим, на СВО. Но мы и обладаем оружием. Теперь нужно показать, что мы обладаем решимостью.
1: Ну, в общем, это называется то, что хотелось бы, чтобы услышали все те, кто рассказывает об этом и дает этому оценку. И это бы очень быстро бы приблизило финал специальной военной операции.
0: А вот это уже дело генштаба. Тут просто пальнуть и превратить в пепел какой-то город в Европе – это одно. Но все должно быть... сейчас война очень сложная с интеллектуальной точки зрения. Штабного интеллекта, а не искусственного. И наши генералы, и наш генштаб, они сегодня совершают гигантскую работу. Да, это ускорило бы, но каким образом, в каком плане, чего мы добиваемся, помимо генеральной цели победы в СВО, тут уже должны говорить специалисты.
1: Александр Валерьевич, большое вам спасибо. Берегите себя. И с прошедшим Днем Победы вас. Друзья, с нами на связи был военный корреспондент Александр Сладков, военнослужащий добровольческого отряда «Невский».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
7: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так. Но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, а они разные, есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
8: К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
10: О пожарах.
9: Пожарный поезд привлечен к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве. Тушение осложняется планировкой здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время к тушению привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняется. Также конструктивными особенностями здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, отметили в ведомстве. В свою очередь, в оперативных службах сообщили ТАСС, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице в Москве произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Позже площадь выросла до 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности из 5 возможных.
10: О дорогах.
9: Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту. О времени снятия ограничений не сообщается.
8: О товарах.
9: Российский мед сохраняет экспортный потенциал и остается востребованным в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев, отметив, что отечественную продукцию ценят за высокое качество. Он подчеркнул, что благодаря обширным территориям и хорошей медоносной базе в России производят качественный мед, поэтому желающих покупать такую продукцию много. Наша задача в первую очередь обеспечить собственное население, а уже излишки отправлять за рубеж, отметил собеседник агентства.
8: О музыке.
9: Группа «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек. Около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлика» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае 2025 года концерт «Металлика» в США также привел к землетрясению. Во время исполнения интро к одной из песен на 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. В Москве в среду облачно, небольшой дождь, плюс 12, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 13, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это итоги дня. У микрофона Мария Баченина. В продолжение всего вышесказанного хотела бы присовокупить тему, как итог дня, о том, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В числе прочего она рассказала о возможной наркозависимости президента Украины, о ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 и высказываниях Зеленского о Геббельсе. Мендель занимала пост пресс-секретаря главы Украины с июня 19 по июль 21 года. И об этом в том числе, но не сначала. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую. Итак, начну, как и обещала, не с этого, а все-таки с Дня Победы, я имею в виду именно 9 мая, и начну вот с чего. В период действия режима прекращения огня зафиксировано Министерством обороны России 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Это отметили в ведомстве. Ну, тут, собственно, вопрос, который уже звучал сегодня твоему коллеге Александру Сладкову в том числе, но меня интересуют разные мнения людей, к которым мы прислушаемся и доверяем. А все-таки перекидывая вот к тому, о чем говорили в Министерстве обороны до начала перемирия, предупреждениях, что в этом случае делать сегодня?
11: Мария, вы не задумывались, почему ни один дрон вражеский даже не приблизился к Москве 9 мая? И примерно за сутки киевские плутократы вдруг почему-то резко дали заднюю с анонсированной атакой на парад москальской военщины, извините за их терминологию. Вот не обдумывали эту мысль? Что случилось? А что до них довели?
1: Нет, я прекрасно, я могу легко предположить, что довели по внутренним каналам такую серьезную ноту, что, собственно, речь шла в первую очередь о смене белья, а не о том, как атаковать Москву.
11: Я предположу, что все было значительно серьезнее. В 1988 году Шеварднадзе с нашей стороны и Джонс, глава администрации, кажется, Белого дома на тот момент, 31 мая 1988 года подписали соглашение бессрочное о том, что США и СССР, Российская Федерация, преемник, обязаны предупреждать друг друга о ядерных пусках, указывая районы падения ракет. Там всего 5 статей в этом документе. Вот в первой прямо вот самая мякотка и изложена. Скорее всего, предположу, наши приготовились к ядерным пускам в случае атаки на Москву во время парада. И, как положено по протоколу этого соглашения, уведомили об этом Трампа. Трамп сразу же с садистическим удовольствием поставил в известность Зеленского.
1: С садистическим удовольствием. Обожаю твои обороты речи. Да, продолжи, пожалуйста.
11: Единственное, что смог сделать опытный фигляр Зеленский, чтобы сохранить свое лицо, это вот этот придурочный приказ, как ему казалось, унизительный для нас, о том, что он разрешает парад на Красной площади. Угу. А упреждая любимые рассказы наших недоброжелателей о том, что все советские и российские баллистические ракеты сгнили в шахтах, а топливо из них вытекло, сегодня улетел с Сармат на полигон, поразил цель. Возможно, США в том же протоколе известили и об этом пуске. Но... Вот Украина вспомнила, что она воюет с ядерной державой.
1: Знаешь, мне кажется, я боюсь предполагать, вернее, боюсь утверждать, но мне кажется, что они не забывали. И просто-напросто, и мы с тобой много раз обсуждали, что...
11: Не верили, не забывали, но не верили.
1: Да, не верили, что эти красные линии отодвигались. Но просто один раз мы предупредили, что и вот снова. Мне хочется вот какой вопрос задать. Следует ли нам готовиться к кардинальной смене тактики и географии спецоперации в силу всех причин? И того, что Путин заслушал доклады по итогам перемирия, и что сегодня, соответственно, Минобороны продемонстрировало, это я уже для слушателей очень много переслала, не буду тратить время. Вот это какой-то перелом? Это какое-то мы поворачиваем за угол? То есть это не плавное, а что-то прям такое конкретное под прямым углом?
11: Да. Сармат уже можно рассматривать как реальное действие, потому что очень давно, я вот в этой сфере не силен, но я помню, что очень давно подобных испытаний не было. Вот. Второй момент неприятный. Нам придется каким-то образом пресечь работу дронов украинских в России. Все они связываются и пользуются спутниковой связью Starlink. Над Украиной и районом проведения СВО в сутки находится от 150 до 300 спутников системы Starlink.
1: То есть нам идут надо на Маска обычно... выходить?
11: Нет. Эта мразь, у нее руки по локоть в крови. Он прекрасно знает, что они делают. Спутники эти проходят цепочкой, их называют еще поездами или поездами, по 20-30 штук. Столько их единомоментно выпускают с фалькона. Потом их уже растягивают постепенно по орбите. Цель для ВКС РФ идеальна. У нас на вооружении, насколько мне известно из открытых источников, состоят 5 систем, которые могут сбивать спутники с орбиты. Самое главное – Нудель. В 2021 году, в декабре, Нудель была испытана и сбила старый советский спутник «Урожай». Ну, как мишень выступал. Вот. А Маск не может не понимать, что он делает и какой ущерб он наносит России.
1: Конечно, он понимает, прекрасно понимает.
11: Сегодня самое удачное время для окончательного разговора с Максом, с Маском, или ну, что они нам сделают, если мы сшибем часть его группировки с орбиты? Да ничего, по большому счету. Компания Маска готовится к капитализации Starlink и выхода на биржу. Вот. Обрушить ему все это хозяйство в данный момент проще простого. Ну, раз мы уже начали рвать рубаху на груди.
1: Да, вот я тоже чувствую, это самое главное. Не только ее порвать, а сделать дальнейший шаг. Ладно, не моя обязанность советовать, а рассуждать. Новость, которая разлетелась по всем ресурсам, антикоррупционная прокуратура Украины САП просит арестовать серого кардинала Ермака с залогом в 180 миллионов гривен. Ну, прям раскол в стане врага. Убийство...
11: Нет.
1: Да, вот я и хочу, чтобы... Продолжай. Нет, запятая, дальше.
11: Это давление на Зеленского, такой механизм был заложен изначально. Если мы поинтересуемся историей создания Украинского антикоррупционного комитета, вот, то поймем, что создавали его западные спецслужбы, в частности, американские,
1: да.
11: чтобы иметь хотя бы какой-то контроль за этой вороватой шайкой. Вот. В нужный момент это активизировали. Трамп завяз в Иране. Ну, не знаю, что делать с Ормузским проливом. Он бросил как бы конфликт России и Украины, СВО, боевые действия в географическом центре Европы. Ему не до этого. Да? Хотя, я так понимаю, он искренне хотел бы это кровопролитие остановить. Вот. И почему бы им не задействовать в нужный момент, они задействовали инструменты, которые у них были. Они умеют играть в долгую. Когда создан антикоррупционный комитет, что-то 17-й, что ли, год, посчитайте, да?
1: Да, и они уже проявлялись, а мы тут все говорили, а где возможно, вот это оно самое. И плюс еще сюда, но это я не приписываю американцам, резонансное интервью бывшего пресс-сека Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону, когда она называет его диктатором, лицемером, человеком, который блокирует мирные переговоры, о том, что он кричал, мне нужна пропаганда, как у Геббельса, называл ее безумной дамой. В общем, там вообще просто... И то, что он не понимает, что творится. То есть у меня сложилось впечатление, что ему не хватает образования в прямом смысле этого слова. Какие впечатления сложились у тебя? 2 минуты у нас остается, просто хотел бы тебе время.
11: Тоже домашняя заготовка. Видите, как все синхронно это пошло, слитно, да, и антикоррупционный комитет, ага. И выступление мадам Мендель. Правда, вот Иван Панкин в утреннем эфире мне сказал, но она же говорила с оппозиционным журналистом Карлсоном. Я говорю, слушай, Карсону позвонили, сказали, что есть вообще такая фактура интересная от первого лица.
1: Все зависит, кто позвонил, кто? Наши, не наши, понимаешь?
11: Из Белого дома.
1: Нет, я придерживаюсь, видимо, Панкина.
11: Ни один журналист от Юлии Мендель и от того, что она рассказала, никогда бы не отказался.
1: Трампу,
11: там, я не знаю.
1: Это не стоит свечи, вот это рассуждение. А зачем это? И к чему это приведет? Кому это глаза откроют?
11: Мне кажется, Зеленского начали снимать портки.
1: Я хотела это услышать, потому что рада, что совпадаю с тобой. Да, то есть это вот все туда же, в ту же кассу, да?
11: Да-да-да, в панамку, в ту же самую панамку.
1: В свободную. Дим, не закончился наш разговор об этом, и я буду очень рада продолжить его. Спасибо тебе большое. Я уже успела тебя допоздравить, теперь поздравлю позже с Днем Победы. Он еще у меня, как минимум, продолжается. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Спасибо.
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
12: Очевидно, что вооруженные силы США и флот Норвегии не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить это. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые наши радиослушатели и радиозрители. Зрители, на этом заострю ваше внимание. Видеотрансляцию можно смотреть на наших официальных ресурсах во ВКонтакте. Я имею в виду страницу радио «Комсомольская правда» и в Рутубе. В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией. Предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители Евросоюза при наличии политического желания возобновить отношения. Почему там появились эти идеи и кто бы мог возглавить процесс? Давайте рассуждать с нами на связи. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в «Макс» и в «Телеграм» Виктория Федосова. Виктория, приветствую.
13: Здравствуйте, зрители.
1: Да, существуют ли сейчас какие-либо контакты между Кремлем и Брюсселем? Вот если так начать с общего, чтобы всем было все понятно.
13: Ну, давайте вспомним. Вот не далее, как в феврале, насколько я помню, два представителя Франции приезжали в Москву, чтобы вновь заявить о требованиях ультимативных со стороны Европы. Никакого развития этот сюжет, насколько я помню, не получил. В Кремле сказали, ну, если вы с такими заявлениями приезжаете, то можно было и, в принципе, не приезжать. И сейчас были заявления, насколько я помню, трехдневной примерно давности Ушакова по поводу трека «Украина, США, Россия», что он тоже на паузе, потому что там тоже никакого продуктивного, конструктивного развития не идет. Соответственно, на Украине слышатся голоса того же главы МИД, который говорит, что давайте европейцев все-таки привлечем за стол переговоров, какие-то новые параметры, открытие аэропортов, давайте с Россией поговорим по-другому, еще одного участника. Ну, к Европе скептически в России относились как к переговорщику, потому что фактически это сторона конфликта, да, если они будут сидеть напротив, ну, с ними хотя бы можно будет обсуждать параметры того, как они сейчас превращают Украину в свой военный плацдарм, уже интегрированный, да, не в НАТО, но в структуры ЕС точно. И почему ЕС становится военной машиной? Сейчас вот буквально Германия анонсировала совместное производство беспилотников с Украиной, как они на фоне этих заявлений будут с Россией договариваться. Я еще напомню, что Совет ЕС в январе окончательно утвердил уже свои планы по отказу от энергоносителей из России, от поставок газа до конца 2027 года. Но как по факту, да, какие есть, может быть, побуждающие стимулы для Европы хотеть разговаривать с Россией? А вот какие, как они отказываются от газа. Вот с начала 2026 года Евросоюз увеличил импорт российского СПГ, сжиженного газа, это прямо противоречит тем самым директивам, которые они приняли. Вот сейчас на 17, чуть с лишним процентов больше, чем за аналогичные 4 месяца прошлого года они закачали российского СПГ. Ну вот на нашем газе развивать свою оборонную отрасль, чтобы потом сделать очередные заявления, как они Россию будут привлекать к переговорам. Кто в последнее время, давайте обратим внимание на акторов, да, кто заявлял о том, что нужен диалог? Ну хорошо, эстонская наша фурия Кая Каллас, она выдвинула себя как кандидатуру вместо Герхарда Шрёдера, о котором Владимир Путин упомянул. Ну Путин о нем сказал, потому что это его старый друг, это политик старой закалки, может быть, подчеркнув, да, он упомянул тот характер изменений, абсолютно деградирующий характер тех политиков, которые сегодня в Европе находятся. Вот Кая Каллас, она торгует собой, что она поедет в Россию о чем-то договариваться. На Совете глав МИД Европы тоже обсудят, какие положения они вынесут на обсуждение. Но та же Каллас, тот же глава Евросовета Кошта, который тоже подчеркнул тему с переговорами с Россией, они не двигаются со своих европейских нарративов. Та же Каллас говорила, что вот, нам нужно обсуждать между нами, между европейцами, о чем мы хотим с русскими поговорить. Проблемы, которые у нас есть, проблемы европейской безопасности. Но после этого, после проблем, которые они сами себе Украины ожили, она говорит, что им нужны уступки со стороны России, и что мы требуем от России. Вот в таких формулах Кая Калас говорит об этом. Почта.
1: Виктория, да. Виктория, я вот здесь не очень поняла про представителя. Мы, когда говорим про ЕС, мы имеем в виду все 27 стран или какую-то одну как представителя? Вот, то есть с кем в этом направлении мы допускаем возможность сесть за стол переговоров?
13: Но они как раз соберутся на совет всех глав Министерства иностранных дел этих стран, чтобы выбрать какого-то человека, который поедет. Это может быть функционер от Брюсселя, который представляет наднациональную шапку. Mm-hmm. Таким может быть Кошта, председатель Евросовета, или та же Кая Калас, если они хотят поглумиться над собой в очередной раз и ее отправить в Россию. Я предлагаю Владимира Ростиславовича Мединского отправить и на эту схватку посмотреть. Это будет очень показательно. Ну а Кошта говорил, что именно Зеленский там предлагал нам, то есть Евросоюзу, им подготовиться к внесению позитивного вклада в переговорный процесс. Вы представляете уровень серьезности этого обсуждения, если Зеленский предлагает подготовиться к внесению вклада? Фактически на столе у Европы нет никаких конкретных предложений. Это то, о чем мы можем судить из их публичных заявлений. Ну, я уж не говорю про главу МИД Швеции, которая сказала, что, конечно, мы будем говорить с Россией. Конечно, Россия — это часть Европы. Видимо, дошло, что Россия не разваливается на 20 маленьких медвежат и республик. И она сказала, что нам нужно все-таки подойти с другой стороны, подойти с более сильными картами, как любит говорить Дональд Трамп, осуществить давление. А значит, больше санкций, больше военки, больше поставок вооружения Украине, и тогда, может быть, когда-нибудь мы сядем за стол переговоров с Россией. Поэтому пока это эфемерная история.
1: Но вообще
13: интересам России это не отвечает абсолютно.
1: Абсолютно, потому что мы, уважаемые слушатели, неоднократно заявляли, что санкции должны быть сняты, Украина должна признать новые территории, новые территориальные реалии и в Донбассе, и на юго-востоке страны. И я никак не могу понять, здесь Запад может пойти на какие-то взаимные уступки. Вот какие эти контуры перемирия? Да там даже пунктира не наблюдается, не то что контура.
13: На самом деле, да, и они заложники своих идеологических установок. Вот то, чем они себя напичкали, самоопылились собственной пропагандой, и уже они не способны к рациональным действиям в отношении России. Такое чувство, mm-hmm. что вот эта близость России и их несбыточные надежды на то, что мы быстро развалимся, они их привели в такой ступор, что у них вообще когнитивные функции отключились. И мы наблюдаем коллективного Байдена в Европе.
1: Ну, понятно. Окей, еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Каков статус и какая истинная роль американских биолабораторий на Украине, которые расследуют же сами американцы, нацразведка США?
13: Ну, мы посмотрим, какие данные они опубликуют, как любит американская разведка публиковать рассекреченные документы с вот этими черными полосками, которыми все цензурируется и закрывается, чем на самом деле занимались эти биолаборатории. У нас покойный Кириллов, да, насколько помню, генерал, которого убили, он как раз делал подробные доклады о том, чем занимались американцы в этих лабораториях, какие патогены там разрабатывали. Интересный узелок получается. Сегодня Тулси Габбард говорит об этом в противовес администрации Байдена.
1: Это глава нацразведки США, уважаемые слушатели.
13: Да, та самая, которая сейчас запускает по указу Дональда Трампа, подчеркну, это расследование того, чем они занимались. Более 120 лабораторий по всему миру, из них более 40 на Украине, треть, да, в этом сгустке ядохимикатов, под названием «Украина». Так вот, они хотят Байдену шпильку вставить, потому что Байден в 22-м году что говорил, и вся его администрация, они отрицали, что вообще какие-то биолаборатории есть, что это все российская пропаганда. И теперь американцы сами вытаскивают это наружу. Это пробитие информационной бреши, конечно, это наша информационная победа. И интересно еще то, что на фоне ковида тогда еще, когда он появился, Дональд Трамп сам атаковал китайцев и говорил, что это китайские лаборатории стали причиной для такого распространения.
1: Все мы это помним, как он с пены у рта это доказывал.
13: Да.
1: Но это ведь повлияет на отношения США и Украины?
13: Это повлияет на отношения США и России. Я думаю, это будет считано в Москве как позитивный шаг, угу. если они сами это признают. А уж как Украина. Украина в этой ситуации никаким субъектом не была. Вот хотела та администрация построить эти лаборатории, они легли под нее. Хочет снести – снесут.
1: Про Талибан еще один момент. Первая в истории встреча на таком высоком уровне ЕС приняли решение начать официальный диалог с Талибаном. Является ли это косвенным признанием Евросоюзом реальной власти талибов в Афганистане, готовностью к постепенной нормализации отношений? Или это вызвано все миграционным кризисом и невозможностью игнорировать все это дело?
13: Конечно, если бы не было болящей такой проблемы, почти там 1,5 плюс-минус 200 тысяч миллиона мигрантов из Афганистана по всей Европе распространились, это приоритетно страны Северной Европы, ну, Швеция, Центральная Австрия, Германия, Великобритания, Франция, все они принимали активно мигрантов еще с 15-16 года. И страны Европы, они вот в 90-х годах с приходом к власти Талибана в 96-м провозгласили свой ценностный нарратив о том, что мы не принимаем эту власть. Mm-hmm. И так дальше двигались в фарватере США. Все эти военные операции, которые там проводились, они вместе с ними участвовали. Это, в частности, Британия, та же Германия, Франция и Италия. Вот эти страны — приемники мигрантов в будущих. А теперь они хлебают полной ложкой свой курс. Они пытались перестроить Афганистан, теперь там снова талибы, и реаль-политик выходит на аванс-сцену. Все, идеология, права человека, демократизация женщин, все это заброшено в дальний ящик, потому что Европе приходит справляться с собственными экономическими проблемами. И в 2016 году, если они пытались институционально, да, внедриться в систему Афганистана, который тогда был еще под контролем проамериканских властей, и там перестроить процессы так, чтобы меньше был поток мигрантов, то сегодня придется с этими властями договариваться и наращивать обратный поток мигрантов, потому что не все...
1: Фарш прокрутить назад, я бы это так назвала, потому что, ну, это действительно очень трудно, трудоемкий и практически, на мой взгляд, невыполнимый процесс. Виктория, большое спасибо вам. Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в Макс и в Телеграм, Виктория Федосова.
8: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О важном.
17: Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что поездка президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время не планируется и не значится в повестке дня. Ранее Дональд Трамп допускал возможность визита в Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Он также выражал уверенность в достижении соглашения между Москвой и Киевом и поддерживал идею перемирия на День Победы. В России ранее отмечали, что приглашение американскому лидеру остается в силе.
18: О вооружениях.
17: США заключили контракты на строительство около 80 кораблей для своего военно-морского флота. При этом 59 единиц уже находятся в производстве. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министр ВМС США Хан Гакао. По его словам, Вашингтон ускоряет судостроение, заимствуя опыт Японии и Республики Корея. Также отмечается, что американские корабли усиливаются системами противодействия беспилотникам, включая ракеты Hellfire. Ранее сообщалось, что в ходе операции в Иране США выявили уязвимости в обороне флота.
18: Об Украине.
17: Супруга Владимира Зеленского